0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Как выполнять задачи, когда ты совсем не в настроении? Для удобства вместо слов «убеждение», «настрой» я буду использовать слово «истории», потому что именно истории, которые ты рассказываешь сам себе и в которые веришь, создают твои убеждения. Дело в том, что без подходящей истории практически невозможно выполнять поставленные задачи, как минимум, на постоянной основе. Все потому, что твои истории – это твой источник мотивации. Давайте объясню. До того, как на мир обрушился весь этот кризис, у большинства из нас был четкий план, четкая история, в которую мы верили. Самая популярная история, которую люди обычно себе рассказывают, звучит примерно так. «Я буду усердно учиться, усердно работать, заработаю много денег, и это позволит мне делать то, что делает меня счастливым. Путешествия, забота о родителях, создание семьи или создание успешного бизнеса». Скорее всего, большинство из нас верили во что-то подобное. А раз мы в нее верили, мы были мотивированы на учебу, работу, на продуктивность и далее по списку. Все это было частью плана, как добраться из точки А в точку Б, в то место, где есть абсолютное счастье. Но теперь это не работает. Большинство из нас не имеют четкого представления о том, что будет дальше с нашим сообществом, с мировой экономикой, с нашим собственным будущим. Большинство из нас больше не верят в свои старые истории. Дело в том, что без подходящей истории, в которую можно верить, планирование будущего кажется бессмысленным. В чем смысл учиться, если ты даже не знаешь, пригодится ли тебе эта степень? В чем смысл ходить в спортзал и сидеть на диете, если даже не знаешь, пойдешь ли ты скоро на какие-нибудь вечеринки или свидания? В чем смысл держаться подальше от вредных привычек, если светлое будущее не сулит ничего хорошего? Когда ты начинаешь так думать, становится практически невозможно противостоять моментальным удовольствиям ради своего будущего, потому что фраза «в чем смысл?» постоянно всплывает в мозгу. Чтобы справиться с этим, вам нужно найти новую историю, которая вам понравится. Единственное требование, которое вам нужно держать в голове, создавая такую историю. Это первое, она должна быть правдоподобной, а второе, она должна быть полной надежды на хорошее будущее. Больше никаких ограничений. Именно поэтому я не могу сказать вам, в какую историю вам нужно верить. Вам нужно придумать ее самим, но... Вам нужно оглядеться, взглянуть на факты и создать историю, в которую вы сможете искренне поверить. Повторяйте себе эту историю снова и снова, пока не поверите, и ваша мотивация вернется. Вот так вы заставляете себя работать, когда совсем не хочется. Вы создаете себе новый взгляд на мир, находя новую историю.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Не могу не спросить тебя, как эксперта по хелиски, какие топ-5 в России самых, ты считаешь, лучших мест для катания?
2: На первое место я однозначно поставлю Камчатку, потому что самый, наверное, длинный сезон. Это уникальные спуски там, к океану, это спуски с вулканов, спуски с действующих вулканов. Это очень большой район. Второе место, наверное, из моих любимых, это Байкал, поскольку это место, где очень классно начинать сезон. То есть это ноябрь, декабрь, январь. Кавказ — это Красная Поляна, Архыз и Сибирь. Район Шерегеша — это вот тоже классное место.
1: Как ты считаешь, вот топ-5 горнолыжных курортов в России? Твой личный рейтинг?
2: Ну, безусловно, Красная Поляна, Шерегеш. Первые два основных места. И на Камчатке у нас тоже есть пару курортов с очень красивой картинкой и хорошим снегом. Это гора Морозная и гора Красная Сопка.
1: Расскажи, пожалуйста, как меняется вообще поведение клиентов в туристической отрасли?
2: Сейчас больше такой ориентир на ЗОЖ, и люди предпочитают путешествовать со своими семьями и проводить время отпусков, я не знаю, возможных путешествий вместе со своими семьями. И вовлекать в этот спорт своих детей, своих жен, я не знаю. И у нас очень много таких коллективов, которые прям приезжают семьями. Слава богу, у нас для этого все есть. То есть кто-то улетел кататься с помощью вертолета, рядом есть горка, где ты можешь взять инструктора и покатать своего маленького малыша, погрузить его в мир зимних каких-то активностей, сноуборд, лыжи. Непогода, все. Люди переоделись в лыжное оборудование и побежали бежать в марафон. До обеда раз уже пробежал 15 километров на беговых лыжах. И это каждый день. Поэтому нас просят улучшать спортзал, создавать какие-то дополнительные условия. У нас есть ротрак, который катает трассу беговую. И под конек, и под классику даже. Очень развивается снегоходная тематика. То есть для людей эти все игрушки в новинку, и для кого-то в новинку, для кого-то нет, но люди хотят активности. Люди прям тренд в этом. Никто не хочет сидеть на базе, смотреть сериалы. Это прям точно.
1: Как ты учитываешь изменения клиентского опыта, изменения поведения покупателей в своем бизнесе? Какие действия ты предпринимаешь?
2: Конечно, отслеживаем все эти моменты и, соответственно, докупаем необходимое оборудование, создаем какой-то дополнительный сервис, те же инструктора для детей, новые какие-то снегоходы, горные снегоходы, утилитарные снегоходы.
1: Давай поговорим про гостиничный бизнес. Я о нем знаю не понаслышке, потому что сам отдыхал у тебя в твоем комплексе «Снежная долина». Вообще, какая окупаемость такого бизнеса?
2: Нашу базу невозможно оценивать как классический туристический гостиничный бизнес. То есть это в любом случае история, которая зарабатывает на гостинице только частично. То есть в основном мы зарабатываем на услугах. То есть на организации путешествий, где проживание — это только какая-то базовая часть, которая создает тебе эти условия.
1: Какую поддержку сейчас оказывает государство туристической отрасли?
2: Я уже рассказал про те моменты, которые связаны со строительством аэропорта, строительство дороги асфальтовой до нашего района, электричество. Мы регулярно участвуем в всякого рода тендерах.
1: В грантах.
2: В грантах, да. Сейчас построили гостиницу на севере Камчатки. Заканчиваем строительство дополнительной гостиницы у себя на базе.
1: То есть это возможность получить какую-то частичную компенсацию от государства, правильно?
2: Да,
1: я понимаю, именно
2: так
1: можешь
2: и есть.
1: Как-то это образмерить?
2: Условно мы получили 100 миллионов на строительство гостиницы, мы должны добавить еще 100 миллионов и с помощью этого построить два гостиничных комплекса.
1: То есть государство компенсирует до 50% инвестиций в туристическую отрасль на твоем примере, правильно?
2: Да.
1: Какие-то есть льготные кредиты еще?
2: Честно могу сказать, что нас нам многое не хватает, потому что направлений очень много. И у нас хоть и увеличивается постоянно коллектив, но у нас нет возможности прям участвовать во всех процессах. У нас, допустим, сейчас подготовлено несколько проектов по строительству глэмпингов в разных уникальных местах Камчатки. Вот сейчас мы стараемся закончить вот этот весь процесс, связанный с постройкой гостиниц, и следующим этапом мы займемся глэмпингами. Сейчас параллельно мы занимаемся вообще абсолютно новым для себя направлением — это организация морских путешествий. Недавно мы приобрели судно, которое экспедиционное, которое привели в порядок, и мы организовываем абсолютно уникальные путешествия по Курильским островам, по Командорским островам, по югу Камчатки. Это вообще абсолютно новая для нас тема. Мы как бы из вертолетов пересели на кораблик и применяем какие-то свои ноу-хау, не знаю, подходы. И этому как раз причина те программы, которые мы организовывали там, в Чили, например, в Патагонии. Такое уникальное действие, как хелиски с лодки, с экспедиционной. Ты плаваешь по фьордам и попадаешь в какие-то новые места и катаешься, если есть погода. Тот опыт, который мы приобрели там, мы привезли это все в Россию, и сейчас делаем такие штуки.
1: Супер.
2: Мы делаем, на самом деле, абсолютно нестандартные путешествия для наших клиентов. Делаем какие-то нестандартные связки. То есть там, я не знаю, ты стартуешь с нашей базы на квадроцикле, смотришь по пути действующие вулканы, пересекаешь реки, приезжаешь на какую-то бухту, там тебя забирают зодиаки. Ты садишься на экспедиционное судно, путешествуешь вдоль побережья Камчатки, смотришь китов и все остальное. Потом приезжаешь в какую-то бухту, оттуда тебя забирает вертолет, делает облеты каких-то там, опять же, вулканов, привозит тебя на базу. Условия Камчатки нас подвинули к этому подходу, потому что Камчатка — очень большой регион, где всем рулит погода. И мы старались вот наши такие мультиактивные программы делать, скажем так, по блокам. У нас там 2 дня сплав, день квадроциклы, там какая-то рыбалка, трекинг, осмотр каких-то вулканов, вертолетные там какие-то полеты. И вот мы предлагаем программу нашим клиентам, но это совсем не значит, что вот как все расписано, так в программе есть. Погода вносит свои коррективы, но мы так все выстроили, что мы можем менять эти блоки местами. Только имея свою инфраструктуру, ну, ты, и вот как бы настрой своей всей организации, ты можешь это организовать. И только в таком подходе ты можешь получить реализацию проекта, там, процесса, программы 90%, 100%, иногда и 150%.
1: Давай разберем какой-нибудь групповой тур на примере, вот сейчас отойдем в сторону от уже хелиски, ты же организовываешь летние какие-то групповые поездки на Камчатку.
2: Да.
1: Вот есть, например, какая-то группа, которая из Москвы путешествует в Камчатку. Можешь вот на таком примере рассказать экономику таких групповых туров?
2: У нас есть индивидуальные программы, а есть какие-то коллективные, сборные программы, которые мы реализуем. То есть, например, если это коллективная программа, то ценник, наверное, в районе 500-700 тысяч за неделю.
1: На человека.
2: На человека именно, да. Сюда входит проживание, питание, трансферы, услуги гидов, аренда оборудования, я не знаю, рафтов, там, рыбацкого оборудования, квадроциклы. И самое дорогое — это вертолетное время. В принципе, вертолеты и вертолетное время формируют тот самый большой ценник. Я не буду говорить о каких-то пиковых стоимостях, но, наверное, можно хорошо провести время на Камчатке с очень качественной программой, начиная от 500 тысяч и, ну, там, до 2 миллионов, я не знаю.
1: Но билеты не входят, правильно?
2: Билеты не входят. Если
1: сейчас
2: заранее озадачиться билетами, у нас есть флэт-тариф. Эконом, например, это там, по-моему, в одну сторону 20 тысяч, 25.
1: То есть государство дотирует, правильно?
2: Государство
1: несмотря
2: дотирует,
1: на то, что
2: да,
1: огромный
2: если ты заранее
1: прилет.
2: Если ты заранее беспокоился, там, за 50 тысяч, я думаю, ты можешь купить билет. Эконом-класса, там, 8 часов перелета.
1: Получается, авиабилет на Камчатку за счет того, что государство дотирует, например, рейс Москва-Петропавловск-Камчатский, можно туда-обратно купить где-то за 50 тысяч рублей,
2: да,
1: правильно?
2: Да.
1: И, ну, то есть получается, что есть места, куда лететь гораздо ближе, а билеты стоят гораздо дороже.
2: Ну, да, есть такое.
1: Это делает, соответственно, этот удаленный регион гораздо более доступным для...
2: Привлекательным для...
1: Да, для широких
2: туризма,
1: масс, да, там, для... скажем так, жители европейской части России.
2: Угу.
1: На Камчатку из каких городов прямые рейсы есть?
2: Хабаровск, Новосибирск, Сахалин.
1: То есть там уже дальше через Москву надо?
2: Да, да, там это все через Москву.
1: Какая рентабельность у туристического бизнеса? Если ты организовываешь условно групповой тур, и там, не знаю, предположим, человек тебе платит 500 тысяч, вот с этих 500 тысяч сколько ты зарабатываешь?
2: Если говорить общей организации, у нас там рентабельность 15%.
1: 15%?
2: Да, но мы ее повышаем за счет других каких-то составляющих, того же своего аренда оборудования, которое наше, там, проживание наше и так далее. То есть вот если брать CBS-программы, то это там 10-15%, опять же, в зависимости от продукта самого, потому что, ну, есть какие-то продукты, где ты не можешь там зарабатывать там 15%, потому что это очень большая, получается, цифра.
1: Какие инструменты вы используете для привлечения новых клиентов?
2: Ну, вообще, глобально у нас все всегда работало с помощью сарафанного радио. Ну, это прям львиная доля привлечения новых клиентов в соцсетях.
1: Какие-то
2: красивые кадры у Миши, да. И сразу же звонит Миша и спрашивает, а как, дай контакт, поделись, и все. Мы уже давно стараемся сделать так, чтобы в наших программах присутствовал фотограф и оператор. Это дополнительная услуга, которая также еще там дополнительно зарабатывает. Но при этом человек получает high-end по уровню материал, фильм, какие-то фотографии, фотоальбомы, которые он показывает всем своим друзьям, которые лежат там у него в офисе дома, к нему приходят, и тут же все это видят, и там вся информация и про нас в том числе есть. И это, на самом деле, позволило нам вырастить как бы целое направление отдельное, которое сейчас превратилось в то, что наша компания создает документальные фильмы, спортивные, и не только спортивные, которые сейчас мы делаем по заказу Минкульта, Института развития интернета, там, различных платформ, там, премьер сейчас, там, еще какие-то есть моменты. То есть у нас сейчас на премьере лежит 10 наших документальных фильмов с очень высоким рейтингом, там, больше 8 рейтинг, это вообще для документального спортивного кино это крайне большая редкость. И вот у нас несколько фильмов с таким рейтингом там висят.
1: В чем особенность вообще работы с премиальным сегментом аудитории?
2: По моему мнению, это один из самых сложных клиентов. Ну, конечно, у нас есть какие-то дружественные коллективы, которые уже знают нас, мы знаем их, мы уже знаем все условия работы. Но, как правило, новый клиент, который к тебе попал, зачастую там первые два дня ты пытаешься найти к нему подход, и это бывают прям очень сложные ситуации. Пока люди не вникнут, как все организовано, люди приезжают на взводе, люди приезжают амбициозные, и поэтому это сложно. Но мы, конечно, там с большим опытом мы находим ко всем подходы и стараемся убедить их, чтобы они отдали нам бразды управления программой в наши руки, потому что вот к нам приезжают люди амбициозные и люди, которые готовы всем сразу руководить. И вот с этой историей ты и борешься постоянно, потому что они не знают каких-то входящих, пытаются в это вникать, у них нету в этом опыта, они пытаются всем руководить. Если они не отпустили ситуацию и не доверились тебе, ну, это хорошим не заканчивается.
1: Максим, вот на правах тебя как главного по Камчатке, в моей голове, по крайней мере, не могу не задать вопрос. В чем вообще отличительные особенности Камчатки? Почему ты ее так любишь и хвалишь?
2: Ну, во-первых, это моя родина. Во-вторых, это какая-то невероятно открытая, девственная природа, которая... У нас нет никаких вредных производств. Меняющаяся погода, которая создает тебе возможность увидеть разные картинки. У тебя есть в разные сезоны ты можешь получать какие-то новые эмоции, новые активности, новые приключения. Это место, которое, ну, одно из самых красивых на этой планете. И это место, которое можно развивать, можно потратить целую жизнь на то, чтобы сделать ее лучше.
1: Многие предприниматели находятся в этом бизнесе, кто-то думает открыть какое-то свое дело. Вот несколько советов, что самое важное в этом бизнесе?
2: Первое и, наверное, самое важное — это то, что нужно понимать, что такая клиентоориентированная история. То есть ты должен заведомо понимать, что клиент для тебя — это все, и ты должен его удивить. Удивить теми какими-то своими возможностями Неважно, это может быть даже там гостиничный бизнес или там какой-то сервис, но это тот человек, который твой гость, в этом, может быть, есть какая-то такая отдельная составляющая именно камчатских людей, которые всю жизнь жили в каком-то удаленном месте, в которое добраться сложно, и к нам приезжало небольшое количество людей, и поэтому вот эти вот какие-то люди немногочисленные, которые приезжали, мы за них хватались, мы старались сразу их повести на океан, повести на горячие источники, там покататься на лыжах. То есть мы старались как-то заразить Камчаткой, и я считаю, что это вот такая важная составляющая, которая сработала, которая делает так, что к нам люди возвращаются. Есть там люди, которые каждый год к нам приезжают кататься или там зимой, или как минимум есть вот в расписании точно галочка «Камчатка».
1: Какие ты считаешь основные факторы позволили тебе вот, ну, построить компанию, которая стала, безусловно, одним из лидеров, пусть в нишевом, но все-таки в значимом сегменте?
2: Это какая-то смелость принять решений, потому что, мне кажется, все началось там со спорта, где ты со спорта, с горных лыж, там, со сноуборда, где тебе нужна смелость, чтобы там ты достиг какого-то результата. И это все как-то перешагнуло в бизнес, и, ну, мы делали и делаем некоторые шаги, которые, ну, прям смелые, можно сказать. Ты должен быть уверен в себе и должен как бы иметь, ну, какой-то внутренний стержень, чтобы пойти на такое.
1: Вот если среднестатистический россиянин, пусть житель города Москвы, захочет на неделю слетать на Камчатку на хелиски, на какую сумму ему рассчитывать?
2: Ну, 500-700 тысяч.
1: 500-700 тысяч.
2: Без билетов, да.
1: Ну, билеты, ну, и билеты мы посчитали 50 тысяч.
2: Да.
1: То есть все-таки это достаточно дорогой вид отдыха.
2: Да.
1: А как ты думаешь, если в Сочи слетать на неделю, то во сколько это обойдется?
2: В Сочи тоже есть хелиски. Там оно стоит еще дороже.
1: Расскажи, пожалуйста, как за последние несколько лет у тебя меняется структура твоих затрат, структура твоей себестоимости поездок. То есть давай начнем с того, какие у тебя основные затраты в себестоимости.
2: По хелиски программам это вертолет.
1: Так.
2: То есть это самая основная затратная наша часть, и это вертолетное время растет каждый год. В прошлом году, например, рост был
1: 30%. 30% за 30%
2: год. Просто. Супер. Нам первое, там, ну, сразу после январских праздников нам объявила вертолетная компания.
1: А так вот за, грубо говоря, с 22 по 25 год, вот за 3
2: рост
1: года.
2: Рост ежегодный там 10%.
1: Но в прошлом году выросло на 30%.
2: Да. Гиды — это то, что нами как-то регулируемое, но тоже, конечно, рост идет. То есть там условно процентов, наверное, 20. Вот сейчас в этом году мы прибавили.
1: А оборудование?
2: Оборудование, которое есть. Те же лыжи, сноуборды, снегоходы, все остальное, все привязано к доллару и к сложному сейчас привозу как бы в России. Конечно, там рост прям такой.
1: Тогда можно спрогнозировать, вот дальше будет дорожать стоимость туристических поездок?
2: Я уверен, что ниже цена уже, ну, не изменится. Ну, то есть она по-любому, возможно, если там глобальная ситуация стабилизируется, ну и цена вот эта замерзнет на этом уровне. Потому что она уже выращена, принята.
1: Но пока в любом случае весь этот рост издержек ты вынужден перекладывать в цену, потому что, как
2: да.
1: мы выяснили, у тебя маржинальность бизнеса относительно невысокая, там
2: да.
1: 15%. Я правильно понимаю, что если, я так понял, в среднем на 20-30% ежегодно растет стоимость издержек, то у тебя также ежегодно увеличивается на 20-30% и стоимость поездки?
2: Да, ну это 20-30% это только вот последний год,
1: последние годы. За этим как бы сверхспросом на услуги возник, к сожалению, и сверхрост цен. То есть если сейчас, например, ты оцениваешь стоимость недельной поездки в диапазоне 500-700 тысяч, то, видимо, 2-3 года назад она была там
2: 350-450
1: да. тысяч, да?
2: Да.
1: То есть рост достаточно сильный.
2: Рост сильный, да.
1: И твой прогноз, что этот рост в целом, он дальше тоже будет продолжаться?
2: Он сохранится. Я надеюсь, что он просто выйдет на как бы, те параметры, которые были до кризисов, чтобы хотя бы это было там в районе 10%. Это терпимо. Но как бы, если это будет каждый год так повышаться, я не знаю. Возможно, придется как-то менять структуру.
1: Ну, ты знаешь, сейчас говорят, что появляется, есть такое понятие, ну, даже новый средний класс. Вот, потому что, ну, бурно растут какие-то индустрии, связанные с военно-промышленным комплексом, связанные, кстати, в том числе с туристическим бизнесом, который очень бурно развивается. Вот видишь ли ты, что у тебя какой-то приток новых клиентов идет, которые раньше вообще не катались, вообще не ездили, какой-то появился новый сегмент людей, которые теперь могут себе это позволить?
2: У нас очень сильно поменялся круг клиентов. Появилось очень много молодых людей, программистов, айтишников, каких-то верхнеуровневых там менеджеров. Но это молодые люди, там от 20 до 35 лет.
1: То есть появились такие новые как бы сегменты аудитории, да, в компаниях, которые связаны или с активным развитием цифровых продуктов,
2: да,
1: или там крипта, или какие-то компании, связанные с ростом в тех отраслях, где сейчас бурно растет экономика, как военно-промышленный комплекс или туризм, например, правильно? То есть ты на своем примере все это чувствуешь?
2: Абсолютно точно. И то, что мы занимаемся именно активными, интересными программами спортивными, это как раз тоже, на самом деле, из всего вот контингента отбирает вот именно молодежь, именно каких-то активных людей. И поэтому, собственно, все поменялось, меняется в сторону как бы молодых людей.
1: Макс, спасибо тебе огромное. Я очень рад, что позвал тебя на интервью, вот, потому что, мне кажется, мы должны показывать нашей аудитории не только какие-то большие бизнесы, не только больших предпринимателей, а показывать людей, которые действительно любят свое дело и могут построить достаточно большую, тем не менее, компанию, построить лидера в своем сегменте, что тебе и удалось. Я желаю, чтобы у тебя было больше клиентов, больше довольных клиентов. По-прежнему настаиваю, чтобы ты создал свой собственный сноуборд, амбассадором которого я уже подписался, я готов быть.
2: И на десятилетие подготовлю тебе значок.
1: Да, и на десятилетие мне значок. Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

в эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Марокко включает некоторые особенности, связанные с культурой страны, влиянием ислама и влиянием французского этикета. При первом знакомстве принято рукопожатие. Знакомые мужчины могут обменяться поцелуями поочередно в обе щеки. Представители противоположного пола так приветствовать не принято. Если женщина первой не протягивает руку, мужчине достаточно адресовать ей легкий поклон. Для обращения используют вежливые формы. Например, «уважаемый партнер», «уважаемые господа». Если в обращении несколько лиц разного пола, сначала упоминают мужчин, затем женщин. Это норма этикета. Переговоры проходят неспешно и могут занять много времени. Хороший тон – начать разговор с обсуждения нейтральных тем, таких как погода или спорт. Прямолинейность не приветствуется, важно избегать резких формулировок и споров. В Марокко принято назначать встречи заранее и подтверждать их за несколько дней. При заключении сделок важно учитывать, что марокканцы стремятся к долгосрочным отношениям и могут долго торговаться. Перед едой нужно помыть руки, сказать «бисмилля» во имя Бога и пожелать приятного аппетита окружающим. Горячие блюда марокканцы часто едят руками с помощью хлеба из одной общей тарелки. Не принято брать пищу левой рукой, которая считается у мусульман нечистой. В деловой переписке с марокканскими партнерами важно быть кратким и вежливым. Например, использовать фразы «надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество». Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее. В конце письма важно поблагодарить партнера за уделенное время и выразить надежду на продолжение общения. Для международной переписки в Марокко часто используют французский язык, поэтому в деловых письмах адреса часто пишут на нем, указывая «Марокко» в заглавных буквах.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: притчи народов мира.
1: Один восточный владыка захотел узнать всю историю человечества. Мудрец принес ему 500 томов. Занятый государственными делами, царь отослал его, повелев изложить все это в более сжатой форме. Через 20 лет мудрец вернулся. История человечества занимала теперь всего 50 томов. Но царь был уже слишком стар, чтобы одолеть столько толстых книг, и снова отослал мудреца. Прошло еще 20 лет, и постаревший, убеленный сединами мудрец принес владыке один единственный том, содержавший всю премудрость мира, которую тот жаждал познать. Но царь лежал на смертном одре, и у него не осталось времени, чтобы прочесть даже одну эту книгу. Тогда мудрец изложил ему историю человечества в одной строке. Человек рождается, страдает и умирает.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: В ягодах темного цвета, таких как черника, голубика и ежевика, много мощных природных антиоксидантов, которые улучшают кровоснабжение мозга и защищают его клетки от повреждения. Об этом рассказала руководитель Центра компетенции по развитию продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова, пишет лента.ру. Наш мозг получает слишком много информации, а включение в рацион этих ягод защитит его от так называемого цифрового стресса, отметила врач. Эксперт также рекомендовала не отказываться от употребления листовой зелени, шпината, орехов и тыквенных семечек. Эти продукты, по ее словам, богаты магнием, который расслабляюще действует на нервную систему. Магний помогает снизить уровень кортизола, гормона стресса, пояснила Махова. Ну и, наконец, по ее словам, для хорошего эмоционального состояния важны продукты, богатые клетчаткой. Клетчатка поддерживает здоровый микробиом кишечника, напрямую связанный с когнитивными функциями и настроением человека, уточнила эксперт.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Личный коуч.
1: Почему некоторые успевают сделать всю работу до обеда и все равно проводят день продуктивно, а другие недоумевают, куда подевались последние 24 часа? Это что, магия какая-то? Вовсе нет. Продуктивные люди следуют определенным правилам. Совет первый. Развивайте свои сильные стороны и не зацикливайтесь на слабых. Если вы нацелены на результат, игнорируйте свои слабые стороны. Пытаться их улучшить – пустая трата времени. Только работа над сильными сторонами дает результаты. Найдите свою силу и направьте ее в нужное русло. Но как найти свою силу? Первый шаг – самонаблюдение. Проанализируйте свою работу, получаемые результаты и определите закономерности. Начните с простого, например, «Моя продуктивность выше, когда я работаю в команде или в одиночку». «Я учусь лучше, когда слушаю или читаю». «Пик моей продуктивности приходится на утро или вечер». «Что я могу делать с легкостью, в то время как другим это дается тяжело?» «Будьте собой, делайте то, что у вас получается лучше всего». Второй совет. Управление временем. Нужно не планировать, а отслеживать свое время. И вот почему. Человек плохо ориентируется во времени. Далеко не каждый может детально описать, как провел последние 24 часа. Единственный надежный метод – вести учет. Возможно, вы слышали выражение «то, что измеряется, улучшается». Хорошо, допустим, вы отслеживали свое время в течение одной недели. Список перед вами. Что дальше? Следующий шаг – непосредственно тайм-менеджмент. Вы просматриваете список и исключаете непродуктивные действия. Для этого задайте себе три вопроса. Первый. Что будет, если я перестану это делать? Если ничего, то смело убирайте действия из списка. Второй. Может ли кто-нибудь выполнить это задание так же хорошо или лучше меня? Если ответ «да», делегируйте задачу. Третий. Какие непродуктивные занятия отнимают мое время? Уберите действия, которые пожирают ваш драгоценный ресурс. Затем объедините свое время в большие блоки. 4 часа непрерывной работы лучше, чем 15 часов работы урывками по 10-15 минут. Таков секрет эффективных людей. Они не работают набегами.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Минцифры планируют ежегодно выделять до 10 миллиардов рублей на развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщают три источника «Коммерсанта», осведомленных о ходе обсуждения. Из этой суммы 8 миллиардов будут направлены на разработку проектов, оставшиеся 2 миллиарда – на обеспечение вычислительных мощностей. В пресс-службе ведомства пояснили, что дополнительные меры поддержки разработки и внедрения российских ИИ-решений, включая компенсацию части затрат на вычислительные ресурсы, рассматриваются в рамках рабочей группы, созданной при подкомиссии по вопросам развития технологий искусственного интеллекта в правительстве России. Поддержка будет включать предоставление льготных кредитов для разработки и масштабирования ИИ-решений, а также выделение грантов на пилотное тестирование новых проектов. Оператором отбора грантов может стать Российский фонд развития информационных технологий. При этом размер гранта будет покрывать до 80% стоимости проекта. В бизнес-сообществе инициативу поддерживают, но подчеркивают необходимость разработки четких критериев отбора и требований к участникам.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Молдавии. При приветствии используют обычное рукопожатие. При представлении – полное имя, что создает ясное представление о личности и статусе в компании. Вежливость и формальность считаются важными аспектами. Легкие комплименты могут внести позитивный настрой в беседу. Обмен визитными карточками в начале встречи. Носить подходящую одежду на рабочем месте рассматривается как проявление уважения к себе, коллегам и к деловым партнерам. Внимание к деталям. Этот аспект отражает уровень ответственности, внимательность к деталям и заботу о качестве в деловой деятельности. Фокус на доверии и личных отношениях. Развитие доверия создает благоприятное окружение для более эффективного сотрудничества и партнерства. В Молдавии репутация компании имеет особое значение, и нарушение правил этикета может негативно сказаться на ее общем восприятии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Росоль худулгаве, нухта халмах кве. В ауле друга надо иметь, и в дороге товарища. Росоль худулгаве, нухта халмах кве. Цочесл боролару, цхохецоесл цхиролару. Из одного воина войска не составится, из одного камня башня не выстроится. Цочесл боролару, цхохецоесл цхиролару. Киневгу имам Шамиль Адава Кринчев, киневгу бахарчи Хажимурад Адав Клюинчев. Не каждый имам Шамилем стал, не каждый герой Хаджи Мурадом стал. Киневгу имам Шамиль Адава Кринчев, киневгу бахарчи Хажимурад Адав Клюинчев. Халт арастасала хинк азул таам. Только трудившийся поймет вкус хинкала. Халт арастасала хинк азул таам. Голба цас накет цокотула, адама цартула. Лев после себя шкуру оставляет человек имя. Голба цас накет цокотула, адама цартула.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья! Вы замечали, что люди вокруг слишком утомлены? Кажется, будто всем в современном мире не хватает энергии. И это действительно так. Согласно данным 2002 года, около 20% людей страдают от хронической усталости. И эти цифры только выросли за последнее время. Ученые бьют тревогу и убеждают, что в сравнении с нашими предками, мы просто живые зомби. И все благодаря ужасному современному образу жизни. Все это так, однако в своей книге «Изнеможение. История» Анна-Катерина Шафнер утверждает, что на самом деле люди прошлого не меньше нас страдали от хронической усталости. Вот только усталость была другого сорта. Тогда все силы забирал физический труд. Позже произошла промышленная революция, и люди переключились на умственную работу, а привычная усталость тела сменилась утомлением ума. Однако тогда все знали, по какой причине появляется усталость. Сейчас же она обрела особый окрас. За последние 50 лет мы настолько изменили среду нашей жизни, что причину усталости не так легко найти. Если древний работник, чтобы восстановиться, должен был просто не работать, а представители интеллигенции 19 века отложить на время свои бумажки, то современные люди попросту не знают, как отдыхать. Я заметил, что просмотр сериала или игра в компьютер почему-то считается хорошим отдыхом для современного человека. Нас в этом очень активно убеждают, поэтому бухгалтер, который всю неделю возился с цифрами и бумажками, в выходные, желая сбросить напряжение, идет в кино, и новенький детектив грузит его еще больше. Наша главная проблема в том, что мы путаем эмоциональный всплеск и отдых. Нам кажется, что если занятие приносит удовольствие, стало быть, мы отдыхаем. Мы смотрим телевизор, сидим в социальных сетях и говорим по телефону. Это ощущается как расслабление, но на деле мы напрягаемся еще больше. Чтобы понять, как бороться с современной усталостью, посмотрим, что изменилось за последнее время. До электрификации страны мы засыпали с наступлением темноты и спали на целых 1,5 часа больше. Более того, заход солнца подготавливал нас ко сну за несколько часов. Наш мозг вырабатывал мелатонин, а тело расслаблялось. Сейчас же 70% людей засыпают со смартфоном в руках, а голубой свет дисплея сигнализирует нашему организму, что сейчас день и не время спать. В результате мы недополучаем глубокой фазы сна, которая отвечает за восстановление. Современные удовольствия сбивают наши циркадные ритмы, которые и являются основой нашего отдыха. Так что вывод номер один – спите больше. Но мы, конечно, лишаем себя не только сна, нам также не хватает активности. В 1970 году лишь 20% людей работали за столом, но сейчас это число перевалило за 70%. И после такой работы мы возвращаемся домой и снова сидим. Большинство из нас слишком много сидит. И это важно. Ученые из раза в раз показывают, что неподвижность приносит даже больше проблем, чем, например, курение. Лучший отдых после дня работы на стуле – это очень мощная тренировка. Исследования показывают, что самая базовая активность помогает людям избавиться от хронической усталости, длящейся десятилетиями. Поэтому вывод номер два – больше двигайтесь. Наша психика тоже нуждается в разгрузке. Это когда мы не наблюдаем за людьми, в том числе через экран, ни с кем не общаемся, а просто ничего не делаем. Желательно на природе. И судя по опросам, именно такого отдыха не хватает людям. Хотя опросы – это, конечно, хорошо, но люди не воплощают свои желания, даже когда у них есть такая возможность. Например, сегодня воскресенье, и я только что вернулся с вечерней прогулки. У меня было такое ощущение, что я гуляю не по Челябинску, а по Чернобылю. Повышенная радиация и пустые улицы. То есть все люди сидят по домам, смотрят в экраны и не отдыхают. Поэтому вывод номер три – знай, от чего ты отдыхаешь. Мы устали, потому что сами лишаем себя отдыха. Можно сказать, что современный человек, уменьшив количество работы, сам создает себе проблемы. Мы не даем разгрузку тем системам нашего организма, которые больше всего работают. Именно поэтому те, кто пробует восточные практики, например, йогу, так в них влюбляются. Там есть все необходимое – тяжелые физические нагрузки, одиночество, ментальное расслабление и улучшенный сон. Возможно, йога не для вас, и вам нужно найти что-то другое, но при этом подходящее по этим параметрам. А я желаю вам наконец начать отдыхать. Чести и удачи!
0: С Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хивский район, селение Архит. Предание о возникновении аула повествует, что основан он выходцами из других селений. Вокруг Архита находятся также развалины селений Хангер и Гумгит. А причиной оставления названных селений предание называет нашествие змей, которые якобы даже падали с неба, как дождь. Это предание очень распространено в Табасаране и в некоторых других частях Дагестана. Оно же легло в основу фантастической сказки о легендарной змее, за один день отравившей все население брошенных аулов.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Братцы, сестры, приветствую вас на следующем броукасте. Сегодня у нас удивительный гость, я очень люблю таких гостей. Компании, которых все знают, но человека не так хорошо знают. Компания «Теремок». Михаил Гончаров, спасибо большое, что делишься своими инсайтами, опытом.
2: Спасибо, что пригласил. Очень рад. Люблю общаться, дискутировать и раскрывать свою позицию более полно. Потому что столкнулся с тем, что иногда какие-то слоганы, отдельные фразы раскрываются совсем не в ту сторону, в которую ты вкладывал.
1: Конечно, для этого есть длинный формат. Но все-таки давай коротко познакомимся с твоей компанией. Естественно, все наши дети нас постоянно туда тянут. Какие факты ты бы сейчас назвал? Топ-5 фактов про свою компанию.
2: 26 лет в этом году, в октябре, исполнилось компании. 342 ресторана. Примерно 1-2 в месяц мы открываем. Больше 5000 сотрудников. И в этом году уже мы, надеюсь, превысим 20 миллиардов оборота. И в этом сегменте, в нашем, у нас такая ниша достаточно эксклюзивная. То есть это и не фастфуд, и не ресторан с официантами. Это фаст-кэжуал сегмент. Да. И русская кухня.
1: То есть, это один из ресторанов, который не копия, потому что очень многие были копии все-таки, да, там. Да. Ростикс, это там KFC, вот очень много форматов пришли из Европы. Сейчас, кстати, форматы идут из Азии, очень многие тащат сюда, по сути, формат.
2: Формат,
1: у тебя уникальный формат.
2: В какой-то
1: формат.
2: Мере уникальный, да. Даже вот, например, если взять такие хорошие концепты, как фарш, франклинсбургер или вот почивший блэкстарбургер, вот, они все-таки, ну, очень близки к тем форматам, которые до них были там 10 лет, 15, 20 лет назад сделаны. Вот. А здесь развитие органичное, ежегодное, не только вот по количеству заведений, но если вот взять, допустим, кухню, то лет 10-15 назад, наверное, четверти тех блюд, которые сейчас в топе продаж, их не было просто в меню. Буквально. То есть концепция, вернее, идея как выглядит. Мы подсматриваем на рынке, что есть интересного, какие вкусы, какие продукты. Ну, например, вот лисички. Ну, идея показалась интересная. Мы с моим заместителем приходим к маме и говорим, вот есть лисички, вот что с ними можно сделать. Ну, это самое простое, например. И родился фестиваль лисичек. Там блины и этот суп с лисичками. Вот. Или осетрина. Там и салат с осетриной, и блинчик, и уха с осетриной.
1: Ну, основные бестселлеры все равно, наверное, вечные, правильно? Какие топ-3
2: позиции? Не, ну, топ-3 с первого дня – это блин с ветчиной и сыром, естественно. А вот дальше как раз это созданные нами уже. И я смотрю, мне приятно, что в регионах многие концепции, они копируют нас, а не, допустим, там французские блины. Потому что там, например, очень распространены яйца, которые как добавка в блин. То есть там блин с ветчиной, сыром и с яйцом, например. У нас такого нет и ни у кого нет. А те блины, которые у нас есть, там богатыри всевозможные, семгой, они даже иногда названия кочуют из нашего меню в чужое, там блин Цезарь и прочее.
1: Очень. А у тебя получилось как классически, что очень долго было мало ресторанов, и постепенно-постепенно. Как это развивалось?
2: Ну, очень-очень плавно. И не было такого, что там стагнация на 2 года, такого не было никогда. Ну, то есть я даже вот за все время, может быть, и не вспомню ни одного дня, чтобы какой-то ресторан новый не открывался. Были, может быть, года, где мы там 8 точек открыли за год в Москве, там, и, не знаю, там 5 или 6 в Петербурге. Но в некоторые года было и там 25. Но было легче, когда в Москве и в Петербурге активно торговые центры возводились.
1: Да.
2: И сейчас, конечно, Москва – это такая мировая столица торговых центров. Это просто нонсенс. Вот я где не бываю, я до сих пор не могу поверить, что вот это произошло. То есть такого количества больших профессиональных ТЦ нет нигде в мире. Как...
1: Но количество квадратных метров на 1000 населения, Москва не чемпион.
2: Торговой площади,
1: да,
2: правильно?
1: Да.
2: Ну, потому что исторически опять такой дефект развития, очень мало возводилось коммерческой недвижимости.
1: Да,
2: то есть просто жилой дом стоит, а... Это даже интересное наблюдение. В Германии вот как-то я шел по Эрфурту. Старый городишко такой, и старая пешеходная улица, дома все там 18-19 век, там вообще 17-й. И на что я обратил внимание? Дом может быть невероятно красивые, с какими-то бюстами, барельефами, весь в золоте, но строго первый этаж, две витрины, входная дверь, а над дверью мощное большое пространство для вывески. То есть в 18 веке всегда торговля была, и для нее вот такая вывеска. Это почему я на это обратил внимание? В Москве как раз ввели код города, и невозможно было. На некоторых наших ресторанах вывески вот буквально вот такие. Представляешь, вот ты с 200 метров смотришь, там вот вывеска вот такой высоты. Уже такой вот код ввели. И на домах, если ты сделаешь больше, ты закроешь вот эти архитектурные детали. А немцы строили сразу для торговли.
1: Получается, плавный рост, постоянный такой ритм. В какой момент ты уже понимал, что тема точно летает?
2: Ты удивишься. В первый момент, как я увидел теремок, который работал в первый день. То есть я немножко так как боялся, я даже не пришел к открытию. Это был первый...
1: Это 98-й год.
2: 99-й, в феврале как раз. В 98-м началось конструирование концепции. А в феврале была первая торговля уже за живые деньги на Поклонной горе. Ну, я всех обучил, все настроили, все должны были привезти. И вот там в 10 утра открыться. Ну, а я поехал... Ну, чтобы не мельтешить, там все знают, кто что делает. Думаю, приеду там 10:30. Приезжаю и вижу перед... Теремком стоит 40 человек в очередь. А еще рядом такой вот грустный товарищ, у него столик, и на столике какие-то термосы, какие-то коробки, и там блины готовые продают, которые они выпекли заранее. В два раза дешевле, и никого нет. И ко мне очередь. Поэтому я тут, я сразу и всем всегда и говорил, что идея, да, она... Классно, а именно от нас зависит, от нашего профессионализма, сможем ли мы из нее сделать крупный бизнес.
1: Да, получается, сразу пошло, вот прям да, формат да. Угадали, очереди, и потом даже не приходилось сильно менять формат, правильно?
2: А вот менять как раз приходилось, и это как раз очень такой классный вопрос, потому что, опять, по причине слабенького, маленького стартового капитала, там, ну, общий вот бюджет был на открытие там, 90 тысяч долларов. В лучшем случае один дохленький ресторанчик мог бы открыться. А я поэтому решил, чтобы сразу все-таки это была сеть и на улицах, и поэтому это были уличные киоски. В Москве Тонары, а в Петербурге мой партнер Виталий, он запускал такие типовые киоски питерские.
1: Это очень маленькая площадь.
2: Да, там 4-6 квадратных метров. В Питере вот 4,5 квадратных метра, в Москве 6. А потом трансформация формата произошла, когда мы начали открывать уже ресторанчики. Уличные и на фудкортах. Mm-hmm. И тогда меню как раз и появилось то, которое изначально задумывал. Просто я изначально и не думал, что это только блины. То есть речь шла все-таки про русскую кухню, про супы, которые там, ну, их достаточно много.
1: Это тоже русская такая особенность. Суп очень популярный, да.
2: Приезжал Пьер Ганьер, такой звездный мишленовский шеф из Франции. Он как раз поездил по России много, изучал, смотрел рецепты. И у него два вывода. Первый, вы недооцениваете свои супы. Это прям реально бомба, потому что ну, у нас там что, буйобес и луковый суп, и все. А у вас вы как-то собрали так вот эти все супы, вы их едите, главное. То есть это такое ваша сильная сторона кухни. А второе тоже неожиданное говорит, для меня, что носитель кулинарной культуры в России – это женщина. Потому что у нас, ну как, ну... Шеф, все шефы мужчины. Ну, это редкость, женщина-шеф-повар. А у вас, говорит, чтобы поесть русскую кухню, надо идти кому-то домой. И вот там вас накормят русской едой.
1: Слушай, ну 90 тысяч все-таки большой стартовый капитал, потому что тогда в 98-м году 90 тысяч долларов, это образно говоря, это как сейчас... миллион долларов.
2: А, ну, тогда поправочка, знаешь, какая? Ну, 90, да, но моих там было 30. То есть 60 – это с прошлого бизнеса, который просто спикировал. Это остались денежки, которые я у товарищей, знакомых, друзей просто взял в кредит.
1: Они верили в тебя? В тебе в этот момент сколько лет было в этот
2: 28.
1: Момент? Ну, и уже какие твои друзья считали, что тебе можно доверить деньги в долг?
2: Ну, я эти деньги уже к тому моменту года два, наверное, использовал для расширения оборотного капитала. Я же торговой, оптовой торговлей занимался. Ну, не оптовой, а я оптом закупал и продавал через московские универмаги технику. И для закупок я у ребят... Это бывшие выпускники тоже Московского университета, прям, ну, реально, друзья мои. И они мне доверили.
1: Получается, ты наторговал своих 30 тысяч и взял еще из оборотного капитала деньги твоих друзей, переложил просто в новый бизнес. Они никакую долю, ничего не получили. Просто ты брал под
2: проценты. Не-не, я просто расписку под проценты. Причем я даже, вот сейчас мы говорим, там, ставка какая. Это реально 60 тысяч были 28 годовых.
1: Под 28 годовых ты брал?
2: В долларах, да. Я в долларах
1: брал. Дорогие деньги.
2: Да.
1: И как быстро ты их вернул? Сколько?
2: В годы через два. Где-то 2.5, вот так. Как раз уже пошел период такого банковского кредитования, и уже это, конечно, другие были более щадящие ставки.
1: Здорово. Ну, слушай, такая редкая история. В основном все там долго мучаются, там меняют, ищут. А у тебя прямо открыл,
2: слушай,
1: пошло.
2: Слушай, ну, ты знаешь, смотри, еще раз. Если бы не было перехода на фудкорты, а потом не было перехода с фудкортов в современный формат ресторана с посудой, то это точно бизнес бы уже стагнировал. Mm-hmm. Был бы оборот сейчас не 20, а, ну, 7 или 8, например, вот так. Это просто гарантированно. Я же просто по показателям это все видел. То есть это не моя фантазия, что надо развиваться, хочу ресторан, хочу посуду. Или там торговать. Ну, с киосков на фудкорты, в общем-то, логичный переход, потому что, ну, понятно, более солидный, серьезный формат. Но с фудкорта переезд в рестораны – это такая, ну, можно даже сейчас сказать, смелая задумка, идея. И мы ее продолжаем реализовывать. То есть мы сейчас стараемся в год там 3-4 ресторана с фудкорта перетащить в формат ресторана. Почему не больше? Во-первых, это не настолько идеально окупается, как новый ресторан. Ну, потому что мы же имеем оборот. По сути, мы ресторан закрываем и делаем новые большие инвестиции. Ну, и не всегда хорошие помещения по хорошим условиям доступны. Поэтому постепенно вот такой вот план выехать из концепции фудкортов совсем, но не переезжая с торговых центров.
1: Да, но это не фундаментальное изменение, по сути. Это, да, есть как бы формат меняется, да, но фундаментальная ценность остается.
2: Ну, фундаментально на фудкорте просто там были только блины, там, скажем, видов 20, да, а фундаментально появились супы, салаты, вторые блюда, пельмени.
1: Более полезная еда.
2: Кухня, да, она глобально расширилась. И еще момент в самих блинах, опять, тут уже, наверное, три четверти топовых продаж, кроме вот блина с ветчиной, сыром и какого-нибудь там блина с вареньем клубничным, это все как раз последние 15 лет. И опять же, без них на примитивных начинках ничего бы не получилось. То есть мы делаем очень, ну, серьезные собственные в нашем цеху, сами солим рыбу порционно, сами запекаем в своих маринадах буженину, куриную грудку. То есть это такая очень тонкая. То есть если вы работаете на готовом сырье, вот, которое поставляют с фабрик, оно же все один и тот же вкус. То есть вы в разные рестораны пришли, а вкус один и тот же. А у нас это свое, поэтому вкус свой.
1: Слушай, так интересно. Ну вот смотри, любая компания, которая вот так доходит до 400 там точек, это некое явление. Потому что конкурентов, я себе представляю, было много.
2: Были серьезные. Один у меня забавный эпизод был. Помещение в аренду хотели снять, и мне назначили встречу с собственником. Ну, с представителем собственника. Я приехал, он говорит, ну, а что там, как вот блины, теремок? Я ему многое рассказывал. Так откровенно все, душевно. И он такой, блин, как-то неудобно. В общем, ты знаешь, я вообще и приехал из Америки, и у меня задача сделать вот с блинами тоже фастфуд. Просто ты такой вот так мне все рассказал, мне как-то так неловко теперь стало, короче. Я говорю, молодец. Сначала все рассказал ему, потом он мне признался. Ну, я не буду светить, но это, в общем, такая известная компания московская, они вкладывались в этот проект, открыли 6 точек, при том, что у них были там сотни вообще ресторанов, и не пошло.
1: В чем причина, как ты думаешь?
2: Что вот это... Ну, причина, мне кажется, вот тут вчера попалась мне концепция подход менеджера и подход основателя.
1: Да, да,
2: вот,
1: да.
2: Вот им не хватало, мне кажется, личного участия. То есть это очень тяжело душевный проект запустить командой менеджмента, который там так. Ты в Америке же чем-то управлял? Сетевыми ресторанами? Ну, тут тоже сетевой ресторан. А это, ну, так не работает.
1: Кстати, есть фильм «Основатель», кто-то про Макдональдс, там тоже. Там он, кстати, говорит, что имя, название очень важно. На твой взгляд, название важное? Вот «Теремок» все-таки классное название.
2: Тоже мама придумала. Я ее попросила.
1: Какая доля у мамы? Рецепты она, название она, локация она.
2: Не, ну она создала, вот если серьезно, да, кроме названий и рецептов, она еще школу блинопечения тоже создавала. То есть методика выпечки, там лишние движения и так далее. То есть это ее вот такое направление было работать.
1: Знаешь, мне кажется, это такая крутая история у тебя с мамой. Это просто, ну...
2: У нас хорошие отношения всегда были.
1: Вообще, иметь какой-то проект с мамой, что она чувствует свой вклад, и это же так круто вообще.
2: Слушай, так даже, знаешь, интересно, я когда в школе учился, это же СССР еще времена были, я ей обещал, что ей нравилась кухня всегда готовить, хотя она музыкант по профессии вообще, пианист. Я говорю, я тебя в Париж повезу. А она как так Париж хотела увидеть. И, в общем, я когда уже, вот, сказать, повзрослел, в 98-м мы туда поехали. Я говорю, все, вот я же тебе обещал, поехали. И мы там как раз на Елисейских полях увидели, как эти все пекут блины. Вот. И благодаря вот этому даже обещанию, которое я сдержал, я, в общем, укрепился. Вернее, не укрепился, я как бы зацепился, вот так скажем, за идею. А запустил уже как раз, потому что благодаря вот этому кризису предыдущий бизнес, он просто обрушился. Вот, поэтому вот мне даже жалко, когда у людей бизнес деградирует плавно, и это как вот лягушка, которую медленно варят.
1: Да,
2: то есть
1: ты
2: вроде бы что-то есть, что-то надо делать, и ты выпрыгнуть не можешь, да, из истории.
1: Очень
2: и
1: трудно.
2: Вот медленно тонешь, тонешь.
1: И обычно все ресурсы сгорают, а вместо того, чтобы их перенаправить.
2: И время теряется, жизнь, она конечна.
1: Да,
2: то есть в этом смысле вот кризис, он, конечно, в любом случае очень будет, ну как, это стресс мощнейший, да, то есть...
1: Там была острая боль.
2: Это острая боль, позитивный стресс, но ты через него перешагнул, и дальше у тебя все, перспективы развития. А если так медленно будешь гаснуть, это все вообще в алкоголизм уйдет или еще куда-нибудь.
1: А в этом смысле кризис 98-го был такой резкий, быстрая боль и быстрый отскок.
2: Да.
1: Даже вот такой вяло текущий кризис.
2: Сейчас, кстати, ругают, что Центробанк, надо, говорит, некоторые экономисты говорят, надо было вот когда начали повышать ставку, надо было сразу зарядить 30 вообще. И все бы, все успокоились, все бы встало, а потом бы потихонечку снижали.
1: Но они и так достаточно смелые шаги делают. Знаешь, в других странах там повышают там по чуть-чуть.
2: Да, но это очень такой интересный, конечно, эксперимент. У меня свой взгляд есть. Я, во-первых, вижу, что вот эта высокая ставка, вот в тех бизнесах, которые работают, она приводит к тому, что слабые бизнесы уходят.
1: Да.
2: И расчищают место для сильных, и у сильных не так все плохо, как могло бы показаться.
1: Конечно.
2: Но тонкость еще в том, что если не оказывать адресную поддержку, помощь или даже...
1: Да, происходит несправедливость где-то, да.
2: Не, новые проекты, я про новые проекты, они могут, конечно, не запускаться, они могут быть очень нужны. Ну, то есть какое-то предприятие деградирует, например, да, делает важную продукцию. Кто-то хочет новый завод построить, а реально со ставкой 21 ты не запустишься.
1: Да.
2: Вот. И получается, старый умрет, а новый и не возникнет. Вот тут нужна адресная работа. Ну, Минпромторг, наверное, понимает.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: На радио Асса притчи народов мира.
2: Однажды учитель сидел на берегу небольшого живописного озера со своим учеником. Совершенство природы, ее сбалансированность и чистота невольно порождали мысли о гармонии. Поэтому учитель спросил у своего ученика: «Как ты думаешь, когда возникнет гармония в отношениях между людьми?» Юный ученик, часто сопровождавший учителя во время прогулок, задумался и мечтательно произнес: «Мне кажется, гармония в отношениях наступит только тогда, когда все люди придут к единому мнению, будут мыслить одинаково, станут как бы отражением друг друга. Тогда не будет ни разногласий, ни споров». И тут же с грустью добавил: «Но разве такое возможно?» «Нет», — задумчиво ответил учитель, — «это невозможно, да и не нужно. Гармония в человеческих отношениях станет возможна лишь тогда, когда каждый человек будет стремиться не к единению мнения или подражанию другим, но к уважению права другого человека на выражение своей индивидуальности».
3: «Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?»
1: На радио Асса притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Ситуация, когда люди долгое время лечатся от анемии и при этом ни разу не проверяли состояние кишечника, достаточно распространенная и опасная. Как пишет в своем телеграм-канале врач-проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова, дело в том, что анемия является характерным симптомом для рака толстой кишки правой локализации. Часто приходят пациенты, которые годами лечат анемию, подтвердив,

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Перед Первой мировой войной архитектор из Петербурга Иосиф Зильбершмидт приехал в столицу Австро-Венгерской империи Вену, чтобы детально изучить знаменитое на весь мир здание оперы. Его интересовали особенности архитектуры и акустики. Эти знания нужны были ему для работы в Дагестане. В столице Дагестанской области, городе Темирхан-Шоре, промышленник Хизри Гаджиев задумал построить на свои деньги первый в городе и области театр. Он был оснащен по последнему слову техники. Вращающаяся сцена и прочие новшества делали его передовым для своего времени, за что он и получил название «модерн». В театре даже осуществлялся синхронный перевод на национальные языки. В первые годы советской власти театр стал свидетелем знакового события. Именно в этом здании в 1920 году провозгласили автономию Дагестана. Для чего в Темирхан-Шору на созванный по этому поводу чрезвычайный съезд народов Дагестана приехал народный комиссар по делам национальностей Иосиф Сталин. Со сцены концертного зала он зачитал декларацию об автономии. В этом театре выступал Федор Шаляпин, Клавдия Шульженко, Любовь Орлова. Приезжали на гастроли из Махачкалы

0: Получивший столичный статус, артисты кумыкского, русского, аварского, лакского театров. В настоящее время здесь находится Буйнакский историко-краеведческий музей, филиал Национального музея Республики Дагестан имени Алибека Тахагоди.
1: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».
2: В Дагестане 5 часов.
3: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
4: В Дагестане с января по сентябрь поступления от туристического налога увеличились на 30%, достигнув 37 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном Минтуризма. В ведомстве уточнили, что в аналогичном периоде прошлого года показатель составлял 28,5 миллионов рублей. Министерство прогнозирует, что по итогам года общая сумма поступлений от турналога достигнет 58 миллионов рублей. Налог был введен в начале прошлого года и действует на территории 25 муниципалитетов, включая 6 городских округов. По данным ведомства, за первые 8 месяцев этого года в регион прибыло 1,3 миллиона туристов, что на 15% меньше, чем за тот же период прошлого года. Снижение турпотока связано с весенними паводками, которые создали неблагоприятный информационный фон, а также с введением режима чрезвычайной ситуации, пояснили в ведомстве. Также отмечается, что летом республику посетили около 900 тысяч туристов.
3: Цифра дня. О чем говорят цифры? Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Герой нашего выпуска – Дмитрий Волков, международный серийный предприниматель, инвестор и доктор философских наук. В 2019 году Волков вошел в список Forbes. Свое состояние в размере 750 миллионов долларов он заработал на индустрии дейтинга и инвестициях в IT-проекты, среди которых OpenAI, Shazam и Patreon. Волков – цифровой кочевник. Сейчас он живет между Дубаем, Италией, Францией и Латвией. Увлекается игрой на фортепиано. Пилотированием вертолетов, посещает Burning Man и активно ведет социальные сети. Но одна из важнейших частей жизни Волкова уже много лет – аналитическая философия. Ее представители стремятся использовать логические и научные методы в изучении. Волков основал Центр исследования сознания при МГУ. Организовал экспедицию в Гренландию вместе со знаменитыми мыслителями со всего мира. А еще встречался с Далай-ламой.
2: Дмитрий, привет, рад тебя видеть.
3: Да, взаимно привет.
2: В этом интервью в меньшей степени хотелось бы поговорить с тобой о бизнесе и в большей о философии. Но у меня есть одна просьба, постарайся рассказать мне о ней так, как будто бы перед тобой сидит первокурсник и вообще ничего не знает о философии.
3: Конечно, с удовольствием.
2: Тема, которой ты уделяешь большое внимание, это трансгуманизм. Можешь простыми словами рассказать, что это такое и какие цели он преследует?
3: Большинство трансгуманистов считает, что мы можем преодолеть смерть с помощью цифрового продолжения жизни, цифрового бессмертия. Ну вот яркие представители трансгуманизма из известных – это Рэй Курцвелл, это Chief Innovation Officer Гугла, известный, он написал много книг, в частности, про сингулярность. Тот самый Бостром – это философ из Оксфорда. На самом деле Илон Маск, скорее всего, относится к трансгуманистам. Но вообще это люди, которые считают, что возможно преодолеть природные ограничения человечества. Здесь есть два таких направления. Можно предположить, что вот один из вариантов – это символическое продолжение жизни, а другое продолжение – это реальное, что ли, продолжение. Вот символическое – это, представь, там Пушкин, да, он памятник себе воздвиг нерукотворный. Вот Пушкин себе обеспечил символическое бессмертие. И многие сейчас, в общем-то, все еще думают, что символическое бессмертие – это максимум, на что можно претендовать. В каком-то смысле продолжение жизни в детях, ну или с помощью воспоминаний детей, или в ценностях, которые передаешь детям, это тоже символическое бессмертие. Когда я говорю про трансгуманизм, я говорю не о символическом бессмертии, а о реальном бессмертии. Под реальным бессмертием я подразумеваю то, что можно продолжить жизнь после биологической смерти на цифровом носителе. Что будет продолжаться? С моей точки зрения, будет продолжаться самое основное, что является ядром личности. Это его нарратив. Нарратив – это некая совокупность памяти и психологического портрета, психологических характеристик. Это, скорее всего, и есть то самое ценное, что мы ценим в бессмертии. Для нас важно, чтобы продолжил жить психотип и память. Это вот ключевые такие моменты. Вот наше физическое тело, оно постоянно умирает, ведь за год, за два ни одна клетка в твоем организме, в моем организме не остается той же самой. Ну, внешне мы очень сильно меняемся. Психологические характеристики или там какие-то убеждения точно меняются, но есть некое ядро психологическое и ядро памяти, которое продолжает нести нашу идентичность. И вот это ядро можно будет перенести на цифровые носители. И вот проект, которым я сейчас занимаюсь, он связан как раз с идеей цифрового бессмертия. Это вообще такая большая тема, ведь вопрос смерти, наверное, самый центральный вопрос человечества. Он на заре появления человечества вообще был вот прям самым основным, самым главным, пожалуй, единственным большим вопросом, который волновал. Ну, не случайно фараоны строили всю свою жизнь пирамиды. И, ну вот, сейчас, не знаю, девушки просят там какой-то Луи Виттон, там, или Картье, или Биркин, а раньше девушки просили нормальную себе мавзолей, или склеп, или пирамиду. Это был лучший подарок, который можно себе представить. Вот. И, в принципе, все самые мощные мифы, которые существуют, это мифы про то, что происходит после смерти. То есть вопрос о смерти – это центральный вопрос человечества.
2: Ну, насколько я знаю, уже есть несколько проектов, где, по сути, появляется твоя цифровая копия, после смерти, и, ну, условно, человек может поговорить с родными о чем-то, рассказать какие-то истории, которые заранее в него загрузили. Ну, то есть в эту сторону...
3: Которые заранее загрузили. Вот это тут очень много ограничений. Ну, вот ты согласен, что не все калькуляторы – это компьютеры. Но компьютер, на самом деле, в каком-то смысле калькулятор, но он гораздо больше, чем калькулятор. Есть очень много нюансов, которые отличают... просто существующие модели от того, что можно сделать и можно будет сделать. В том числе, вот ты говоришь, заданные заранее какие-то ответы. Ну, интересно создать не того бота, который будет воспроизводить что-то из заданное уже в памяти, а который может продолжать точно так же мыслить, как ты мыслишь. В этом же и есть, в этом есть ценность. Важно, чтобы бот мог продолжать творить. Ну, условно... Не очень интересно создать бота, который просто будет воспроизводить произведения Баха. Но интересно и, возможно, гораздо значимее создать бота, который будет создавать новые произведения Баха.
2: Тебе не кажется, что когда трансгуманисты говорят о продолжении жизни, они не задумываются о том, что это так или иначе полностью перекроит общественный строй?
3: Мне кажется, что трансгуманизм или... создание следующего поколения цифровых людей – это что-то, что, во-первых, является нашим выбором, и мы можем выбрать это сделать или выбрать это не делать, а во-вторых, это и есть преодоление собственных, каких-то собственных ограничений, собственного функционала. Другое дело, что возникнет очень много вопросов. Эти вопросы относительно того, там, окей, но если мы сделаем цифровую копию меня, например, кто будет мужем моей жены, будет ли у нее два мужа, а как будет разделена квартира, если квартира, вот я продолжаю жить как цифровая копия, а у меня много детей, должна... Ну, то есть тут вопросов о том, как вести себя, а вот будет ли это измена, если ты изменил с цифровой копией, там, кого-то, вот это будет ли это измена, можно ли подавать на развод. То есть вопросов, которые возникнут в этой ситуации, а вот если автопилот машины совершит какой-то наезд на другого человека, и будет ли это преступлением кого? Это будет преступление изготовителя машины или пассажира, а если пассажир настроил, сделал настройки своей машины. Ну, то есть вопросов этических в связи с ботами и в связи с искусственным интеллектом возникнет очень много. И, как я сказал, один из основных вопросов, там еще более больших, это вопрос, ну вообще, а останутся ли тогда биологические люди вообще? Вот это будет самый, наверное, большой вопрос. Вот. Но, по сути, это логическое продолжение того, кем мы являемся.
2: В своей книге, Пелевин наверняка ты читал, он рассказывает, что наступило будущее, в котором трансгуманизм победил, и вот там как раз он рассказывает о том, что все супер хорошо у богатых, а у бедных нет ничего, они обслуживают их интересы. И вот кажется, что в моем личном понимании трансгуманизм может к этому привести, что у тех, у кого есть деньги на то, чтобы продлевать себе жизнь, делать ее, не знаю, в последующем создавать себе цифровые копии, которые также развиваются, как ты развивался, это good, а у тех, у кого нет денег, они как бы будут условно обслуживать их интересы. Вот что думаешь по этому поводу?
3: Я думаю, что вероятность, конечно, есть, но не всегда, когда мужчина умный, он еще и красивый. Вот умный и красивый не всегда сочетаются, так же, как трансгуманизм не всегда сочетается с экономическим неравноправием или, наоборот, ухудшением условий жизни большинства населения. То есть это один из сценариев, который нам тоже нужно рассматривать. Дело в том, что когда появились компьютеры, они тоже создали... пропасть между людьми, у которых был к ним доступ, и тем, у кого доступа не было. Но если мы делаем фаст-форвард сейчас на 30-40 лет вперед, то мы увидим, что сейчас доступ к компьютерам появился у всех. Точно так же, когда появились самолеты, путешествие с самолетами было очень там, достоянием маленького количества людей, дорогое, и все. Сейчас на самолет билет в Европу $49, 49 евро стоит он из одной страны в другую. Это стало очень доступным. Ну, то есть, в целом, цифровые мощности становятся все более и более доступными. И нет основания предполагать, что нам нужно будет делить какие-то ресурсы. Дело в том, что возможно, что самые основные ресурсы будут бесконечные. То есть, может быть, какие-то вещи, ну, например, яйца Фаберже будут принадлежать только очень небольшому количеству олигархов или капиталистов, бизнесменов, тайкунов таких. Ну, может, это не так важно, что эти яйца Фаберже будут все-таки только у нескольких людей. Ну, пусть будут у нескольких людей. А цифровое бессмертие выглядит как достаточно дешевый товар. Я думаю, что сейчас, например, рак является действительно огромной проблемой, и у людей, у которых есть больше средств, больше шансов выживания. Потому что медицина, физическая медицина, это очень дорогостоящая штука. Поэтому, когда я говорю трансгуманизм, да, наверняка биохакинг там, и способность продлевать жизнь органической материи, она, наверное, тоже этот один из вариантов преодолеть ограничения нашего вида, нашего Homo sapiens вида. Может быть, да, физическую реальность и физическое тело сделать дорого. Тебе нужно массу всего продумать. А цифровая реальность – это дешево. Почему дешево? Потому что тебе необходимо прорисовывать только то, что находится в фокусе внимания. Тебе нет необходимости поддерживать. Ну вот я сейчас не смотрю за спину, да, у меня там наверняка стена и какие-то там космонавты или еще что-то. Но цифровая реальность не обязана поддерживать всю детализацию тех частей реальности, которая не нужна сейчас никому. А вот представляешь, чтобы поддерживать внешний физический мир, необходимо все время учитывать все состояния всех атомов, которые никто в этот момент не смотрит. На нафиг нужно? Короче говоря, цифровое бессмертие гораздо дешевле, чем бессмертие в виде киберг каких-то существ или enhanced, вот, улучшенных моделей органических существ.
2: Как ты считаешь, есть ли допустимые пределы киборгизации мозга?
3: Ну, мне кажется, что в какой-то момент органическая часть будет бесполезна. Знаешь, что сейчас есть классные там эксперименты, себе в руку там один из художников встроил ухо. Вот есть биотехнологии, когда, знаешь, вот тоже один из художников сделал светящегося зайца, вмонтировали в его генотип ген, отвечающий за свечение у медуз, по-моему. И появился вот такой цветной, светящийся в темноте кролик. Там эти народ из Гринписа сразу стали возмущаться, что что-то сделали с кроликом не то. Вот. Это любопытно все. То есть такие эксперименты возможны. Я думаю, что в ближайшее время что будет? Во-первых, будет персонализированная медицина, подстроенная под конкретные особенности человека. Затем будут точно какие-то устройства, которые будут позволять протезы разного рода. Уже есть, понятно, руки, ноги, но наверняка можно будет делать практически все органы, протезировать. Да, уверен, что можно будет протезировать мозг хотя бы частично. Уже есть эксперименты со зрением, с аудиовосприятием. Вот. Ну, в какой-то момент и мыслительная память будет расширяться с помощью чипов. Вот. Но я думаю, что в итоге органическая материя, она просто... Эволюция, когда что-то создает, она создает это вслепую, она пробует. Вот разница между эволюцией сегодня и эволюцией, которая происходила в течение 5 миллиардов лет с момента создания жизни, то, что мы все-таки создаем что-то, имея изначально гипотезы. Вот эволюция не имеет никаких гипотез. Она просто пробует, вот так, так, так, так, так. И получается разное. Иногда получается что-то успешное, тогда то, что получилось успешное, выживает и распространяется. Вот такая логика эволюции. Но это очень медленный процесс. Если мы посмотрим, как развивался человеческий тип за 2 миллиарда лет, вот изобрели сначала вот эти ножи или ударные какие-то инструменты, прошло 2 миллиарда лет, эти инструменты примерно такими же остались. Вот так шла эволюция. И вот так развивается биологическая эволюция. Она очень медленно развивается. А сейчас возможности появились эволюции. Люди способны, научились с помощью языка изначально, с помощью письменности генерировать гипотезы и уже гипотезы проверять. это гораздо более быстрый способ экспериментирования. Поэтому здесь перспектива и быстрее, и больше.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Как не бояться критики? Первый важный момент – понять, почему мы все-таки так болезненно и так остро воспринимаем критику в наш адрес. Очень важный момент – то, что критика – это неприятно. Критика – это порой больно, и это ставит под сомнение твою компетенцию, твои знания, а твои поступки, твое поведение и порой твою уверенность в себе. Мы боимся критики, потому что мы боимся непринятия нас со стороны других людей. Мы боимся того, что то, что нам говорят, когда нас критикуют, может быть правдой. Будьте предельно внимательны, дамы и господа, в этом моменте. Мы на самом-то деле предполагаем, почему мы так сильно остро реагируем на какую-то критику? Потому что где-то внутри есть такая, знаете, доля сомнения. И, возможно, мы думаем, этот человек прав. И, возможно, в действительности эта критика конструктивно имеет место быть. Мы порой очень сильно, болезненно, негативно и грубо реагируем на критику, которая подается нам в такой, что ли, насмешливой форме. Потому что, припомните себя, с детства вы не любили, когда над вами смеялись. Не в плане, когда была какая-то там юморная ситуация, а когда над вами смеялись. А вам это не нравилось, и это действительно бесит. Теперь очень важный момент. Вы понимаете то, что причин, почему каждый человек боится критики, их масса. На самом деле их масса. И нужно понять, что нам делать. Что делать в том случае, когда вас критикуют, и как вам быть что ли непроницаемым к этой критике. Первый очень важный момент, который можно позаимствовать с технологии «набери как можно больше нет». Мы очень часто боимся отказа в нашей жизни. На самом-то деле, когда мы боимся услышать «нет», когда вы что-то предлагаете, свое время, свою любовь, свою поддержку, свои услуги, вам говорят, нет, нам это не нужно. Это больно, это неприятно. То же самое нужно использовать с точки зрения критики. Получайте критики как можно больше. Более того, фиксируйте эту критику и поймите, что на самом-то деле это не так страшно, как вам кажется на первом этапе. Когда вас будут критиковать не раз в пятилетку, а когда вас прокритикуют там 5-10 раз за день, вам станет, во многом, поверьте, совершенно фиолетово на критику. Потому что когда я открывал свой YouTube-канал «Включай себя», из 5 комментариев, которые я получал, было там 2-3 критики, 2-3 комментария, где была критика, это, конечно же, немножечко подбивало меня. А сейчас, когда ты получаешь сотни комментариев, ты эту критику вообще уже не замечаешь, потому что ее столько было, это для тебя становится нормой. Следующий важный момент – это научитесь сами себе давать обратную связь. Потому что, когда нас критикуют, мы злимся, потому что где-то внутри предполагаем, блин, а это может быть правдой. Может, и в действительности я так плохо делаю. Может, и в действительности я так плохо выгляжу. Может, и в действительности я ни черта не понимаю и так далее. Можно этот список дальше продолжать, если креатива хватит. Очень важный момент. Научитесь сами себе давать обратную связь. Следующий очень важный момент. Разрешите себе допускать ошибки. Вы так сильно боитесь критики, вы так сильно и остро на нее реагируете болезненно, потому что вы запретили себе сам факт возможности того, что вы будете допускать ошибки. А теперь, дамы и господа, от этого нужно избавиться. От этой мысли и понять тот факт, что вы всегда будете допускать ошибки. И более того, я вам скажу, чем больше вы допустите ошибок, тем лучше же для вас, потому что вы будете нарабатывать важный, ценнейший опыт, который вам необходим. Поэтому разрешите себе допускать ошибки. И когда вы будете их допускать как можно больше, конечно же, вы будете получать больше критики. И, знаете, в один момент вы почувствуете, критика – это норма, это часть вашей жизни, и вы вообще на нее не будете обращать никакого внимания. И последний финальный момент, дамы и господа. Помните то, что критика – это норма. Критика была, есть и будет. И чем больше критики вы будете получать, тем лучше. Мне всегда нравится выражение. Если тебе плюют в спину, значит, ты первый. Если вы получаете как можно больше количества критики, значит, вы где-то кого-то раздражаете, значит, вы где-то кого-то бесите. Понятное дело, порой критика бывает конструктивная, но чаще всего от людей, которые заинтересованы в ваших успехах. А чаще всего вы будете получать критику совершенно деструктивную от людей, которых вы просто бесите. Вы просто их бесите по факту, потому что вы такой есть, потому что вы что-то сделали, вы что-то реализовали, у вас есть то, чего у них нет, и вы их этим бесите. Ну, это же прекрасно. В общем, дамы и господа, такой сегодня выпуск о критике. Возьмите себе эти правила на вооружение и вперед из песни все это делать. И вы увидите то, что критики будет сыпаться больше, как только вы будете делать больше успехи, но вам будет на нее совершенно фиолетово.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салихова Асия Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Была у одного народа примета: кто сорвет белый цветок на горе в канун Нового года, будет счастлив. Гора, на которой расцветал цветок счастья, была заколдована. Она постоянно тряслась, и никто не мог на ней удержаться. Но все равно каждый Новый год находились смельчаки, пытавшиеся залезть на вершину. Однажды три друга тоже решили попытать счастье. Перед тем, как отправиться к горе, зашли они к мудрецу совета спросить. «Упадешь 7 раз, поднимись 8», — посоветовал им мудрец. Пошли трое друзей на гору, все с разных сторон. Через час вернулся первый юноша, весь в синяках. «Неправ был мудрец», — сказал он. «Я упал 7 раз, а когда 8-й раз поднялся, то увидел, что прошел только 1/4 горы. Тогда я решил вернуться». Второй юноша пришел через 2 часа, весь побитый, и сказал: «Мудрец нас обманул. Я упал 7 раз, а когда на 8-й раз поднялся, то увидел, что прошел только 1/3 горы. Тогда я решил вернуться». Третий юноша пришел через день с белым цветком в руках, и на нем не было ни царапинки. «Разве ты не падал?» — спросили его друзья. «Падал! Может, 100 раз падал, а может и больше. Я не считал», — ответил юноша. «Почему же на тебе нет синяков и ссадин?» — удивились друзья. «Перед тем, как идти в гору, я научился падать», — засмеялся юноша. «Этот человек научился не падать, а подниматься. Значит, он достигнет любой цели в жизни», — сказал мудрец, узнав о юноше.
1: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в 2006 году на церемонии вручения премии ЮНЕСКО город Дербент стал обладателем почетного диплома 2006, как один из самых толерантных городов мира? Международный день толерантности ежегодно отмечается 16 ноября. В этот день, в 1995 году, государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости и программу действий. В 1996 году Генеральная Ассамблея предложила государствам-членам ООН ежегодно отмечать этот день и приурочить к нему соответствующие мероприятия, ориентированные как на учебные заведения, так и на широкую общественность. Несмотря на яркую смесь культур, люди в Дербенте уважают чужие традиции и обычаи. Важно отметить, что на территории Российской Федерации на сегодня расположено 30 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, 11 из которых являются объектами всемирного природного наследия. В Дагестане с 2003 года статус объекта культурного наследия имеет только цитадель, старый город и крепостные сооружения Дербента. Собирательное название, под которым ЮНЕСКО в 2003 году внесло в список объектов всемирного наследия – средневековое архитектурное наследие города Дербента.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

Личный коуч. Допустим, вы нашли его, того самого сотрудника, бриллианта. Он блестяще прошел собеседование, его глаза горели, его опыт идеально подходил под ваши задачи. Вы ударили по рукам, и внутри появилось то самое приятное чувство. Вот он, человек, который усилит команду. Он выходит на работу, проходит неделя, вторая, месяц, и он исчезает. Тихо уходит, не отвечая на звонки. Или, что еще хуже, приходит к вам с уставшими глазами и говорит: «Это не мое». И вы снова остаетесь один на один с оглушающей пустотой. Что пошло не так? Почему огонь в его глазах так быстро потух? Чаще всего причина не в человеке и не в том, что вы ошиблись в выборе. Причина в том, что происходит после рукопожатия. В том, что мы называем адаптацией, а на деле это часто прыжок в хаос. Мы бросаем талантливого человека в незнакомую среду без карты, без поддержки и без четкого понимания цели и ожидаем, что он сам как-нибудь выплывет. Поговорим о том, как превратить первые недели нового сотрудника из испытания на прочность в самый мощный инструмент его удержания и мотивации. Это не про инструкции и бюрократию, это про создание системы, в которой талант не просто выживает, а расцветает. Первый контакт – это неделя, которая решает абсолютно все. Первые 5 дней работы определяют 80% успеха дальнейших отношений сотрудника с компанией. Это аксиома. В этот момент он максимально открыт, но и максимально уязвим. Он пытается понять негласные правила, почувствовать атмосферу, найти свое место. И если в этот момент он чувствует себя потерянным, брошенным или ненужным, этот негативный отпечаток останется с ним навсегда. Что ему нужно в эту неделю? Несложные задачи и проверка на прочность. Ему нужна ясность и забота. Он должен четко понимать, кому и с каким вопросом можно подойти, как устроены процессы, кто за что отвечает, какова общая цель. И самое главное, что конкретно от него ожидают в эти первые дни. Проводник в хаосе, сила наставничества. Почти все люди боятся задавать вопросы, боятся показаться глупыми, отвлечь коллег, показаться некомпетентными. И новичок, оставленный один на один с потоком новой информации, скорее будет молча делать ошибки, чем попросит о помощи. Он будет сидеть и часами просто изобретать велосипед, вместо того, чтобы за 2 минуты получить ответ. Именно поэтому у каждого нового сотрудника должен быть официальный проводник-наставник. Это не просто опытный коллега, к которому можно обратиться. Это человек, который сам частично отвечает за успех новичка, который проводит с ним ежедневные 15-минутные встречи в первые 2 недели. Как прошел день, что было понятно, где застрял, давай помогу чем-нибудь. Это создает безопасное пространство для вопросов, ускоряет обучение в разы, и это дает новичку чувство, что он не один, что о нем заботятся, что в его успехе заинтересованы. Теперь давайте поговорим о самой главной подписке.

освоить CRM-систему и сделать 10 тестовых звонков. За первый месяц выйти на 5 продаж с таким-то средним чеком. Все, туман рассеялся. Он видит точку Б, он понимает, по каким критериям его будут оценивать, он может сам контролировать свой путь и чувствует себя хозяином ситуации, а не потерянным ребенком. Ясность цели на старте – это не элемент контроля, это элемент уважения. Следующее правило – это зеркало для роста. Культура обратной связи. Что чувствует человек, который делает новую для себя работу, но не получает никакой реакции? Чаще всего он чувствует тревогу. Я все правильно делаю? А может, я уже где-то накосячил? Шеф молчит. Наверное, он может быть чем-то недоволен. Эта неопределенность высасывает энергию сильнее, чем любая сложная задача. Отсутствие обратной связи – это нейтральная позиция. Это молчаливое сообщение. Мне все равно, как ты там справляешься. Многие руководители боятся давать обратную связь, боятся обидеть, демотивировать или просто не умеют этого делать. Они копят недовольство, а потом взрываются, когда уже слишком поздно. Но конструктивная обратная связь – это не критика, это самый ценный подарок, который вы можете дать сотруднику для его роста. Это как зеркало, в которое он может посмотреться и увидеть, что нужно поправить. Сказать, например: «Смотри, вот здесь ты сделал отлично, это твоя сильная сторона, а вот здесь результат не тот, который мы ожидали. Давай подумаем, почему так вышло и как в следующий раз сделать лучше». Это позиция не судьи, а тренера. Регулярные встречи раз в неделю – это не трата времени, это инвестиция. Вы даете человеку фонарик, чтобы он мог уверенно идти в темном коридоре по новой должности. И он будет благодарен вам за этот свет. И, наконец, пятый решающий элемент системы – точка сверки. Честный разговор через 30 дней. Через месяц после начала работы у вас должна состояться большая честная встреча. Это не формальность, это точка сверки с реальностью. Месяц – это достаточный срок, чтобы понять главное. Есть ли у человека потенциал? Соответствует ли он культуре? Выполняет ли он хотя бы минимальные договоренности? Не надо ждать 2-3 месяца до конца там испытательного срока. Не надо надеяться на чудо. Не бойтесь принимать решения. Честный разговор через 30 дней – это уважение и ко времени сотрудника, и к вашему собственному. Если вы понимаете, что это ошибка, лучше признать ее рано, чем платить за нее месяцами. Так что же такое адаптация на самом деле? Это не набор инструкций, это спроектированная вами среда, в которой новому человеку безопасно, понятно и интересно, где он чувствует поддержку, видит цель и получает честную обратную связь. Создавая такую систему, вы не просто решаете проблему текучки, вы закладываете фундамент для сильной, лояльной и самостоятельной команды. Вы начинаете притягивать лучших, потому что слухи о хороших компаниях распространяются очень быстро. И это ваш главный актив. И помни, главное зарабатывать, а не работать.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Простые параметры своего тела и самочувствия довольно точно указывают на вероятные проблемы с сердцем и сосудами. Врач-кардиолог, член-корреспондент РАН Ольга Бакерия рассказала в своем телеграм-канале, на какие признаки нужно обратить внимание в первую очередь. Расплывшаяся талия и выпуклый живот говорят о том, что у человека накапливается внутренний висцеральный жир, а это один из факторов риска сердечно-сосудистых недугов. Висцеральный жир, как плотное тяжелое одеяло, накрывает почки, печень, сердце, желудок и многие другие органы и не дает им свободно вздохнуть. Он опасен тем, что провоцирует гипертонию, ишемию, сахарный диабет, тромбоз и прочие прелести, которые съедают ваше здоровье за считанные годы, отмечает Ольга Бакерия. Напомним, что врачи рекомендуют контролировать индекс массы тела. В норме он составляет от 18 до 25, а до 30 – вес избыточный. При индексе массы тела больше 30 диагностируется ожирение. Лишний вес – это не просто цифры на весах. Это одышка, которая не дает подняться по лестнице без мучений. Это постоянная усталость, когда даже простые дела кажутся непосильными, отметила доктор. Кроме того, на риск заболеваний сердца указывает повышенное содержание липидов крови, холестерина и триглицеридов, а также повышенное артериальное давление. Вот почему нужно регулярно выполнять анализ крови, липидный профиль и контролировать артериальное давление.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Квардал. По легендам, которые дошли до нас, первоначально селение Курахского района называлось Кура. Приблизительный возраст его около 2000 лет. Об этом свидетельствуют многочисленные старинные могилы и захоронения. Жители села являются агулами. Чтобы защититься от местных и чужеземных врагов, предки квардалцев село построили на скале. Одна тропинка шла в аул, и она находилась под постоянным контролем у дозорных села. Для непрошенных гостей путь в аул преграждали огромные ворота из дубового дерева. Ворота охраняли специально обученные люди. Кроме этого, за окрестностями села следили с высокой башни. Были и естественные преграды для врагов – ущелья. Все это позволяло квардалцам хорошо защищаться от неприятелей. По рассказам старожилов, основателями села являются представители Тухума Бешунаяр. Откуда они приехали, кто такие, к сожалению, неизвестно. После них в квардале поселился Тухум Кацахар. Говорят, что они прибыли в горы из вилаята Шам. Со временем Тухум Кацахар разъединился на Тухумы Кацахар и Махмудар. Позже в квардале оказались Тухумы Кужаяр из Лакии, Мирзаяр из селения Ашты, Бугаяр из селения Буркихан. Эти 5 тухумов существуют до сих пор и живут дружно. Около 300 лет назад в селе жил ученый Раджаб, который занимался астрономией, философией, биологией. Он был из рода Кужаяр, а в их роде было много образованных людей. Также почитаемым в селе Алимом арабистом был и Али из этого же Тухума. К сожалению, после Октябрьской революции его арестовали, и до сих пор сельчанам ничего не известно о его дальнейшей судьбе. В квардале Творилу служил горцем еще один представитель Шама шейх Ибрагим Халил. До сих пор сохранились остатки дома, где жил этот умнейший ученый и арабист. В честь него были названы лес и поля. Также почитаемым местом сельчан и других людей является и зиарат пиршейха Ибрагим Халила. Кроме данного зиарата, в квардале есть еще 4 пира.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
4: Притчи народов мира.
5: Каждый день учитель приходил в богатый дом заниматься сыновьями хозяина, которым во время уроков прислуживал мальчик. Однажды учитель заметил, что во время урока слуга шевелит губами. Оказалось, что он знает наизусть все, что говорил учитель. «Откуда ты родом, мальчик?» – ласково спросил учитель. «У меня нет рода», – грустно ответил слуга. «У каждого дерева есть корень, у каждой реки – исток», – заметил учитель. «Меня бросили здесь младенцем», – продолжил мальчик и показал бумажку с непонятными буквами. «Это капля твоего истока. Надо найти сам источник», – объяснил учитель и попросил хозяина отдать ему мальчика в услужение. Хозяин разрешил, так как не хотел отказывать учителю. В доме последнего мальчик обнаружил книгу, написанную такими же буквами, какие были на его бумажке. В ней рассказывалось о незнакомой стране. Когда мальчик повзрослел, учитель снарядил его в дальний путь. Юноша вернулся спустя много лет. Он низко поклонился учителю и сказал: «Вы были правы, я нашел своих родных, но вернулся к вам продолжить учебу. Потому что без знания человек так же слаб, как и без истока».
4: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Пакистане. Принятой формой приветствия в деловой среде Пакистана является рукопожатие. Рукопожатие обязательно сопровождается устным приветствием. «Ассаламу алейкум», что означает «мир вам». В ответ нужно произнести «у алейкум ассалам», что значит «и вам мир». При обращении к партнеру, особенно в ходе первых встреч или в ситуациях официального общения, сначала называют должность, звание или степень, и только после этого фамилию партнера. В деловой практике Пакистана обмен визитками происходит, как правило, в начале встречи. Визитные карточки должны содержать всю необходимую стандартную информацию, включая фамилию и имя, должность, название компании, актуальные контактные данные. В пакистанской культуре общения личные темы не являются темами табу. Могут спросить о том, женат ли собеседник, сколько у него детей, какое у него образование и даже поинтересоваться насчет того, какие религии приняты в культуре собеседника и какую религию он исповедует. На начальном этапе развития деловых отношений пакистанцы, как правило, ведут себя несколько формально и довольно сдержанно, считая, что проявление эмоций, в том числе громкая речь и экспрессивное поведение, являются свидетельством незрелости и отсутствия опыта. В пакистанском обществе, безусловно, акцент сделан на отношениях между людьми, и для их поддержания важно быть тактичным, уходить от резких суждений и вообще не выражать свои мысли слишком прямолинейно.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Вот сейчас, спустя...
2: Пора заниматься гиперказуальными играми, да?
1: Спустя 6 пропусков всех пузырей, я думаю, может, и хорошо, что я такая черепашка. Ну, в смысле, ладно, пусть они там прошибают себе лоб, а мы потом тихонечко придем и начнем как-то более аккуратно с опытом захватывать. Но ребята... Такое ощущение, что многие ребята не доделывают, не досиживают, не хватает какого-то упорства, усидчивости. А я рассказывал про наш этот подход. Мы можем довольно долго бить в одну точку, даже когда не получается. Но там очень важно помнить про интуицию, которая тебе подсказывает, что ты все еще, наверное, делаешь верное. То есть бывали такие проекты в моей жизни, когда интуиция говорит, тут вообще нечего делать, прям вот. Уходи. И в этот момент надо уходить. А если ничего не получается, но интуиция тебе говорит, продолжай, то имеет смысл продолжать. Рано или поздно возникнет момент, когда все у тебя будет хорошо. Собственно, то же самое у нас случилось с публичной компанией.
3: Слушай, интересно. На самом деле, просто ты сейчас интересную тему затронул. Мы с чего начали-то вообще, да? Почему у вас получилось, а у кого-то не получилось? Про то, что у нас тренды, по сути, появляются каждые несколько лет, да, такие масштабные, по сути, во всех рынках. И первое желание — это появилась трендовая штука, надо в нее побежать. Mm-hmm. Мой личный, например, опыт, несмотря на то, что мы с тобой обсуждали TMA, например, в которых мы сейчас преуспеваем, это первый раз в моей жизни, когда я решил побежать за каким-то трендом, и мы в этом преуспели. Mm-hmm. Все предыдущие попытки в моей жизни, на моем десятилетнем опыте того, что я занимаюсь каким-то бизнесом, они приводили к тому, что этот поезд уже уехал, ты начинаешь что-то куда-то mm-hmm. бежать, или ты, наоборот, приходишь, и там вообще ничего, оказывается, нету, и в итоге ты просто тратишь огромное количество времени. Mm-hmm. И я всегда, в голове так размышляю. Надо вообще пытаться за каким-то трендом поспеть или не надо? То, о чем ты говоришь, это очень интересно. Мы с Серегой Соломиным обсуждали тоже эту тему, но у него есть такая гипотеза. Я, кстати, не помню, это в подкасте мы обсуждали или за рамками подкаста. Но суть не в этом. Он говорит, что в целом, ты когда занимаешься чем-то, каким-то стабильным, понятным бизнесом, ты смотришь в рамках этого бизнеса. Mm-hmm. Но в этот момент у тебя вокруг появляется огромное количество зеленых свечек, взлетающих mm-hmm. очень далеко. Mm-hmm. И, по сути, твоя задача как предпринимателя не только в рамках своего mm-hmm. этого жерла смотреть, да, и mm-hmm. нужно шоры все-таки снимать и обращать внимание на как раз эти зеленые свечки, потому что потенциально именно там и есть следующий mm-hmm. миллиард долларов, скажем так. И здесь очень интересный баланс того, как между этим нужно балансировать. Mm-hmm. Нужно ли за зеленой свечкой бежать или наоборот, имеет смысл. И то, что ты сейчас сказал, это, по сути, подтверждает идею того, что в целом обе модели работают. То есть есть чуваки, которые супер проактивные, они успевают залетать mm-hmm. в какие-то тренды и оседлать эту возможность, а есть такие, как ты, которые наоборот пропускают это, и наоборот собирают низковисящие фрукты за теми, кто ушел и оставил большую нишу.
1: Сложный вопрос. Я тоже действительно видел и по первому подходу, и по второму. Но у меня получается такой второй, да? Я его сам обозначил.
3: Подводя итог, mm-hmm. Ты считаешь то, что получалось у тебя, во многом из-за того, что вы могли долго оставаться в сфере и дожимать, в то время как большинство игроков пыталось быстрый результат получить и уходило?
1: Мне кажется, да. Да, я, кстати, считаю, что это собственно, наша главная в компании и моя собственная преимущество, особенность. Угу. Мы выживаем как, тараканы после ядерной, чего-нибудь, ядерной войны. Адаптируемся. Мы максимально адаптивны. То есть если есть какая-то компания, в мире, которая смогла адаптироваться под все изменившиеся условия за 3 года, то я прям отношу нашу именно к этому. То есть это такой постоянный подбор ключика под изменяющиеся условия. На рынке-то, безусловно, у нас тоже постоянно что-то меняется. Uh-huh. И нельзя что-то сделать, и оно будет вечным. Эта пословица есть: для того, чтобы оставаться на месте, надо бежать 2 раза быстрее. Mm-hmm. Это про нас. И постоянно адаптироваться. Вот, наверное, наша особенность, которая нас привела.
3: Круто.
1: Количество ошибок. В общем, количество ошибок, которые мы совершили и не сдохли.
3: Прикольно. Интересно, конечно. Это самое забавное. Я сейчас тебе еще один кейс расскажу, но в целом... что в тот момент игры, которые мы играли в ВК, они, по сути, в моем, я чуть помладше тебя, но в нашем поколении это то, что отложилось в памяти, ты такой, вспоминаешь, это уже прикольно. Мы рубились, и оно и есть. Ладно, у вас это была такая отправная точка. Я слышал, что ты говоришь, что в целом вы на вот ВК-шных играх уже достаточно много зарабатывали. Угу. Какие цифры у вас были на тот момент?
1: Там зависит от года.
3: Ну, порядок это хотя бы.
1: Уже были миллионы долларов.
3: Это все, что вы зарабатывали на том, что люди внутри игр...
1: Месяц, я говорю, да.
3: Да, люди внутри миллионы игр совершали какие-то там покупки, да, что-то покупали.
1: Да, покупали виртуальные товары. Вначале люди очень сильно ржали, бизнес-люди. Чего вы там продаете какие-то...
3: Скины.
1: Да, скины, это еще классное слово. Я объяснял. Мы продаем такие виртуальные мечи и шлемы, с которыми ты можешь быть сильнее, чем без них.
3: Слушай, а вот тебя, ну, как бы, вот эти все ситуации бизнесовые, они так или иначе эмоционально достаточно сложные на всем этом пути предпринимательском. Было у тебя когда-нибудь желание вот в очередной этот кризис, думаешь, ну нахрен, все, надо уже все это дело да. продать и, да. и ехать отдыхать в
1: да. шале. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да. Чаще всего такое происходит сейчас. Чаще всего ежедневно, да? такое происходит, когда, не знаю, там, может быть, сотрудники ссорятся друг с другом, когда я понимаю, что, ну, команда, ну, как-то нестабильная. Я иногда думаю, да ёшки-матрёшки, да сколько можно? Ну, пожалуйста. Ну, мы же тут вот ради всего вот этого все вместе работаем. В последнее время этого меньше. Ну, значительно сильно меньше. Мне начинает нравиться то, что у нас происходит. Начинает нравиться. Кажется, что за предыдущие 17 лет я брал стресса сильно больше, чем, ну, чем нужно человеку для развития. То есть, когда ты перегибаешь палку, ты начинаешь ну, переживать. А если ты добавляешь ну, какое-то количество стресса, потому что каждый раз я брал настолько что-то совершенно новое. Ну, там вот, выходишь... становиться целой публичной компанией. Мало того, что ничего не понимаешь. А, там, разговаривать на английский ты в целом, ну, так, в смысле, очень сильно так себе. Явно не для целой публичной компании, каких там вся пример. Огромное количество вот этого стресса такое нагружается, и, естественно, мозг он не может со всем этим как-то совладать быстро, и начинаешь переживать.
3: Значит, я слышал историю по поводу вашего выхода на биржу. Вообще, mm-hmm. что там была такая история, что так как у вас суперклассные показатели, у вас там 35% EBITDA и так далее, и так далее, и так далее, что все там за вами охотились, банкиры, да. и как бы вы не понимали, зачем вам все это надо было. Затем оказался прекрасный человек, с которым вы в итоге сделали вот эту SPAC-сделку, да. который, собственно, спросил, а ты чего вообще от жизни ты хочешь?
1: Да.
3: Вот. И мне вот хочется, как знаешь, подвести наш разговор, потому что вот что я вообще вижу и слышу, mm-hmm. я вижу, что ты как бы много-много лет занимаешься делом, mm-hmm. что в целом, как бы, несмотря на то, что ты так давно в деле, тебе не перестает это быть интересным, что вы растете, развиваетесь, mm-hmm. у вас есть какие-то далекие планы. Но ты отвечая на как бы вопрос его же, да, ты вообще что хочешь-то и к чему, на твой mm-hmm. взгляд, все это дело должно вообще привести? Какая у тебя mm-hmm. вот твоя жизненная просто цель?
1: Mm-hmm. Я тогда это, наверное, не мог сформулировать, но давай подведем, а в конце
3: давай.
1: Дадим формулировку. То есть, да, действительно, нас прям окучивали, ну, компания, в которой, как бы, ну, по сути, не было инвестиций, нету какой-то сложной структуры, там, акционеров, раундов, все как бы само выросло. Да. Все ее хотят либо поглотить, ну, значительное количество всяких разных товарищей может хотят ее либо там поглотить, либо с чем-нибудь совместить, ну, либо вывести на биржу. И все они в какой-то степени как бы долбились, и я отказывал, типа, слушайте, я не понимаю, зачем, ну, нам не надо, я не вижу смысла. Но вот обозначенный тобой, они называются SPAC, спонсор SPAC-а. Обозначенный тобой человек, который, ну, как бы тоже это делал, но так очень аккуратно, как бы узнавая и спрашивая меня. В какой-то момент он спросил, ну, говорит, окей, Андрюх, вот ты, ну, ничего, ну, не хочешь, короче, не надо, да. А ты вообще, ну, что-нибудь хочешь? Ну, вообще не про это, давай это забыли, не будем это. А что ты хочешь? Я говорю, знаешь, ну, есть одна темка. Есть одна темка. Я мечтаю, ну, и хочу двигаться, и работать, и жить в такой парадигме, когда как бы, лучшие люди, лучшие, в смысле, максимально там быстро, не знаю, бегущие или скиллованные, они могут получать, у них, когда у них снимаются ограничения, они могут получать там, не знаю, бесконечное количество ресурсов. То есть снабжать ресурсами лучших людей для того, чтобы бежать вместе с ними. То есть, что я сказал, я считаю, что как-то с Советского Союза так получилось, что техническая школа... в тех странах, в которых есть русскоязычные люди, mm-hmm. вот так, его когда-то называли СНГ, то техническая школа, она вот настолько, настолько какая-то, ну, уникальная была, что вот люди обученные, а я видел как бы в Бауманском, что происходило, ФТИ, там, МИФИ, вот, вот эти люди, и не знаю, какой-то склад, что ли, менталитета, менталитета ума, это прям крутейшие алгоритмисты. Они могут добиваться на мировой арене ну, совершенно фантастических показателей. И на тот момент уже и мы, как компания, были мощными. И братья Бухманы с Плейриксом, у них была там номер один, номер два мобильная компания во всем мире. И у нас как-то наша игровая сфера, она по какой-то причине именно она в основном... вывела там белорусские, украинские, там русские компании на мировой рынок. То есть такого не происходило с нефтяной отраслью там какой-то российской. Такого, такого почти нигде не происходило. И вот какой-то есть уникальный такой технический, я не знаю, что дар, менталитет людей, которые способны делать продукты, делать это круто и умеют это делать на мировой арене. И я сказал, я хочу... Я, короче, окей, есть вот одна темка. Я хочу вот таких вот людей, вот эти вот лучшие, суперскиллованные, например, фаундеры там, технологических компаний, я хочу как бы ну, протянуть руку, естественно, ну, как бы пробежать вместе с ними. Я хочу вместе с ними, помогнув им, пройти вот эти сложности для того, чтобы ну, доказать, что на мировой арене это крутые профессионалы. Именно на мировой. Я видел это в играх, я видел, как игровая отрасль российская ну, развивалась. И я прям хотел это показать всему миру. Это желание у меня, собственно, осталось до сих пор. Я продолжаю так считать. То есть это какие-то уникальный технический менталитет, который на самом деле на мировой арене играет огромную роль. И ну, сейчас я своим примером, во-первых, что я показываю? Я показываю, что невозможное возможно, все, что хочешь, того можно добиться, надо просто добиваться. И что есть какой-то уникальный там, склад знаний, постсоветских ребятишек, которые умудряются на мировой арене и взаимодействовать с ней, и продвигаться, и быть суперуспешными. Это я тогда просто сказал, еще не было никакого GDEV, был только Nexters, и я такой, я и мечтаю. Дальше, какой принцип? Как добиться счастья? Я мечтаю с крутейшими людьми делать крутейшие вещи сонаправленно. Вот. Вот если человек просто делает что-то понятное вместе с какой-то командой или группой, он чувствует себя счастливым. И это является моей целью и, наверное, стратегией GDEV как холдинга. Это найти тех людей, которые станут фаундеров там, игровых компаний, с которыми я стану партнером, и мы будем дополнять друг друга. Я уже показал, что умею делать я. Я не умею делать игры. Ну, сейчас, по крайней мере, да, навык слишком надо нарабатывать. Вот, но это умеют делать они. И вот за счет объединения этой экспертизы, я считаю, потому что я считаю сферу развлечений и гейм-девелопмента одной из ведущих в будущем, я хочу, чтобы вместе с лучшими, крутейшими людьми мы занимали огромную долю вот этого будущего. Mm-hmm. Собственно, GDEV расшифровывается как Game Development and Entertainment Visionaries, или там для наших совсем русских слушателей, игровые визионеры игровой разработки и развлечений. Да-да-да. И вот мы сейчас на это устремили все ресурсы. И когда, ну, когда я рассказываю концепцию, это тема для отдельного, наверное, подкаста, ну, каким именно я вижу это будущее там, на следующие 15 лет. Когда я рассказываю и вижу, что какой-то скиллованный фаундер или предприниматель, или уже владелец студии, ну, разделяет, то я говорю, давай делать это вместе.
3: Класс. А да. Смотри, это твоя предпринимательская цель, а твоя цель как не предприниматель, а просто вот я слышал, что тебе нравятся книги Харари, вот он там больше не про предпринимателя, а про человека, как да. субъекта разговаривает и размышляет. Вот твоя цель жизненная, как не предприниматель, а просто базовая, угу. она прям вот точно так же звучит или это что-то другое?
1: Давай попробуем укоротить из этого какого-то другого двухчасового подкаста. Да, моя цель как человека, она связана с этим, потому что у меня все сфокусировано, и мои цели, и цели компании. На данный момент, наверное, моя цель, я хочу сделать так, чтобы каждый человек на планете играл в игры. У нас есть наш термин как бы intelligent entertainment, разумные игры. Не знаю, как правильно его перевести. Ну, короче, чтобы играл в наши игры. Но в наши как бы правильные, нужные игры. Потому что я убежден, и я являюсь примером этого. У нас есть три принципа, почему каждый человек, я считаю, что должен играть в игры, а почему каждому человеку будет хорошо, если он будет играть в игры. Первое, это... Игры развивают человека, да, не каждый. Мы говорим про intelligent entertainment. Игры развивают человека, они развивают его скиллы, способности. Я являюсь примером, потому что я с детства играю в игры и программировал мои самые любимые стратегические игры. Два, я прошел випассану, медитирую там, не знаю, по часу в день. Я до сих пор, в общем, я шарю, как мне кажется, что я шарю в управлении там, вниманием и мозгом, но до сих пор самым эффективным механизмом для как бы эмоциональной разгрузки для меня являются игры. Вот меня просто... Можно, значит, 10 дней медитировать и прийти свеженьким, а для меня вот 2 дня... Двое суток, давай так это назовем. Двое суток просто на плойке, да, просто залипнуть, погрузиться в мир, уйти, полностью выгрузиться из текущего. Ты потом, когда приходишь, ты приходишь со свежими идеями. Это то, ну, что люди часто ну, не делают. Надо мозг освобождать, он сам справится со всеми задачами, надо выгружать оттуда все. Вот, это второе. Это мои два принципа. И принцип Борин, игры являются очень-очень важной частью для социализации общества. Я сам не очень люблю мультиплеерные игры. Мне не нравится играть с людьми. Я больше люблю собирать сундучки в Assassin's Creed. Вот, а Боря... По-моему, это как раз в Time Zero и было. Потому что его будущая жена тоже играла в эту игру. Потом они поженились. Сначала виртуально, да, потом реально. Потом у них родилось 2 дочки.
3: Виртуально?
1: Нет, уже живые, да. И вот, основываясь на этих 3 базовых принципах, игры развивают человека, они имеют глубокий релаксирующий эффект, сделанный, конечно, правильно. Мы не говорим про гемблинг, который тебя по-другому, по другой ветке, по другой спирали ведет. И социализирует. Вот я считаю, что надо, нам, игровым разработчикам, надо всегда задумываться о том, об этих вещах для того, чтобы там, допускать или не допускать такой ситуации, когда вот ты все свои там, деньги на обеды, не знаю, ну, потратил в игру. Это большой, интересный, сложный философский вопрос, потому что это могло как тебя привести сейчас сюда, вот именно те траты и те игры, так и, ну, завести куда-нибудь не туда. Ну, как обычно в жизни бывает, это постоянный какой-то поиск баланса. Так вот, моя цель – это чтобы каждый человек на планете играл в игры, и я стараюсь построить для этого инфраструктуру. Класс. В игры, да.
3: Класс. Короткий блиц.
1: Ох, давай.
3: Самое яркое событие в жизни?
1: Рождение дочки.
3: Не поверишь. Вот я сидел, я думал, я сейчас задам этот вопрос, и он скажет «рождение дочки». Да. А знаешь, что самое, в чем парадокс заключается, да, что вот мы рассуждаем, предпринимательские мозги устроены так, что мы думаем постоянно как бы там про бизнес, вот, там цель жизни, да. Это вот такая, а когда встает момент яркости жизни, всегда рождение ребенка.
1: Да,
3: вот,
1: да,
3: вот оно,
1: да.
3: Это парадоксальная штука.
1: Да, да, это абсолютно точно, да. Класс. Я обожаю свою семью и дочку, да, так что.
3: Супер, книга, которая жизнь поменяла.
1: «Думай медленно, решай быстро».
3: Дэниэль Канеман. Да. Почему, на твой взгляд, сори, что это уже не блиц, но тем не менее, почему, на твой взгляд, так многие предприниматели приводят в пример эту книгу?
1: Давай расскажу анекдотом.
3: Да.
1: Когда два студента что-то там на речке что-то жарят радостно, к ним подходит, ну, начинает идти медведь, угу. И большой, который, очевидно, как-то разберется с обоими. И один из студентов начинает надевать кроссовки, а второй ему говорит: ты что, ну, дурачок, зачем? Ну, в смысле, ты не убежишь от медведя, мы же с тобой знаем, они быстрее бегают. Угу. Он говорит: да мне не от медведя надо убежать, мне надо бежать быстрее, чем ты. Потому что он, когда тебя съест, ну, за мной уже не нужно будет бежать. Так вот, когнитивные искажения, знаешь, это как с нейросетями. Понимание когнитивных искажений, как в основном у себя, но также и у людей, но в основном у себя, оно позволяет совершать меньше ошибок. Все. А что надо для достижения успеха? Это увеличивать количество гипотез не сдохнуть по дороге, и рано или поздно ты приходишь к успеху. Соответственно, когнитивные искажения, я когда это прочитал просто книгу, я понял, что я как бы они и есть.
3: Ты у кого, Курпатова книгу прочитал или у кого?
1: «Думай медленно, решай быстро».
3: Про когнитивные искажения.
1: Да-да. Ну, я тогда заинтересовался темой, что ничего себе, мозг-то может ошибаться. Ну, там не с точки зрения концепции быстрого или медленного мозга, а он довольно сильно ошибается. И я в том числе довольно сильно ошибаюсь и сам заблуждаюсь. И самый главный, то, наверное, вот если как-то... Итожить все, что в моей жизни произошло, это вот если ты знаешь когнитивный этот, ну, эффект ошибка выжившего,
3: да.
1: И если не знаешь, это две разных штуки. Вот ты смотришь, там, не знаю, допустим, кто-то смотрит на меня и думает: а, ну, все, ему там повезло, классно, все хорошо, шанс сработал. И он не знает, сколько, ну, что 99%, не знаю, еще какой-то, 99 людей, которые тоже попытались, у них что-то не получилось. И можно вполне, ну, неправильно, как-то неверно взвесить как-то шансы там в своей голове. Вот. Но если ты знаешь, не надо ни в коем случае как бы отказываться от идеи, но это как отдел комплайенса. Эти знания могут помочь тебе, ну, не сдохнуть по дороге проверки этих гипотез.
3: Класс. Да. На твой взгляд, самый важный навык для предпринимателя в следующие 10 дней? 10 дней, 10 лет?
1: Умение писать промпты.
3: Это смешно, но вот я тебе сказал то, что вы с Даней мыслили в направлении, он ответил также на этот вопрос. Это очень интересно, что два успешных парня из двух технологических компаний говорят это. Это повод об этом очень серьезно задуматься. Прямо очень серьезно задуматься.
1: Я сегодня вот 8 часов я... пишу промпты прямо перед нашей встречей. Я стараюсь научить своего ассистента, этого виртуального, и это сложно.
3: Круто,
1: да.
3: Круто. Финальный.
1: Да.
3: Совет себе 18-летнему.
1: Снижай важность происходящих событий, чтобы они не причиняли тебе боли, и ты мог более разумно, логично там рассуждать и принимать решения. Сейчас, снижение важности.
3: Круто, классный совет.
1: Да.
3: Беру себе на заметку. Спасибо тебе большое. Знаешь, это очень интересно. Всегда, когда общаюсь с предпринимателем, я пытаюсь за ними заметить какую-то вот, ну, знаешь, такую странность мышления. То есть у каждого предпринимателя она есть какая-то. И вот очень интересно, я сегодня тоже сидел, смотрел, и очень интересно, как ты вот с точки зрения вот того, что ты делаешь, видишь мир по-другому, нежели, там, например, вижу я в каких-то местах. Ага. И я так, знаешь, для меня это открывает большую плоскость вообще новых объектов для себя, например. Мне очень зашли, например, вот идеи про фокусировку, про, например, идея, да, про вероятности в очередной раз, которая, кажется, знаешь, я там много раз видел, слышал. Я сегодня вообще под другим углом, например, на эти вещи смотрел, за что тебе большое спасибо. Вот.
1: Ты так много общаешься, так много огромной полезной информации. Если ты напишешь, давай, ну, не книгу, ладно, просто какую-то заметку, что ты у кого почерпнул после общения всех, это самая золотая книга будет, пожалуйста, сделай это. Мы все тебя просим.
3: Я думаю, рано или поздно это произойдет, рано или поздно произойдет. Этого от меня требуют все издательства. Но я искренне считаю, что пока что момент не настал. Спасибо тебе большое. Ребята, всем пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Жилой комплекс. У каждого жилого комплекса есть WhatsApp-чат. Там сидят все жильцы. Мы залетаем с ноги в этот WhatsApp-чат и говорим: ребята, короче, офигенная сметана, налетай. Если хочешь заказать, переходи по ссылке в наш чат. И народ начал переходить. Прикинь, мы с 3 ЖК в день делали 1 000 000 тенге продаж. Это мы продавали, короче, яблоки, продавали мясо, продавали молочку и выпечку с доставкой. Я сам был курьером в некоторых моментах, потому что каздев нужен был. Стучишься, открываешь, здравствуйте, здесь форма, короче, кепочка, we local, ты что-то. Я же прошел же эту школу, типа, там, да, как сервис надо оказывать. А что бы вы еще хотели, там, да, записываешь все, короче. Было бы классно, я там такую колбасу люблю, здесь что-то я нигде не могу найти. Окей, что еще хочешь? Вот это, вот это, вот это. И мы такие, все, мы, короче, удачу за бороду поймали. Офигенно. Сейчас мы будем, типа, 60 000 ЖК. Да. Но ферма, с которой мы много-много лет работали, еще со времен локомаркета, ее продали. А у нас клиент, он привык к вкусу сметаны. Мы говорим, ну ладно, поменяем фермера, ничего страшного. Но вкус поменялся. И у нас WhatsApp-чат. В WhatsApp-чате все
2: да, обратная сторона, да.
1: И прикинь, год работы просто коту под хвост. Все начинают бойкотировать, что у нас сметана испортилась. Мы объясняем, говорю, ребята, у нас ферма там то-то, то-то. Сейчас мы других фермеров ищем. Мы под вас построимся. Нет, ребята, вы оборзели, вы там это, вы там то, подяжите. И знаешь, это такой был удар. Я помню, как за нас эти бабушки в чате заступались. Я сендер, вообще, я старый жоп. Ребята и в снег, и в дождь, короче, вам приносят. А вы так, ой, бабушка, не лезьте, мы сами разберемся. И в итоге я что осознал? Типа, я понимал, что зависимость от продукта будет. Но, ты прикинь, была лям, условно, с 3 ЖК. Она спустилась до, там, 50 000 тенге. Ну, то есть, какая зависимость от продукта, да? То есть, модель-то она, получается, не масштабируется, если да. Ну, вкус так важен для клиента.
2: Да.
1: Ну, больно было, потом выходит новый пост. Ребята, мы закрываем.
0: Секреты бизнеса от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 7 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В селах Дагестана планируется поэтапно возвести 27 новых женских консультаций. По инициативе в РИО министра здравоохранения Алиамара Ахмедова были усилены меры контроля за бесплатным предоставлением широкого спектра диагностических услуг для беременных, что позволило исключить очереди. Благодаря этим усилиям удалось снизить младенческую смертность в регионе на 34%. Владимир Путин объявил о планах России увеличить выпуск аккумуляторных батарей отечественного производства. Президент подчеркнул, что для прогресса в сфере электротранспорта в стране необходимы современные и независимые источники накопления энергии. На портале госуслуги планируется внедрение 2 кнопок для борьбы с мошенничеством. Это следует из материала форума «Цифровые решения»,

0: Отмечается, что красная кнопка позволит пользователям сообщать о подозрительных действиях банкам, операторам связи и правоохранительным органам, подключенным к системе антифрод. Зеленая кнопка будет служить для отмены сигнала, поданного с помощью красной кнопки. Российские промышленные компании смогут получить льготные кредиты на приобретение роботов. ВТБ присоединился к инициативе Минпромторга по поддержке проектов в области промышленной роботизации и готов начать прием заявок. Полученные средства можно будет использовать не только на покупку роботов, но и на внедрение автоматизированных систем в производство и логистику. Сбер представил новую модель искусственного интеллекта Кандинский 6.0, способную создавать видео с аудиосопровождением. В пресс-службе банка сообщили, что это первая российская нейросеть, способная генерировать синхронный аудиоряд, а ее исходный код уже доступен для разработчиков в открытом доступе. С 7 по 12 октября в Сулакском каньоне пройдет 10-й международный турнир по 3D-стрельбе из лука «Кэньон». Более 250 участников из 22 государств соберутся, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Посетители ждут выступления канатоходцев, фольклорных ансамблей, этноспортивные состязания, мастер-классы, выставки народного творчества и многое другое. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog.fm.
1: Вы слушаете Dialog.fm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.

0: Дагестанский фонд капитального ремонта представил цифры по задолженности жителей Махачкалы по обязательным взносам. Совокупный долг горожан за капремонт в Махачкале общего имущества многоквартирных домов к настоящему моменту составил 2 миллиарда рублей. При этом за последние 9 месяцев 2026 года собираемость платежей в столице не превысила 71%, из начисленных 500 миллионов рублей собственники оплатили только 352 миллиона. В фонде подчеркивают, что низкая платежная дисциплина махачкалинцев остается главным препятствием для расширения программы модернизации жилья. В Дагестане начался осенний призыв в армию. Об этом на пресс-конференции сообщил военный комиссар республики Абдурахман Муратханов. Впервые призывные мероприятия идут в течение всего календарного года, а воинский учет и взаимодействие с призывниками почти полностью переведен в цифровой формат. Он также подчеркнул, что теперь граждане, которые подлежат призыву, могут проходить медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор. Абдурахман Муратханов добавил, что к настоящему времени до начала очередного периода отправки уже призвано более 50% граждан от установленного задания. Я напомню, что сроки отправки не изменились дважды в год, с 1 апреля по 15 июля, а также с 1 октября по 31 декабря включительно. Срок службы в российской армии, я напомню, что составляет 12 месяцев. Ну и плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения пройдет 7 октября, об этом сообщает МЧС Дагестана. В рамках проверки с 10.40 до 10.42 будет звучать сирена, с 10.43 до 10.44 эфир всех телеканалов и радиостанций Дагестана заменят специальными сигналами. Во время звучания электросистем громкоговорящих устройств МЧС просят население сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к проводимой проверке. В Дагестане на газификацию 25 объектов направят более 1 миллиарда рублей. По 8 объектам планируют завершить работы. Я напомню, что работы уже ведутся в 15 муниципальных районах республики. Это Агульском, Ахтынском, Бабаюртовском, Хысаюртовском, Рутульском, Лакском, Сергокалинском, Акушинском, Унцукульском, Шамильском, Левашинском, Гунипском и Докуспаринском. По состоянию на текущий момент освоено более 630 миллионов рублей. В частности, завершена реализация проекта «Газопровод Лупинг» по участкам АГРС Смятли до населенного пункта Пятилетка Хысаюртовского и Кизаюртовских районов. Федор Щукин принял участие в инаугурации Рамзана Кадырова на пост главы Чечни. Он также поздравил его с избранием в своем официальном телеграм-канале. Также в сообщении говорится о том, что Дагестан и Чечню связывают гораздо больше, чем добрососедство. Наши народы веками жили рядом, вместе проходили через испытания, поддерживали друг друга, сохраняя близость традиций, духовных и нравственных ценностей. Эти отношения, по мнению Федора Щукина, особенно дороги нам сегодня. Министр туризма и древности Египта Шериф Фатхи заявил, что число российских туристов, которые посетили страну в первые 9 месяцев 2026 года, увеличились на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кстати, по его словам, в 2025 году число российских туристов в стране превысило 2 миллиона человек. Так же, как мы ранее Диалог ФМ сообщали, что Таиланд, Турция и Китай стали самыми популярными зарубежными направлениями у наших граждан. Бывший мэр Махачкалы Муса Мусаев опроверг информацию о гибели своего сына Асхабали Мусаева в Таиланде. В разговоре с телеграм-каналом «База» экс-глава города заявил, что его сыном все в порядке. Я напомню, что Мусаев добавил, что сообщение о том, что его сын якобы разбился на мопеде, является вбросом. Мы, в свою очередь, напомним о том, что 5 октября телеграм-канал «Мэш» сообщил, что сын экс-мэра Махачкалы попал в смертельное ДТП в Таиланде и скончался в больнице от полученных травм. По данным источника, родные и близкие якобы ждут тела на родину, чтобы проститься с мужчиной. До этого 23-летний российский блогер погиб. Я напомню, что в ДТП в Таиланде он ехал вместе со своей спутницей на мотоцикле. Пара совершала поездку из Самуи Пхукет. Инцидент произошел, когда в заднее колесо их спортивного мотоцикла врезался автомобиль. В ходе заседания правительственной комиссии по задолженности по зарплате, нелегальной занятости, временно исполняющий обязанности министра труда и социального развития Дагестана Магомедзагид Кихасуров доложил о том, что в текущем году трудовые отношения оформили 38 тысяч дагестанцев. По его словам, 14 915 человек стали предпринимателями, а 6 508 заключили трудовые договоры. Мемориальную доску герою России Ахмеду Магомедову открыли в МВД России по Махачкале, об этом сообщает пресс-служба МВД по Дагестану. В торжественном мероприятии приняли участие министр внутренних дел по республике генерал-лейтенант полиции Абдурашид Магомедов, а также заместитель министра генерал-майор полиции Леонид Можжевенец. Личный состав ведомства, члены их семьи, коллеги Магомедова. Присутствующие почтили память героя, возложили цветы к мемориалу. Но о кровлю многоквартирного дома номер 5 по улице Ушакова в Махачкале капитально отремонтировали раньше запланированного срока. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Изначально дом был включен в план капремонта на 2027 год. Работы ускорили после жалобы местной жительницы в мэру Джамбулату Салаова на протечке. Начальник управления муниципального жилищного контроля Заур Малачиев отметил, что замечаний к работе нет. Пищеблок и двор Мунинской школы в Ботлерском районе Дагестана отремонтировали в рамках проекта «Местная инициатива». Стоимость проекта составила более 7 миллионов рублей, из которых 2 миллиона рублей привлекли за счет меценатов. Об этом сообщает Минэкономразвития Дагестана. В школьном пищеблоке заменили оборудование и отремонтировали помещения. После работ кухня соответствует санитарным требованиям. Ну и посольства государств Европейского Союза отказались покидать Киев после предупреждения Министерства иностранных дел России об опасности пребывания на Украине. Одинаковые сообщения появились у диппредставительств ФРГ, Италии, Испании, Франции, Бельгии и Словении. Я напомню, что страны ЕС подтверждают, что в Киеве продолжают функционировать все 25 посольств стран ЕС. Я напомню, что 3 октября МИД России вновь предостерег иностранцев и дипмиссии от пребывания на Украине.
1: Рекламные кампании типа Just Sports с полуобнаженной Сидни Суини, после которых звездой эйфории горничной отменяют даже ее фанаты, для самой актрисы уже давно стали частью рутины. Но есть в них один нюанс. Этот антихайп четко спланирован и поэтому приносит плоды, отмечают собеседники Коммерсант FM. История нечастая, поэтому все похожее на рынке кейсы по-своему уникальное. Так бренду Додо Пицца удалось лишь в последний момент развернуть внезапную волну негатива, продолжает глава компании Infoline Analytica Михаил Бурмистров.
2: Ситуация простимулировало принять решение, что пиццерии становятся dog-friendly. Принципиально важно, какое выходе было принято решение. Этот кейс в стратегической перспективе позволил компании укрепить лояльность группы клиентов, которая также dog-friendly. Эта аудиторию в определенной степени поляризует, но для той аудитории, для которой это принципиально важно, лояльность компании сильно укрепляет.
1: Цель механики рекламных проектов с участием Суини – добиться огромных охватов за счет провокации и неоднозначности от того, что делает бренд. Но выросшие на негативе компании со временем становятся и вне конкуренции, замечает продюсер и основатель рекламного агентства Purple Door Алексей Пак.
3: Даже не антихайп, а хайп, которого пытаются многие достигнуть, но поначалу эта история вызывала различный ажиотаж. Это авиасейлс. Еще одна история, это когда была реклама с Моргенштерном у Альфа-банка. У них отток даже каких-то пользователей был, но это было их такой ключевой точкой разворота к более молодой аудитории банковской, и они хайпят достаточно. Хотя изначально у них было провокационное движение, которое вызвало тоже антихайп.
1: Алишер Моргенштерн признан в России иноагентом. Проблема в том, что многие бренды все же сталкиваются с негативом незапланированным. Так масштабный скандал на фоне пресс-тура «Рандеву» в Куршевеле не утихал, казалось, целую вечность. А вот Astronomer после завирусившегося ролика с концерта Coldplay, где женатый кинодиректор компании обнимался со своей помощницей, выпустила ироничное видео с Гвинет Пелтроу. Не превратила кризис в миллионы просмотров. Продолжает владелец маркетинга агентства команды Ферсанова Анатолий Ферсанов.
4: Когда компания ошиблась, нужно подсыпать голову пеплом, нужно выжимать из этой ситуации максимум негативный инфоповод, это повод все равно продолжать говорить про себя. Например, у Йоби да Йоби был суд по поводу их товарного знака. И они долгое время пытались доказать, что вообще-то это день недели суббота по-японски. И сам негативный фактор суда принес им хорошие охваты в социальных сетях, потому что про них просто начали говорить. В панк-маркетинге, как говорится, любое упоминание, кроме эпитафии.
1: Но есть и обратные примеры. В 2017-м на волне активного роста и популярности биткоина небольшой производитель чая Long Island, чтобы поправить дела, добавил в свое название слово блокчейн. И хотя бизнес не изменился, акции выросли моментально. Но есть и другая проблема, замечает продюсер и основатель рекламного агентства Purple Door Алексей Пак.
3: Самый лучший, самый контролируемый вариант, когда команда заранее смогла просчитать, что могут быть какие-то риски. То есть они такие: о, на нас пошел негатив, мы там сейчас в просадку какую-то впадаем на месяц, к примеру, но у нас есть план, как из этого выбраться, где мы получим плюсы. Тогда это превращается, даже если где-то вы что-то не подрасчитали, в контролируемую ситуацию. А бывают моменты, когда бренды не предполагали изначально вообще какого-либо негатива. Обычно в такой ситуации компания очень плохо реагирует и очень медленно. Или иногда реагирует так, что смотришь, такой думаешь, лучше бы вы промолчали.
1: А вот Nike не смогла отработать даже позитив. После сдержания Мадуро компания распродала всю размерную линейку серых спортивных костюмов, но ей не удалось зацепить аудиторию другими айтемами и хотя бы немного вынырнуть из затянувшегося кризиса.
5: Волною моря пена рождена. и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
6: На радио Аса притчи народов мира.
7: Был у родителей единственный сын. Юношей он уехал учиться в столицу. Один раз написал родителям, что выучился и получил хорошую должность. И больше старики от него весточек не получали. День за днем всматривались они в небо, устремляя взоры на запад, в сторону столицы. «Смотри, старик, сегодня закат чистый. Хорошо идут дела у нашего сына», — говорила старуха-мать в ясный день. «Сколько черных туч собралось, губят беды нашего сына», — горевала она в день ненастный. «Ничего, он сильный, справится со всем», — утешал ее старик. Сын приехал, когда старики уже умерли. Соседи рассказали ему, как родители смотрели на небо, думая о нем. «Не понимаю, зачем они смотрели на небо? Они же знали, что у меня все хорошо», – удивился сын. А кто-то сказал, чтобы понять любовь родителей, нужно самому воспитать ребенка. «У меня ребенок растет, но я не занимаюсь такими глупостями», – ответил сын. Прошло много лет. Возле высокого дерева во дворе сидел старик. «Хорошо, что когда-то я посадил тебя вместе с сыном», — говорил он, проводя рукой по шершавой коре дерева. «Уехал мой сынок в далекую страну и лишь одно письмо мне написал. Вчера я перепугался, когда увидел твою сломанную ветку, подумал, беда у сына случилась. Но сегодня, слава Богу, твои листья зеленеют, значит, у него все в порядке».
6: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Армении общепринято, что принимающий человек представляется первым, а потом гость. Для приветствия армяне используют долгое и крепкое рукопожатие. При этом расстояние между людьми может быть меньше, чем обычно. Армяне очень ценят личное общение и уделяют большое внимание установлению тесных дружественных контактов между деловыми партнерами. Деловые переговоры стоит планировать заранее и стараться не опаздывать на встречи, даже если ваши партнеры из Армении не столь пунктуальны. Во время самих переговоров не стоит проявлять бурных эмоций. Это может подпортить вашу репутацию. Вы можете торговаться с армянскими партнерами, хотя это и не всегда желательно. Стоит действовать по ситуации. Также не стоит быть слишком прямолинейным во время переговоров. Армяне болезненно воспринимают прямой отказ. В Армении не принято принимать быстрые решения, поэтому процесс подписания контракта может затянуться. В общении армяне очень дружелюбны и будут вам очень признательны, если вы дадите им возможность начать и завершить разговор. В перерывах между рассмотрением деловых тем вы можете обсудить с вашими армянскими партнерами вопросы национальной кухни, спорта, погоды и истории, избегая личных тем и вопросов религии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Ну и, друзья, в Москве для заказа 100 беспилотных такси теперь доступны. Они об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Цифровые решения». Кстати, по его словам, по всей стране также работает больше 1000 роботов-доставщиков. Беспилотные технологии, я напомню, что внедряют в перевозках и на складах. Полностью автономный режим для грузовых машин планируют запустить в нашей стране в 2028 году. Сейчас я напомню, что за движением беспилотных машин следят операторы-логисты. Они дистанционно могут управлять грузовиками, используя видеокамеры. Ну и предстоящие осенние каникулы российских школьников продлятся 12 дней. Как сообщили в Минпросвещении, это будет самый продолжительный отдых за последние 10 лет. В прошлом учебном году осенью ребята отдыхали 11 дней с 25 октября по 2 ноября, а также в праздничные дни 3 и 4 ноября. В предыдущие 9 лет продолжительность осенних каникул составляет 9 или 10 дней. Рост цен на жизненно важные лекарства с начала года оказался ниже уровня инфляции. Об этом ТАСС сообщил замглавы Минздрава Сергей Глаголев. При этом Федеральная антимонопольная служба намерена отдельно проверить стоимость 13 популярных препаратов. Речь идет о лекарствах, цены на которые государство напрямую не регулирует. Ранее напомню, что ФАС подчеркивали, что такие средства должны оставаться доступными для покупателей. Ну и, друзья, автомобили Mercedes-Benz больше других находятся на станции техобслуживания в среднем 6 дней. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на исследование. Аналитики, кстати, изучили данные о ремонте и обслуживании коммерческого транспорта за год. У «Шкода Октавия» средний срок составляет 5 дней. По числу ремонтов продолжительность больше суток лидирует Volkswagen. Следом идет наша «Лада». Эксперты поясняют, работы могут затягиваться из-за поиска и доставки деталей, дополнительной диагностики или согласования. Но Минцифрам необходимо проработать дополнительные условия для входа на госуслуги и восстановления доступа к порталу. Такое поручение дал Михаил Мишустин. Премьер отметил, что сервисом пользуются более 120 миллионов человек, а их данные невозможно защитить надежно. При этом злоумышленники все активнее применяют искусственный интеллект для кибератак. Ранее Минцифры представила для общественного обсуждения третий пакет мер против мошенников. Среди предложений создать в системе антифрод базу тех, кто передавал преступникам свои абонентские номера и учетные данные. Россия намерена выращивать производство собственных аккумуляторных батарей. Об этом Владимир Путин заявил на открытии в Москве первого комплекса по производству электробатарей. По словам президента, к 2030 году отечественные предприятия смогут обеспечить большую часть внутреннего спроса. Путин также заявил о необходимости единых требований к качеству и безопасности таких систем для дальнейшего повышения локализации производства. Ну и, друзья, в Кремле положительно оценили готовность США помочь России на фоне эпидемиологической ситуации в Иркутской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее в регионе, я напомню, что умерла сотрудница противочумного института. Средства массовой информации сообщали о возможном заражении легочной чумой. Однако Роспотребнадзор наш заявил, что женщине диагностировали пневмонию, неустановленная этиология. По ее смерти, кстати, под медицинское наблюдение взяли контактировавших с ней 200 человек. При найме работодатели все чаще оценивают, умеет ли кандидат применять искусственный интеллект для решения рабочих задач. Об этом nevs.ru рассказал доцент финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. Кстати, по его словам, теоретических знаний недостаточно. Важно умение анализировать и обрабатывать данные с помощью нейросетей, составлять запросы к искусственному интеллекту и проверять полученную информацию. Еще один востребованный навык – быстрое создание базовых моделей и предварительно результатов с помощью нейросетей, чтобы ускорить рабочие процессы. Аналитики отмечают увеличение спроса на премиальные автомобили с пробегом. Как пишет газета «За рулем», за январь-август он вырос более чем на 15,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средняя стоимость таких машин составляет около 6 миллионов рублей. Также покупатели стали чаще рассматривать покупку люксовых машин. В этом сегменте рост составил 6,5% за год, а стоимость превысила 30 миллионов рублей. Кстати, по данным того же исследования, наиболее активно пользователи рассматривали автомобили бренда Porsche, а среди премиальных является Rolls-Royce Culian. Правительство приступило к подготовке стратегии развития автономных систем и цифровых платформ. Об этом заявил Михаил Мишустин. По словам премьера, такие платформы все активнее используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте и логистике. При этом сбой облачного сервиса или программного компонента не должен приводить к массовым нарушениям производства, а также жизненно важных услуг. Стратегии готовят по поручению президента, к работе правительства рассчитывает привлечь бизнес и экспертов. Ну и отдельным российским производителям могут разрешить экспорт дизельного топлива в октябре, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Частичное снятие запрета рассматривают, чтобы избежать затоваривания некоторых нефтеперерабатывающих заводов. Какие компании могут получить послабление, пока неизвестно. Я напомню, что в июле запрет распространили на всех производителей топлива, а затем дважды его продлевали. На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак заявил, что недостатка дизеля на внутреннем рынке, кстати, вообще нет. Россиянам рассказали, как сократить расходы на электроэнергию. Часть бытовой техники выгоднее использовать часы действия ночного тарифа. Об этом порталу nevs.ru рассказал эксперт в сфере управления жильем Александр Христенко. Кстати, по словам эксперта, по многотарифным счетчикам электричество ночью может обходиться заметно дешевле, чем днем. Поэтому на это время можно переносить работу с стиральной или посудомоечной машины, бройлера или теплого пола. При этом размер экономии зависит от тарифов, которые действуют в конкретном регионе. Руководство НАТО заверило Россию, что не готовит нападение на нашу страну. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости. Он добавил, что Владимир Путин четко дал понять, каким будет ответ при нападении на Калининградскую область или другой регион нашей страны. До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что военное командование НАТО подготовило новый план обороны на восточном фланге с применением беспилотников и искусственного интеллекта. Проект называется «Теория победы». Его представят главкому Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе Алексису Григоренчуксу. Еще, кстати, это произойдет 12 октября. Ну и, друзья, лауреатом Нобелевской премии по физике за 2026 год стал бельгиец Фрэнсис Хальцен. Награду присудили за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения. Нобелевские премии, я напомню, что учредили по завещанию шведского изобретателя, предпринимателя Альфреда Нобеля. Они присуждаются в 5 областях — это физики, химии, физиологии или медицине, литературе — за укрепление мира также предусматриваются, на которую Дональд Трамп, кстати, покушается. Отдельную премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля учредил Банк Швеции в 1968 году. Впервые ее вручили, кстати, в 1969.

будете в Сухокумске, не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.
1: Ну и в российских городах-миллионниках сокращается число хозяйственных магазинов. По данным Коммерсанта, сильнее всего их количество уменьшилось в Перми за год примерно на 14%. Снижение также зафиксировали в Краснодаре, Красноярске или в Петербурге. В Москве число таких магазинов практически не изменилось. Эксперты связывают тенденцию со снижением расходов на товары для дома и переходом покупателей в онлайн-платформу. Порядок экспертизы игр и игрушек для детских садов могут закрепить законодательно. Теперь об этом сообщил ТАСС, глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, сейчас ведомство прорабатывает этот вопрос, одновременно специалисты обновляют стандарт в федеральную программу дошкольного образования. Кроме того, к сентябрю следующего года Минпросвещение планирует подготовить для детских садов перечень средств обучения и воспитания. В него войдут в том числе игры и игрушки. Над списком работают педагоги, ученые и профильные специалисты. Ну и прямая линия с Владимиром Путиным в декабре вновь пройдет вместе с большой пресс-конференцией президента. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, подготовка к мероприятию уже началась. Формат будет таким же, как и в предыдущие годы. Президент одновременно ответит на вопросы граждан и журналистов. Ранее так в Кремле сообщали, что при обработке обращения к прямой линии будут использовать технологии искусственного интеллекта. В МВД напомнили, как получить справку о зарегистрированных квартире в доме гражданах. Такой документ может понадобиться при покупке вторичного жилья, оформлении ипотеки, дарения или приватизации, а также для некоторых льгот и субсидий. Как пишет «Комсомольская правда», заказать справку можно будет через госуслуги или территориальном подразделении МВД. Официальный срок предоставления информации – до 10 рабочих дней. В документе укажут только тех, кто зарегистрирован в помещении на день обращения. Ранее снятые с учета жильцы в справку также не попадут. Ну и количество счетов в цифровых рублях за первый месяц массового запуска достигло 220 тысяч. Об этом ТАСС сообщил зампред Банка России Зульфия Кахруманова. По ее словам, результат заметно вырастет ожидания до конца года. В Центробанке рассчитывают примерно на 60 тысяч счетов. Массовый запуск цифрового рубля начнется 1 сентября. Сейчас крупнейшие банки и торговые компании подключат инфраструктуру для операций с новой формой денег. Цифровой рубль стал третьей формой национальной валюты наряду с наличными и обычными безналичными средствами. Все банки должны подключиться к системе к сентябрю 2028 года. Ну и средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам 8 месяцев 2026 года составила 3 миллиона 430 тысяч рублей. Это на 8,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию аналитического агентства «Автостат». Автомобиль с таким пробегом за такой же период подорожал на 4% до 1 миллиона 190 тысяч рублей. Аналитики также привели динамику цен за предыдущие годы. Средневзвешенная цена новой машины в 2022 году, я напомню, что составляла более 2 миллионов рублей. Авто с пробегом тогда продавались на уровне 890 тысяч рублей. Ну и на солнце сейчас наблюдается самый крупный за месяц всплеск активности. Это может оказать серьезное давление на нашу планету. Уже около месяца уже находится это все в глубокой депрессии, однако накануне вечером она неожиданно начала производить серии вспышек. Об этом сообщили в лаборатории «Солнечная астрономия». По словам ученых, сейчас формируются две крупные группы пятен, пока они не предоставляют угроз, но могут быть признаком давно ожидавшегося перелома в солнечной активности. Друзья, продолжаем утро. На Диалог ФМ нехватка подходящих вакансий стала главной трудностью для россиян при поиске работы. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на результаты исследования. На эту проблему пожаловались примерно треть опрошенных. Каждый пятый назвал главным препятствием слишком низкие зарплаты, еще часть респондентов – неудобный график или условия работы. При этом большинство участников опроса находят новое место в течение 3 месяцев, больше года. Подходящую работу около 6% россиян ищут. Ну и «Лада Гранта» осталась самым продаваемым автомобилем в России по итогам сентября. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные «Автостата». За месяц было продано почти 10 800 таких машин. Среди кроссоверов или внедорожников первое место занял «Тенет Т7». Его выбрали более 6 000 покупателей. Ну и, друзья, академические стипендии должны равняться минимальному размеру оплаты труда, чтобы студенты могли учиться, не отвлекаясь на подработки. Такое мнение ТАСС выразил депутат Госдумы Игорь Антропенко. Он отметил, что в этом году средний размер академической стипендии составляет чуть более 2000 рублей. У аспирантов и ординаторов более 10 тысяч рублей. Депутат подчеркнул, что взрослый человек не может прожить на эту сумму, а подработки, которые вынуждены брать студенты, влияют на успеваемость, отметил парламентарий. Добавлю я, что сейчас МРОТ составляет 27 093 рубля. В МВД напомнили родителям, какие приемы мошенники чаще всего используют при общении с вашими детьми. Одним из главных признаков угрозы – запугивание уголовной ответственности или требование никому не рассказывать о разговоре. Об этом передают РИА Новости. Аферисты могут убеждать ребенка, что речь идет о тайном следствии, запрещать обращаться к родителям или другим взрослым. Правоохранители подчеркивают, что такие попытки должны стать сигналом сразу прекратить разговор и рассказать о случившемся близким. И, друзья, продолжаем. Каждому пятому россиянину проще рассказать что-то личное нейросети, чем другому человеку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса. Еще почти треть участников исследования признали, что иногда делится с искусственным интеллектом личными подробностями. Чаще всего так делают молодые люди. В основном россияне используют нейросети, чтобы выговориться, разобраться в своих мыслях или получить совет по отношениям, семье или другим жизненным вопросам. В общественной палате предложили учитывать часы для чатов с родителями в рабочем времени учителей. Телефонные звонки и онлайн-совещания не должны приводиться за счет личного времени, уверен заместитель секретариата общественной палаты Владислав Гриб. Он подчеркнул, что час-полтора в рабочем времени учителя должны отводить на чаты и общение с родителями. Тогда личное время учителей по вечерам не будет тратиться на эти цели, об этом передает ТАСС. Страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца в 2027 году повысятся дважды, 1 февраля и 1 апреля. Об этом сообщил ТАСС депутат Госдумы Алексей Гавырин. Кстати, по его словам, в феврале пенсии увеличится у всех пенсионеров. Размер выплаты будет пересчитан с учетом роста потребительских цен за 2026 год. Также вырастет стоимость пенсионного балла и фиксированная выплата. С 1 апреля стоимость пенсионного балла дополнительно повысится с учетом доходов социального фонда и экономических составляющих. При этом фиксированная выплата будет на февральском уровне. Работающим пенсионерам 1 августа также проведут перерасчет выплат с учетом страховых взносов, которые поступили за них в текущем году. Таким образом, страховая пенсия в течение 2027 года может увеличиться в 3 раза. Россияне стали меньше пользоваться мобильным интернетом. Давайте догадаемся, почему. Во втором квартале объем трафика сократился на 6% до 12 миллиардов гигабайт. Такие подсчеты сделали ведомством на основе данных Минцифры. Снижение фиксируется во второй квартал подряд. По мнению экспертов, одна из причин снижения мобильного трафика – ограничение мобильного интернета и использование якобы белых списков. В таких условиях пользователи активнее переходят на Wi-Fi. Объем фиксированного интернет-трафика вырос сразу на 55% до 58 миллиардов гигабайт. Количество исходящих соединений мобильных абонентов также увеличилось на 27%. Стоимость запчастей в справочниках, используемых для расчета выплат по ОСАГО, все сильнее отстает от реальных рыночных цен. Из-за этого станции технического обслуживания могут отказаться ремонтировать автомобили по направлениям страховщиков. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на страховые компании. Там отмечают, что в предыдущих годах цены в справочнике единой методики расчеты выросли примерно на 16%.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».
3: Ребята, всем привет! Сегодня у меня в гостях Андрей Курпатов, психотерапевт, писатель множества книг. И для меня, наверное, самое главное — исследователь, я бы сказал. А почему исследователь? Потому что я заметил, что в зависимости, видимо, от этапа вашей жизни и интереса, очень меняется то, что вы транслируете, то, какие идеи вы транслируете. Мне, естественно, очень интересно об этом поговорить. Во-первых, спасибо большое, что нашли время для меня в своем плотном графике. Я очень рад.
4: Спасибо за приглашение.
3: И, как я вот уже сказал до этого, мое в целом такое исследование себя еще там несколько лет назад во многом началось с ваших книг, и поэтому мне особенно сегодня интересно. Но давайте сразу к исследованию. Вот мне почему-то кажется, что я пытался понять, вот я захожу в Википедию, там написано «продюсер», «телеведущий», и у меня как-то ассоциативно это вот не до конца вяжется. И мне кажется, что вот слово «исследователь», оно очень подходящее. Вы как себя вообще вот можете описать, чтобы люди, которые вас не знают, многие наверняка знают, но многие не знают, чтобы они поняли, чем вы занимаетесь?
4: Да сложно сказать, вот правда. В свое время, когда была программа, это «Доктор Курпатов», вот, все время все удивлялись, журналисты, что я называю себя в третьем лице, ну, доктора Курпатова. Они говорят, что вы в третьем лице себя называете? Я говорю, ну, так это то, что вы себе представляете, это вообще ко мне не имеет, ну, малое отношение, по крайней мере. Ну, я врач, это ключевая вещь. Я потомственный врач, всегда я собирался им быть. И, ну, отец у меня психиатр, и я с 6 лет собирался быть психиатром, совершенно не понимая, что это такое. И когда уже начал учиться, то, ну, психиатрия стала, была мне, конечно, всегда интересна, но в целом мне было важно понять, как люди организуют знания. Ну, то, что называется гносеологией, эпистемологией там, и так далее. И, ну, большинство великих философов все время пытались попасть в психиатрические больницы для того, чтобы посмотреть на душевнобольных. Потому что для того, чтобы понять, как работает здоровый мозг, вы должны увидеть, где... Ну, то есть, мы же не... У нас с нами все нормально. Мы вот думаем. Как мы думаем? Вот столкнитесь с людьми, которые думают совсем по-другому, и вы начнете понимать, что происходит с вашим мозгом. И, ну, для меня это был большой такой исследовательский действительно опыт. Я первую монографию написал, мне было 21 год. Ну, и с тех пор я... Там, правда, случилась вот эта оказия с моей демобилизацией, болезнью демобилизации, поэтому... Ну, я до этого занимался психотерапией непосредственно практической. И когда пишешь монографию, где ты некую методологию организации знаний, я занимаюсь открытыми системами, ты ее описываешь, и потом ты понимаешь, что это никому не нужно, потому что все сложно, заумно, и вообще можно как-нибудь по-простому. Вот. Я просто практикую эту методологию открытого мышления для разных, в разных областях. Эти области, прежде всего, психотерапия, и у меня по этому поводу там и книги написаны, монографии и прочее. Второе – это телевидение и медиа в широком смысле, потому что я 7 лет возглавлял «Красный квадрат». Это компания, которая на тот момент была ведущей по объемам производимого контента. Это телевизионные программы, документальное кино, сериалы там и так далее. Евровидение мы в Москве проводили и прочее.
3: Я был.
4: Да?
3: Да. Рыбак когда выиграл.
4: Да. Да, да, да, да. Ну, согласитесь, масштабно.
3: Масштабно, было. Масштабно.
4: Да, да, да. Вот. Куча моих седых волос. Да, потом я, собственно, создал интеллектуальный кластер и создал Академию смысла. Потом вот, долго я как бы пытался обходить стороной, но все-таки... оказался в Сбербанке. Просто мы делали совместные исследования, и там многое было с данными. И мне сказали, что вот для того, чтобы работать с данными, надо лучше быть, значит, сотрудником, потому что там все же это внутреннее. В общем, целый морок. Но я подумал, ну, ладно, ну, как бы на полставки же там. Вот. В результате, конечно, много чрезвычайно интересной работы в Сбере. потому что Сбер, ну, мы его воспринимаем как банк со стороны, как потребителя, а в целом это, конечно, уже технологическая компания. Вот, поэтому там Академия смысла в Петербурге. Но в целом это всегда методология, это всегда то, как мы думаем.
3: Вот раз уж мы, просто я заметил про систематизация знаний, тема, да, да, методологии, и оно все на стыке еще предпринимательства. И сейчас вот почему у меня про исследование мысль вообще почернула, что я заметил, что в последнее время вы очень много говорите про вот будущее, грядущее, про то, что нас ждет, про то, как меняется наше восприятие, вообще отношение к тому, чем мы занимаемся. И мне стало интересно, откуда вызван, вот чем вызван этот интерес. То есть, понятное дело, что мир, он изменяется постоянно, но вот сейчас как будто у вас особенный фокус в эту тему и в то, что нас ждет что-то неописуемое.
4: Ну, я все стал описывать, конечно, раньше значительно, и просто тогда это никому не было нужно, потому что были жирные годы, все такие счастливые, все перло, социальные сети, Инстаграм, и, в общем, жизнь, так сказать, была била ключом. Вот. И первую книгу я написал в 2011 году, она называлась «Складка времени», в которой, собственно говоря, я писал, что мы находимся в состоянии, которое неизбежно разрешится тяжелым кризисом. С 2014 года я в СНОБе писал «Четвертую мировую войну», как бы, и про третью сказал, какая она будет, и четвертую описывал. Четвертую
3: на опережение.
4: Да, вот. И моя, самая большая моя тревога состояла в том, что третья и четвертая случатся одновременно практически. Что и произошло. Потому что сейчас мы наблюдаем действительно революцию в искусственном интеллекте. Это безусловная вещь. И все же ждали зимы искусственного интеллекта. Не состоялась очередная зима. Вот. И, собственно говоря, геополитические кризисы, которые накопились, они в основе своей, конечно, имеют экономическую природу. Вот все это сейчас сошлось на одной площадке, и мы входим в состояние идеального шторма. Потому что люди становятся все менее и менее функциональными, им сложнее реально соображать, они хуже взаимодействуют в командах, у них нет мотивации, у них нет образа будущего. При этом искусственный интеллект, мы не понимаем, что он делает, и понятно, что конкуренция между компаниями, которые им владеют, усиливается. Ну и плюс геополитические основные разломы, которые, ну, как бы, это не Россия только как бы как красный флажок на системе этих разломов. Они значительно более фундаментальны. Я их описывал там последние книги «Дух времени». Я там конкретизировал это все для, как бы, свои предыдущие публицистические статьи по этому поводу.
3: У меня вот здесь возникает вопрос. То есть, с одной стороны, да, я согласен, тут огромное количество факторов накладывается, но я вот пытался себя проанализировать, и я помню вот эту точку, такое преломление некого, когда мне по ощущениям показалось, что я стал там менее эффективен, продуктивен, вообще как-то вот менее радостен. Это вот ковидные времена, когда мы сели дома, мы тогда офисы позакрывали и так далее. И вот, и вроде бы потом оно все откатилось, вроде бы все вернулось, а ощущение это осталось. То есть, я прям очень четко помню, хотя в моменте мне очень понравилось. Я сидел, читал, спортом занимался целыми днями. У меня такой приятный лайфстайл был. Но потом у меня какое-то несгладимое ощущение, как будто вот какой-то утраты произошло. И я до сих пор, прошло уже столько лет, вроде бы вот оно уже все так же, а у меня до сих пор это ощущение есть. С чем оно может быть связано? Я просто заметил, что это не только у меня, а еще у многих ребят.
4: Ну, я сразу писал все докладные записки по поводу того, что это... Потому что все очень обрадовались сначала.
3: Ковиду?
4: Ковиду, да.
3: Ну, рынки росли, все росло.
4: Ну, как-то вертолетные деньги, там куча всего. В общем, жизнь, казалось, так сказать, заиграла новыми красками. Людям показалось, что они смогут самостоятельно, значит, функционировать в отделе, подальше от этих всех ужасных работодателей и прочего, значит, от сатрапов и притеснителей. Вот. Но на самом деле есть так называемые кривые адаптации. Они, собственно говоря, составляют одну из системных факторов вот, в рамках методологии, которую я описываю. И любая адаптация финализируется кризисом адаптации, вот, если не произошло системного изменения жизни. И то, что мы возвращались из-под ковидных времен, собственно говоря, и стало для нас кризисом этим адаптации. Значит, когда мы заходили в ковид, там повысилась эффективность сотрудников на местах. Там все компании по этому поводу были в большом восторге. Когда мы выходили из ковида, мировая статистика выгорания приближалась к 50%, профессионального выгорания приближалась к 50%. При том, что норма выгорания – это 2-3%. То есть, понятно, что это невозможно. Mm-hmm. Это не профессиональное выгорание. У людей реально происходит психологический кризис, связанный вот с фундаментальным изменением там, ощущения, может быть, стабильности, надежности собственного существования. И ну, они перекладывают это на работу, потому что работа – это вроде как то, что нас мучает, то, что нас принуждает, то, что мы должны делать.
3: Ну, или, наоборот, радует, да, тут перестает в какой-то мере.
4: Ну, на самом деле, когда у человека глубинный какой-то возникает внутренний конфликт, он же не понимает этого, он не понимает природу. Да? То есть мы можем пережить экзистенциальный страх, например, связанный с тем, что мы можем умереть. Он случается, но дальше мы живем, ничего не происходит, там, и так далее. Ну, как бы, ну, вот столкнулись, и что-то там внутри хлопнуло. И после этого мы просто находим повод, о чем бы тревожиться. И точно так же возникает и с депрессивным состоянием. У вас возникает депрессивное состояние, связанное с внутренней какой-то недовольством собой. Дальше вам нужно найти, кто виной этому. Ну, и понятно, я все время говорю, не диван же вы будете обвинять в том, что у вас депрессия. Вы будете обвинять работу, потому что на диване вы уже лежите, а на работу вам надо идти, собравшиеся вместе.
3: Да, это вообще задача-то со звездочкой, потому что глобально... Ну, я так размышлял тоже много о смысле жизни, вот о том самом. И каждый раз я себе такой, вот эта вот идея, все, за нее можно до конца жизни. Проходит месяц, и я такой думаю... А смысл-то вообще, то есть какой? То есть еда есть, дом есть, в целом все есть. И вот это вот, я вот разговаривал в ту же степь как раз там, с прародителями, так сказать, своими, да, там, с бабушками, с дедушками. И вот у них вообще не возникало никогда таких вопросов. Это как раз про работу, да, что с утра встал, пошел на работу, вечером пришел, вы поели, посмотрели, легли спать, с утра на работу. И они не задавались этим вопросом. А там и мое поколение, а поколение еще младше, тем более, они задают уже вообще другие вопросы. Там мои дети вообще другие вопросы задают. И меня это слегка так настораживает и пугает, потому что если я сам не могу найти какие-то там, да, смысловые для себя ориентиры, то как бы там, как мои дети их будут искать? И когда я там пытаюсь им что-то объяснить, я такой, ты, дочка, правильный вопрос задаешь, у меня нет на него ответа. То есть вот как нам вообще подстраиваться под этот мир?
4: Это проблема выбора. Я все время говорю, это самое страшное, когда вам приходится выбирать.
3: Поддерживаю.
4: И, да, и это фундаментальная разница с предыдущими временами, потому что в предыдущих временах не было возможности выбора. Ну, то есть она была, но она все время была все равно в коридоре, как этот коридор валютный. Вот вы в нем находитесь, там, и вас подпирают с этих сторон. Сейчас отпустили. Все, криптобиржа одна большая, сплошная. Понимаете, нету никаких коридоров. И играем, чем можем. Вот, поэтому это... Ну, понимаете, это вот опять же... Это вопрос теперь... Ну, это, наверное, странно от меня слышать, но это такого уже духовного плана. То есть, потому что это только когда ты сам с собой решаешь... Это же вопрос уже как бы твоего собственного духа, ну, твоего собственного, что там у тебя есть, с тем, что у тебя есть, ты ведешь разговор по этому поводу. Вот. Ну, мне легче в этом. Я не испытываю вообще никакого ни разочарования, ни бессмысленности там, и так далее, потому что если вы хорошо понимаете, как философская мысль структурировалась, если вы хорошо понимаете, как психика работает, если вы ну, просто имеете эти знания, ну, вы не будете испытывать ни потерянности, ни растерянности.

0: с одной стороны, мы не уникальны с точки зрения вообще просто. Времена меняются, пространство смыслов меняется, а человек остается тот же самый. Мы в этом смысле не уникальны. Человечество это проходило уже не раз. Вот. А с другой стороны, насколько это вопрос и вопрос каждого к самому себе.
1: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 8 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В Дагестане Россельхознадзор выявил нарушение в оформлении мясной продукции на личном подсобном хозяйстве. Проверка была проведена с помощью системы «Меркурий», входящей в ГИС «Ветис». Согласно данным, с 24 сентября по 2 октября ветеринарный врач в Хасавюрте оформил электронные документы на более чем 1 тонну говядины, не проведя необходимую ветеринарно-санитарную экспертизу. Руководитель ЦУР Дагестана Исрафил Исрафилов опроверг слухи, которые распространяются в Телеграме, о том, что выплаты и меры соцподдержки для инвалидов 1, 2 и 3 групп якобы отменены. Он заявил, что информация о приказе по отмене выплат не соответствует реальному положению дел. Никаких официальных решений о прекращении или приостановке выплат не принималось. Сотрудники Минтуризма Дагестана провели выездную проверку в Дербенте. В ходе инспекции эксперты изучили работу 10 экскурсоводов. На 4 из них были составлены протоколы об административных нарушениях. В частности, в одном случае обнаружили отсутствие действующей аттестации. Мероприятие провели для контроля за соблюдением законодательства в сфере экскурсионной деятельности. Чат поддержки в приложении Сбера теперь доступен на более чем 90 языках, что позволяет пользователям обращаться за помощью на своем родном языке. Как пишет ТАСС, перевод осуществляется в режиме реального времени благодаря гигачату.

0: чату. Когда клиент пишет на одном из поддерживаемых языков, система автоматически переводит его сообщение на русский, после чего сотрудник может ответить. Самым популярным иностранным языком стал английский. Среди языков народов России – татарский. Владельцы iPhone 18 Pro отмечают массовое выцветание цвета на устройствах уже через неделю после приобретения. Отмечается, что сначала цвет начинает тускнеть вокруг объективов камер, затем выцветает по всей поверхности корпуса. Бывший чемпион UFC Забит Магомедшарипов сразится с грузинским борцом Гигой Чикадзе. Бой пройдет 14 ноября на турнире Real American Freestyle в Абу-Даби. Для Магомедшарипова это будет первое выступление в данной лиге. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
1: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Федеральная антимонопольная служба проанализирует соответствие тарифов на электроэнергию для населения утвержденным предельным уровнем. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Ранее напомню, что ФАС утвердила минимальные и максимальные уровни тарифов с учетом ограничения предельных индексов платы граждан. На их основе региональные тарифные органы установили конкретные значения в каждом субъекте. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана подписал указ о присуждении призовых мест по итогам оценки эффективности работы органов местного самоуправления за 2025 год. Общая сумма вознаграждения составила 25 миллионов рублей. Среди городских округов первое место заняла Махачкала, второй – Южно-Сахокумск, третье – Кизляр. В высокогорной зоне победил Лакский район в Горной, Акушинский и Казбековский. Северокавказская пригородная пассажирская компания приняла решение продлить курсирование дневных электричек Махачкала-Хасаюрт до конца этого года в связи с высоким спросом пассажиров. Об этом напоминает Минтранс Дагестана. Новая пара электричек начала курсировать, и напомню, что 16 июля изначально поезда были введены в расписание до 30 сентября. Премьер Дагестана Магомед Рамазанов рассказал о ситуации с улицей Перова в Махачкале на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС. Проект капремонта улицы Перова, благоустройство прилегающей территории, устройство инженерно-защитных сооружений для домов уже готов и получил положительное заключение госэкспертизы. В ближайшее время решат вопрос финансирования, после чего определят исполнение и начнутся работы. После укрепления домов жители смогут вернуться в квартиры, а до этого администрация Махачкалы обеспечит необходимые условия проживания, без крыши над головой никто не останется. Сотрудники УБЭП МВД по Дагестану пресекли деятельность подпольного производства нелегальных учебных пособий. Так, в ходе оперативных мероприятий в типографии, расположенной на проспекте Акушинского, была обнаружена крупная партия фальсифицированной продукции. Злоумышленник наладил незаконный выпуск рабочих тетрадей по английскому языку, права на которых принадлежат компании «Просвещение». Продукт низкого качества реализовывался через популярные маркетплейсы. Судебные приставы наложили арест на средства московской компании Say Energy, которая была организатором отмененных концертов рэпера Kanye West в Санкт-Петербурге. Информация об этом 4 октября следует из данных систем «Спартак». Сумма ограничений пока составила 115 тысяч рублей. Этот случай является первым в рамках судебных разбирательств вокруг несостоявшегося шоу музыканта в России. В 5 районах Дагестана остается закрытым движение на 6 участках дорог из-за обвалов, оползней и селевых выносов. Дорожные службы Дагестана сейчас продолжают расчистку и восстановительные работы, об этом сообщает республиканский Минтранс. В Ахтынском районе Дагестана перекрыт участок подъезда дороги Ахты-Курукал-Хнов к селу Фий. Движение закрыли из-за обвалов и селевых вносов. В Дахадаевском районе движение закрыто на 20-м километре дороги Леваши-Акушаур-Карах-Маджалис-Мамедкала. Причиной стал обвал. В Кайтакском районе из-за оползня перекрыт 11 километр дороги Маджалис-Варсит-Шланша. Еще два участка закрыты в Тляратинском районе Дагестана. Казана на первом километре дороги Ланда-Шидип. Движение ограничено из-за разрушения земляного полотна и камнепадов. Без транспортного сообщения остаются три населенных пункта. Это Бачох, Ханта-Калоп и Шидип. На 16-м километре Тлярата-Камилух проезд закрыт из-за оползненных процессов у села Саниорта. В Чародинском районе Дагестана на 27-м километре дороги Цури-Парчи после оползня уже обеспечили проезд по временной схеме. Расчистка участка до полной ширины проезжей части сейчас продолжается. Обстановка в Гунипском районе. Движение на участке Гунипская ГЭС, Мурада, дороги Гунипское шоссе, Вентляшевский перевал также восстановили по временной схеме. Дорожные службы Дагестана сейчас продолжают расчистку проезжей части до полной ширины. Ну и мужчина пострадал накануне ночью при пожаре в частном доме в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Дагестану. Информация о пожаре в доме на улице Приозерной в Махачкале поступила в час ночи. Возгорание ликвидировали на площади 30 квадратных метров. Пострадавший мужчина 1963 года рождения госпитализирован в больницу в крайне тяжелом состоянии. Ну а Минэнерго Дагестана информирует о временном отключении понижения давления газа. Ограничение будет действовать в период с 8 утра завтрашнего дня до 8 октября включительно. Как сообщили ведомстве, приостановка газоснабжения связана с вводом в эксплуатацию магистрального газопровода Моздок-Казимагомед. Но история с предполагаемым случаем чумы в Иркутской области получила новый поворот. Глава Бурятии Алексей Цыденев, который ранее писал о женщине, которая погибла якобы от чумы, 4 октября изменил публикацию и добавил слово «возможно», тогда как власти при Ангаре по-прежнему публично говорят лишь об особо опасной инфекции. Я напомню, что ранее после смерти сотрудницы Иркутского противочумного института стационар Шелеховской районной больницы закрыли на карантин, а почти 200 контактирующих людей с пациенткой отправили под медицинское наблюдение. Он отредактировал свое сообщение и вместо утверждения о женщине, погибшей якобы от чумы, написал о возможной погибшей якобы от чумы. Поэтому официального подтверждения диагноза вновь оказалось под вопросом. Я напомню, что еще 2 октября академик Российской академии наук Геннадий Онищенко говорил, что инфекция, скорее всего, вообще окажется нечумой. И канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к президенту России Владимиру Путину и заявил о готовности к мирным переговорам по Украине. С таким предложением он выступил во время визита в Киев. Канцлер Германии также заявил, что переговоры могут быть только после того, как замолчит оружие. Ранее напомню, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала незапланированный визит Мерца в Киев пиаром на краю. В Бабаюртовском районе Дагестана 5 октября с 10 утра до 16.00 ограничат электроснабжение. Об этом сообщают специалисты Дагэнерго. Они же проведут техобслуживание высоковольтного оборудования на подстанции. Я в свою очередь напомню о том, что сегодня ночью Махачкала также до 6 утра будет без электричества. Прилегающие улицы в центре города также могут быть ограничены. Более подробную информацию можно узнать в телеграм-канале Дагэнерго. Ну и Министерство по земельным и имущественным отношениям Дагестана добилось отмены судебного решения по спору о налогообложении объекта недвижимости в махачкалинском поселке Ленинкент. Спором вызвал объект стоимостью более 765 миллионов рублей. По кадастровой оценке включили его в перечень недвижимости, налог на который рассчитывается исходя из-за стоимости. Собственник оспорил решение, сначала выиграл дело. Министерство подало апелляцию. Третий апелляционный суд общей юрисдикции поддержал доводы министерства и отказал собственнику выиске. Я напомню, что решение вступило в законную силу, а объект оставался в перечне на 2022 год. Ну и стоматологическая клиника СК «Клиник» в Буйнакске устранила превышение допустимого уровня шума после проверки Роспотребнадзора, проведенной по жалобе жильцов дома номер 5 в микрорайоне «Дружба». Житель дома пожаловался на шум от компрессорного оборудования стоматологической установки. Специалисты ведомства проверили замеры уровня шума в квартире заявителя. Проверка показала, что работы компрессора клиники создавали шум для всего дома, который значительно превышал установленные гигиенические нормы. Ну и началась подготовка новой прямой линии президента России Владимира Путина. Об этом в интервью журналистам «Вестей» Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля также отметил, что благодаря нейросети удастся обработать больше обращений прямой линии. Я напомню, что в 2025 году прямая линия с Путиным длилась 4,5 часа. Президент прокомментировал более 70 тем. Большая пресс-конференция, совмещенная с прямой линией с Путиным, проходила в гостином дворе. Ну и Россия использует весь свой арсенал вооружения в случае угрозы Калининградской области со стороны других стран. Об этом журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину рассказал также Дмитрий Песков. Он отметил, что Европа должна понять, Калининградская область является неотъемлемой частью России. Ну, а Илон Маск призвал больше не называть искусственный интеллект искусственным и отныне называть его суперинтеллектом. Об этом сообщает РИА Новости. Мы, в свою очередь, Диалог ФМ напомним о том, что в конце сентября в программе «Утро» на Диалог ФМ мы рассказывали о том, что президент США Дональд Трамп объявил, что намерен поручить государственным органам использовать в документе слово «суперинтеллект» вместо «искусственный интеллект». Маск поддержал это решение, опубликовал соответствующий пост в социальной сети X. Ранее Трамп объяснил переименование тем, что, на его взгляд, искусственный интеллект не является искусственным. На совещании по текущим финансово-экономическим показателям временно исполняющий обязанности министра финансов Дагестана Зауры Имранов доложил о динамике исполнения расходов республиканского бюджета. По данным на 1 октября, исполнение расходов на закупки и капитальные вложения выросло на 41%. Прирост за неделю составил 1,5 миллиарда рублей. Общий объем исполнения по органам исполнительной власти при плане 251 миллиард рублей составило 153 миллиарда рублей. Принятые бюджетные обязательства достигли только 86%. К уточненному плану. В муниципалитетах за прошедшую неделю исполнение местных бюджетов выросло только на 3%. Зоры Мранов подчеркнул необходимость продолжить работы по ускорению кассового исполнения, особенно в отрастающих ведомствах и муниципалитетах Дагестана. В Кизляре в честь 291-летия города на различных площадках города прошли ярмарки, выставки и концерты. Об этом сообщил РИА Дагестан при службе муниципалитета. Одним из первых событий стал футбольный матч между ветеранами спорта Кизляр-Грозный, приуроченный ко дню города и столетию кизлярского футбола. Муслим Телекавов на этой неделе назначен советником председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова. Соответствующее распоряжение подписал сам глава республиканского правительства. Ранее, я напомню, что Телекавов занимал должность временно исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Дагестана. 1 октября его освободили от этой должности указом Федора Щукина. В должности вице-премьера Телекавов курировал вопрос образования, культуры, туризма, спорта и молодежной политики. Урожай винограда в Дагестане в этом году может снизиться до 280 тысяч тонн из-за обильных осадков и паводков в республике, об этом сообщает РБК. В 2025 году, я напомню, что урожай составил 302 тысячи тонн, тем самым показатель текущего года снизился почти на 8%. Ну а натуральный кофе в России подешевел примерно на 2% с начала 2026 года. Об этом сообщил эксперт группы корпоративных рейтингов Антон Тренин. По его словам, кстати, стоимость килограмма растворимого кофе к августу снизилась до 4148 рублей, зернового молотого до 2000 рублей. Кстати, я напомню, что в августе Bloomberg предупредил о надвигающемся дефиците качественного кофе. Кофейные зерна арабики будут тяжелее достать из-за того, что урожай сильно пострадал во время ливней в Бразилии. Ну и российские археологи нашли в Ленинградской области средневековый клад с серебряными изделиями X века. Об этом сообщили РИА Новости и Миноборнауки Дагестана. В состав клада входят круглые медальоны, наголовное украшение карельского типа, серебряные цепи, перстень и фибула и кожаное ожерелье. Археологи также нашли три монеты. Самой старшей из них предварительно считает арабский дирхем, датируемый 907 годом. Кроме того, среди находок оказался необычный медальон с изображением птиц, которое может быть связано со скандинавской мифологией. Исследователи отметили, что большинство предметов изготовили за пределами Древней Руси. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов представил нового временно исполняющего обязанности вице-премьера Магомеда Черкиева на еженедельном совещании по финансовому экономическому показателю. Рамазанов отметил, что Черкиев имеет большой опыт работы федеральной системы здравоохранения. До назначения он занимал должность заместителя директора по общим вопросам в научно-исследовательском институте глазных болезней имени Краснова. Премьер также поблагодарил за проделанную работу Муслима Телекалова, отметив, что тот зарекомендовал себя как грамотный, ответственный и добросовестный специалист. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов поручил проработать вопрос строительства временного моста, если восстановление Красного моста затянется на длительный срок. Я напомню, что накануне обильные дожди спровоцировали резкий подъем уровня воды в реках и вынужденный технологический водосброс с Гозатлинской ГЭС. Мощный поток воды привел к повреждению временных опор перехода Красного моста в Гергебельском районе. Строительство временного моста позволит обеспечить транспортное сообщение на период проведения основных восстановительных работ, так считает Магомед Рамазанов. Ситуация, напомню, что находится на личном контроле главы Дагестана. Новым руководителем управления федерального казначейства по Дагестану назначен Марат Агасиев, об этом сообщил глава региона Федор Щукин. Руководитель республики рассказал, что Агасиев – выпускник Дагестанского государственного университета, кандидат экономических наук. Он хорошо знаком с системой казначейства. Щукин выразил уверенность, что опыт позволит новому руководителю быстро войти в курс дела и эффективно организовать работу. Крупная майнинг-ферма, состоящая из 140 аппаратов, вновь выявлена в селе Майданское, это Унцикульский район Дагестана. Ферму в ходе рейда обнаружили сотрудники гумбетовских районных электрических сетей, а также УБЭП по Буйнакскому району. Суммарная установленная мощность обнаруженного оборудования составляет порядка 490 киловатт. Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев поступил на магистратуру в экономический университет имени Плеханова в Дубае, об этом сообщается в ВУЗе. Махачеву 34 года, он первый боец из России, который завоевал пояс чемпиона UFC в двух весовых категориях. Сейчас в его активе 29 побед при одном поражении, которое он потерпел в октябре 2015 года.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8. Диалог.ФМ. Все время по делу.
2: Ну и в российских городах-миллионниках сокращается число хозяйственных магазинов. По данным «Коммерсанта», сильнее всего их количество уменьшилось в Перми за год примерно на 14%. Снижение также зафиксировали в Краснодаре, Красноярске или в Петербурге. В Москве число таких магазинов практически не изменилось. Эксперты связывают тенденцию со снижением расходов на товары для дома и переходом покупателей в онлайн-платформу. Порядок экспертизы игр и игрушек для детских садов могут закрепить законодательно. Теперь об этом сообщил ТАСС, глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, сейчас ведомство прорабатывает этот вопрос, одновременно специалисты обновляют стандарт в федеральную программу дошкольного образования. Кроме того, к сентябрю следующего года Минпросвещение планирует подготовить для детских садов перечень средств обучения и воспитания. В него войдут в том числе игры и игрушки. Над списком работают педагоги, ученые и профильные специалисты. Ну и прямая линия с Владимиром Путиным в декабре вновь пройдет вместе с большой пресс-конференцией президента. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, подготовка к мероприятию уже началась. Формат будет таким же, как и в предыдущие годы. Президент одновременно ответит на вопросы граждан и журналистов. Ранее так в Кремле сообщали, что при обработке обращения к прямой линии будут использовать технологии искусственного интеллекта. В МВД напомнили, как получить справку о зарегистрированных квартире в доме гражданах. Такой документ может понадобиться при покупке вторичного жилья, оформлении ипотеки, дарении или приватизации, а также для некоторых льгот и субсидий. Как пишет «Комсомольская правда», заказать справку можно будет через госуслуги или территориальном подразделении МВД. Официальный срок предоставления информации – до 10 рабочих дней. В документе укажут только тех, кто зарегистрирован в помещении на день обращения. Ранее снятые с учета жильцы в справку также не попадут. Количество счетов в цифровых рублях за первый месяц массового запуска достигло 220 тысяч. Об этом ТАСС сообщил зампред Банка России Зульфия Кахруманова. По ее словам, результат заметно вырастет ожидания до конца года. В Центробанке рассчитывают примерно на 60 тысяч счетов. Массовый запуск цифрового рубля начнется 1 сентября. Сейчас крупнейшие банки и торговые компании подключат инфраструктуру для операций с новой формой денег. Цифровой рубль стал третьей формой национальной валюты наряду с наличными и обычными безналичными средствами. Все банки должны подключиться к системе к сентябрю 2028 года. Ну и средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам 8 месяцев 2026 года составила 3 миллиона 430 тысяч рублей. Это на 8,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию аналитического агентства «Автостат». Автомобиль с таким пробегом за такой же период подорожал на 4% до 1 миллиона 190 тысяч рублей. Аналитики также привели динамику цен за предыдущие годы. Средневзвешенная цена новой машины в 2022 году, я напомню, что составляла более 2 миллионов рублей. Авто с пробегом тогда продавались на уровне 890 тысяч рублей. Ну и на солнце сейчас наблюдается самый крупный за месяц всплеск активности. Это может оказать серьезное давление на нашу планету. Уже около месяца уже находится это все в глубокой депрессии, однако накануне вечером она неожиданно начала производить серию вспышек. Об этом сообщили в лаборатории «Солнечная астрономия». По словам ученых, сейчас формируются две крупные группы пятен, пока они не предоставляют угроз, но могут быть признаком давно ожидавшегося перелома в солнечной активности. Друзья, продолжаем утро. На Диалог.ФМ нехватка подходящих вакансий стала главной трудностью для россиян при поиске работы. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на результаты исследования. На эту проблему пожаловались примерно треть опрошенных. Каждый пятый назвал главным препятствием слишком низкие зарплаты, еще часть респондентов – неудобный график или условия работы. При этом большинство участников опроса находят новое место в течение 3 месяца, больше года. Подходящую работу около 6% россиян ищут. Ну и «Лада Гранта» осталась самым продаваемым автомобилем в России по итогам сентября. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные «Автостата». За месяц было продано почти 10 800 таких машин. Среди кроссоверов или внедорожников первое место занял «Тенет Т7». Его выбрали более 6 000 покупателей. Ну и, друзья, академические стипендии должны равняться минимальному размеру оплаты труда, чтобы студенты могли учиться, не отвлекаясь на подработки. Такое мнение ТАСС выразил депутат Госдумы Игорь Антропенко. Он отметил, что в этом году средний размер академической стипендии составляет чуть более 2000 рублей. У аспирантов и ординаторов более 10 тысяч рублей. Депутат подчеркнул, что взрослый человек не может прожить на эту сумму, а подработки, которые вынуждены брать студенты, влияют на успеваемость, отметил парламентарий. Добавлю я, что сейчас МРОТ составляет 27 093 рубля. В МВД напомнили родителям, какие приемы мошенники чаще всего используют при общении с вашими детьми. Одним из главных признаков угрозы – запугивание уголовной ответственности или требование никому не рассказывать о разговоре. Об этом передают РИА Новости. Аферисты могут убеждать ребенка, что речь идет о тайном следствии, запрещать обращаться к родителям или другим взрослым. Правоохранители подчеркивают, что такие попытки должны стать сигналом сразу прекратить разговор и рассказать о случившемся близким. И, друзья, продолжаем. Каждому пятому россиянину проще рассказать что-то личное нейросети, чем другому человеку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса. Еще почти треть участников исследования признали, что иногда делится с искусственным интеллектом личными подробностями. Чаще всего так делают молодые люди. В основном россияне используют нейросети, чтобы выговориться, разобраться в своих мыслях или получить совет по отношениям, семье или другим жизненным вопросам. В общественной палате продолжили учитывать часы для чатов с родителями в рабочем времени учителей. Телефонные звонки и онлайн-совещания не должны приводиться за счет личного времени, уверен заместитель секретариата общественной палаты Владислав Гриб. Он подчеркнул, что час-полтора в рабочем времени учителя должны отводить на чаты и общение с родителями. Тогда личное время учителей по вечерам не будет тратиться на эти цели. Об этом передает ТАСС. Страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца в 2027 году повысятся дважды, 1 февраля и 1 апреля. Об этом сообщил ТАСС депутат Госдумы Алексей Гавырин. Кстати, по его словам, в феврале пенсии увеличатся у всех пенсионеров. Размер выплаты будет пересчитан с учетом роста потребительских цен за 2026 год. Также вырастет стоимость пенсионного балла и фиксированная выплата. С 1 апреля стоимость пенсионного балла дополнительно повысится с учетом доходов социального фонда и экономических составляющих. При этом фиксированная выплата будет на февральском уровне. Работающим пенсионерам 1 августа также проведут перерасчет выплат с учетом страховых взносов, которые поступили за них в текущем году. Таким образом, страховая пенсия в течение 2027 года может увеличиться в 3 раза. Россияне стали меньше пользоваться мобильным интернетом. Давайте догадаемся, почему. Во втором квартале объем трафика сократился на 6% до 12 миллиардов гигабайт. Такие подсчеты сделали ведомством на основе данных Минцифры. Снижение фиксируется во второй квартал подряд. По мнению экспертов, одна из причин снижения мобильного трафика – ограничение мобильного интернета и использование якобы белых списков. В таких условиях пользователи активнее переходят на Wi-Fi. Объем фиксированного интернет-трафика вырос сразу на 55% до 58 миллиардов гигабайт. Количество исходящих соединений мобильных абонентов также увеличилось на 27%. Стоимость запчастей в справочниках, используемых для расчета выплат по ОСАГО, все сильнее отстает от реальных рыночных цен. Из-за этого станции технического обслуживания могут отказаться ремонтировать автомобили по направлениям страховщиков. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на страховые компании. Там отмечают, что в предыдущих годах цены в справочнике единой методики расчета выросли примерно на 16%.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Так как армяне очень гостеприимные люди, вы можете ожидать, что во время вашего делового визита в страну вас могут пригласить в гости. Не стоит отказываться от приглашения, так как своим отказом вы можете нанести личную обиду. Во время застолья с армянами стоит ожидать большого количества тостов. В Армении большая часть населения, особенно старшего поколения, хорошо знает русский язык. Поэтому особых проблем в общении нет. Молодежь также неплохо владеет английским и французским языками. В армянской культуре принято дарить и получать подарки. Для делового подарка лучше всего подойдут офисные принадлежности с логотипом вашей компании. Желательно, чтобы подарок был в упаковке. Если же вам вручили подарок, не стоит открывать его в присутствии других людей. Армяне придерживаются традиционного европейского делового стиля в одежде. Для мужчин это темный костюм и галстук. Для женщин – высококачественный деловой костюм с юбкой по колено в темных цветах. Женщины в Армении уделяют большое внимание своему внешнему виду. Для деловых встреч редко используется повседневная одежда.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

Ну и, друзья, в Москве для заказа 100 беспилотных такси теперь доступны. Они об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Цифровые решения». Кстати, по его словам, по всей стране также работает больше 1000 роботов-доставщиков. Беспилотные технологии, я напомню, что внедряют в перевозках и на складах. Полностью автономный режим для грузовых машин планируют запустить в нашей стране в 2028 году. Сейчас я напомню, что за движением беспилотных машин следят операторы-логисты. Они дистанционно могут управлять грузовиками, используя видеокамеры. Ну и предстоящие осенние каникулы российских школьников продлятся 12 дней. Как сообщили в Минпросвещении, это будет самый продолжительный отдых за последние 10 лет. В прошлом учебном году осенью ребята отдыхали 11 дней с 25 октября по 2 ноября, а также в праздничные дни 3 и 4 ноября. В предыдущие 9 лет продолжительность осенних каникул составляет 9 или 10 дней. Рост цен на жизненно важные лекарства с начала года оказался ниже уровня инфляции. Об этом ТАСС сообщил замглавы Минздрава Сергей Глаголев. При этом Федеральная антимонопольная служба намерена отдельно проверить стоимость 13 популярных препаратов. Речь идет о лекарствах, цены на которые государство напрямую не регулирует. Ранее напомню, что ФАС подчеркивали, что такие средства должны оставаться доступными для покупателей. Ну и, друзья, автомобили Mercedes-Benz больше других находятся на станции техобслуживания в среднем 6 дней. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на исследование. Аналитики, кстати, изучили данные о ремонте и обслуживании коммерческого транспорта за год. У «Шкода» «Октавия» средний срок составляет 5 дней. По числу ремонтов продолжительность больше суток лидирует Volkswagen. Следом идет наша «Лада». Эксперты поясняют, работы могут затягиваться из-за поиска и доставки деталей, дополнительной диагностики или согласования. Но Минцифрам необходимо проработать дополнительные условия для входа на госуслуги и восстановления доступа к порталу. Такое поручение дал Михаил Мишустин. Премьер отметил, что сервисом пользуются более 120 миллионов человек, а их данные невозможно защитить надежно. При этом злоумышленники все активнее применяют искусственный интеллект для кибератак. Ранее Минцифра представила для общественного обсуждения третий пакет мер против мошенников. Среди предложений создать в системе антифрод базу тех, кто передавал преступникам свои абонентские номера и учетные данные. Россия намерена выращивать производство собственных аккумуляторных батарей. Об этом Владимир Путин заявил на открытии в Москве первого комплекса по производству электробатарей. По словам президента, к 2030 году отечественные предприятия смогут обеспечить большую часть внутреннего спроса. Путин также заявил о необходимости единых требований к качеству и безопасности таких систем для дальнейшего повышения локализации производства. Ну и, друзья, в Кремле положительно оценили готовность США помочь России на фоне эпидемиологической ситуации в Иркутской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее в регионе, я напомню, что умерла сотрудница противочумного института. Средства массовой информации сообщали о возможном заражении легочной чумой. Однако Роспотребнадзор наш заявил, что женщине диагностировали пневмонию, неустановленная этиология. По ее смерти, кстати, под медицинское наблюдение взяли контактирующих с ней 200 человек. При найме работодатели все чаще оценивают, умеет ли кандидат применять искусственный интеллект для решения рабочих задач. Об этом nevs.ru рассказал доцент финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. Кстати, по его словам, теоретических знаний недостаточно. Важно умение анализировать и обрабатывать данные с помощью нейросетей, составлять запросы к искусственному интеллекту и проверять полученную информацию. Еще один востребованный навык – быстрое создание базовых моделей и предварительно результатов с помощью нейросетей, чтобы ускорить рабочие процессы. Аналитики отмечают увеличение спроса на премиальные автомобили с пробегом. Как пишет газета «За рулем», за январь-август он вырос более чем на 15,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средняя стоимость таких машин составляет около 6 миллионов рублей. Также покупатели стали чаще рассматривать покупку люксовых машин. В этом сегменте рост составил 6,5% за год, а стоимость превысила 30 миллионов рублей. Кстати, по данным того же исследования, наиболее активно пользователи рассматривали автомобили бренда до Porsche, а среди премиальных является Rolls-Royce Culian. Правительство приступило к подготовке стратегии развития автономных систем и цифровых платформ. Об этом заявил Михаил Мишустин. По словам премьера, такие платформы все активнее используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте и логистике. При этом сбой облачного сервиса или программного компонента не должен приводить к массовым нарушениям производства, а также жизненно важных услуг. Стратегии готовят по поручению президента к работе правительства, рассчитывает привлечь бизнес и экспертов.
Ну и отдельным российским производителям могут разрешить экспорт дизельного топлива в октябре, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Частичное снятие запрета рассматривают, чтобы избежать затоваривания некоторых нефтеперерабатывающих заводов. Какие компании могут получить послабление, пока неизвестно. Я напомню, что в июле запрет распространили на всех производителей топлива, а затем дважды его продлевали. На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак заявил, что недостатка дизеля на внутреннем рынке, кстати, вообще нет. Россиянам рассказали, как сократить расходы на электроэнергию. Часть бытовой техники выгоднее использовать часы действия ночного тарифа. Об этом порталу nefs.ru рассказал эксперт в сфере управления жильем Александр Христенко. Кстати, по словам эксперта, по многотарифным счетчикам электричество ночью может обходиться заметно дешевле, чем днем. Поэтому на это время можно переносить работу с стиральной или посудомоечной машины, бройлера или теплого пола. При этом размер экономии зависит от тарифов, которые действуют в конкретном регионе. Руководство НАТО заверило Россию, что не готовит нападение на нашу страну. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости. Он добавил, что Владимир Путин четко дал понять, каким будет ответ при нападении на Калининградскую область или другой регион нашей страны. До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что военное командование НАТО подготовило новый план обороны на восточном фланге с применением беспилотников и искусственного интеллекта. Проект называется «Теория победы». Его представят главкому Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе Алексису Григоренчуксу. Еще, кстати, это произойдет 12 октября. Ну и, друзья, лауреатом Нобелевской премии по физике за 2026 год стал бельгиец Фрэнсис Хальцен. Награду присудили за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие нейтрино-высоких энергий астрофизического происхождения. Нобелевские премии, я напомню, что учредили по завещанию шведского изобретателя, предпринимателя Альфреда Нобеля. Они присуждаются в 5 областях, это физики, химии, физиологии или медицине, литературе, за укрепление мира также предусматриваются, на которую Дональд Трамп, кстати, покушается. Отдельную премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля учредил Банк Швеции в 1968 году. Впервые ее вручили, кстати, в 1969.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Врачи подтвердили, что рацион действительно может влиять на скорость метаболизма. По словам диетолога Кэтрин Джервасио, если обмен веществ работает против человека, замедляется, то и растет лишний вес. Также появляются усталость и проблемы с пищеварением. Как передает ИТНТ, еда высокой степени обработки повышает уровень сахара в крови, вызывает ощущение вялости и плохо влияет на обмен веществ. В этом смысле стоит быть аккуратнее с сухими завтраками и батончиками мюсли. Кроме того, есть у специалистов опасения, связанные с искусственными подсластителями. Так, аспартам и сукралоза в большом количестве могут влиять на кишечные бактерии, замедляя обмен веществ. В список продуктов, которые могут мешать разгону метаболизма, попали рафинированные углеводы и некоторые растительные масла, такие как соевое, кукурузное и рапсовое. Сами по себе продукты с высоким содержанием быстрых углеводов не замедляют метаболизм, если есть их в умеренном количестве и находить удачные сочетания пищи, указали врачи. Забраковали специалисты и жареное. Такая еда разве что приводит к ускоренному накоплению жира, отметили они. Медики добавили, что недостаток клетчатки – одна из самых распространенных проблем в питании. Именно пищевые волокна помогают поддерживать нормальное пищеварение, держать сахар в норме и улучшить метаболизм.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
3: Многие не знают, как принимать сложные решения. Порой мы стоим на жизненном перепутье, и выбор направления нам не очевиден. Представьте, что советуете другу. Непростые решения отражаются на ваших эмоциях, что затуманивает разум, и суть вопроса ускользает. Но если вы абстрагируетесь от проблемы и представите, что она вовсе не ваша, а скажем вашего друга, то найти верный ответ станет намного проще. Временно ограничьте входящую информацию. Иногда кажется, что чем больше информации у тебя есть, тем объективнее будет решение. Но на самом деле значение имеет только непоколебимость ума и упорядоченность уже имеющейся информации. Чтобы эффективно решить сложную задачу или проблему, необходимо на время отделить себя от мира и очистить свой разум от лишней информации. Спорьте с собой и ставьте под сомнение свои выводы. Стратегия очень проста. Ставьте под сомнение фундаментальные установки. Например, у вас стоит сложный выбор между тремя автомобилями. Выйдите из этих узких рамок и задайте себе концептуально новый вопрос. Действительно ли мне нужен автомобиль? И когда очевидный ответ в виде «ну конечно» поступит, начинайте ставить это под сомнение. Приводите доводы и аргументы. Очень часто решение лежит за границами нашего взгляда. Вот хороший способ из трех шагов. Первое. Выпишите все установки относительно желательного исхода. Второе. Переверните их наоборот, в полное противоречие. Третье. Задумайтесь, как можно достичь успеха в этих перевернутых условиях. Правило трех десяток. Перед конечным принятием решения задайте себе три вопроса и над каждым думайте в течение 10 минут. Первый вопрос. Что вы чувствуете, когда думаете об этом решении через 10 дней? Второй вопрос. Каковы ваши ощущения об этом решении через 10 месяцев? И, наконец, третий вопрос. Что вы ощущаете в отношении этого решения через 10 лет? Это не ритуал и не формальность. Это самая главная часть принятия решения. Это согласование выбора с душой. Если душа отзывается согласием и мурлычет при визуализации этих трех вопросов, то смело принимайте решение. Если же даже слегка вы ощущаете дискомфорт, повторите предыдущие шаги. Поверьте, ощущение – это то, на что стоит полагаться. Все мы сталкиваемся с временами глобальных перемен. При решении сложных вопросов важно иметь чистый разум, уметь обосновать решение умом и согласовать сознание с душой. Только тогда вас ждет поистине удачный результат. Чести и удачи!
2: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Просто потому, что судьба любит смелых, судьба любит дерзких, и иногда нужно нарушать правила, если хочешь добиться успеха, причем в любой стезе. И поэтому действительно, когда мы смотрим на школьные оценки, тройка – это не всегда оценка знаний, это иногда оценка строптивости. И вот эти строптивые ребята действительно потом часто оказываются успешными, просто потому что смелые. Не потому что они там, не знаю, прыгают с 20-этажки без парашюта, а потому что не боятся попробовать, дерзят системе, дерзят начальнику, дерзят обстоятельствам. Вот эти черты характера, кого-то они сделают наркоманом под мостом, а кого-то выведут в топ.
1: Мысли вслух.

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Казбековский районный суд признал право муниципальной собственности на бесхозяйный исторический объект – каменный мост в селе Алмак. Построенный в 1934 году, он признан памятником культурного наследия. Поскольку законный владелец не был установлен, в феврале прошлого года мост был признан бесхозяйным и через год передан на баланс района. Решение обусловлено его важной ролью для транспортной доступности села. За первый год работы дагестано-узбекское предприятие по производству датчиков DL-KIP подписало контракты на сумму более 3 миллионов долларов. Завод выпускает датчики для промышленности, горной добычи, нефтегаза и сельского хозяйства. Производственный процесс осуществляется в Узбекистане в две смены. В портфеле предприятия более 200 разработок, включая беспроводные датчики. Также планируется строительство нового корпуса. Ограничения на экспорт дизельного топлива из России могут ослабить для некоторых НПЗ. Правительство продлило запрет до 31 октября. Однако вице-премьер Александр Новак отметил, что рынок уже сбалансирован, и дальнейшее накопление вредит выпуску другой продукции. Экспорт золота из России в Гонконг увеличился почти в 3 раза. С начала года Россия отправила в китайский регион около 140 тонн драгметалла, что в денежном выражении составляет примерно 20 миллиардов долларов. Компания Paramount официально приобрела Warner Brothers, создав одну из крупнейших медиакорпораций в истории Голливуда. Стоимость сделки составила около 111 миллиардов долларов. Новая объединенная компания получила название Skydance. Теперь под ее управлением находятся все фильмы, сериалы и обширные библиотеки Paramount и Warner Brothers, включая такие культовые франшизы, как «Гарри Поттер», «Бэтмен», «Супермен», а также «Властелин колец», «Безумный Макс» и «Матрица». В России наблюдается значительный рост продаж романа Альбера Камю «Чума». После сообщения о вспышке чумы в Иркутской области интерес к книге резко возрос, увеличившись на 86%, сообщили представители сети «Читай город». На этом все.

0: студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog.fm.
1: Вы слушаете Dialog.fm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Дагестане на прошлой неделе с 28 сентября по 4 октября включительно. Об этом сообщает нам Госавтоинспекция Республики. Кроме того, 36 человек, среди которых 4 детей, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Также мы напомним, что за минувшую неделю в Дагестане зарегистрировано 24 ДТП. Ну и к другим новостям. Классификационная коллегия судей Дагестана рекомендовала 9 кандидатов на вакантные судейские должности на заседании еще 2 октября. Трое кандидатов рекомендованы на должности судей Верховного суда Дагестана, двое районных и городских судов, еще двое мировых судей. Кроме того, коллегия порекомендовала по одному кандидату на должности судьи районного суда. Ну и все вопросы, которые касаются вспышки чумы в Иркутской области, входят в компетенцию Роспотребнадзора. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее, напомню, что в Иркутской области заподозрили случаи заболевания особо опасной инфекции. На тот момент специалисты высказали подозрение о чуме, которой заразился один из жителей региона. Тревогу, я напомню, что подняли также после смерти сотрудницы противочумного института. В Шелеховской районной больнице ввели карантин почти 200 человек, контактировавших с пациенткой. Сейчас отправили под наблюдение. Ну и единовременная выплата при рождении ребенка в России с 1 февраля 2027 года превысит 30 тысяч рублей. Сейчас я напомню, что пособие составляет 28 450 рублей. Об этом сообщила старший научный сотрудник лаборатории исследования уровня жизни и социальной защиты Елена Цацура. Сейчас размер пособия составляет именно эта сумма. Таким образом, выплата вырастет примерно на 2000 рублей. Также я напомню, что максимальная сумма пособия по беременности родом в России в 2027 году превысит 1 миллион. Рублей. Инфраструктура НАТО в Афганистане и соседних странах неприемлема. С таким заявлением выступил министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров. Лавров также отметил, что Россия будет и далее осуществлять регулярные гуманитарные поставки в Афганистан. По его словам, очередная партия этих поставок в ближайшие 2 месяца должна поступить в Кабул. Ну и модель, бывшая жена рэпера Джигана Оксана Самойлова, рассказала в соцсетях, что находится на грани эмоционального срыва. Об этом передает nevs.ru. Причиной стали проблемы с аккаунтом и телефоном после утечки ее номера. Кстати, по словам Самойловой, неизвестные начали массово пытаться получить доступ к ее соцсетям. Мы также напомним о том, что в начале июля в доме Джигана случился инцидент со стрельбой. По утверждениям СМИ, рэпер стрелял в своих сотрудников, около 10 часов держал их в заложниках. В это время были дома и дети. Один из охранников получил ранение. Спустя время Джигана обезвредили его друзья и сотрудники охраны поселка. В итоге его направили на лечение в Израиль. В Унсукульском районе Дагестана с улучшением погодных условий и началом спада уровня воды в реке подрядная организация возобновила работы по восстановлению Красного моста. Как сообщили нам в Минтрансе Республики, уже начато восстановление насыпной площадки и подъездной дороги к ней. По поручению временно исполняющего обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Джамбулата Гаджиева будет публиковаться ежедневный отчет о проделанной работе. Но в Махачкале с сегодняшнего утра и в течение нескольких дней могут наблюдаться перебои горячего водоснабжения в связи с работами по вводу в эксплуатации газопровода Моздок-Казимагомед. Об этом сообщает единый оператор Дагестана. Итак, с сегодняшнего утра до 16.00 8 октября в городе будет отключено газоснабжение в одних частях города полностью, а в других с падением давления. Ограничение подачи может повлиять на работу объектов теплоснабжения и производительность котельных, что приведет к снижению температуры горячей воды у потребителей. С начала этого года в Дагестане зарегистрировано 1780 пожаров, из них 469 – это возгорание сухой травы. Все очаги ликвидированы в день обнаружения, об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Дагестану. За сжигание сухой травы инспекторы пожарного надзора составили 222 административных дел в отношении должностных и физических лиц. Я напомню, что общая сумма наложенных штрафов превысила более 1 миллиона рублей. В МЧС напомнили о штрафах в условиях особо противопожарного режима. Для обычных граждан достигает до 20 тысяч рублей, для должностных лиц до 60 тысяч рублей. Ну и фестиваль каспийской рыбы стартовал в Махачкале. Гости теперь смогут попробовать продукцию местных предприятий, свежую, соленую, копчено-вяленую и деликатесы. Работают также дегустации, мастер-классы от шеф-поваров и полевая кухня подворьев района. Ну а представление о безграмотности российской молодежи не соответствует действительности, об этом заявил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, председатель филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов. Об этом сообщает РИА Новости. Кстати, мнение Пахомова о том, что предыдущие поколения говорили на более красивом и правильном русском языке, ошибочное. А в текущем году последний сокращенный рабочий день выпадает на 3 ноября. Он будет короче обычного на 1 час в связи с отмечанием Дня народного единства. Он будет короче обычного дня на 1 час в связи с отмечанием Дня народного единства. Об этом объяснила доцент кафедры предпринимательского трудового корпоративного права президентской академии Марина Кутарова. Кстати, по словам эксперта, все работники могут воспользоваться правом на сокращение рабочего дня. При этом уровень заработной платы останется неизменным.
1: В сентябре спрос россиян на поездки в Минск приблизился к ажиотажному. Об этом сообщали аналитики сервиса «Суточно.ру». В город, который вошел в топ-5 направлений осени вместе с Санкт-Петербургом, Москвой, Сочи и Казанью, путешественники едут за шопингом, международными картами, качественными продуктами, здравницами и отдыхом без блокировок соцсетей. По железной дороге между Россией и Белоруссией курсируют 25 пар поездов, которые ежегодно перевозят более 3 миллионов пассажиров. Самая быстрая – «Ласточка», которая преодолевает расстояние в 700 километров за 7 часов. После строительства ВСМ время в пути составит 3 часа. И это полностью изменит рынок туристических услуг, уверен вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
2: Туристам удобнее добираться. Если время в пути составляет 2-3 часа, они могут совершать однодневные поездки. У нас есть внутрироссийские такие удачные эксперименты, когда РЖД запускает «Ласточки» в те или иные туристические известные города. Мы видим, что турпоток в первый же год увеличивается на 30-50%. Здесь мы можем ожидать просто прибытия и в сам Минск, и в Белоруссию в целом. Вот это развитие высокоскоростных магистралей, а сейчас мы видим там 6-7 проектов, часть из них только внутрироссийские, сейчас появилась межгосударственная, да, это будущее туризма.
1: За 7 месяцев 2026 года взаимный оборот туристических услуг между Россией и Белоруссией увеличился более чем на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным посольства Белоруссии в Москве, въездной турпоток россиян по результатам 2025 года составил почти 7 миллионов человек. Российский Минтранс прогнозирует пассажиропоток будущей высокоскоростной магистрали всего на 1 миллион меньше. Однако даже этого вряд ли будет достаточно для экономического обоснования проекта, считает директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин.
3: Для того, чтобы это была экономика, а не политика, там требуются довольно серьезные объемы перевозок. То есть высокий уровень транспорта спроса. В год нужно возить хотя бы 15, 18, 20 миллионов пассажиров. Нет такого потока на них. ВСМ – это самый прогрессивный современный тренд в железных дорогах. Действительно, это очень интересная штука. Найдутся ли на это деньги? Проект вот всегда очень дорогой. На эту тему каких-то дешевых решений просто не существует в природе. Рельсы сохранятся в ближайшие полвека на расстоянии до 1000 километров, до 1500. Только в формате high-speed rail. ВСМ, то что по-русски.
1: Перспективная сеть ВСМ включает в себя 5 маршрутов: Москва-Нижний Новгород-Казань-Екатеринбург, Москва-Ростов-на-Дону-Адлер, Москва-Минск, Москва-Рязань и Москва-Санкт-Петербург. Строительство идет только по одной ветке, отмечает председатель Союза пассажиров Кирилл Янков.
4: Сейчас идет строительство только одной магистрали Москва-Петербург. Теоретически в планах есть далекое будущее и высокоскоростная магистраль на запад до Минска, причем в лучшие времена, до ковида, в мирные времена, эта высокоскоростная магистраль должна была идти и дальше до Европы. Но я думаю, что об этих планах пока преждевременно говорить. Сначала нужно одну высокоскоростную магистраль построить. И думаю, что среди оставшихся магистраль на запад не будет первоочередной.
1: Срок реализации межгосударственного проекта и его бюджет не раскрываются. Финансово-экономическую модель обещают представить до 2029 года.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Минцифры планируют ежегодно выделять до 10 миллиардов рублей на развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщают три источника «Коммерсанта», осведомленных о ходе обсуждения. Из этой суммы 8 миллиардов будут направлены на разработку проектов, оставшиеся 2 миллиарда – на обеспечение вычислительных мощностей. В пресс-службе ведомства пояснили, что дополнительные меры поддержки разработки и внедрения российских ИИ-решений, включая компенсацию части затрат на вычислительные ресурсы, рассматриваются в рамках рабочей группы, созданной при подкомиссии по вопросам развития технологий искусственного интеллекта в правительстве России. Поддержка будет включать предоставление льготных кредитов для разработки и масштабирования ИИ-решений, а также выделение грантов на пилотное тестирование новых проектов. Оператором отбора грантов может стать Российский фонд развития информационных технологий. При этом размер гранта будет покрывать до 80% стоимости проекта. В бизнес-сообществе инициативу поддерживают, но подчеркивают необходимость разработки четких критериев отбора и требований к участникам.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Реклама на Диалог.ФМ.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки «Кикуни» из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. «Кикуни» и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Федеральная антимонопольная служба проанализирует соответствие тарифов на электроэнергию для населения утвержденным предельным уровнем. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Ранее напомню, что ФАС утвердила минимальные и максимальные уровни тарифов с учетом ограничения предельных индексов платы граждан. На их основе региональные тарифные органы установили конкретные значения в каждом субъекте. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана подписал указ о присуждении призовых мест по итогам оценки эффективности работы органов местного самоуправления за 2025 год. Общая сумма вознаграждения составила 25 миллионов рублей. Среди городских округов первое место заняла Махачкала, второй – Южно-Сахокумск, третий – Кизляр. В высокогорной зоне победил Лакский район в Горной, Акушинский и Казбековский. Северокавказская пригородная пассажирская компания приняла решение продлить курсирование дневных электричек Махачкала-Хасаюрт до конца этого года в связи с высоким спросом пассажиров. Об этом напоминает Минтранс Дагестана. Новая пара электричек начала курсировать, и напомню, что 16 июля изначально поезда были введены в расписание до 30 сентября. Премьер Дагестана Магомед Рамазанов рассказал о ситуации с улицей Перова в Махачкале на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС. Проект капремонта улицы Перова, благоустройство прилегающей территории, устройство инженерно-защитных сооружений для домов уже готов и получил положительное заключение госэкспертизы. В ближайшее время решат вопрос финансирования, после чего определят исполнение и начнутся работы. После укрепления домов жители смогут вернуться в квартиры, до этого администрация Махачкалы обеспечит необходимые условия проживания, без крыши над головой никто не останется. Сотрудники УБЭП МВД по Дагестану пресекли деятельность подпольного производства нелегальных учебных пособий. Так, в ходе оперативных мероприятий в типографии, расположенной на проспекте Акушинского, была обнаружена крупная партия фальсифицированной продукции. Злоумышленник наладил незаконный выпуск рабочих тетрадей по английскому языку, права на которых принадлежат компании «Просвещение». Продукт низкого качества реализовывался через популярные маркетплейсы. Несудебные приставы наложили арест на средства московской компании Say Energy, которая была организатором отмененных концертов рэпера Kanye West в Санкт-Петербурге. Информация об этом 4 октября следует из данных систем «Спартак». Сумма ограничений пока составила 115 тысяч рублей. Этот случай является первым в рамках судебных разбирательств вокруг несостоявшегося шоу музыканта в России. В 5 районах Дагестана остается закрытым движение на 6 участках дорог из-за обвалов, оползней и селевых выносов. Дорожные службы Дагестана сейчас продолжают расчистку и восстановительные работы, об этом сообщает республиканский Минтранс. В Ахтынском районе Дагестана перекрыт участок подъезда дороги Ахты-Курукал-Хнов к селу Фием. Движение закрыли из-за обвалов и селевых вносов. В Дахадаевском районе движение закрыто на 20-м километре дороги Леваши-Акушаур-Карах-Маджалис-Мамедкала. Причиной стал обвал. В Кайтакском районе из-за оползня перекрыт 11-й километр дороги Маджалис-Варсит-Шланшан. Еще два участка закрыты в Тляратинском районе Дагестана на первом километре дороги Ланда-Шидип. Движение ограничено из-за разрушения земляного полотна и камнепадов. Без транспортного сообщения остаются три населенных пункта. Это Бачох, Ханта-Калоп и Шидип. На 16-м километре Тлярата-Камилух проезд закрыт из-за оползненных процессов у села Саниорта. В Чародинском районе Дагестана на 27-м километре дороги Цури-Парчи после оползня уже обеспечили проезд по временной схеме. Расчистка участка до полной ширины проезжей части сейчас продолжается. Обстановка в Гунипском районе. Движение на участке Гунипская ГЭС, Мурада, дороги Гунипское шоссе, Вентляшевский перевал также восстановили по временной схеме. Дорожные службы Дагестана сейчас продолжают расчистку проезжей части до полной ширины. Ну и мужчина пострадал накануне ночью при пожаре в частном доме в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Дагестану. Информация о пожаре в доме на улице Приозерной в Махачкале поступила в час ночи. Возгорание ликвидировали на площади 30 квадратных метров. Пострадавший мужчина 1963 года рождения госпитализирован в больницу в крайне тяжелом состоянии. Ну а Минэнерго Дагестана информирует о временном отключении понижения давления газа. Ограничение будет действовать в период с 8 утра завтрашнего дня до 8 октября включительно. Как сообщили ведомстве, приостановка газоснабжения связана с вводом в эксплуатацию магистрального газопровода Моздок-Казимагомед. Но история с предполагаемым случаем чумы в Иркутской области получила новый поворот. Глава Бурятии Алексей Цыденев, который ранее писал о женщине, которая погибла якобы от чумы, 4 октября изменил публикацию и добавил слово «возможно», тогда как власти при Ангаре по-прежнему публично говорят лишь об особо опасной инфекции. Я напомню, что ранее после смерти сотрудницы Иркутского противочумного института стационар Шелеховской районной больницы закрыли на карантин, а почти 200 контактирующих людей с пациенткой отправили по под медицинское наблюдение. Он отредактировал свое сообщение, вместо утверждения о женщине, погибшей якобы от чумы, написал о возможной погибшей якобы от чумы. Поэтому официального подтверждения диагноза вновь оказалось под вопросом. Я напомню, что еще 2 октября академик Российской академии наук Геннадий Онищенко говорил, что инфекция, скорее всего, вообще окажется не чумой. И канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к президенту России Владимиру Путину и заявил о готовности к мирным переговорам по Украине. С таким предложением он выступил во время визита в Киев. Канцлер Германии также заявил, что переговоры могут быть только после того, как замолчит оружие. Ранее напомню, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала незапланированный визит Мерца в Киев пиаром на крови. Дагестанский фонд капитального ремонта представил цифры по задолженности жителей Махачкалы по обязательным взносам. Совокупный долг горожан за капремонт в Махачкале общего имущества многоквартирных домов к настоящему моменту составил 2 миллиарда рублей. При этом за последние 9 месяцев 2026 года собираемость платежей в столице не превысила 71%, из начисленных 500 миллионов рублей собственники оплатили только 352 миллиона. В фонде подчеркивают, что низкая платежная дисциплина на махачкалинцев остается главным препятствием для расширения программы модернизации жилья.
1: Кристу Пайк приговорили к высшей мере наказания еще в 96-м. 18 лет на почве ревности вместе со своим парнем она пытала и убила 19-летнюю Колин Слэмер. Из-за особой жестокости преступление тогда вызвало широкий резонанс. Защита Пайк все же пыталась добиться смягчения приговора. Адвокаты ссылались на тяжелые психические расстройства подзащитные и факты насилия над ней в детстве. Но Верховный суд штата настоял на казни, причем примерно за час до назначенного срока. В камере для казни Пайк ввели пентобарбитал, чтобы вызвать глубокий сон и быструю смерть. Но дальше произошла странная сцена, рассказали присутствовавшие на процедуре журналисты.
2: Они провели 2 раунда, но в конце она еще дышала. В какой-то момент она подняла голову и огляделась. Сказала, что у нее горит и болит какое-то место. И спросила, нормально ли это. Но все это было ненормально.
3: Когда шторы закрыли в последний раз, это было примерно 8:05. Мы постоянно ее слышали. Сначала она храпела, потом запищала и снова захрапела. Спустя 50 минут микрофон отключили, но даже тогда мы все еще слышали ее храп.
1: Как отмечают СМИ, по слухам, у заключенной была уникальная физиология, устойчивая к препарату. Но, по словам врачей, вероятнее всего, обе инъекции просто были сделаны неправильно, и препарат попал не в вену, а в мягкие ткани. На это, по их словам, указывают и жалобы Пайк на жжение в руке. Впрочем, официальных заявлений пока нет. Это уже 2 неуспешная попытка казни в Теннесси в этом году и 8 за всю историю, указал врач-анестезиолог Джон Зивард в эфире Radio Times.
4: Давайте проясним. Установка катетера для казни – это не пустяковое дело. Для этого нужны подготовка и опыт. Неизвестно, кого именно из профессионалов выбрали для этой процедуры. По протоколу все это держится в секрете. Ранее в Теннесси был случай, когда заключенного Тони Карутерса пытались казнить с помощью смертельной инъекции. Но подходящие вены для установки катетера на руке найти не удалось. Поэтому препарат попытались ввести через вену на шее. Это очень сложная процедура. Врач не справился. А позже выяснилось, что медик много лет не практиковал такую процедуру. Неудача была вполне объяснима.
1: Правозащитники уже назвали инцидент одной из худших сорванных казней в современной истории США. Сейчас Пайк находится в больнице, ее состояние неизвестно. Но после инъекции еще никто не выживал, указывают эксперты. Ее адвокаты добиваются срочного прекращения исполнения приговора в Верховном суде штата. Но едва ли инцидент сможет изменить решение инстанции, отмечает американист Ян Веселов.
5: Теоретически губернатор штата может заменить смертный приговор на пожизненное заключение, либо какой-то другой тюремный срок. Но губернатор Билл Ли сказал, что не собирается никак вмешиваться в это дело. Соответственно, смертный приговор останется в силе. Также ее юристы пытаются потребовать, чтобы ей хотя бы заменили способ казни на расстрел, хотя не очень часто применяют подобные меры. Возможно, будет еще какая-то попытка спорить в суде. Юристы пытались оспорить проведение казни, апелляция с ними согласилась и отложила, но Верховный суд потребовал властей штата вмешался и отменил это решение.
1: Криста Пайк – первая женщина за 200 с лишним лет в штате Теннесси, в отношении которой пытались исполнить высшую меру наказания, и 30-й человек, казненный за этот год. При Трампе такие приговоры стали исполняться гораздо чаще, указывают эксперты. Сейчас смертная казнь практикуется почти в половине штатов и в основном республиканских.
6: Точка зрения Дмитрия Гризе.
7: Владимир Путин, выступая на главной сессии клуба «Валдай», фактически отклонил инициативы, которые в последнее время были на слуху. Среди таковых взаимное частичное прекращение ударов Украины и России, в частности по судам в Черном море, энергообъектам. То, что принято называть энергетическим перемирием и новой зерновой сделкой. Эти предложения он назвал нелепыми. Россия не против мирного решения и всячески его поддерживает, а также полностью отвергает обвинения в торпедировании этого процесса. Тем не менее, главное условие, по сути, остается неизменным. Нужно исходить из реалий на земле. Кроме того, президент прокомментировал другой важный вопрос – возобновление поставок российского дизеля на мировые рынки, дабы стабилизировать цены. Общий смысл такой – этого вида топлива у нас достаточно. Однако экспорту за рубеж мешают санкции. Видимо, в случае их снятия вопрос можно обсуждать. Пока же мораторий продлен на месяц. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что США готовы восстанавливать экономические связи с Россией, но только после завершения украинского конфликта. Тогда как Москва предлагает Вашингтону, цитирую, «работать в собственной выгоде прямо сейчас». Конец цитаты. Иными словами, перспективы дальнейших переговоров как по Украине, так и по снятию двусторонних раздражителей выглядит туманно. Хотя спецпредставитель Кирилл Дмитриев продолжает консультации с американской стороной по экономическим проблемам. Что же дальше? Владимир Путин поддержал идею трехсторонней встречи с Трампом и Си Цзиньпином на саммите ОТЭС в ноябре. Однако для начала нужно согласовать повестку. Опять же, по логике вещей, если подобное удастся сделать, тогда можно рассчитывать на некое продвижение. При этом в Кремле по-прежнему всячески благодарны Дональду Трампу, в том числе за его искреннее желание заключить мир. Собственно, единственное, на что остается надеяться, это на указанный выше трехсторонний саммит в китайском Шэньчжэне. В принципе, ждать осталось недолго. Хотя за месяц с небольшим многое может произойти. К слову, нельзя не обратить внимание, что тема ядерных ударов вновь активно обсуждается. Правда, нельзя сказать, что Европа, и тем более Америка, сильно этим напуганы. Бывших партнеров больше беспокоят неизвестные дроны, которые стали слишком часто гостить в их воздушном пространстве. Как принято говорить в таких случаях, обстановка остается сложной. Главное, чтобы она не вышла бы в итоге из-под контроля, а то будет совсем как-то грустно.
6: Точка зрения. Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный?
1: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
7: Ну и в российских городах-миллионниках сокращается число хозяйственных магазинов. По данным Коммерсанта, сильнее всего их количество уменьшилось в Перми за год примерно на 14%. Снижение также зафиксировали в Краснодаре, Красноярске или в Петербурге. В Москве число таких магазинов практически не изменилось. Эксперты связывают тенденцию со снижением расходов на товары для дома и переходом покупателей в онлайн-платформу. Порядок экспертизы игр и игрушек для детских садов могут закрепить законодательно. Теперь об этом сообщил ТАСС, глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, сейчас ведомство прорабатывает этот вопрос, одновременно специалисты обновляют стандарт в федеральную программу дошкольного образования. Кроме того, к сентябрю следующего года Минпросвещение планирует подготовить для детских садов перечень средств обучения и воспитания. В него войдут в том числе игры и игрушки. Над списком работают педагоги, ученые и профильные специалисты. Ну и прямая линия с Владимиром Путиным в декабре вновь пройдет вместе с большой пресс-конференцией президента. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, подготовка к мероприятию уже началась. Формат будет таким же, как и в предыдущие годы. Президент одновременно ответит на вопросы граждан и журналистов. Ранее так в Кремле сообщали, что при обработке обращения к прямой линии будут использовать технологии искусственного интеллекта. В МВД напомнили, как получить справку о зарегистрированных квартире в доме гражданах. Такой документ может понадобиться при покупке вторичного жилья, оформлении ипотеки, дарения или приватизации, а также для некоторых льгот и субсидий. Как пишет «Комсомольская правда», заказать справку можно будет через госуслуги или территориальном подразделении МВД. Официальный срок предоставления информации – до 10 рабочих дней. В документе укажут только тех, кто зарегистрирован в помещении на день обращения. Ранее снятые с учета жильцы в справку также не попадут. Количество счетов в цифровых рублях за первый месяц массового запуска достигло 220 тысяч. Об этом ТАСС сообщил зампред Банка России Зульфия Кахруманова. По ее словам, результат заметно вырастет ожидания до конца года. В Центробанке рассчитывают примерно на 60 тысяч счетов. Массовый запуск цифрового рубля начнется 1 сентября. Сейчас крупнейшие банки и торговые компании подключат инфраструктуру для операций с новой формой денег. Цифровой рубль стал третьей формой национальной валюты наряду с наличными и обычными безналичными средствами. Все банки должны подключиться к системе к сентябрю 2028 года. Ну и средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам 8 месяцев 2026 года составила 3 миллиона 430 тысяч рублей. Это на 8,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию аналитического агентства «Автостат». Автомобиль с таким пробегом за такой же период подорожал на 4% до 1 миллиона 190 тысяч рублей. Аналитики также привели динамику цен за предыдущие годы. Средневзвешенная цена новой машины в 2022 году, я напомню, что составляла более 2 миллионов рублей. Авто с пробегом тогда продавались на уровне 890 тысяч рублей. Ну и на солнце сейчас наблюдается самый крупный за месяц всплеск активности. Это может оказать серьезное давление на нашу планету. Уже около месяца уже находится это все в глубокой депрессии, однако накануне вечером она неожиданно начала производить серию вспышек. Об этом сообщили в лаборатории «Солнечная астрономия». По словам ученых, сейчас формируются две крупные группы пятен, пока они не предоставляют угроз, но могут быть признаком давно ожидавшегося перелома в солнечной активности. Друзья, продолжаем утро. На Диалог ФМ нехватка подходящих вакансий стала главной трудностью для россиян при поиске работы. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на результаты исследования. На эту проблему пожаловались примерно треть опрошенных. Каждый пятый назвал главным препятствием слишком низкие зарплаты, еще часть респондентов – неудобный график или условия работы. При этом большинство участников опроса находят новое место в течение 3 месяцев, больше года. Подходящую работу около 6% россиян ищут. Ну и «Лада Гранта» осталась самым продаваемым автомобилем в России по итогам сентября. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные «Автостата». За месяц было продано почти 10 800 таких машин. Среди кроссоверов или внедорожников первое место занял «Тенет Т7». Его выбрали более 6 000 покупателей. Ну и, друзья, академические стипендии должны равняться минимальному размеру оплаты труда, чтобы студенты могли учиться, не отвлекаясь на подработки. Такое мнение ТАСС выразил депутат Госдумы Игорь Антропенко. Он отметил, что в этом году средний размер академической стипендии составляет чуть более 2000 рублей. У аспирантов и ординаторов более 10 тысяч рублей. Депутат подчеркнул, что взрослый человек не может прожить на эту сумму, а подработки, которые вынуждены брать студенты, влияют на успеваемость, отметил парламентарий. Добавлю я, что сейчас МРОТ составляет 27 093 рубля. В МВД напомнили родителям, какие приемы мошенники чаще всего используют при общении с вашими детьми. Одним из главных признаков угрозы – запугивание уголовной ответственности или требование никому не рассказывать о разговоре. Об этом передают РИА Новости. Аферисты могут убеждать ребенка, что речь идет о тайном следствии, запрещать обращаться к родителям или другим взрослым. Правоохранители подчеркивают, что такие попытки должны стать сигналом сразу прекратить разговор и рассказать о случившемся близким. И, друзья, продолжаем. Каждому пятому россиянину проще рассказать что-то личное нейросети, чем другому человеку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса. Еще почти треть участников исследования признали, что иногда делится с искусственным интеллектом личными подробностями. Чаще всего так делают молодые люди. В основном россияне используют нейросети, чтобы выговориться, разобраться в своих мыслях или получить совет по отношениям, семье или другим жизненным вопросам. В общественной палате продолжили учитывать часы для чатов с родителями в рабочем времени учителей. Телефонные звонки и онлайн-совещания не должны приводиться за счет личного времени, уверен заместитель секретариата общественной палаты Владислав Гриб. Он подчеркнул, что час-полтора в рабочем времени учителя должны отводить на чаты и общение с родителями. Тогда личное время учителей по вечерам не будет тратиться на эти цели. Об этом передает ТАСС. Страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца в 2027 году повысятся дважды, 1 февраля и 1 апреля. Об этом сообщил ТАСС депутат Госдумы Алексей Гавырин. Кстати, по его словам, в феврале пенсии увеличатся у всех пенсионеров. Размер выплаты будет пересчитан с учетом роста потребительских цен за 2026 год. Также вырастет стоимость пенсионного балла и фиксированная выплата. С 1 апреля стоимость пенсионного балла дополнительно повысится с учетом доходов социального фонда и экономических составляющих. При этом фиксированная выплата будет на февральском уровне. Работающим пенсионерам 1 августа также проведут перерасчет выплат с учетом страховых взносов, которые поступили за них в текущем году. Таким образом, страховая пенсия в течение 2027 года может увеличиться в 3 раза. Россияне стали меньше пользоваться мобильным интернетом. Давайте догадаемся, почему. Во втором квартале объем трафика сократился на 6% до 12 миллиардов гигабайт. Такие подсчеты сделали ведомством на основе данных Минцифры. Снижение фиксируется во второй квартал подряд. По мнению экспертов, одна из причин снижения мобильного трафика – ограничение мобильного интернета и использование якобы белых списков. В таких условиях пользователи активнее переходят на Wi-Fi. Объем фиксированного интернет-трафика вырос сразу на 55% до 58 миллиардов гигабайт. Количество исходящих соединений мобильных абонентов также увеличилось на 27%. Стоимость запчастей в справочниках, используемых для расчета выплат по ОСАГО, все сильнее отстает от реальных рыночных цен. Из-за этого станции технического обслуживания могут отказаться ремонтировать автомобили по направлениям страховщиков. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на страховые компании. Там отмечают, что в предыдущих годах цены в справочнике единой методики расчета выросли примерно на 16%.

Личный коуч. Как грамотно рассчитать, когда стоит поднимать общий чек, выходить на новый уровень престижности товара? Вот у меня ресторан, вполне гуд, качество намного лучше всего, что есть в выбранном районе. Но я переживаю. Вдруг клиентов станет меньше, а я уже не смогу отпустить прайс. Есть большой соблазн поднять цены. Но не знаю, как лучше, что посоветуешь. А он не может поднять прайс. Это, кстати, хороший пример, потому что у него есть емкость. Жители этого района. И они его ресторан знают. И даже если он сейчас торгует в два раза дешевле рыночной цены, если он завтра поднимет цену на 20%, они обидятся и не будут из принципа покупать. Ах так, раньше было дешевле. И это патовая ситуация, потому что у тебя есть законченная емкость, они все тебя уже знают, у них у всех есть мнение о продукте, они все имеют некую цену в голове за твою пиццу, и ты не можешь резко эту цену поменять, потому что они обидятся и из принципа не будут покупать. И ты должен либо очень плавно, по чуть-чуть, по 3 копеечки поднимать, приучая их к новой цене. Ну, там была пицца 1000 рублей, стала 1030. Была 1030, стала 1070. Была 1070, стала 1110. Ну, прям системно так, типа, как раз в квартал. И так вот потихонечку ползти вместе с потребительскими восприятиями и ожиданиями. Либо делать ребрендинг, открывать новый ресторан на этом месте. Потому что у тебя теперь проблема, у тебя легаси, вот это твоя. Как тебя воспринимают? Тебя уже воспринимают таким. На таком уровне цен, привыкли к таким ценам. И либо... А все, и ничего не сделаешь. Все, ты уже здесь. Ты уже житель, про тебя уже знают, мнение имеют. Поэтому либо по чуть-чуть, по 3 копеечки раз в квартал, либо делать ребрендинг, типа новый ресторан открылся, а у него другие цены. А вот так ресторан как раз тот пример, когда нельзя взять и просто поднять чек, потому что они реально обидятся. Почему это может делать веб-студия? Потому что она работает на всю Россию, и она теряет своих 100 клиентов, но приходит 100 новых. А здесь локальный бизнес, он работает на район. И, скорее всего, он не может, потому что он закнут на этих 1000 человек, другой 1000 не будет. Личный

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что бархан Сарыкум является одним из самых высоких не только в России, но и во всей Евразии? Высота, по разным данным, от 244 до 260 метров. Поперечники 2-3 километра. Площадь около 600 гектаров. Возраст Сарыкума исчисляется несколькими сотнями тысяч лет. В переводе с кумыкского языка Сарыкум означает «желтый песок». Это самое жаркое место в Дагестане. Летом на южных склонах Бархана температура песка может достигать 60 градусов по Цельсию. Сарыкум постоянно меняет свою форму, но не рассыпается. А почему не рассыпается? Дело в том, что ветры, разрушающие окрестные горы, сносят сюда продукт разрушений – песок. Также ветры здесь дуют таким образом, что меняется только очертание бархана, но сам он никуда не сдвигается. В 1978 году бархан Сарыкум был объявлен памятником природы. На сегодня здесь зарегистрировано более 350 видов растений, более 170 видов птиц, несколько тысяч видов беспозвоночных, а также 7 видов рептилий, занесенных в Красные книги России и Дагестана. Среди птиц – орел-могильник, беркут, курганник, черный гриф и так далее. Среди растений можно выделить острогал карагунский, вайду песчаную, крестовник Шишкина и так далее. Среди беспозвоночных немало краснокнижных насекомых – дыбка степная, шипавка буцида, махаон. Интересный факт. Айланд высочайший, произрастающий на бархане, имеет множество других названий – уксусное дерево, чумак. На Сарыкуме ее называют вонючкой из-за резкого запаха листьев. Заросли айланда были однажды завезены из Китая в это место не случайно. Дело в том, что посадка айланда закрепила пески, которые часто засыпали железную дорогу – Махачкала-Буйнакск. Закрепление песка посадкой айланда и акации способствовало снижению высоты бархана. Но это версия, требующая дополнительного исследования.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане Россельхознадзор выявил нарушения в оформлении мясной продукции на личном подсобном хозяйстве. Проверка была проведена с помощью системы «Меркурий», входящей в ГИС-ВЕТИС. Согласно данным, с 24 сентября по 2 октября ветеринарный врач в Хасавюрте оформил электронные документы на более чем одну тонну говядины, не проведя необходимую ветеринарно-санитарную экспертизу. Руководитель ЦУР Дагестана Исрафил Исрафилов опроверг слухи, которые распространяются в Телеграме о том, что выплаты и меры соцподдержки для инвалидов 1, 2 и 3 групп якобы отменены. Он заявил, что информация о приказе по отмене выплат не соответствует реальному положению дел. Никаких официальных решений о прекращении или приостановке выплат не принималось. Сотрудники Минтуризма Дагестана провели выездную проверку в Дербенте. В ходе инспекции эксперты изучили работу 10 экскурсоводов. На четверых из них были составлены протоколы об административных нарушениях. В частности, в одном случае обнаружили отсутствие действующей аттестации. Мероприятие провели для контроля за соблюдением законодательства в сфере экскурсионной деятельности. Чат поддержки в приложении Сбера теперь доступен на более чем 90 языках, что позволяет пользователям обращаться за помощью на своем родном языке. Как пишет ТАСС, перевод осуществляется в режиме реального времени благодаря гигачату. Когда клиент пишет на одном из поддерживаемых языков, система автоматически переводит его сообщение на русский, после чего сотрудник может ответить. Самым популярным иностранным языком стал английский, среди языков народов России – татарский. Владельцы iPhone 18 Pro отмечают массовое выцветание цвета на устройствах уже через неделю после приобретения. Отмечается, что сначала цвет начинает тускнеть вокруг объективов камер, затем выцветает по всей поверхности корпуса. Бывший чемпион UFC Забит Магомедшарипов сразится с грузинским борцом Гигой Чикадзе. Бой пройдет 14 ноября на турнире Real American Freestyle в Абу-Даби. Для Магомедшарипова это будет первое выступление в данной лиге. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете.

0: Яндексе. Один платеж и никаких лишних забот. А плюс, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Ну и, друзья, в Москве для заказа 100 беспилотных такси теперь доступны. Они об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Цифровые решения». Кстати, по его словам, по всей стране также работает больше 1000 роботов-доставщиков. Беспилотные технологии, я напомню, что внедряют в перевозках и на складах. Полностью автономный режим для грузовых машин планируют запустить в нашей стране в 2028 году. Сейчас я напомню, что за движением беспилотных машин следят операторы-логисты. Они дистанционно могут управлять грузовиками, используя видеокамеры. Ну и предстоящие осенние каникулы российских школьников продлятся 12 дней. Как сообщили в Минпросвещении, это будет самый продолжительный отдых за последние 10 лет. В прошлом учебном году осенью ребята отдыхали 11 дней с 25 октября по 2 ноября, а также в праздничные дни 3 и 4 ноября. В предыдущие 9 лет продолжительность осенних каникул составляет 9 или 10 дней. Рост цен на жизненно важные лекарства с начала года оказался ниже уровня инфляции. Об этом ТАСС сообщил замглавы Минздрава Сергей Глаголев. При этом Федеральная антимонопольная служба намерена отдельно проверить стоимость 13 популярных препаратов. Речь идет о лекарствах, цены на которые государство напрямую не регулирует. Ранее напомню, что ФАС подчеркивали, что такие средства должны оставаться доступными для покупателей. Ну и, друзья, автомобили Mercedes-Benz больше других находятся на станции техобслуживания в среднем 6 дней. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование. Аналитики, кстати, изучили данные о ремонте и обслуживании коммерческого транспорта за год. У «Шкода Октавия» средний срок составляет 5 дней. По числу ремонтов продолжительность больше суток лидирует Volkswagen. Следом идет наша «Лада». Эксперты поясняют, работы могут затягиваться из-за поиска и доставки деталей, дополнительной диагностики или согласования. Но Минцифрам необходимо проработать дополнительные условия для входа на госуслуги и восстановления доступа к порталу. Такое поручение дал Михаил Мишустин. Премьер отметил, что сервисом пользуются более 120 миллионов человек, а их данные невозможно защитить надежно. При этом злоумышленники все активнее применяют искусственный интеллект для кибератак. Ранее Минцифры представила для общественного обсуждения третий пакет мер против мошенников. Среди предложений создать в системе антифрод базу тех, кто передавал преступникам свои абонентские номера и учетные данные. Россия намерена выращивать производство собственных аккумуляторных батарей. Об этом Владимир Путин заявил на открытии в Москве первого комплекса по производству электробатарей. По словам президента, к 2030 году отечественные предприятия смогут обеспечить большую часть внутреннего спроса. Путин также заявил о необходимости единых требований к качеству и безопасности таких систем для дальнейшего повышения локализации производства. Ну и, друзья, в Кремле положительно оценили готовность США помочь России на фоне эпидемиологической ситуации в Иркутской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее в регионе, я напомню, что умерла сотрудница противочумного института. Средства массовой информации сообщали о возможном заражении легочной чумой. Однако Роспотребнадзор наш заявил, что женщине диагностировали пневмонию, неустановленная этиология. По ее смерти, кстати, под медицинское наблюдение взяли контактирующих с ней 200 человек. При найме работодатели все чаще оценивают, умеет ли кандидат применять искусственный интеллект для решения рабочих задач. Об этом nevs.ru рассказал доцент финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. Кстати, по его словам, теоретических знаний недостаточно. Важно умение анализировать и обрабатывать данные с помощью нейросетей, составлять запросы к искусственному интеллекту и проверять полученную информацию. Еще один востребованный навык – быстрое создание базовых моделей и предварительно результатов с помощью нейросетей, чтобы ускорить рабочие процессы. Аналитики отмечают увеличение спроса на премиальные автомобили с пробегом. Как пишет газета «За рулем», за январь-август он вырос более чем на 15,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средняя стоимость таких машин составляет около 6 миллионов рублей. Также покупатели стали чаще рассматривать покупку люксовых машин. В этом сегменте рост составил 6,5% за год, а стоимость превысила 30 миллионов рублей. Кстати, по данным того же исследования, наиболее активно пользователи рассматривали автомобили бренда до Porsche, а среди премиальных является Rolls-Royce Culiar. Правительство приступило к подготовке стратегии развития автономных систем и цифровых платформ. Об этом заявил Михаил Мишустин. По словам премьера, такие платформы все активнее используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте и логистике. При этом сбой облачного сервиса или программного компонента не должен приводить к массовым нарушениям производства, а также жизненно важных услуг. Стратегии готовят по поручению президента к работе правительства, рассчитывает привлечь бизнес и экспертов. Ну и отдельным российским производителям могут разрешить экспорт дизельного топлива в октябре, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Частичное снятие запрета рассматривают, чтобы избежать затоваривания некоторых нефтеперерабатывающих заводов. Какие компании могут получить послабление, пока неизвестно. Я напомню, что в июле запрет распространили на всех производителей топлива, а затем дважды его продлевали. На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак заявил, что недостатка дизеля на внутреннем рынке, кстати, вообще нет. Россиянам рассказали, как сократить расходы на электроэнергию. Часть бытовой техники выгоднее использовать часы действия ночного тарифа. Об этом порталу nefs.ru рассказал эксперт в сфере управления жильем Александр Христенко. Кстати, по словам эксперта, по многотарифным счетчикам электричество ночью может обходиться заметно дешевле, чем днем. Поэтому на это время можно переносить работу с стиральной или посудомоечной машины, бройлера или теплого пола. При этом размер экономии зависит от тарифов, которые действуют в конкретном регионе. Руководство НАТО заверило Россию, что не готовит нападение на нашу страну. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости. Он добавил, что Владимир Путин четко дал понять, каким будет ответ при нападении на Калининградскую область или другой регион нашей страны. До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что военное командование НАТО подготовило новый план обороны на восточном фланге с применением беспилотников и искусственного интеллекта. Проект называется «Теория победы». Его представят главкому Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе Алексису Григоренчиксу. Еще, кстати, это произойдет 12 октября. Ну и, друзья, лауреатом Нобелевской премии по физике за 2026 год стал бельгиец Фрэнсис Хальцен. Награду присудили за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения. Нобелевские премии, я напомню, что учредили по завещанию шведского изобретателя, предпринимателя Альфреда Нобеля. Они присуждаются в 5 областях, это физики, химии, физиологии или медицине, литературе, за укрепление мира также предусматриваются, на которую Дональд Трамп, кстати, покушается. Отдельную премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля учредил Банк Швеции в 1968 году, впервые ее вручили, кстати, в 1969. Федеральная антимонопольная служба проанализирует соответствие тарифов на электроэнергию для населения утвержденным предельным уровнем. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Ранее напомню, что ФАС утвердила минимальные и максимальные уровни тарифов с учетом ограничения предельных индексов платы граждан. На их основе региональные тарифные органы установили конкретные значения в каждом субъекте. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана подписал указ о присуждении призовых мест по итогам оценки эффективности работы органов местного самоуправления за 2025 год. Общая сумма вознаграждения составила 25 миллионов рублей. Среди городских округов первое место заняла Махачкала, второй – Южно-Сахокумск, третий – Кизляр. В высокогорной зоне победил Лакский район в Горной, Акушинский и Казбековский. Северокавказская пригородная пассажирская компания приняла решение продлить курсирование дневных электричек Махачкала-Хасаюрт до конца этого года в связи с высоким спросом пассажиров. Об этом напоминает Минтранс Дагестана. Новая пара электричек начала курсировать, и напомню, что 16 июля изначально поезда были введены в расписание до 30 сентября. Премьер Дагестана Магомед Рамазанов рассказал о ситуации с улицей Перова в Махачкале на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС. Проект капремонта улицы Перова, благоустройство прилегающей территории, устройство инженерно-защитных сооружений для домов уже готов и получил положительное заключение госэкспертизы. В ближайшее время решат вопрос финансирования, после чего определят исполнение и начнутся работы. После укрепления домов жители смогут вернуться в квартиры, до этого администрация Махачкалы обеспечит необходимые условия проживания, без крыши над головой никто не останется. Сотрудники УБЭП МВД по Дагестану пресекли деятельность подпольного производства нелегальных учебных пособий. Так, в ходе оперативных мероприятий в типографии, расположенной на проспекте Акушинского, была обнаружена крупная партия фальсифицированной продукции. Злоумышленник наладил незаконный выпуск рабочих тетрадей по английскому языку, права на которых принадлежат компании «Просвещение». Продукт низкого качества реализовывался через популярные маркетплейсы. И судебные приставы наложили арест на средства московской компании Say Energy, которая была организатором отмененных концертов рэпера Kanye West в Санкт-Петербурге. Информация об этом 4 октября следует из данных систем «Спартак». Сумма ограничений пока составила 115 тысяч рублей. Этот случай является первым в рамках судебных разбирательств вокруг несостоявшегося шоу музыканта в России. В 5 районах Дагестана остается закрытым движение на 6 участках дорог из-за обвалов, оползней и селевых выносов. Дорожные службы Дагестана сейчас продолжают расчистку и восстановительные работы, об этом сообщает республиканский Минтранс. В Ахтынском районе Дагестана перекрыт участок подъезда дороги Ахты-Курукал-Хнов к селу Фии. Движение закрыли из-за обвалов и селевых вносов. В Дахадаевском районе движение закрыто на 20-м километре дороги Леваши-Акушаур-Карах-Маджалис-Мамедкала. Причиной стал обвал. В Кайтакском районе из-за оползня перекрыт 11-й километр дороги Маджалис-Варсит-Шланшан. Еще два участка закрыты в Тляратинском районе Дагестана. На первом километре дороги Ланда-Шидип движение ограничено из-за разрушения земляного полотна и камнепадов. Без транспортного сообщения остаются три населенных пункта. Это Бачох, Ханта-Калоп и Шидип. На 16-м километре Тлярата-Камилух проезд закрыт из-за оползненных процессов у села Саниорта. В Чародинском районе Дагестана на 27-м километре дороги Цури-Парчи после оползня уже обеспечили проезд по временной схеме. Расчистка участка до полной ширины проезжей части сейчас продолжается. Обстановка в Гунипском районе. Движение на участке Гунипская ГЭС, Мурада, дороги Гунипское шоссе, Вентляшевский перевал также восстановили по временной схеме. Дорожные службы Дагестана сейчас продолжают расчистку проезжей части до полной ширины. Ну и мужчина пострадал накануне ночью при пожаре в частном доме в Махачкале, об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Дагестану. Информация о пожаре в доме на улице Приозерной в Махачкале поступила в час ночи. Возгорание ликвидировали на площади 30 квадратных метров. Пострадавший мужчина 1963 года рождения госпитализирован в больницу в крайне тяжелом состоянии. Ну а Минэнерго Дагестана информирует о временном отключении понижения давления газа. Ограничение будет действовать в период с 8 утра завтрашнего дня до 8 октября включительно. Как сообщили ведомстве, приостановка газоснабжения связана с вводом в эксплуатацию магистрального газопровода «Моздок-Казимагомед». Но история с предполагаемым случаем чумы в Иркутской области получила новый поворот. Глава Бурятии Алексей Цыденев, который ранее писал о женщине, которая погибла якобы от чумы, 4 октября изменил публикацию и добавил слово «возможно», тогда как власти при Ангаре по-прежнему публично говорят лишь об особо опасной инфекции. Я напомню, что ранее после смерти сотрудницы Иркутского противочумного института стационар Шелеховской районной больницы закрыли на карантин, а почти 200 контактирующих людей с пациенткой отправили под медицинское наблюдение. Он отредактировал свое сообщение и вместо утверждения о женщине, погибшей якобы от чумы, написал о возможной погибшей якобы от чумы. Поэтому официального подтверждения диагноза вновь оказалось под вопросом. Я напомню, что еще 2 октября академик Российской академии наук Геннадий Онищенко говорил, что инфекция, скорее всего, вообще окажется не чумой. И канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к президенту России Владимиру Путину и заявил о готовности к мирным переговорам по Украине. С таким предложением он выступил во время визита в Киев. Канцлер Германии также заявил, что переговоры могут быть только после того, как замолчит оружие. Ранее напомню, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала незапланированный визит Мерца в Киев пиаром на крови. Дагестанский фонд капитального ремонта представил цифры по задолженности жителей Махачкалы по обязательным взносам. Совокупный долг горожан за капремонт в Махачкале общего имущества многоквартирных домов к настоящему моменту составил 2 миллиарда рублей. При этом за последние 9 месяцев 2026 года собираемость платежей в столице не превысила 71%, и значительных 500 миллионов рублей собственники оплатили только 352 миллиона. В фонде подчеркивают, что низкая платежная дисциплина махачкалинцев остается главным препятствием для расширения программы модернизации жилья.
3: Кристу Пайк приговорили к высшей мере наказания еще в 96-м. 18 лет на почве ревности вместе со своим парнем она пытала и убила 19-летнюю Колин Слэмер. Из-за особой жестокости преступление тогда вызвало широкий резонанс. Защита Пайк все же пыталась добиться смягчения приговора. Адвокаты ссылались на тяжелые психические расстройства подзащитные и факты насилия над ней в детстве. Но Верховный суд штата настоял на казни, причем примерно за час до назначенного срока. В камере для казни Пайк ввели пентобарбитал, чтобы вызвать глубокий сон и быструю смерть. смерть. Но дальше произошла странная сцена, рассказали присутствовавшие на процедуре журналисты.
4: Они провели два раунда, но в конце она еще дышала. В какой-то момент она подняла голову и огляделась. Сказала, что у нее горит и болит какое-то место. И спросила, нормально ли это. Но все это было ненормально.
5: Когда шторы закрыли в последний раз, это было примерно 8:05. Мы постоянно ее слышали. Сначала она храпела, потом запищала и снова захрапела. Спустя 50 минут микрофон отключили, но даже тогда мы все еще слышали ее храп.
3: Как отмечают СМИ, по слухам, у заключенной была уникальная физиология, устойчивая к препарату. Но, по словам врачей, вероятнее всего, обе инъекции просто были сделаны неправильно, и препарат попал не в вену, а в мягкие ткани. На это, по их словам, указывают и жалобы Пайк на жжение в руке. Впрочем, официальных заявлений пока нет. Это уже вторая неуспешная попытка казни в Теннесси в этом году и восьмая за всю историю, указал врач-анестезиолог Джон Зивард в эфире Радио Таймс.
6: Давайте проясним. Установка катетера для казни – это не пустяковое дело. Для этого нужны подготовка и опыт. Неизвестно, кого именно из профессионалов выбрали для этой процедуры. По протоколу все это держится в секрете. Ранее в Теннесси был случай, когда заключенного Тони Карутерса пытались казнить с помощью смертельной инъекции. Но подходящие вены для установки катетера на руке найти не удалось. Поэтому препарат попытались ввести через вену на шее. Это очень сложная процедура. Врач не справился. А позже выяснилось, что медик много лет не практиковал такую процедуру. Неудача была вполне объяснима.
3: Правозащитники уже назвали инцидент одной из худших сорванных казней в современной истории США. Сейчас Пайк находится в больнице, ее состояние неизвестно. Но после инъекции еще никто не выживал, указывают эксперты. Ее адвокаты добиваются срочного прекращения исполнения приговора в Верховном суде штата. Но едва ли инцидент сможет изменить решение инстанции, отмечает американист Ян Веселов.
7: Теоретически губернатор штата может заменить смертный приговор на пожизненное заключение либо какой-то другой тюремный срок. Но губернатор Билл Ли сказал, что не собирается никак вмешиваться в это дело. Соответственно, смертный приговор останется в силе. Также ее юристы пытаются потребовать, чтобы ей хотя бы заменили способ казни на расстрел. Хотя не очень часто применяют подобные меры. Возможно, будет еще какая-то попытка спорить в суде. Юристы пытались оспорить проведение казни. Апелляция с ними согласилась и отложила. Но Верховный суд потребовал властей штата, вмешался и отменил это решение.
3: Криста Пайк – первая женщина за 200 с лишним лет в штате Теннесси, в отношении которой пытались исполнить высшую меру наказания. И 30-й человек, казненный за этот год. При Трампе такие приговоры стали исполняться гораздо чаще, указывают эксперты. Сейчас смертная казнь практикуется почти в половине штатов и в основном республиканских.
1: Точка зрения Дмитрия Гризе.
8: Владимир Путин, выступая на главной сессии клуба «Валдай», фактически отклонил инициативы, которые в последнее время были на слуху. Среди таковых – взаимное частичное прекращение ударов Украины и России, в частности, по судам в Черном море, энергообъектам. То, что принято называть энергетическим перемирием и новой зерновой сделкой. Эти предложения он назвал нелепыми. Россия не против мирного решения и всячески его поддерживает, а также полностью отвергает обвинения в торпедировании этого процесса. Тем не менее, главное условие, по сути, остается неизменным. Нужно исходить из реалий на земле. Кроме того, президент прокомментировал другой важный вопрос – возобновление поставок российского дизеля на мировые рынки, дабы стабилизировать цены. Общий смысл такой – этого вида топлива у нас достаточно. Однако экспорту за рубеж мешают санкции. Видимо, в случае их снятия вопрос можно обсуждать. Пока же мораторий продлен на месяц. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что США готовы восстанавливать экономические связи с Россией, но только после завершения украинского конфликта. Тогда как Москва предлагает Вашингтону, цитирую, «работать в собственной выгоде прямо сейчас». Конец цитаты. Иными словами, перспектива дальнейших переговоров как по Украине, так и по снятию двусторонних раздражителей выглядит туманно. Хотя спецпредставитель Кирилл Дмитриев продолжает консультации с американской стороной по экономическим проблемам. Что же дальше? Владимир Путин поддержал идею трехсторонней встречи с Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС в ноябре. Однако для начала нужно согласовать повестку. Опять же, по логике вещей, если подобное удастся сделать, тогда можно рассчитывать на некое продвижение. При этом в Кремле по-прежнему всячески благодарны Дональду Трампу, в том числе за его искреннее желание заключить мир. Собственно, единственное, на что остается надеяться, это на указанный выше трехсторонний саммит в китайском Шэньчжэне. В принципе, ждать осталось недолго. Хотя за месяц с небольшим многое может произойти. К слову, нельзя не обратить внимание, что тема ядерных ударов вновь активно обсуждается. Правда, нельзя сказать, что Европа, и тем более Америка, сильно этим напуганы. Бывших партнеров больше беспокоят неизвестные дроны, которые стали слишком часто гостить в их воздушном пространстве. Как принято говорить в таких случаях, обстановка остается сложной. Главное, чтобы она не вышла бы в итоге из-под контроля, а то будет совсем как-то грустно.
1: Точка зрения. Реклама на Диалог ФМ.
9: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
10: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
11: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Просроченные лекарства могут нанести вред здоровью, а в некоторых случаях даже привести к смерти, написала в своем телеграм-канале эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова. Она пояснила, что после истечения срока годности медицинские препараты разлагаются на вредные соединения, которые вредят внутренним органам, в частности, почкам. В антибиотиках может снижаться объем действующего вещества, а это тоже опасно, поскольку в этом случае лекарства не лечат, а инфекция становится устойчивой к антибиотику. При этом лекарства могут стать непригодным раньше истечения срока годности при неправильном хранении. Поэтому большую их часть обязательно нужно держать вдали от солнца и тепла, а некоторые должны все время лежать в холодильнике. По словам Павловой, лучше отказаться от применения лекарства при появлении постороннего запаха, осадка или кислого вкуса. Если таблетка раскрошилась или просто выглядит подозрительно, от нее тоже лучше избавиться, подчеркнула Павлова. Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Минфину увеличить финансирование на обновление парка автомобилей скорой помощи, передает Интерфакс. «Проблема с наличием машин скорой помощи является острой для всех регионов России», отметила она. «Я прошу внимательно рассмотреть возможности увеличения финансирования на обновление парка автомобилей», сказала Матвиенко. «Это позволит поддержать отечественный автопром и решить проблему с текучкой кадров среди водителей машин скорой помощи», подчеркнула сенатор. «Данная проблема требует дополнительного рассмотрения», добавила спикер. Напомним, в августе сообщалось, что правительство Российской Федерации выделило более 1 миллиарда рублей на закупку для регионов 200 отечественных автомобилей для парка скорой помощи. Нагрузку на школьников, которые сегодня вынуждены изучать по 8 предметов в день, нужно снизить. Сделать это можно за счет урезания предметов, которые выходят за рамки основных базовых знаний, заявил зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Он подчеркнул, что в советские годы в школах не было больше 6 уроков в день, отметив, что не понимает, как ребята выдерживают сегодняшнюю норму в 7-8. Он добавил, что речь идет не о механическом сокращении предметов, так как важно ориентироваться на совокупность факторов, включая сложность изложения материалов в учебниках. Зачастую школьные пособия по гуманитарным предметам сравнимы по уровню сложности с вузовскими, считает депутат. И в завершении выпуска: россияне чаще всего доверяют онлайн-курсам по хобби, здоровью и фитнесу, а также программам по освоению профессии. Об этом свидетельствуют данные исследования платформы GetCourse, с которыми ознакомилась газета.ру. По данным исследования, лидерами стали онлайн-курсы по хобби 29%, в эту категорию входят творческие программы от рукоделия и кулинарии до флористики и музыки. На втором месте программы, связанные со здоровьем и фитнесом. Люди доверяют курсам, связанным с весом, физической активностью, изменением образа. В тройку лидеров по доверию также входит обучение профессии, программы, которые помогают получить новую специальность или улучшить компетенции в текущей сфере. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Ну и, друзья, в Москве для заказа 100 беспилотных такси теперь доступны. Они об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Цифровые решения». Кстати, по его словам, по всей стране также работает больше 1000 роботов-доставщиков. Беспилотные технологии, я напомню, что внедряют в перевозках и на складах. Полностью автономный режим для грузовых машин планируют запустить в нашей стране в 2028 году. Сейчас я напомню, что за движением беспилотных машин следят операторы-логисты. Они дистанционно могут управлять грузовиками, используя видеокамеры. Ну и предстоящие осенние каникулы российских школьников продлятся 12 дней. Как сообщили в Минпросвещении, это будет самый продолжительный отдых за последние 10 лет. В прошлом учебном году осенью ребята отдыхали 11 дней с 25 октября по 2 ноября, а также в праздничные дни 3 и 4 ноября. В предыдущие 9 лет продолжительность осенних каникул составляет 9 или 10 дней. Рост цен на жизненно важные лекарства с начала года оказался ниже уровня инфляции. Об этом ТАСС сообщил замглавы Минздрава Сергей Глаголев. При этом Федеральная антимонопольная служба намерена отдельно проверить стоимость 13 популярных препаратов. Речь идет о лекарствах, цены на которые государство напрямую не регулирует. Ранее напомню, что ФАС подчеркивали, что такие средства должны оставаться доступными для покупателей. Ну и, друзья, автомобили Mercedes-Benz больше других находятся на станции техобслуживания в среднем 6 дней. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на исследование. Аналитики, кстати, изучили данные о ремонте и обслуживании коммерческого транспорта за год. У «Шкода Октавия» средний срок составляет 5 дней. По числу ремонтов продолжительность больше суток лидирует Volkswagen. Следом идет наша «Лада». Эксперты поясняют, работы могут затягиваться из-за поиска и доставки деталей, дополнительной диагностики или согласования. Но Минцифрам необходимо проработать дополнительные условия для входа на госуслуги и восстановления доступа к порталу. Такое поручение дал Михаил Мишустин. Премьер отметил, что сервисом пользуются более 120 миллионов человек, а их данные невозможно защитить надежно. При этом злоумышленники все активнее применяют искусственный интеллект для кибератак. Ранее Минцифры представила для общественного обсуждения третий пакет мер против мошенников. Среди предложений создать в системе антифрод базу тех, кто передавал преступникам свои абонентские номера и учетные данные. Россия намерена выращивать производство собственных аккумуляторных батарей. Об этом Владимир Путин заявил на открытии в Москве первого комплекса по производству электробатарей. По словам президента, к 2030 году отечественные предприятия смогут обеспечить большую часть внутреннего спроса. Путин также заявил о необходимости единых требований к качеству и безопасности таких систем для дальнейшего повышения локализации производства. Ну и, друзья, в Кремле положительно оценили готовность США помочь России на фоне эпидемиологической ситуации в Иркутской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее в регионе, я напомню, что умерла сотрудница противочумного института. Средства массовой информации сообщали о возможном заражении легочной чумой. Однако Роспотребнадзор наш заявил, что женщине диагностировали пневмонию, неустановленная этиология. По ее смерти, кстати, под медицинское наблюдение взяли контактирующих с ней 200 человек. При найме работодатели все чаще оценивают, умеет ли кандидат применять искусственный интеллект для решения рабочих задач. Об этом nevs.ru рассказал доцент финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. Кстати, по его словам, теоретических знаний недостаточно. Важно умение анализировать и обрабатывать данные с помощью нейросетей, составлять запросы к искусственному интеллекту и проверять полученную информацию. Еще один востребованный навык – быстрое создание базовых моделей и предварительно результатов с помощью нейросетей, чтобы ускорить рабочие процессы. Аналитики отмечают увеличение спроса на премиальные автомобили с пробегом. Как пишет газета «За рулем», за январь-август он вырос более чем на 15,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средняя стоимость таких машин составляет около 6 миллионов рублей. Также покупатели стали чаще рассматривать покупку люксовых машин. В этом сегменте рост составил 6,5% за год, а стоимость превысила 30 миллионов рублей. Кстати, по данным того же исследования, наиболее активно использовали пользователи рассматривали автомобили бренда до Porsche, а среди премиальных является Rolls-Royce Culian. Правительство приступило к подготовке стратегии развития автономных систем и цифровых платформ. Об этом заявил Михаил Мишустин. По словам премьера, такие платформы все активнее используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте и логистике. При этом сбой облачного сервиса или программного компонента не должен приводить к массовым нарушениям производства, а также жизненно важных услуг. Стратегии готовят по поручению президента к работе правительства, рассчитывает привлечь бизнес и экспертов. Ну и отдельным российским производителям могут разрешить экспорт дизельного топлива в октябре, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Частичное снятие запрета рассматривают, чтобы избежать затоваривания некоторых нефтеперерабатывающих заводов. Какие компании могут получить послабление, пока неизвестно. Я напомню, что в июле запрет распространили на всех производителей топлива, а затем дважды его продлевали. На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак заявил, что недостатка дизеля на внутреннем рынке, кстати, вообще нет. Россиянам рассказали, как сократить расходы на электроэнергию. Часть бытовой техники выгоднее использовать часы действия ночного тарифа. Об этом порталу nefs.ru рассказал эксперт в сфере управления жильем Александр Христенко. Кстати, по словам эксперта, по многотарифным счетчикам электричество ночью может обходиться заметно дешевле, чем днем. Поэтому на это время можно переносить работу с стиральной или посудомоечной машины, бройлера или теплого пола. При этом размер экономии зависит от тарифов, которые действуют в конкретном регионе. Руководство НАТО заверило Россию, что не готовит нападения на нашу страну. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости. Он добавил, что Владимир Путин четко дал понять, каким будет ответ при нападении на Калининградскую область или другой регион нашей страны. До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что военное командование НАТО подготовило новый план обороны на восточном фланге с применением беспилотников и искусственного интеллекта. Проект называется «Теория победы». Его представят главкому Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе Алексису Григоренчуксу. Еще, кстати, это произойдет 12 октября. Ну и, друзья, лауреатом Нобелевской премии по физике за 2026 год стал бельгиец Фрэнсис Хальцен. Награду присудили за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения. Нобелевские премии, напомню, что учредили по завещанию шведского изобретателя, предпринимателя Альфреда Нобеля. Они присуждаются в 5 областях, это физики, химии, физиологии или медицине, литературе, за укрепление мира также предусматриваются, на которую Дональд Трамп, кстати, покушается. Отдельную премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля учредил Банк Швеции в 1968 году, впервые ее вручили, кстати, в 1969. Дагестанский фонд капитального ремонта представил цифры по задолженности жителей Махачкалы по обязательным взносам. Совокупный долг горожан за капремонт в Махачкале общего имущества многоквартирных домов к настоящему моменту составил 2 миллиарда рублей. При этом за последние 9 месяцев 2026 года собираемость платежей в столице не превысила 71%, из начисленных 500 миллионов рублей собственники оплатили только 352 миллиона. В фонде подчеркивают, что низкая платежная дисциплина махачкалинцев остается главным препятствием для расширения программы модернизации жилья. В Дагестане начался осенний призыв в армию. Об этом на пресс-конференции сообщил военный комиссар республики Абдурахман Муратханов. Впервые призывные мероприятия идут в течение всего календарного года, а воинский учет и взаимодействие с призывниками почти полностью переведен в цифровой формат. Он также подчеркнул, что теперь граждане, которые подлежат призыву, могут проходить медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор. Абдурахман Муратханов добавил, что к настоящему времени до начала очередного периода отправки уже призвано более 50% граждан от установленного задания. Я напомню, что сроки отправки не изменились дважды в год с 1 апреля по 15 июля, а также с 1 октября по 31 декабря включительно. Срок службы в российской армии, я напомню, что составляет 12 месяцев. Ну и плановая проверка региональной автоматизированной системы централизированного оповещения населения пройдет 7 октября, об этом сообщает МЧС Дагестана. В рамках проверки с 10.40 до 10.42 будет звучать сирена, с 10.43 до 10.44 эфир всех телеканалов и радиостанций Дагестана заменят специальными сигналами. Во время звучания электросистем громкоговорящих устройств МЧС просят население сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к проводимой проверке. В Дагестане на газификацию 25 объектов направят более 1 миллиарда рублей. По 8 объектам планируют завершить работы. Я напомню, что работы уже ведутся в 15 муниципальных районах республики. Это Агульском, Ахтынском, Бабаюртовском, Хасаюртовском, Рутульском, Лакском, Сергокалинском, Акушинском, Унцукульском, Шамильском, Левашинском, Гунипском и Докуспаринском. По состоянию на текущий момент освоено более 630 миллионов рублей. В частности, завершена реализация проекта «Газопровод Лупинг» по участкам АГРС Смятли до населенного пункта Пятилетка, Хасаюртовского и Кизилюртовских районов. Федор Щукин принял участие в инаугурации Рамзана Кадырова на пост главы Чечни. Он также поздравил его с избранием в своем официальном телеграм-канале. Также в сообщении говорится о том, что Дагестан и Чечню связывают гораздо больше, чем добрососедство. Наши народы веками жили рядом, вместе проходили через испытания, поддерживали друг друга, сохраняя близость традиций, духовных и нравственных ценностей. Эти отношения, по мнению Федора Щукина, особенно дороги нам сегодня. Министр туризма и древности Египта Шериф Фатхи заявил, что число российских туристов, которые посетили страну в первые 9 месяцев 2026 года, увеличились на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кстати, по его словам, в 2025 году число российских туристов в стране превысило 2 миллиона человек. Также, как мы ранее Диалог ФМ сообщали, что Таиланд, Турция и Китай стали самыми популярными зарубежными направлениями у наших граждан. Бывший мэр Махачкалы Муса Мусаев опроверг информацию о гибели своего сына Асхабали Мусаева в Таиланде. В разговоре с телеграм-каналом «Базой» экс-глава города заявил, что его сыном все в порядке. Я напомню, что Мусаев добавил, что сообщение о том, что его сын якобы разбился на мопеде, является вбросом. Но в свою очередь напомним о том, что 5 октября телеграм-канал «Мэш» сообщил, что сын экс-мэра Махачкалы попал в смертельное ДТП в Таиланде и скончался в больнице от полученных травм. По данным источника, родные и близкие якобы ждут доставки тела на родину, чтобы проститься с мужчиной. До этого 23-летний российский блогер погиб. Я напомню, что в ДТП в Таиланде он ехал вместе со своей спутницей на мотоцикле. Пара совершала поездку из Самуи в Пхукет. Инцидент произошел, когда в заднее колесо их спортивного мотоцикла врезался автомобиль. В ходе заседания правительственной комиссии по задолженности по зарплате, нелегальной занятости, временно исполняющий обязанности министра труда и социального развития Дагестана Магомедзагид Кихасуров доложил о том, что в текущем году трудовые отношения оформили 38 тысяч дагестанцев. По его словам, 14 915 человек стали предпринимателями, а 6 508 заключили трудовые договоры. Мемориальную доску герою России Ахмеду Магомедову открыли в МВД России по Махачкале, об этом сообщает пресс-служба МВД по Дагестану. В торжественном мероприятии приняли участие министр внутренних дел по республике генерал-лейтенант полиции Абдурашид Магомедов, а также заместитель министра генерал-майор полиции Леонид Можжевенец. Личный состав ведомства, члены их семьи, коллеги Магомедова. Присутствующие почтили память героя и возложили цветы к мемориалу. Но о кровлю многоквартирного дома номер 5 по улице Ушакова в Махачкале капитально отремонтировали раньше запланированного срока, об этом сообщила пресс-служба мэрии. Изначально дом был включен в план капремонта на 2027 год. Работы ускорили после жалобы местной жительницы в мэру Джамбулату Салаова на протечки. Начальник управления муниципального жилищного контроля Заур Малачиев отметил, что замечаний к работе нет. Пищеблок и двор Мунинской школы в Ботлерском районе Дагестана отремонтировали в рамках проекта «Местная инициатива». Стоимость проекта составила более 7 миллионов рублей, из которых 2 миллиона рублей привлекли за счет меценатов. Об этом сообщает Минэкономразвития Дагестана. В школьном пищеблоке заменили оборудование и отремонтировали помещение. После работ кухня соответствует санитарным требованиям. Ну и посольства государств Европейского Союза отказались покидать Киев после предупреждения Министерства иностранных дел России об опасности пребывания на Украине. Одинаковые сообщения появились у диппредставительств ФРГ, Италии, Испании, Франции, Бельгии и Словении. Я напомню, что страны ЕС подтверждают, что в Киеве продолжают функционировать все 25 посольств стран ЕС. Я напомню, что 3 октября МИД России вновь предостерег иностранцев и дипмиссии от пребывания на Украине.
1: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
2: Дональд Трамп вошел, было, в очередной серьезный клинч с Европой. Причина – дизель. Администрация 47-го президента Соединенных Штатов потребовала от ключевых стран ЕС, в первую очередь Франции и Германии, разморозить свои стратегические запасы и вывести на рынок по меньшей мере 120 миллионов баррелей этого вида топлива в ближайшие 6 месяцев. В противном случае Вашингтон готов перекрыть поставки за океан американского дизеля, что грозит континенту серьезными проблемами. В Брюсселе, европейских столицах, ответили в том смысле, что на шантаж и угрозы не поддадимся. Тем не менее, дали понять, что готовы пойти на некий компромисс. И вроде бы, да, согласились-таки подставить плечо. Если так, то это очень вовремя. Трампа поджимает время. До выборов в Конгресс остается месяц. Цены на дизель в Соединенных Штатах бьют рекорды. Корневой электорат, фермеры очень недовольны. На что важно в этой связи обратить внимание. Китай, несмотря ни на что, решил вот сейчас, что для него самое время начать подготовку к зиме. И остановил экспорт нефтепродуктов, включая дизель, упомянутый. Тогда как только что глава Белого дома, в нарушение всех протоколов и американской гордости, лично встречал председателя Си Цзиньпина у трапа самолета на базе Эндрюс. Россия, как известно, поступила аналогичным образом. Партия с так называемым энергетическим перемирием явно проиграна. Даже если Украина вдруг откажется в одностороннем порядке от ударов по российским НПЗ, вряд ли это изменит ситуацию. Как заявил Владимир Путин в рамках клуба «Валдай», дизеля у нас много, но экспорту его мешают санкции. Так что мораторий продлен еще на месяц. Мол, отмените ограничительные меры, тогда, возможно, и поговорим. Хотя так кажется, что Москве не очень выгодно возвращение демократов и полная фиаско прагматичного Дональда Трампа. По факту дела 47-го президента США идут не лучшим образом. Не хочется, конечно, давать советы руководителю крупнейшей экономики мира, но не стоит так уж пренебрегать союзниками. Конечно, они далеко не идеальны, но других-то нету. В этой связи интересно, как отреагирует глава Белого дома на действия Москвы и Пекина. Трамп считается человеком злопамятным, который все политические маневры воспринимает как угрозу лично себе. Есть некоторые основания предполагать, что дизельное потепление с Европой, если оно, конечно, в итоге состоится, будет иметь не только экономические, но и политические последствия. К слову, буквально вот прямо сейчас США ввели санкции против российской платежной системы А7 по так называемому иранскому досье. Финансовая сеть РФ в документах Белого дома именуется не иначе, как «теневая структура». Также нельзя забывать о законе Грэма Блюменталя, который Трамп подписал, который, по идее, должен начать действовать. Так что, как выясняется, дизель – это уже не просто топливо, а серьезный политический аргумент.
1: Генеральная линия. Реклама на Диалог ФМ.
3: Наши свежие соки Кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте Кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104,8.
0: Ну и в российских городах-миллионниках сокращается число хозяйственных магазинов. По данным «Коммерсанта», сильнее всего их количество уменьшилось в Перми за год примерно на 14%. Снижение также зафиксировали в Краснодаре, Красноярске или в Петербурге. В Москве число таких магазинов практически не изменилось. Эксперты связывают тенденцию со снижением расходов на товары для дома и переходом покупателей в онлайн-платформу. Порядок экспертизы игр и игрушек для детских садов могут закрепить законодательно. Теперь об этом сообщил ТАСС, глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, сейчас ведомство прорабатывает этот вопрос, одновременно специалисты обновляют стандарт в федеральную программу дошкольного образования. Кроме того, к сентябрю следующего года Минпросвещение планирует подготовить для детских садов перечень средств обучения и воспитания. В него войдут в том числе игры и игрушки. Над списком работают педагоги, ученые и профильные специалисты. Ну и прямая линия с Владимиром Путиным в декабре вновь пройдет вместе с большой пресс-конференцией президента. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, подготовка к мероприятию уже началась. Формат будет таким же, как и в предыдущие годы. Президент одновременно ответит на вопросы граждан и журналистов. Ранее так в Кремле сообщали, что при обработке обращения к прямой линии будут использовать технологии искусственного интеллекта. В МВД напомнили, как получить справку о зарегистрированных квартире в доме гражданах. Такой документ может понадобиться при покупке вторичного жилья, оформлении ипотеки, дарения или приватизации, а также для некоторых льгот и субсидий. Как пишет «Комсомольская правда», заказать справку можно будет через госуслуги или территориальном подразделении МВД. Официальный срок предоставления информации – до 10 рабочих дней. В документе укажут только тех, кто зарегистрирован в помещении на день обращения. Ранее снятые с учета жильцы в справку также не попадут. Ну и количество счетов в цифровых рублях за первый месяц массового запуска достигло 220 тысяч. Об этом ТАСС сообщил зампред Банка России Зульфия Кахруманова. По ее словам, результат заметно вырастет ожидания до конца года. В Центробанке рассчитывают примерно на 60 тысяч счетов. Массовый запуск цифрового рубля начнется 1 сентября. Сейчас крупнейшие банки и торговые компании подключат инфраструктуру для операций с новой формой денег. Цифровой рубль стал третьей формой национальной валюты наряду с наличными и обычными безналичными средствами. Все банки должны подключиться к системе к сентябрю 2028 года. Ну и средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам 8 месяцев 2026 года составила 3 миллиона 430 тысяч рублей. Это на 8,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию аналитического агентства «Автостат». Автомобиль с таким пробегом за такой же период подорожал на 4% до 1 миллиона 190 тысяч рублей. Аналитики также привели динамику цен за предыдущие годы. Средневзвешенная цена новой машины в 2022 году, я напомню, что составляла более 2 миллионов рублей. Авто с пробегом тогда продавались на уровне 890 тысяч рублей. Ну и на солнце сейчас наблюдается самый крупный за месяц всплеск активности. Это может оказать серьезное давление на нашу планету. Уже около месяца уже находится это все в глубокой депрессии, однако накануне вечером она неожиданно начала производить серию вспышек. Об этом сообщили в лаборатории «Солнечная астрономия». По словам ученых, сейчас формируются две крупные группы пятен, пока они не предоставляют угроз, но могут быть признаком давно ожидавшегося перелома в солнечной активности. Друзья, продолжаем утро. На Диалог ФМ нехватка подходящих вакансий стала главной трудностью для россиян при поиске работы. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на результаты исследования. На эту проблему пожаловались примерно треть опрошенных. Каждый пятый назвал главным препятствием слишком низкие зарплаты, еще часть респондентов – неудобный график или условия работы. При этом большинство участников опроса находят новое место в течение 3 месяцев, больше года. Подходящую работу около 6% россиян ищут. Ну и «Лада Гранта» осталась самым продаваемым автомобилем в России по итогам сентября, об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные «Автостата». За месяц было продано почти 10 800 таких машин. Среди кроссоверов или внедорожников первое место занял «Тенет Т7». Его выбрали более 6 000 покупателей. Ну и, друзья, академические стипендии должны равняться минимальному размеру оплаты труда, чтобы студенты могли учиться, не отвлекаясь на подработки. Такое мнение ТАСС выразил депутат Госдумы Игорь Антропенко. Он отметил, что в этом году средний размер академической стипендии составляет чуть более 2000 рублей. У аспирантов и ординаторов более 10 тысяч рублей. Депутат подчеркнул, что взрослый человек не может прожить на эту сумму, а подработки, которые вынуждены брать студенты, влияют на успеваемость, отметил парламентарий. Добавлю я, что сейчас МРОТ составляет 27 093 рубля. В МВД напомнили родителям, какие приемы мошенники чаще всего используют при общении с вашими детьми. Одним из главных признаков угрозы – запугивание уголовной ответственности или требование никому не рассказывать о разговоре. Об этом передают РИА Новости. Аферисты могут убеждать ребенка, что речь идет о тайном следствии, запрещать обращаться к родителям или другим взрослым. Правоохранители подчеркивают, что такие попытки должны стать сигналом сразу прекратить разговор и рассказать о случившемся близким. И, друзья, продолжаем. Каждому пятому россиянину проще рассказать что-то личное нейросети, чем другому человеку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса. Еще почти треть участников исследования признали, что иногда делится с искусственным интеллектом личными подробностями. Чаще всего так делают молодые люди. В основном россияне используют нейросети, чтобы выговориться, разобраться в своих мыслях или получить совет по отношениям, семье или другим жизненным вопросам. В общественной палате предложили учитывать часы для чатов с родителями в рабочем времени учителей. Телефонные звонки и онлайн-совещания не должны приводиться за счет личного времени, уверен заместитель секретариата общественной палаты Владислав Гриб. Он подчеркнул, что час-полтора в рабочем времени учителя должны отводить на чаты и общение с родителями. Тогда личное время учителей по вечерам не будет тратиться на эти цели, об этом передает ТАСС. Страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца в 2027 году повысятся дважды, 1 февраля и 1 апреля. Об этом сообщил ТАСС депутат Госдумы Алексей Гавырин. Кстати, по его словам, в феврале пенсии увеличатся у всех пенсионеров. Размер выплаты будет пересчитан с учетом роста потребительских цен за 2026 год. Также вырастет стоимость пенсионного балла и фиксированная выплата. С 1 апреля стоимость пенсионного балла дополнительно повысится с учетом доходов социального фонда и экономических составляющих. При этом фиксированная выплата будет на февральском уровне. Работающим пенсионерам 1 августа также проведут перерасчет выплат с учетом страховых взносов, которые поступили за них в текущем году. Таким образом, страховая пенсия в течение 2027 года может увеличиться в 3 раза. Россияне стали меньше пользоваться мобильным интернетом. Давайте догадаемся, почему. Во втором квартале объем трафика сократился на 6% до 12 миллиардов гигабайт. Такие подсчеты сделали ведомством на основе данных Минцифры. Снижение фиксируется во второй квартал подряд. По мнению экспертов, одна из причин снижения мобильного трафика – ограничение мобильного интернета и использование якобы белых списков. В таких условиях пользователи активнее переходят на Wi-Fi, объем фиксированного интернет-трафика вырос сразу на 55% до 58 миллиардов гигабайт. Количество исходящих соединений мобильных абонентов также увеличилось на 27%. Стоимость запчастей в справочниках, используемых для расчета выплат по ОСАГО, все сильнее отстает от реальных рыночных цен. Из-за этого станции технического обслуживания могут отказаться ремонтировать автомобили по направлениям страховщиков. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на страховые компании. Там отмечают, что в предыдущих годах цены в справочнике единой методики расчеты выросли примерно на 16%.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Правительство России утвердило масштабный план по внедрению единых цифровых сервисов, который полностью меняет механизм оформления государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Процесс оформления субсидий теперь жестко привязан к цифровому профилю гражданина на портале госуслуг, что является частью реализации концепции социального казначейства, сообщает агентство Data.ru. Главная цель этой масштабной реформы заключается в том, чтобы полностью избавить людей от необходимости собирать многочисленные бумажные справки и обивать пороги ведомств. Профильные министерства уже завершили подготовку всей необходимой нормативной базы, и запуск системы в автоматическом режиме начался во всех регионах страны.
0: Закрома Родины.
1: Получить кредит с испорченной кредитной историей в 2026 году сложнее, но не невозможно. Банки оценивают не только наличие просрочек, но и их длительность, текущую долговую нагрузку и финансовое положение заемщика.

0: Быть экономной.
1: Летом 26 года на Авито выросли продажи овощей нового урожая. Чаще всего покупали морковь, тыкву, картофель, кабачки, огурцы и помидоры. Продажи моркови за год выросли почти в два раза. Тыквы в 2,3, картофеля в 3,4 раза. Продажи кабачков увеличились в 6,6 раза, огурцов в 6,8, а помидоров почти в 7 раз. Фермерские овощи на Авито покупают как для повседневного употребления, так и в больших объемах, например, для домашних заготовок и хранения. Для небольших хозяйств размещение предложений на площадке позволяет находить покупателей не только в своем населенном пункте, но и в других городах. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: В Дагестане 11 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В поселке Мамедкала накануне прошло торжественное вручение ключей от 52 новых домов для семей, пострадавших от наводнения. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова объявила, что АНО «Евразия» предоставит дополнительные 100 миллионов рублей для оказания помощи жителям Дагестана, пострадавшим от стихийного бедствия. Кроме того, планируется построить еще 10 новых домов и провести ремонтные работы в одном из существующих. В Махачкале за третий квартал этого года стоимость квадратного метра на первичном рынке увеличилась на 12%, что позволило городу войти в пятерку лидеров по росту цен на новое жилье. По данным движения РУ и Мир квартир, лидером по показателю стал Сочи. В пятерку также вошли Киров, Уфа и Владимир. В России в настоящее время возводятся 42 центра обработки данных с общим объемом инвестиций более 280 миллиардов рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что создание собственной инфраструктуры является ключевым для обеспечения технологического суверенитета государства. Китайский маркетплейс Poizon намерен конкурировать с российскими платформами Wildberries и Ozon, предлагая продавцам более выгодные условия. Комиссия на Poizon составляет от 19 до 29%, в то время как у крупнейших российских маркетплейсов показатель может достигать 55%. Напомню, Poizon начал свою работу в России в июне прошлого года. Американский миллиардер Рэй Далио предсказал, что кризис госдолга США неизбежно наступит в ближайшие 3 года. На текущий момент госдолг страны уже превысил отметку в 40 триллионов. В этом году на обслуживание обязательств и выплату процентов правительство США планирует потратить не менее 1,5 триллиона долларов. В России наблюдается повышенный спрос на маски чумного доктора. За последнюю неделю объемы продаж увеличились более чем в 5 раз, сообщает ШОТ. Популярность масок стремительно возросла благодаря вирусным роликам в соцсетях. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
2: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
5: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Новости спорта.
1: Для серба Новака Джокович турнир в Пекине счастливый. В седьмой раз Новак принимает участие здесь и каждый раз выигрывает. В финале сербский теннисист в этот раз встретился с австралийцем Александром Минором и обыграл его. Первая партия осталась за сербом, а во втором сете австралийский теннисист получил травму. Таким образом, Джокович продлил серию побед на турнире в Пекине до 34 матчей и выиграл 102-й трофей за всю долгую карьеру Новака. Рекордсменом по числу трофеев является американец Джимми Коннорс, 109, и второе место занимает швейцарец Роджер Федерер, 103, так что Новаку есть куда стремиться. Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас защитил титул чемпиона турнира в Токио. В финальном матче испанский теннисист одержал победу над чехом Ирже Легичкой со счетом 7-6-6-4. Для Алькараса это титул третий в сезоне и 27-й в карьере. До этого у Карлоса было 4 месяца простоя, поскольку он получил травму правого запястья, прежде чем вернуться. Ну а после возвращения на открытом чемпионате США он уступил в четвертьфинале американцу Бену Шелтону. Футболисты сборной Испании со счетом 2-1 обыграли команду Хорватии в гостевом матче 4-го тура группового этапа Лиги наций. Встреча прошла в Сплите. В составе победителей дубль оформил Микель Мерино, и у проигравших отличился Иван Перишич. За 10 минут до финального свистка хорваты остались в меньшинстве, но дело не в этом. Сборная Испании обновила собственный рекорд по продолжительности серии без поражений. 42 матча – это впечатляющий результат. Нападающий сборной Англии Харри Кейн поднялся на 7-е место в списке лучших бомбардиров в истории национальных команд. Кейн забил 2 мяча Чехии в матче Лиги наций. Англичане выиграли со счетом 3-0 дома. Теперь на счету Кейна 91 гол за сборную Англии. Шестое место в этом рейтинге занимает Роберт Левандовский. У нападающего команды Польши 92 мяча, а лидером рейтинга остается Криштиану Роналду, забивший 146 мячей за Португалию. Кстати, капитан сборной Португалии принял решение не завершать международную карьеру. Форвард будет доступен для вызова в национальную команду на ноябрьские матчи Лиги наций. Удастся ли как-то погасить конфликт между Роналду и тренером сборной? Вот это вот вопрос. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Бахцук. Село в Курахском районе Дагестана, расположенное в 16 километрах к юго-востоку от районного центра села Курах. Согласно записям на надгробных камнях, село образовалось около 600 лет тому назад. Ранее аул назывался Ялагдин-Хюр, а позже, после переселения старухи по имени Баху на возвышенность, где имеются благоприятные условия для жизни, огромные пастбища, многоводные источники, плодородные земли, село стали называть в честь этой женщины Баху-Бахцук. Опираясь на рассказы старцев, можно утверждать, что в царские времена жители Бахцуга переселились в Азербайджан. В этот же период многие эмигрировали в Турцию. Сейчас там живут потомки Будаха, уроженцы села Бахцуг, тухум которого сейчас насчитывает более 100 человек. Известно, что село воинственное, поэтому бахцугцев называют «Дявикарар Бахцугар» – «Драчуны бахцугцы». В 1941 году в селе проживало 119 семей. В годы Великой Отечественной войны многие жители села в поисках куска хлеба отправились в неизменные районы и осели в тех местах. В эти же годы на войну были мобилизованы 72 человека. Большинство из них не вернулись с полей сражений. Основное занятие жителей села испокон веков – это скотоводство, земледелие. До недавних времен жители в зимнее время целыми семьями отправлялись на заработки в Азербайджан, то есть занимались отходничеством. В настоящее время в селе имеется около 40 хозяйств. Более 70 хозяйств бахцугцев живут в селе Самур Магарамкентского района. Также село Аваран Кусарского района Республики Азербайджан состоит из выходцев села Бахцуг. Это подтверждается тем, что в этом ауле есть точно такие же тухумы, как в Бахцуге.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: В половине российских мегаполисов зафиксировано уменьшение количества магазинов, предлагающих товары для дома. Явление может быть вызвано жесткой конкуренцией между офлайн-ритейлом и маркетплейсами, снижением посещаемости торговых центров, а также сокращением расходов потребителей на непродовольственные товары. Директор по стратегическому развитию сети «Магазин магазинов» Вячеслав Кацегоров связывает уменьшение числа точек продаж товаров для дома с падением расходов в этой категории. По его словам, потребители стали тратить на мебель и интерьерные товары на 7% меньше по сравнению с прошлым годом. По данным Сбериндекса, с 28 сентября по 4 октября расходы на товары для дома снизились почти на 6% по сравнению с предыдущей неделей. Аналитики платформы OFD отмечают, что сейчас покупатели предпочитают тратить деньги на повседневные предметы, которые используют регулярно, но сокращают расходы на декор и товары для хранения. При этом средний чек по всем категориям товаров остается ниже уровня годовой инфляции и составляет от 2 до 6%.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8. Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умный наматрасник. 8Sleep представила Pod 6, систему, которая позволяет охладить или нагреть кровать во время сна. Главный блок устройства стал на 50% короче предыдущей версии, поэтому теперь его проще спрятать под кроватью. При этом система стала мощнее и быстрее меняет температуру. В новой модели в 9 раз больше датчиков с каждой стороны кровати. Они следят за человеком, даже когда тот ворочается во сне. А система использует ИИ для анализа данных. Благодаря этому Pod 6 должен точнее определять, как человек спит и в каком положении находится. Главная идея Pod 6 — избавить владельца от необходимости каждый раз вручную менять настройки. Система сама отслеживает сон и управляет температурой, а у двухместных версий каждый человек может выбрать свой режим. Например, один может спать в прохладе, пока другому нужна более теплая сторона кровати. Есть также вариант для одного человека. Умное кольцо от Сбер. Умное кольцо Сбер получило поддержку функции бесконтактной оплаты покупок, работающей благодаря интеграции с технологией Вжух. Это первое подобное российское устройство с такой возможностью. Для оплаты достаточно привязать любой счет Сбера в приложении кольца. Чтобы заплатить, нужно поднять руку меткой кольца вверх, дважды быстро и сильно тапнуть по устройству, а затем в течение 10 секунд поднести его к терминалу и удерживать 2-3 секунды. После привязки счета на кольцо загружаются 10 платежных токенов, каждый из которых действует неделю. После 10 оплат или по истечению срока действия токенов устройство нужно синхронизировать в мобильном приложении, чтобы получить новый набор. Оплата кольцом работает по всей России на терминалах Сбера с поддержкой бесконтактных платежей, а также на устройствах партнеров, где доступен сервис Вжух. Лимит одной операции составляет 30 тысяч рублей, но при необходимости его можно уменьшить в приложении. Все списания отображаются в банковском приложении так же, как обычные операции по карте. На этом пока все. Услышимся!

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Россия не может допустить сценария, когда страна была бы полностью зависима от чужих технологий в сфере искусственного интеллекта, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. В ходе своего выступления на пленарной сессии «Результаты, возможности, перспективы» в рамках форума «Цифровые решения». Мишустин указал на то, что страны, которые претендуют на лидерство в сфере ИИ, ограничивают передачу технологий, закрепляя зависимость других государств от своих решений. Он отметил, что поддержка и создание собственных технологий сегодня определяют национальную конкурентоспособность и цифровой суверенитет страны. Около 40% российских родителей рассказали, что их дети уже сталкивались с интернет-мошенниками. В 3% случаев семьи понесли серьезные финансовые потери. Такие результаты показал опрос маркетплейса «Финуслуги». Главным источником угроз родители считают социальные сети. Их назвали 71% респондентов. Однако ограничивают доступ детей к таким площадкам только 23%. Почти половина опрошенных, 48%, опасаются, что запрет осложнит ребенку общение с друзьями и одноклассниками. Родительский контроль на смартфонах и других устройствах используют 47%. Участников исследования. При этом 11% признались, что дети уже научились обходить установленные ограничения. Главным способом защиты остается личный разговор. Обсуждением правил безопасности ограничиваются 55% родителей. И в завершении выпуска: при выборе имени для питомца важно, чтобы его было легко произносить и часто повторять, рассказала ветеринарный врач Ангелина Сиротина. Она советует не давать животным распространенные в России человеческие имена. На прогулке это поможет избежать неловкости, если на имя собаки откликнется прохожий. Кроме того, кличку лучше выбирать короткую и удобную для произношения. Если ее трудно выговорить, питомцу будет сложнее к ней привыкнуть. Для кошек специалист рекомендует подбирать имена со свистящими или шипящими звуками, например, «С» или «Ш». Такие звуки напоминают привычное обращение «кис-кис», поэтому кошке может быть проще запомнить созвучную кличку. Имя собаки, в свою очередь, не должно напоминать распространенные команды. Из-за тонкого слуха животное различает звуки, однако сходство клички и команды может сбить его с толку. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Не стоит дарить цветы в горшках. Согласно этикету, это грубое нарушение, ведь вы дарите ответственность, заботу и головную боль при частых командировках.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Дорожные новости.
2: Денег на льготные автокредиты станет меньше. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Центральный банк ждет стабилизации топливного рынка до конца года. Такой прогноз недавно дали в проекте денежно-кредитной политики. Это значит, что рост цен на бензин остановится. А это благотворно повлияет на инфляцию в целом. Дело в том, что рост цен на топливо заложен в цену абсолютно любого товара на полках магазинов. Напомним, с августа в стране были перебои с бензином. Сейчас ситуация постепенно нормализуется. В ряде регионов очереди на заправках уже пропали. Но до сих пор есть и проблемные регионы. Денег на льготные автокредиты станет меньше. На два ближайших года правительство сократило программу субсидирования покупки новых автомобилей втрое. Выделит 7 миллиардов рублей в год. Поддержка на уровне 25 миллиардов, как сейчас, свернется только в 2029 году. Изменения повлияют на льготные категории населения – учителей, врачей, участников специальной военной операции, семьи с детьми и инвалидов. Если планируете покупку в следующем году, с ней надо будет поторопиться. В Ростове-на-Дону произошел громкий коррупционный скандал. Бывшего командира батальона ДПС осудили за взятки от компании по эвакуации автомобилей. За деньги полицейский приказывал подчиненным выписывать протоколы за неправильную парковку. После этого машину увозили на штрафстоянку. Экс-полицейский получил 2,5 года условно и штраф 700 тысяч рублей. Если сталкиваетесь с подобной проблемой, обращайтесь в суд. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Финансовые советы Уоррена Баффета вдохновляют сотни миллионов людей. И это вовсе неспроста. Баффету 92 года, и на своем жизненном пути он повидал сотни и даже тысячи разных ситуаций, связанных с деньгами. Уоррен Баффет до сих пор находится в топ-пятерке богатейших людей мира. И в чем он точно знает толк, так это в том, как стать тем человеком, которым сегодня является он сам. Следующие 5 привычек ведут вас к финансовой пропасти, но узнав о них, вы уже станете на путь богатства. Первая плохая привычка – отсутствие бюджета. Бюджет – это финансовый план, в котором указаны ваши доходы и расходы. Он помогает ставить финансовые цели и принимать обоснованные решения о распределении ваших денег. Без ведения бюджета вы легко можете начать перерасходовать и влезть в долги. Если прямо сейчас вы зададитесь себе цели создать и вести свой собственный бюджет, вы значительным образом начнете улучшать свое благосостояние. По словам Баффета, бюджет помогает прежде всего понять ваше финансовое положение. Отслеживая свои доходы и расходы, человек четко может увидеть, куда уходят деньги, и определить области, где можно сократить расходы. Бюджет – основа в достижении финансовых целей. Установив их и направив средства на выполнение целей, вы сможете добиться значительного прогресса в таких позициях, как, например, накопление средств на первоначальный взнос на жилье или погашение долга. Кроме того, устанавливая в своем бюджете ограничения на расходы и придерживаясь заданных целей, вы сможете избежать перерасхода средств и сопутствующих с этим финансовых проблем. И главное, регулярно обращаясь к своему бюджету, контролируя и корректируя его по мере надобности, вы будете знать, что находитесь на верном пути к достижению своих финансовых целей. Следующая нездоровая финансовая привычка – равняться на соседей или идти в ногу с Джонсами. Последние говорят в том случае, когда сравнивают себя с другими и пытаются соответствовать их материальному состоянию и образу жизни. Баффет уверяет, что это приводит к большим финансовым трудностям, поскольку, думая о благосостоянии других, вы постоянно будете чувствовать необходимость покупать новейшие продукты или пользоваться дорогостоящими услугами, чтобы не отставать от коллег и знакомых. К примеру, сам Уоррен Баффет до сих пор живет в доме, который приобрел в 1958 году за 31 тысячу долларов. Конкуренция с другими в финансовом отношении приводит к нескольким существенным проблемам. Во-первых, к перерасходу средств и долгам. Пытаясь не отставать от других, все ваши реальные траты сойдут на нет, ведь вы постоянно будете тратить больше денег, что в конечном итоге приведет к появлению долгов. Во-вторых, такая конкуренция выводит на второй план ваши личные финансовые цели, ведь сначала вашей главной задачей становится догнать соседа. И ко всему прочему, постоянное пребывание с ощущением того, что нужно не отставать от других, влияет на психологическое здоровье. Важно найти свой исключительный финансовый путь, советует Уоррен Баффет. Так вы сможете сконцентрироваться на своих финансовых целях и приоритетах, жить по средствам, что в конечном итоге приведет к большей финансовой безопасности и стабильности в долгосрочной перспективе. Поставьте лайк на видео, если желаете добиться полной финансовой свободы. Давайте посмотрим, сколько нас, и смотивируем друг друга на еще больший успех. Отсутствие резервного фонда – еще одна привычка, которая ведет вас к финансовому краху, заявляет Уоррен Баффет. Резервный фонд – это сберегательный счет, предназначенный для непредвиденных расходов. Он является важной частью любого финансового плана, поскольку обеспечивает экономическую подушку безопасности в случае форс-мажорных обстоятельств, например, резкая потеря работы или проблемы со здоровьем. Уоррен Баффет говорит, что его компания Berkshire Hathaway всегда имеет огромный запас капитала на случай чрезвычайных ситуаций. Наличие резервного фонда помогает избежать долгов в случае непредвиденных расходов, обеспечивает финансовую безопасность и душевное спокойствие, а главное, помогает пережить финансовые бури. При создании резервного фонда Баффет советует обратить внимание на несколько важных советов. Прежде всего, поставьте цель фонда. Определите, сколько денег вы хотите иметь в нем и запланируйте откладывать определенные суммы для достижения цели. Но при этом начинайте с малого. Не нужно откладывать сразу слишком много. Постепенно увеличивайте сбережения. Затем рассмотрите возможность настроить автоматические переводы в резервный фонд, чтобы сделать сбережения проще и стабильнее. Всегда ищите возможность экономить и направлять эти деньги в резервный фонд. И главное, наберитесь терпения. Создание резервного фонда требует времени, но оно того стоит ради вашей же стабильности, душевного спокойствия и задела на финансовый успех. Еще одной из самых вредных привычек Уоррен Баффет считает импульсивные покупки. Хоть это и очень заманчивый процесс, но он часто приводит к финансовым затруднениям. Совершая такого рода покупку, вы хорошо не обдумываете свое решение и его возможные последствия. А вот отсутствие побуждения что-то покупать спонтанно является огромным преимуществом в личных финансах, ведь таким образом держит большую часть денег в вашем кошельке. Совершая импульсивные покупки, вы подвергаете себя к перерасходу средств и долгам. Покупая без оценивания ситуации, вы тратите больше денег, чем можете себе позволить, что впоследствии может привести к долгам. Совершая импульсивные покупки, вы не задумываетесь о своих финансовых целях, а это может помешать их достижению. К тому же, подобные покупки частенько могут разочаровывать. Со временем вы начнете сожалеть, поскольку поймете, что покупка не была необходимой или не соответствовала вашим ценностям. Чтобы предотвратить импульсивные траты, следуйте советам Баффета. Сделайте шаг назад и поразмыслите, является ли это правильным финансовым решением. Переспите с этими мыслями, и, вероятнее всего, на утро вы передумаете совершать покупку. Создавая бюджет, изначально внесите туда такого типа траты. Так вы позволите себе их совершать, но при этом сможете в любом случае поставить лимиты. Создавайте списки покупок перед тем, как отправиться в магазин. Это еще один эффективный вариант, как избежать необдуманных трат. А также старайтесь не делать покупки, когда ваши эмоции зашкаливают, поскольку они могут затуманить ваш разум и сделать более склонным к импульсивным приобретениям. Отсутствие финансового плана – другая не менее важная привычка, от которой стоит избавиться, рекомендует Уоррен Баффет. Финансовый план – это дорожная карта, где указываются ваши планы и шаги, которые вы предпримете для достижения финансового успеха. Без его создания прогресс в становлении финансово независимым может быть затруднен. В детстве финансовый план Уоррена Баффета заключался в том, чтобы стать миллионером к 30 годам. И это сработало. Финансовый план помогает понять реальное финансовое положение. Составив его, вы получите всесторонний взгляд на доходы, расходы, активы и долги, а также определите, чего вы желаете достичь и поставить конкретные цели. Создавая финансовый план, вы, ко всему прочему, сможете указать конкретные шаги, которые необходимо предпринять для достижения финансовых целей, включая стратегии сбережения и инвестирования. И только вместе с этим планом вы сможете не сбиться с пути. Расставьте приоритеты в своих финансовых целях. Принимайте решения, обоснованные только на конкретных цифрах и данных. Регулярно отслеживайте свой прогресс, который будет мотивировать вас на еще больше новых свершений. Все это возможно благодаря финансовому планированию, которое приведет вас к целям намного быстрее.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Казбиковский районный суд признал право муниципальной собственности на бесхозяйный исторический объект – каменный мост в селе Алмак. Построенный в 1934 году, он признан памятником культурного наследия. Поскольку законный владелец не был установлен, в феврале прошлого года мост был признан бесхозяйным и через год передан на баланс района. Решение обусловлено его важной ролью для транспортной доступности села. За первый год работы дагестано-узбекское предприятие по производству датчиков DL-KIP подписало контракты на сумму более 3 миллионов долларов. Завод выпускает датчики для промышленности, горной добычи, нефтегаза и сельского хозяйства. Производственный процесс осуществляется в Узбекистане в две смены. В портфеле предприятия более 200 разработок, включая беспроводные датчики. Также планируется строительство нового корпуса. Ограничения на экспорт дизельного топлива из России могут ослабить для некоторых НПЗ. Правительство продлило запрет до 31 октября. Однако вице-премьер Александр Новак отметил, что рынок уже сбалансирован, и дальнейшее накопление вредит выпуску другой продукции. Экспорт золота из России в Гонконг увеличился почти в 3 раза. С начала года Россия отправила в китайский регион около 140 тонн драгметалла, что в денежном выражении составляет примерно 20 миллиардов долларов. Компания Paramount официально приобрела Warner Bros., создав одну из крупнейших медиакорпораций в истории Голливуда. Стоимость сделки составила около 111 миллиардов долларов. Новая объединенная компания получила название Skydance. Теперь под ее управлением находятся все фильмы, сериалы и обширные библиотеки Paramount и Warner Bros., включая такие культовые франшизы, как «Гарри Поттер», «Бэтмен», «Супермен», а также «Властелин колец», «Безумный Макс» и «Матрица». В России наблюдается значительный рост продаж романа Альбера Камю «Чума». После сообщения о вспышке чумы в Иркутской области, интерес к книге резко возрос, увеличившись на 86%, сообщили представители сети «Читай город». На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Правительство России утвердило масштабный план по внедрению единых цифровых сервисов, который полностью меняет механизм оформления государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Процесс оформления субсидий теперь жестко привязан к цифровому профилю гражданина на портале госуслуг, что является частью реализации концепции социального казначейства, сообщает агентство Data.ru. Главная цель этой масштабной реформы заключается в том, чтобы полностью избавить людей от необходимости собирать многочисленные бумажные справки и обивать пороги ведомств. Профильные министерства уже завершили подготовку всей необходимой нормативной базы, и запуск системы в автоматическом режиме начался во всех регионах страны.
0: Закрома Родины.
1: Получить кредит с испорченной кредитной историей в 2026 году сложнее, но не невозможно. Банки оценивают не только наличие просрочек, но и их длительность, текущую долговую нагрузку и финансовое положение заемщика. По словам аналитика Анны Земляновой, кратковременные просрочки после полного погашения задолженности не всегда становятся причиной отказа. Повысить шансы на новый кредит может и закрытие предыдущего займа, если после этого прошел год. Вероятность одобрения возрастает. Еще один вариант – предоставить банку залог, пишет Finance Mail. При обеспеченном кредите финансовая организация снижает собственные риски, поэтому может пойти навстречу заемщику с плохой кредитной историей. В качестве залога чаще всего используется недвижимость, а при небольших суммах – автомобиль. Эксперты советуют перед новой заявкой проверить свою кредитную историю. В ней могут содержаться ошибки или сведения о долгах, которых у человека нет.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Летом 26 года на Авито выросли продажи овощей нового урожая. Чаще всего покупали морковь, тыкву, картофель, кабачки, огурцы и помидоры. Продажи моркови за год выросли почти в два раза. Тыквы в 2,3, картофеля в 3,4 раза. Продажи кабачков увеличились в 6,6 раза, огурцов в 6,8, а помидоров почти в 7 раз. Фермерские овощи на Авито покупают как для повседневного употребления, так и в больших объемах, например, для домашних заготовок и хранения. Для небольших хозяйств размещение предложений на площадке позволяет находить покупателей не только в своем населенном пункте, но и в других городах. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Леваши. Административный центр одноименного района. Основное население – даргинцы. Небольшой процент жителей составляют аварцы. Аул расположен в обширной Левашинской долине. В годы Гражданской войны в Левашах находился штаб Совета обороны и областной комитет РКП. Сохранился дом, в котором жил Григорий Константинович Орджоникидзе, проводивший в 1920 году съезд горской бедноты. В 1928 году аул посетил всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин. Обилие пахотных земель предопределило основное занятие местного населения – это земледелие. Визитной карточкой селения является основная сельскохозяйственная культура левашинцев – капуста, которой его жители умудряются снабжать чуть ли не половину населения России.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты, не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 7 октября 1952 года был запатентован штрих-код. Сегодня мы сканируем его, не задумываясь. А тогда это была технология, которая буквально перестроила цепочки поставок и правила торговли. Штрих-код решал простую, но критическую задачу – быстро и точно идентифицировать товар. До этого учет вели вручную, ошибки и пересортица были нормой, а инвентаризация отнимала дни. Штрих-код сделал учет мгновенным, а управление запасами точным. Это напрямую повлияло на розничную торговлю и логистику. Магазины смогли лучше планировать закупки, сокращать излишки и избегать дефицита, а производители быстрее получать данные о продажах и корректировать производство. По сути, штрих-код стал первым шагом к сквозной прозрачности цепочки поставок, без которой сегодня невозможны ни маркетплейсы, ни быстрая доставка, ни динамическое ценообразование. Для любого бизнеса это урок. Даже небольшая автоматизация рутины может дать масштабный эффект. Главное – видеть не просто удобство, а влияние на ключевые процессы – скорость, точность, издержки. И внедрять такие технологии системно, а не точечно. Так что ищите в своих процессах узкие места, где ошибка или задержка стоит дорого. Часто именно там прячется следующий штрих-код для вашего бизнеса.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Как не потерять деньги на инвестициях? Как управлять капиталом, когда рынки штормит? Ответы в подкасте «Объясни Марату» на Диалог FM. Ведущий – предприниматель Марат Шайдаев. В каждом выпуске разговор с топовыми экспертами. Включайте и узнавайте, как работают деньги на самом деле.
3: Реклама на Диалог FM.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный.
4: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
7: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло я яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
10: Российские власти планируют собирать данные о гаджетах для умного дома, адреса их установки, номера привязанных к ним сим-карт и другие сведения о владельцах появятся в единой системе идентификации и аутентификации. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на законопроект «Антифрод 3.0», опубликованный Минцифры. Если в устройстве используется нестандартная сим-карта, а eSIM, потребуется указывать его идентификационный номер. Операторы, к сетям которых подключаются M2M-гаджеты, должны будут проверять актуальность информации о них и обновить ее в единой системе, говорится в статье. В Минцифры считает, что мера поможет предотвратить использование сим-карт злоумышленниками. Уровень доверия россиян к отечественным фармпроизводителям за последние два года вырос на 9 процентных пунктов, а общий процент положительно оценивающих российские препараты достиг 94%. Об этом свидетельствуют данные исследования группы компаний «Нишфарм» и аналитического центра «НАФИ» «Барометр отношения россиян к своему здоровью». По данным исследования, если ранее на выбор влияли советы близких, рекомендации фармацевтов или желание поддержать отечественного производителя, то сегодня на первый план выходят рациональные факторы. Главные причины доверия к российским препаратам – доступная стоимость, наличие положительного личного опыта использования и стабильность поставок. Половина россиян обращает внимание на страну производства лекарственного препарата, тогда как для второй половины этот фактор не имеет значения. И в завершении выпуска российский актер Юра Борисов поборется за номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за фильм «Искусственный». Такой прогноз дает издание Variety. В драме, посвященной истории OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, Борисов исполнил роль сооснователя и бывшего главного научного сотрудника компании Суцкевера. Отмечается, что Эндрю Гарфилд, сыгравший главу OpenAI Сэма Альтмана, будет рассматриваться в качестве потенциального номинанта в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Премьера биографического фильма «Искусственный» состоялась 5 октября в Нью-Йорке. Театральный релиз картины запланирован на 25 декабря. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом «Сильбеси». Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

0: Диалог FM. Все время по делу.
1: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог FM». Аварская пословица.
2: Чаретл да чветцов. На чужбине человек слепой. Чаретл да чветцов. Бектатлиги урцкун а. Урукхиги хекун а. И на свадьбу ситхим ходи. И крики напившись ходи. Бектатлиги урцкун а. Урукхиги хекун а. Дуцегуц ичеб туманк кваху. Из ружья тобой незаряженного не стреляй. Дуцегуц ичеб туманк кваху. Хрин тлохи куй бети заан. Холчин тлабе беки заан. Стреляй из ружья, пока дым не загустится. Роби шашкой, пока не сломается. Хрин тлохи куй бети заан. Холчин тлабе беки заан. Рух шечугу хитара куге. Не снимай башмаки, пока не зашел в реку. Рух шечугу хитара куге.
1: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог FM».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.
2: Притчи народов мира.
3: Где рай? Ученику приснилось, будто он попал в рай и увидел там мастера и других учеников. Те сидели, погрузившись в медитацию. «И это все прелести рая?» — в изумлении воскликнул ученик. «То же самое мы делали на земле!» И тут он услышал голос. «Глупец! Ты полагаешь, они в раю?» «Совсем наоборот. Это рай!» В них.
4: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
2: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Сентиментальность, душевность и деликатность – основные особенности национального характера бразильца. Говорят они на измененном португальском, а не на испанском, как принято думать. Учитывайте это, когда готовите визитные карточки. Бразильцы тратят на трудовую деятельность столько же времени, сколько тратят японцы и немцы. Их менеджеры – люди очень целеустремленные, жадные к успеху в карьере. Назначайте встречу в первой половине дня. Рабочее время в Бразилии начинается в 8:30 и заканчивается в 17:30. Но люди, занимающие руководящие посты, чаще всего приходят на работу ближе к обеду и работают до позднего вечера. Будьте готовы, что темы в ходе переговора будут обсуждаться непоследовательно. Повестка дня из-за хаотичного характера беседы во время встречи может измениться несколько раз. Отнеситесь к этому терпеливо. Сохраняйте постоянный состав команды с вашей стороны, так как бразильцы больше ценят человека и ведут бизнес на личной основе. Торгуйтесь. Это повысит уважение к вам. Перед началом сотрудничества бразильские партнеры постараются узнать ближе нового человека. Не удивляйтесь, если во время приветствия вас похлопают по плечу, а при последующих встречах приобнимут. Начинайте встречу с разговоров на отвлеченные темы. Проявите интерес к бразильской культуре, кухне и к футболу.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Боб Проктор. Я хочу рассказать вам, как изменить свою парадигму и зачем вам это нужно. Парадигма может создавать огромные проблемы, ведь она влияет на ваши достижения. И когда вас не устраивает результат, вам даже ни к чему, что все дело в вашей парадигме. Поэтому некоторые упираются в невидимую стену и за всю жизнь так и не могут добиться других результатов. Чего только они не пытаются изменить, не понимая, что для изменения результатов нужно изменить себя. А что именно нужно изменить в себе? Подсознательные установки. Вот что нужно менять. А это и есть парадигма. Парадигма — это набор привычек и шаблонов поведения, которые прошиты в нашем подсознании. Задумайтесь, ваше привычное поведение влияет на ваши результаты. Если вы хотите изменить результаты, не пытайтесь изменить мир. Не надо все сваливать на экономику, начальника, супруга. Они тут вообще ни при чем. Важно то, что внутри вас, то есть парадигма. Как же ее изменить? Ну, во-первых, определитесь, что вы хотите изменить. Например, вы хотите вставать пораньше, но не можете проснуться. Обычное дело, у многих такая проблема. Что же делать? Подумайте, по какой причине вы не можете проснуться? Все из-за установки подсознания поспать еще немного и не вставать сразу. Если вы хотите это изменить, запишите конкретные отрицательные последствия, которые это повлечет. Я вечно просыпаю и опаздываю, отключаю будильник и продолжаю спать. Запишите все это. А затем подумайте, что будет диаметрально противоположным. И запишите это. В настоящем времени, как аффирмацию. Я счастлив и благодарен, что, проснувшись, раз и встаю с постели. Вот и все. Я счастлив и благодарен, что, проснувшись, сразу встаю. Пишите это 100 раз в день. Да, я знаю, что ваша логика будет сопротивляться, мол, все это глупости и не сработает. Все-таки попробуйте. Я счастлив и благодарен, что, проснувшись, сразу встаю. Записывайте 100 раз в день в течение месяца. Я вам обещаю, что вы больше не проспите свой будильник. Знаете, что вы сделали? Вы прошили новую установку в ваше подсознание. Старая установка отмирает, если ее не подпитывать. Прежняя установка была привычкой. У вас была привычка отключать будильник и спать дальше. А сейчас вы заложили новую привычку, которая, по сути, является антиподом предыдущей. Старая привычка отмирает без подпитки, а вы подпитываете новую. Записывайте 100 раз в день в настоящем времени. Я счастлив и благодарен, что, проснувшись, сразу встаю. И визуализируйте, как вы просыпаетесь, сразу же встаете с кровати, чувствуете себя бодро и готовы к свершениям. Попробуйте. И это сработает во всех случаях. Например, в продажах. Я счастлив и благодарен, что уже с 9 утра работаю с реальными покупателями. И они уже покупают. А это диаметрально противоположно такому. У меня мало клиентов, у меня нет сделок. Я счастлив и благодарен, что уже с 9 утра я работаю с реальными покупателями. И они покупают. Измените привычное поведение. Поменяйте засевшую в сознании установку. Записывая снова и снова, вы прошиваете новую установку. Повторение — это главный закон обучения. Измените в себе даже что-то незначительное, а эффект будет абсолютно невообразимым. Попробуйте.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Личный коуч.
1: Если вы устали от постоянных забот и проблем, связанных с ведением бизнеса, и потеряли веру в свои силы, мы поделимся секретами, которые помогут вам работать меньше и при этом развивать свой бизнес. Когда бизнес начинает приносить меньше дохода, многие предприниматели задумываются о возможности быстрого расширения, предлагают новые услуги и нанимают дополнительных сотрудников. Это неверное решение. Согласно принципу обратного выкупа, в первую очередь необходимо избавиться от лишних обязательств, а не увеличивать объем работы. Другими словами, нанимайте сотрудников не для роста бизнеса, а для того, чтобы освободить свое время. Предприниматели, которые не умеют делегировать задачи другим, сталкиваются с выгоранием и, как следствие, с банкротством. Да, вы нацелены на достижение результатов и усердную работу, но прежде всего вы человек с ограниченным ресурсом времени. У вас есть работа, семья и друзья, которым также нужно ваше внимание. Большинство предпринимателей считают, что прибыльный бизнес означает работать, не покладая рук. Возможно, на начальном этапе это так и есть, но по-настоящему бизнес развивается, когда руководитель понимает, как освободить время для более важных дел. Существует один секрет, известный немногим, который поможет достичь новых высот в развитии бизнеса. Вам следует сосредоточиться только на тех задачах, которые а. вы выполняете лучше всего, б. приносят вам радость и в. обеспечивают максимальный доход компании. Скорее всего, только две или три задачи соответствуют этим критериям. Вы наверняка уже слышали о правиле 80 на 20, но для предпринимателя оно звучит как 95 на 5. Это означает, что только 5% того, что вы делаете, действительно имеет значение, в то время как 95% задач можно смело делегировать. Да, именно так, целых 95%. Если вы работаете 10 часов в день, только 30 минут этого времени приносит доход. Когда вы работаете из-под палки, то работаете медленно и без энтузиазма. А когда беретесь за сложные задачи, кажется, что вы жертвуете собой ради важной цели, но на самом деле наносите серьезный финансовый ущерб вашей компании. В данной ситуации проигрывают все. Давайте будем честны. Никто не хочет стать выгоревшим владельцем бизнеса, трудоголиком с шатким здоровьем и разрушенными отношениями. Но это непременно случится, если вы проигнорируете принцип обратного выкупа. Он гласит: «Не хочется проверять почту? Не проверяй». При составлении списка дел следует ориентироваться на те задачи, которые имеют наибольшую ценность. Прикладывайте максимум усилий, чтобы вернуть свое время. В свободное время занимайтесь тем, что придаст вам сил. Больше сил – больше денег. Возможно, вы думаете, что чем больше работать, тем эффективнее будет работать бизнес. На первый взгляд звучит разумно, но вы начинаете крутиться, как белка в колесе. Задач море, а результаты минимальные. Или вы думаете, что задача слишком ответственная, с которой никто, кроме вас, не справится. Если вы не научитесь работать меньше и направлять свою энергию на важные дела, то попадете в ловушку. Вы достигаете критической точки, о которой я расскажу более подробно в следующем уроке. Преодоление критической точки. Вы зашли в тупик. Дальнейший рост становится невозможным, и чем больше вы стремитесь к развитию, тем больше страха испытываете. В этот момент срабатывает жизненная установка: «Никто не сделает это лучше, чем я». Да, до тех пор, пока вы не сломаетесь. Все, что отнимает у вас энергию – электронные письма, задачи, которые вы ненавидите выполнять – все это создает стену страха. У вас есть три варианта действий. Первый – продажа. Когда проблем становится слишком много, предприниматель хочет выйти из бизнеса любой ценой. Второй – саботаж. Руководитель принимает ряд неверных решений, которые мешают развитию бизнеса. Например, уволить ключевых членов команды из-за незначительных ошибок, создать новые сайты, совершить необдуманные действия, которые потянут компанию ко дну. Это саботаж собственного бизнеса. Третий – остановка. Бездействие в бизнесе равносильно медленной смерти. Человечество не стоит на месте и требует постоянного развития рынка. Если вы не будете развиваться, то рискуете потерять клиентов. Они обратятся к вашим конкурентам в поисках новых предложений. Есть ли в вашем бизнесе что-то, что вызывает беспокойство или создает проблемы? У вас есть выбор – работать в условиях стресса или начать использовать метод «анализ, передача, заполнение». Он начинается с аудита вашего времени. Вы должны выявить задачи, которые не приносят существенной пользы, но отнимают у вас силы. Затем эти незначительные задачи передаются тем, кто может выполнить их лучше и с большим удовольствием. Вы занимаетесь только теми делами, которые вас вдохновляют, мотивируют и способствуют увеличению дохода. Анализ. Какие задачи, которые мне не нравятся, я могу легко и с минимальными затратами передать другому человеку? Передача. Кто из моей команды или кого я могу нанять хотя бы на неполный рабочий день, может взять эту работу на себя? Заполнение. На каких задачах, которые мне нравятся и которые могут быстро принести компании прибыль, следует сосредоточиться?
0: Личный

0: планета. В Дагестане сотрудники Роспотребнадзора и МВД обнаружили нарушение цифровой маркировки. Было изъято 605 единиц контрафактной продукции легкой промышленности на более чем 1 миллион рублей. По результатам проверки на индивидуального предпринимателя составлены протоколы. Материалы переданы в суд. В России наблюдается массовый уход бизнеса в отрицательную зону. Количество убыточных отраслей увеличилось почти в 4 раза, пишут «Известия». К убыточным секторам присоединились угольная промышленность, пассажирский транспорт, почтовая служба, сфера спорта, музеи и страховые компании. Мошенники начали распространять фальшивые обновления для сервисов госуслуги и ЕМИАС, об этом пишет РИА Новости. Так они звонят гражданам, выдавая себя за представителей государственных или медорганизаций. Затем они отправляют поддельное обновление, которое на самом деле является вредоносным программным обеспечением, что позволяет мошенникам получить доступ к личной информации и управлению устройством. С 1 марта следующего года в России изменят процедуру сдачи экзамена на права. Во время теории кандидатов будут фотографировать. В аудиториях также установят системы аудио- и видеозаписи, которые будут работать в режиме реального времени и фиксировать весь процесс сдачи экзамена без перерывов. Глава сырьевого трейдера Vitol Рассел Харди сообщил, что запасы нефти на Западе полностью исчерпаны. По его словам, все хранилища в западных странах уже пусты, и это может привести к дефициту топлива даже в зимний период. Ранее руководство нефтекомпании Saudi Aramco объявило, что коммерческие запасы нефти в мире составляют менее 6 миллиардов баррелей. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
1: Вы слушаете dialogfm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: В Нижнем Новгороде в присутствии более 40 тысяч зрителей прошел товарищеский матч между сборными России и Нигерии. К началу второго тайма хозяева вели со счетом 3-1, отличились Садулаев, Кисляк и Алексей Миранчук. Но за последние 12 минут встречи нигерийцы дважды забили, и в итоге матч завершился в ничью со счетом 3-3. Такой счет не должен никого сбивать с толку. Сегодня был один из лучших наших матчей, но невнимательно сыграли в обороне, так сказал Валерий Карпин, и добавил, что в ноябре у сборной еще две товарищи. Встречи состоятся, кто будет в соперниках, пока неизвестно. Главный тренер турецкого футбольного клуба «Галатасарай» Акан Бурук планирует вернуть российского полузащитника Алексея Батракова в стартовый состав команды в ближайших матчах. Об этом сообщает в частности ТАСС. Специалист уверен, что Батраков полностью завершил процесс адаптации. Бурук планирует извлечь максимальную пользу из игрового интеллекта и атакующей силы Батракова. Он должен стать ключевым игроком, который свяжет полузащиту и атаку. На теннисном турнире в Пекине в четвертьфинал вышла Мира Андреева, обыграв украинку Дарью Снігур со счетом 6-2, 6-2. Благодаря этому успеху Андреева обеспечила себе участие в итоговом турнире ВТА. Для 19-летней Миры это будет первый в карьере выход на соревнования, где выступят сильнейшие теннисистки сезона. Андреева стала третьей спортсменкой, которая гарантировала себе место на итоговом турнире. В четвертьфинале турнира в Пекине Андреева встретится с соотечественницей Екатериной Александровной, которая выиграла у Линды Носковой из Чехии. В континентальной хоккейной лиге Череповецкая «Северсталь» очень неубедительно начинала эту регулярку, в то время как СКА выступал бодро. Тем удивительный результат между этими командами в Петербурге, где «Северсталь» победила хоккеистов СКА со счетом 5-2. Для питерских армейцев это первое поражение на своем льду в нынешнем сезоне. Отметим и результаты хабаровского «Амура». Дальневосточники в последних 5 встречах выиграли уже 4 матча, в этот раз в гостях 2-1 у «Трактора». Такая же статистика и у «Автомобилиста». Клуб из Екатеринбурга дома взял верх 4-0 над «Авангардом». И это 4-я победа в последних 5 турах у «Автомобилиста». Не слишком приятная ситуация в магнитогорском «Металлурге». Один из лучших тренеров континентальной хоккейной лиги Андрей Разин был отстранен от работы со своим клубом. Причиной этому стал назревавший конфликт между тренером и рядом игроков. Исполняющим обязанности главного тренера «Металлурга» стал пока Владимир Воробьев. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Шитлиб. Селение Шитлиб Гуднепского района расположено в центральной части Нагорного Дагестана в 32 километрах от районного центра Гуднеп. Шитлибские земли граничат с владениями селениями Геб, Сагратель, Шангада и селение Полесма Лакского района. Местность Шитлиба описывается как необыкновенно красивую, поэтичную и живописную со свойственной ей удивительной контрастностью природы. Нагромождение каменных вершин, сверкающие в лучах солнца вдали на горизонте Кавказского хребта, мрачные пропасти и ущелья, сочная зелень субальпийских лугов создают фантастическую картину. В окрестностях много полезных трав, а особую ценность здесь представляет целебная вода. Постепенно коллективное хозяйство оказало положительное влияние на сознание крестьян. Оно убедило их в преимуществе коллективного труда. Правда, в колхозе не было ни техники, ни специалистов, ни клуба, ни библиотеки, ни медицинского пункта. Единственным очагом культуры была начальная школа. 7 июня 1964 года Шитлиб и Шангада преобразованы в самостоятельный Шангадинско-Шитлибский сельсовет. В объединенном колхозе насчитывалось около 160 хозяйств с населением 503 человека. А с 1980 года многие шитлибцы переехали жить на земли прикутанного хозяйства Кумтаркалинского района в 30 километрах от Махачкалы.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 7 октября 1968 года в Лондоне открылся первый магазин Body Shop. Для покупателей это про косметику, а для бизнеса это яркий кейс, как этика становится конкурентным преимуществом и драйвером роста. Анита Родик начинала с одного небольшого магазина, но сделала ставку не только на продукт, а на ценности против тестирования на животных, за справедливую торговлю сырьем, за прозрачность состава. Такой подход – лояльное сообщество и дал устойчивый рост без агрессивной рекламы. Для бизнеса это урок. Этические принципы могут быть не надстройкой, а частью бизнес-модели. Они помогают выделиться на переполненном рынке и привлекать клиентов, которым важна не только цена и эффект, но и миссия бренда. Кроме того, The Body Shop показал силу локальных историй. Каждый магазин рассказывал про своих поставщиков, про регионы происхождения ингредиентов. Это усиливало доверие и создавало эмоциональную связь. Сегодня ту же логику используют бренды, которые делают упор на локальность, устойчивое производство и честный маркетинг. Так что ценности – это не про благотворительность, а про стратегию. Они помогают строить долгосрочные отношения с клиентами и снижать зависимость от скидок и акций.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Реклама на Диалог FM.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова 55 и в торговом центре Седьмой континент на проспекте Яракского 30. Попробуйте кикуни, глоток солнечного настроения.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
4: Технологии занимают большую часть современного мира и начинают влиять на мозговые процессы людей. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией коррекции психического развития и адаптации Института мозга человека имени Бехтеревой РАН Леонид Чутко. Он рассказал, что полученная онлайн-информация запоминается плохо. Так происходит, потому что в ее обработку меньше вовлекается височная область коры головного мозга, отвечающая за долговременную память. Также эксперт утверждает, что смайлики в мессенджерах никогда не могут передать настоящие эмоции человека. Онлайн-общение не заменит живое взаимодействие, которое гораздо глубже влияет на эмоциональное восприятие человека. Ошибочно думать, что цифровизация приведет к атрофии мозга. Однако важно понимать, что различные виды умственной активности помогают поддерживать мозг в хорошей форме.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: James Bond.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Правительство утвердило концепцию развития математических наук в России до 2030 года и на перспективу до 2036. Предусматриваются изменения в подготовке специалистов, развитии научной инфраструктуры и обеспечении математиков вычислительными ресурсами. Об этом сообщает парламентская газета со ссылкой на соответствующий документ. Главным приоритетом концепции стала материальная поддержка молодых ученых. В документе отмечается, что нынешние стипендии и зарплаты не соответствуют нагрузке, что способствует оттоку кадров. В связи с этим планируется увеличить стипендии аспирантов и студентов математических специальностей до уровня, который позволит им заниматься учебой и исследованиями без подработки вне профессии. Дети младшего школьного возраста, питающиеся в школьных столовых, не склонны досаливать и добавлять сахар в еду. Об этом в интервью РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, у таких детей формируется правильное пищевое поведение. У детей, которые получают качественное горячее питание в школах, наблюдается снижение приверженности к досаливанию и добавлению сахара. Роспотребнадзор старается внедрить принципы правильного питания у всех групп населения. Для информирования россиян о содержании сахара, соли и жиров в том или ином продукте на основании методических рекомендаций, выработанных Роспотребнадзором совместно с Центром питания и биотехнологий, в стране работает система «Светофор». В настоящее время она реализуется еще и через систему «Честный знак», добавила Попова. И в завершении выпуска народный артист России Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр выпустили свой первый музыкальный клип. Об этом газете «РУ» сообщили в пресс-службе артиста. В клипе принял участие народный артист России Сергей Безруков. В Третьяковской галерее актер зачитал для ролика фрагменты из «Слова о полку Игореве». В клипе знаменитые полотна Виктора Васнецова оживают, а музыканты Московского джазового оркестра наполняют джазом залы Русского музея. Бутман признался, что ему и оркестру хотелось сделать первый музыкальный клип особенным и удивить слушателя. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
3: Притчи народов мира.
4: Во времена пророка, мир ему и благословение, жил слепой нищий еврей. Он не любил пророка, мир ему и благословение, и постоянно злословил, клеветал на него, сидя целыми днями на рынке. И каждый день к нищему приходил какой-то незнакомец и кормил его с руки, за что слепой был ему очень благодарен. Так продолжалось долгое время. Настал день, когда слепому еврею сообщили, что пророк покинул этот мир, чему старик обрадовался. Однако с тех пор его кормили не так, как раньше. Старик спросил своего кормильца: «Где мой прежний кормилец? Раньше меня кормили с нежностью, давали измельченную еду, а сейчас нет». На что Абубакар Сиддик ответил: «Раньше тебя кормил пророк, мир ему и благословение. После того, как он покинул этот мир, тебя кормлю я». Старик удивился и заплакал, представив благой нрав пророка, мир ему и благословение, и тут же принял ислам.
3: Притчи народов мира.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: В Дагестане с января по сентябрь поступления от туристического налога увеличились на 30%, достигнув 37 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном Минтуризма. Ведомстве уточнили, что в аналогичном периоде прошлого года показатель составлял 28,5 миллионов рублей. Министерство прогнозирует, что по итогам года общая сумма поступлений от турналога достигнет 58 миллионов рублей. Налог был введен в начале прошлого года и действует на территории 25 муниципалитетов, включая 6 городских округов. По данным ведомства, за первые 8 месяцев этого года в регион прибыло 1,3 миллиона туристов, что на 15% меньше, чем за тот же период прошлого года. Снижение турпотока связано с весенними паводками, которые создали неблагоприятный информационный фон, а также с введением режима чрезвычайной ситуации, пояснили в ведомстве. Также отмечается, что летом республику посетили около 900 тысяч туристов.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте. Сейчас я хотел бы поговорить с вами о том, как можно стать харизматичным человеком и начать привлекать в свою жизнь больше успеха. Мы выяснили, что существует тесная взаимосвязь между харизмой и успехом. Около 85% вашего успеха и благополучия зависят от ваших взаимоотношений с другими людьми. Чем лучше окружающие реагируют на вас, тем легче вам получить то, что вы желаете. По существу, обсуждая харизму, мы говорим о законе привлекательности. На протяжении столетий он трактовался по-разному, но в основном этот закон сводится к следующему. Вы неизбежно привлекаете в свою жизнь людей и ситуации, которые гармонируют с вашими собственными мыслями. Можно сказать, что вы живой магнит. Ваши мысли постоянно посылают некие волны, которые в чем-то похожи на звуковые волны с радиостанций. Именно они улавливаются другими людьми. Ваши мысли, усиленные эмоциями, как радиоволны, усиленные электрическими импульсами, выходят из вас и воспринимаются теми, кто настроен на ту же волну, что и вы. Именно так в вашу жизнь приходят люди, идеи, возможности, средства, ситуации, деньги и многие другие вещи, которые соответствуют вашему образу мышления и вашим мыслям. Этот закон также объясняет то, как вы можете повысить свою харизму для того, чтобы положительнее влиять на людей, чьего сотрудничества, чьей поддержки и любви вы жаждете. Самая важная вещь, которую вы должны помнить о харизме, это то, что она во многом базируется на восприятии. Главное не то, кем вы являетесь, а то, каким вас себе представляют люди. Это не столько реальное положение вещей, сколько то, как вас воспринимают. Например, один человек может повысить харизму другого, описав его в ярких красках третьей стороне. Если вы верите в то, что вам предстоит встреча с выдающимся и важным человеком, то этот человек будет вам казаться харизматичным даже в том случае, если то, что вам о нем рассказали, выдумка. К примеру, иногда на семинарах я предлагаю людям сделать следующее. Представьте, что рядом с вами сидит человек, который, когда-то начав с нуля, теперь получает сотню миллионов долларов, водит Rolls-Royce, живет в прекрасном доме, у него есть собственный самолет, и он является одним из наиболее успешных людей в Америке или даже во всем мире. А причина, почему он находится здесь, в том, что ему нравится и дальше развивать свои личные качества. Если бы я сказал вам, что этот человек сидит рядом с вами, вы бы смотрели на него и думали о нем совершенно иначе. О, неужели это вы? Как здорово! Этот человек стал бы обладателем невероятной харизмы благодаря репутации, созданной для него. Например, если вы проходите на улице мимо рок-звезды и не узнаете ее, то эта встреча не окажет на вас никакого влияния. Но если вы вдруг узнаете в этом человеке хорошо известную вам личность, чьим творчеством вы восхищаетесь, вы будете переполнены эмоциями. Так что самое главное — это восприятие. Одной из самых харизматичных людей была мать Тереза из Калькутты. С физической точки зрения, она была тихой, хрупкой, пожилой женщиной со слабым здоровьем. Она весила не более 45 килограммов и носила скромную, поношенную монашескую одежду. Она могла пройти незамеченной по улице, но обладала невероятной харизмой, которая принесла ей славу по всему миру. Один мой друг навестил ее, когда она находилась в больнице Сан-Диего после операции на сердце. Ему позволили побыть рядом с ней в течение 5 минут. Он вышел оттуда и сказал, что эти 5 минут изменили всю его жизнь. Он уволился с работы, сменил профессию и место жительства для того, чтобы начать жизнь с чистого листа. И это всего лишь после 5-минутной встречи с хрупкой пожилой женщиной, лежащей на больничной койке после операции. Все это произошло благодаря как его вере в ее харизму, так и той паре слов о бескорыстной любви к другим людям, которые она ему сказала. Если бы кто-то сказал вам, что познакомит вас с блестящим миллионером, который добился успеха и благосостояния собственными силами, и который достаточно скромен, чтобы не разбрасываться зря словами, вы бы, как и следовало ожидать, приписали бы ему невероятную харизму и особенное качество. Но если бы вы этого не знали, то ваше поведение с ним было бы совершенно другим. Харизма начинается в сознании другого человека, и вы можете влиять на производимое вами впечатление. Степень влияния харизмы в большей степени зависит от того, каким человеком вы являетесь на самом деле, чем от того, каковы ваши поступки. Если вы хотите улучшить ваш образ в глазах окружающих людей, а соответственно и влияние, будьте живым магнитом. Чем больше вы прислушиваетесь к людям, чувствуете их, восхищаетесь ими, тем больше они восхищаются вами.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Работать нужно, не опуская уровень энергии ниже 70%. Как это понять? Когда ваш уровень энергии падает до 70%, у вас пропадает внимание. Вы начинаете отвлекаться очень много. Когда ваш уровень энергии падает до 50%, вы прокрастинируете. То есть вы пошли вроде в туалет, 2-3 минут надел, но вы пошли в туалет, заодно кофе попили, заодно посидели, заодно с коллегой поболтали. Все, ваше подсознание говорит: отдохни. Вы начинаете отвлекаться. Ваши мысли начинают бегать. Ты занимаешься работой, но не въезжаешь в работу. То есть мысли где-то там. Если вы будете работать и опустите свой уровень энергии ниже 50%, то дальше восстанавливать очень сложно. Вы попадете в территорию депрессии, апатии, выгорания. И потом восстанавливаться гораздо сложнее.
2: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане 14 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Кератинском и Цунтинском районах возникли аварийные ситуации, из-за которых были отключены линии электропередач. В результате без электроснабжения остались 24 населенных пункта. По данным МЧС Дагестана, на месте работают две бригады специалистов. По предварительным оценкам, подача электричества будет восстановлена к 18 часам. В Дагестане стартовала посевная кампания зимних.

0: Компания Porsche намерена увеличить стоимость своих флагманских моделей примерно на 20%, об этом пишет Financial Times. Отмечается, что решение направлено на повышение прибыльности в условиях роста издержек. В условиях глобальной нестабильности и конфликтов россияне мечтают о мире, здоровье и собственном доме, показало исследование ВЦИОМ. При этом материальные желания все чаще уступают место основным ценностям. 45% россиян надеются на внешние обстоятельства или помощь других людей, чтобы осуществить свои мечты, в то время как 41% рассчитывают на собственные усилия. На стадионе Республиканской детской юношеской спортивной школы Миноборнауки в Махачкале прошла массовая спортивная зарядка, в которой приняли участие 2000 человек. Мероприятие было приурочено ко дню рождения президента Владимира Путина. В акции участвовали ученики, их родители, тренеры и горожане. Зарядку провел олимпийский чемпион по вольной борьбе Хаджимурат Магомедов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko. Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Селение Штул. Одно из старинных сел Курахского района Дагестана. Как рассказывают старожилы, когда-то село имело название Рагал-Айхюр – село на скале. Вероятнее всего, именно после присоединения арабов-пришельцев к местному населению и образовалось село. Тогда оно получило название Ишантул, а после – Штул. Необходимо отметить, что группа миссионеров оказала огромное влияние на быт, жизнь и духовную культуру горцев. Примерно в 17 веке Штул становится духовным центром в Кюринском округе, куда все приезжают учиться в медресе и у алимов. Из аула вышли крупные ученые-арабисты, мыслители. Также здесь до внешних пор работали мастера оружейных дел. И они совместно с шинасцами обеспечивали

0: Шишкогорцев оружием. Штульцы имели огромные владения. На их территории находилось два лесных массива, тысячи гектаров пастбищ, сенокосов, пашен, альпийских лугов и садов. Война Советского Союза с фашистской Германией принесла много горя и лишений штульцам. Около 300 человек ушли на фронт. Многие из них погибли или пропали без вести.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: притчи народов мира.
1: Жил-был один очень вспыльчивый и несдержанный молодой человек. И вот однажды его отец дал ему мешочек с гвоздями и наказал каждый раз, когда он не сдержит своего гнева, вбить один гвоздь в столб забора. В первый день в столбе было несколько десятков гвоздей. На другой неделе он научился сдерживать свой гнев, и с каждым днем число забиваемых в столб гвоздей стало уменьшаться. Юноша понял, что легче контролировать свой темперамент, чем вбивать гвозди. Наконец пришел день, когда он ни разу не потерял самообладание. Он рассказал об этом своему отцу. И тот сказал, что на сей раз каждый день, когда сыну удастся сдержаться, он может вытащить из столба по одному гвоздю. Шло время, и пришел день, когда он мог сообщить отцу о том, что в столбе не осталось ни одного гвоздя. Тогда отец взял сына за руку и подвел к забору. «Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько в столбе дыр. Он уже никогда не будет таким, как прежде. Когда говоришь человеку что-нибудь злое, у него остается такой же шрам, как и эти дыры. И неважно, сколько раз после этого ты извинишься, шрам останется».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 7 октября 1920 года Оксфорд впервые зачислил 100 женщин как полноправных студенток. Для истории – про равенство, для бизнеса – про инвестиции в человеческий капитал и конкурентные преимущества. До 1920 года женщины в Оксфорде могли лишь посещать отдельные лекции, но не получали дипломов и не участвовали в системе на равных. Принятие 100 студенток стало признанием – талант не зависит от пола. Для экономики это прямой вклад в человеческий капитал. Больше людей получают системное образование, навыки критического мышления и профессиональные связи. В долгосрочной перспективе растет кадровый рынок, усиливается конкуренция за таланты и ускоряются инновации. Разнообразие подходов повышает качество решений. В бизнесе ту же логику используют компании, делающие ставку на эксклюзивность. Они расширяют пул кандидатов, снимают риски группового мышления и укрепляют репутацию. Прозрачные критерии продвижения и обучения без барьеров превращают потенциал в измеримую ценность. Кроме того, шаг Оксфорда был и репутационным решением. Университет показал, что умеет адаптироваться к изменениям и сохранять лидерство. Для бизнеса это урок. Способность вовремя обновлять правила игры – тоже конкурентное преимущество. Так что равный доступ к знаниям – это не про социальную повестку, а про эффективность. Он решает рынок талантов и делает команды сильнее.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки «Кикуни» из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. «Кикуни» и «Курага». Вкусно, союз!
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
2: Россия не может допустить сценария, когда страна была бы полностью зависима от чужих технологий в сфере искусственного интеллекта, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. В ходе своего выступления на пленарной сессии «Результаты, возможности, перспективы» в рамках форума «Цифровые решения». Мишустин указал на то, что страны, которые претендуют на лидерство в сфере ИИ, ограничивают передачу технологий, закрепляя зависимость других государств от своих решений. Он отметил, что поддержка и создание собственных технологий сегодня определяют национальную конкурентоспособность и цифровой суверенитет страны. Нагрузку на школьников, которые сегодня вынуждены изучать по 8 предметов в день, нужно снизить. Сделать это можно за счет урезания предметов, которые выходят за рамки основных базовых знаний, заявил зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Он подчеркнул, что в советские годы в школах не было больше 6 уроков в день, отметив, что не понимает, как ребята выдерживают сегодняшнюю норму в 7-8. Он добавил, что речь идет не о механическом сокращении предметов, так как важно ориентироваться на совокупность факторов, включая сложность изложения материалов в учебниках. Зачастую школьные пособия по гуманитарным предметам сравнимы по уровню сложности с вузовскими, считает депутат. И в завершении выпуска российский актер Юра Борисов поборется за номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за фильм «Искусственный». Такой прогноз дает издание «Variety». В драме, посвященной истории OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, Борисов исполнил роль сооснователя и бывшего главного научного сотрудника компании Суцкевера. Отмечается, что Эндрю Гарфилд, сыгравший главу OpenAI Сэма Альтмана, будет рассматриваться в качестве потенциального номинанта в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Премьера биографического фильма «Искусственный» состоялась 5 октября в Нью-Йорке. Театральный релиз картины запланирован на 25 декабря. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: В половине российских мегаполисов зафиксировано уменьшение количества магазинов, предлагающих товары для дома. Явление может быть вызвано жесткой конкуренцией между офлайн-ритейлом и маркетплейсами, снижением посещаемости торговых центров, а также сокращением расходов потребителей на непродовольственные товары. Директор по стратегическому развитию сети «Магазин магазинов» Вячеслав Кацегоров связывает уменьшение числа точек продаж товаров для дома с падением расходов в этой категории. По его словам, потребители стали тратить на мебель и интерьерные товары на 7% меньше по сравнению с прошлым годом. По данным Сбериндекса, с 28 сентября по 4 октября расходы на товары для дома снизились почти на 6% по сравнению с предыдущей неделей. Аналитики платформы OFD отмечают, что сейчас покупатели предпочитают тратить деньги на повседневные предметы, которые используют регулярно, но сокращают расходы на декор и товары для хранения. При этом средний чек по всем категориям товаров остается ниже уровня годовой инфляции и составляет от 2 до 6%.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный.
1: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Дорожные новости.
1: Денег на льготные автокредиты станет меньше. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Центральный банк ждет стабилизации топливного рынка до конца года. Такой прогноз недавно дали в проекте денежно-кредитной политики. Это значит, что рост цен на бензин остановится, а это благотворно повлияет на инфляцию в целом. Дело в том, что рост цен на топливо заложен в цену абсолютно любого товара на полках магазинов. Напомним, с августа в стране были перебои с бензином. Сейчас ситуация постепенно нормализуется. В ряде регионов очереди на заправках уже пропали, но до сих пор есть и проблемные регионы. Денег на льготные автокредиты станет меньше. На два ближайших года правительство сократило программу субсидирования покупки новых автомобилей втрое. Выделит 7 миллиардов рублей в год. Поддержка на уровне 25 миллиардов, как сейчас, вернется только в 2029 году. Изменения повлияют на льготные категории населения – учителей, врачей, участников специальной военной операции, семьи с детьми и инвалидов. Если планируете покупку в следующем году, с ней надо будет поторопиться. В Ростове-на-Дону произошел громкий коррупционный скандал. Бывшего командира батальона ДПС осудили за взятки от компании по эвакуации автомобилей. За деньги полицейский приказывал подчиненным выписывать протоколы за неправильную парковку. После этого машину увозили на штрафстоянку. Экс-полицейский получил 2,5 года условно и штраф 700 тысяч рублей. Если сталкиваетесь с подобной проблемой, обращайтесь в суд. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Про когнитивные процессы. Когда мы сталкиваемся с объективной реальностью, это формирует наш жизненный опыт. До 3 лет, например, дети познают мир, они все на вкус пробуют, рассматривают. К 7 годам уже у них логика, они уже развивается даже абстрактное мышление, то есть они осознают то, что нельзя потрогать. Есть мнение, что вот эти все процессы в детстве, они пройдены, а уже когда ты взрослый человек, у тебя уже там все сформировалось, и делать уже ничего не надо. Человек, который будет целыми днями лежать на диване, через какое-то время просто с этого дивана не встанет. Потому что нужно себя заставлять трудиться не только свое тело, чтобы оно не потеряло силу, здоровье, но и свой мозг. Что, собственно, надо делать? То есть, чтобы новые нейронные связи устанавливались. Например, какие-то логические задачки, какие-то даже те же кроссворды и игра в шахматы. Все это развивает наши мозги. Вот еще какие-то наиболее действенные, на ваш взгляд, способы взрослому человеку уже сформированному помогут все-таки свой мозг почувствовать иначе.
2: Я думаю, что если не брать там ученых, которые, ну вот я знаю там математиков нескольких, которые для них просто большего счастья и удовольствия, там чуть ли не физического удовольствия от того, чтобы решать какую-нибудь сложную математическую задачу, просто они не могут себе представить, что может быть лучше этого. Понимаете? Поэтому это же индивидуальные вещи. Поэтому когда им задаешь вопрос: «А может, там можете отдохнуть немножко?» Он говорит: «Это лучшее, что может быть, понимаете? Это не работа для него, а это прекрасный мир». Так вот, если не говорить о них, а говорить просто о людях, то я думаю, что чтение серьезных книг, понимание сложных фильмов, сложных пьес, сложного искусства, сложной музыки – вот эта дорога. Чтобы у тебя не ухо открыто было для этой музыки, которая туда как физический сигнал летит, а мозг был открыт. Я должен понять, что в этой музыке такого. Это огромное напряжение и гигантская когнитивная работа. Вот это надо делать. У меня вчера кто-то... А, дети. Я выступала в... Есть такой в Ленинградской области центр... «Интеллект» называется. Ну, типа «Сириуса». Очень замечательное место. И там эти дети, значит, собрались. Я им там про мозг рассказывала. И они замечательные вопросы, между прочим, мне задавали. И я к тому говорю, что дети не хотят простых ситуаций. Им интересно сложное, понимаете? А взрослый человек, он считает, что уже все, он учебу прошел. Ну, короче говоря, один из этих детей задал мне вопрос: что вы читаете постоянно? Нет, он как-то иначе спросил. Наверное, он имел в виду какого типа литературу и так далее, но у меня-то был конкретный вопрос. Я сказала: я постоянно читаю Гоголя. Я уж его наизусть, этого Гоголя, знаю. И, как вы понимаете, не сюжет мне интересен. Но он такой виртуоз, понимаете, то, как он, что он делает со словами, то, как он описывает мир, это просто вообще крыша сносит у тебя, когда ты это читаешь. Ну, вот, например, нос. Он ведь, когда этот нос несет в тряпице, потому что отрезанный нос, который он в хлебе нашел, это же вообще безумное произведение. «Много ли в реке рыбы бегает?» Ну, это что вообще такое? Ну, это же великолепие просто он делает с языком. Я к чему говорю? К тому, что не то, что нужно наращивать количество прочтенных книг, а нужно их сложно читать. Вот это вам и протачивает там все, что надо.
1: А если вот человек, вот у меня есть такие знакомые, они постоянно читают бизнес, литературу, ходят на тренинги, но не читают художественную литературу.
2: Ну, ничего не выйдет. Тратят время и деньги впустую, можете им передать. Это им не поможет. Им поможет знание жизни, как ее описали гении, сделавшие нашу цивилизацию, точка. У меня была история, знаете, я когда из университета, после университета ушла и перешла в Академию наук, там была одна дама, такая светская вполне, доктор наук, профессор, страшно глупая, просто редко встречаешь таких глупых людей. Ну и я после филфака, такая штучка там пришла, она ко мне подошла, имея в виду со мной завязать знакомство, значит, со светским вопросом ко мне подошла. Она такая: «Скажите, пожалуйста, что вы сейчас читаете?» Я ненавижу такие вопросы. Всегда ненавидела. «Что вы сейчас читаете?» Я ей говорю: «Шекспира». Это была правда. Я ей сказала правду. Она на меня обиделась года на три. считая, что я со своим снобизмом не нашла нужным ей ответить как-то что-то всерьез, а просто ее отшила таким образом. Это к вопросу о диалоге, понимаете? Она считала, что я ее обидела, а я ей просто ответила, что на самом деле. Я хочу сказать, что вот Шекспира-то попробуйте почитать. Страшно сложная вещь. Вот эти, которые на бизнес-тренинги ходят, ничего не изменилось. Что у Шекспира написано, то каждый божий день происходит везде.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Личный коуч.
1: Психология согласия. Вы даже не представляете, сколько скрытых способов манипуляции используются против нас каждый день. И самое опасное, что большинство подобных тактик нацелены на подсознательную часть нашего мозга. Рациональный ум не может распознать, в чем подвох. Это просто какая-то волшебная таблетка. После ее приема люди начинают вести себя совсем по-другому. Так, как хочется манипулятору. А ничего не подозревающая жертва думает, что сама приняла сознательное решение. Не тут-то было. Как вам такой эксперимент? Одного симпатичного парня отправили в торговый центр с целью познакомиться с девушками, разузнать их номер телефона и пригласить на свидание. Каким бы красавчиком он ни был, не все охотно разговаривали с незнакомцем, а тем более оставляли свой номер телефона. И хотя наш герой получил много отказов, ему удалось собрать довольно большое количество номеров и договориться о встрече. Попробуйте угадать, в каком магазине проходил этот эксперимент. Может, в парфюмерном? Или в магазине шоколада? Почти. Это была цветочная лавка. Дело в том, что цветы связаны с романтикой на подсознательном уровне, и именно этот факт заставил большое количество девушек сказать «да» незнакомому человеку. Хотя они утверждали, что приняли сознательное решение вне зависимости от места встречи. В аналогичном эксперименте парня снова отправили знакомиться с девушками. Цель та же — пригласить на свидание. Но на этот раз исследователи проверяли, как изменятся результаты в зависимости от предмета, который юноша держал в руках при встрече. Один объект действительно побудил огромное количество девушек сказать «да». Как думаете, что это может быть? Так вот, это был чехол для гитары. Что касается бизнеса, тут манипуляция просто на каждом шагу. Взять, к примеру, эксперимент с мебельным интернет-магазином. Половину потенциальных покупателей направили на целевую страницу, на фоновом изображении которой красовались мягкие и пушистые облака. А другую — на страницу с изображениями монет. Люди, которые фоново смотрели на небо, сосредоточили внимание на критериях мягкости и комфорта мебели, а те, кто при посещении сайта видел монеты, старались выбирать самые выгодные предложения. После эксперимента испытуемых спросили, повлияли ли изображения монет и облаков на их выбор. У всех был один ответ – конечно же нет. В общем, все участники эксперимента считали свой выбор сознательным и независимым. Какие облака? Какие монеты? И даже если разум этих людей говорил «нет», подсознание сказало «да». В данном случае предметом манипуляции были изображения –
0: Личный коуч.

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Работники филиала Россети «Северный Кавказ» «Дагэнерго» начали замену силового трансформатора на одной из важнейших подстанций Махачкалы. Питающий центр снабжает электроэнергией примерно 91 тысячу жителей и 17 социально значимых объектов в Ленинском и Советском районах города. Ремонтные мероприятия проводятся в круглосуточном режиме. В магазине «Планета» в Дагестане сотрудники Роспотребнадзора и МВД обнаружили нарушение цифровой маркировки. Было изъято 605 единиц контрафактной продукции легкой промышленности на более чем 1 миллион рублей. По результатам проверки на индивидуального предпринимателя составлены протоколы, материалы переданы в суд. В России наблюдается массовый уход бизнеса в отрицательную зону. Количество убыточных отраслей увеличилось почти в 4 раза, пишут «Известия». К убыточным секторам присоединились угольная промышленность, пассажирский транспорт, почтовая служба, сфера спорта, музеи и страховые компании. Мошенники начали распространять фальшивые обновления для сервисов «Госуслуги» и «ЕМИАС». Об этом пишет РИА Новости. Так они звонят гражданам.

0: И это может привести к дефициту топлива даже в зимний период. Ранее руководство нефтекомпании Saudi Aramco объявило, что коммерческие запасы нефти в мире составляют менее 6 миллиардов баррелей. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
1: Вы слушаете dialogfm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Лучший снайпер в истории регулярного чемпионата НХЛ Александр Овечкин объявил, что текущий сезон станет для него последним в лиге. Сейчас, с учетом плей-офф на счету многолетнего капитана столичных с 1006 голов и в нынешнем розыгрыше, ему осталось забить всего 10 шайб, чтобы догнать Уэйна Грецки и по этому показателю. Первый домашний матч Вашингтона против Питтсбурга 8 октября станет началом его прощального тура по городам НХЛ. Хоккеисты Флориды Пантерс, которые считаются одними из главных фаворитов сезона, потерпели второе поражение подряд в трех стартовых матчах регулярки НХЛ. Пантеры на выезде проиграли Анахейм Дакс в овертайме 2-3. Форвард Флориды Брэд Маршант, вернувшийся в состав после операции, сумел сравнять счет за 2 минуты до конца третьего периода. Однако в овертайме Дакс реализовали большинство и вырвали победу. Примечательно, что Пантерс ни разу не вели в счет

по ходу нынешнего сезона, а все три матча завершились в дополнительное время. Футболисты сборной Франции дома уверенно обыграли Бельгию 4-1 в матче четвертого тура Лиги наций. Бельгийцы повели на 35-й минуте, и этот счет держался до 77-й. Перелом в игру внес главный тренер французов Зинедин Зидан, выпустивший на замену Дезире Дуэ, Райана Шерки и Майкла Алиссе. Все четыре гола Франции забили именно вышедшие со скамейки футболисты. Эта победа стала для подопечных Зидана 7-й подряд в очных встречах с Бельгией, и французы с 10 очками единолично возглавляют группу 1. В параллельном матче этого квартета Италия дома обыграла Турцию 3-1 и с 7 баллами поднялась на второе место в этой пульке. Китайские спортсмены впервые не вошли в топ-3 мирового рейтинга Международной федерации настольного тенниса. Первой ракеткой мира стал 19-летний японец Сора Мацусима. Он самый молодой лидер мирового рейтинга в истории и первый японец на вершине с 1980 года. Вторую строчку занимает француз Феликс Лебрен, третью – еще один японец Томокадзу Харимото. А лучший из представителей Китая Ван Чуцинь опустился на 4-е место. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Минцифры планируют ежегодно выделять до 10 миллиардов рублей на развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщают три источника «Коммерсанта», осведомленных о ходе обсуждения. Из этой суммы 8 миллиардов будут направлены на разработку проектов, оставшиеся 2 миллиарда – на обеспечение вычислительных мощностей. В пресс-службе ведомства пояснили, что дополнительные меры поддержки разработки и внедрения российских ИИ-решений, включая компенсацию части затрат на вычислительные ресурсы, рассматриваются в рамках рабочей группы, созданной при подкомиссии по вопросам развития технологий искусственного интеллекта в правительстве России. Поддержка будет включать предоставление льготных кредитов для разработки и масштабирования ИИ-решений, а также выделение грантов на пилотное тестирование новых проектов. Оператором отбора грантов может стать Российский фонд развития информационных технологий. При этом размер гранта будет покрывать до 80% стоимости проекта. В бизнес-сообществе инициативу поддерживают, но подчеркивают необходимость разработки четких критериев отбора и требований к участникам.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Умный наматрасник. 8Sleep представила Pod 6, систему, которая позволяет охладить или нагреть кровать во время сна. Главный блок устройства стал на 50% короче предыдущей версии, поэтому теперь его проще спрятать под кроватью. При этом система стала мощнее и быстрее меняет температуру. В новой модели в 9 раз больше датчиков с каждой стороны кровати. Они следят за человеком, даже когда тот ворочается во сне. А система использует ИИ для анализа данных. Благодаря этому Pod 6 должен точнее определять, как человек спит и в каком положении находится. Главная идея Pod 6 — избавить владельца от необходимости каждый раз вручную менять настройки. Система сама отслеживает сон и управляет температурой, а у двух местных версий каждый человек может выбрать свой режим. Например, один может спать в прохладе, пока другому нужна более теплая сторона кровати. Есть также вариант для одного человека. Умное кольцо от Сбер. Умное кольцо Сбер получило поддержку функции бесконтактной оплаты покупок, работающей благодаря интеграции с технологией Вжух. Это первое подобное российское устройство с такой возможностью. Для оплаты достаточно привязать любой счет Сбера в приложении кольца. Чтобы заплатить, нужно поднять руку меткой кольца вверх, дважды быстро и сильно тапнуть по устройству, а затем в течение 10 секунд поднести его к терминалу и удерживать 2-3 секунды. После привязки счета на кольцо загружаются 10 платежных токенов, каждый из которых действует неделю. После 10 оплат или по истечению срока действия токенов устройство нужно синхронизировать в мобильном приложении, чтобы получить новый набор. Оплата кольцом работает по всей России на терминалах Сбера с поддержкой бесконтактных платежей, а также на устройствах партнеров, где доступен сервис Вжух. Лимит одной операции составляет 30 тысяч рублей, но при необходимости его можно уменьшить в приложении. Все списания отображаются в банковском приложении так же, как обычные операции по карте. На этом пока все. Услышимся!

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 7 октября 1826 года в США запустили первую железную дорогу общего пользования. Для пассажиров это прогресс, а для бизнеса – кейс про инфраструктуру как драйвер роста и про то, как новые транспортные коридоры создают новые рынки. Железная дорога радикально снизила стоимость и сроки перевозок, а значит, сделала рентабельными новые направления торговли и производства. Регионы, которые раньше были на отшибе, получили доступ к крупным рынкам сбыта. Для компании это урок. Инфраструктура – это тоже часть стратегии. Будь то транспорт, связь, склады или цифровые каналы. Они определяют, куда и как быстро вы можете доставлять ценность. Кроме того, появление железной дороги запустило эффект мультипликатора. Выросли заказы на рельсы, вагоны, уголь, строительные услуги, появились новые профессии и управленческие практики. То есть крупная инфраструктурная ставка создает сразу несколько ниш для смежных бизнесов. В современном мире ту же логику используют, когда строят логистические хабы, развивают региональные склады, маркетплейсов или прокладывают оптоволоконные линии. Это не просто затраты, а инвестиции в доступ к новым клиентам и снижение операционных издержек. И еще один момент – стандартизация. Железные дороги требовали единых норм – ширины колеи, сигналов, расписаний. Для бизнеса это напоминание. Масштабирование почти всегда идет через стандарты, иначе издержки на координацию съедают всю выгоду. Так что инфраструктура – это не фон, а активный фактор роста. Она расширяет географию, снижает издержки и открывает новые ниши для бизнеса.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Минфину увеличить финансирование на обновление парка автомобилей скорой помощи, передает Интерфакс. «Проблема с наличием машин скорой помощи является острой для всех регионов России», отметила она. «Я прошу внимательно рассмотреть возможности увеличения финансирования на обновление парка автомобилей», сказала Матвиенко. «Это позволит поддержать отечественный автопром и решить проблему с текучкой кадров среди водителей машин скорой помощи», подчеркнула сенатор. «Данная проблема требует дополнительного рассмотрения», добавила спикер. Напомним, в августе сообщалось, что правительство Российской Федерации выделило более 1 миллиарда рублей на закупку для регионов 200 отечественных автомобилей для парка скорой помощи. Нагрузку на школьников, которые сегодня вынуждены изучать по 8 предметов в день, нужно снизить. Сделать это можно за счет урезания предметов, которые выходят за рамки основных базовых знаний, заявил зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Он подчеркнул, что в советские годы в школах не было больше 6 уроков в день, отметив, что не понимает, как ребята выдерживают сегодняшнюю норму в 7-8. Он добавил, что речь идет не о механическом сокращении предметов, так как важно ориентироваться на совокупность факторов, включая сложность изложения материалов в учебниках. Зачастую школьные пособия по гуманитарным предметам сравнимы по уровню сложности с вузовскими, считает депутат. И в завершении выпуска: россияне чаще всего доверяют онлайн-курсам по хобби, здоровью и фитнесу, а также программам по освоению профессии. Об этом свидетельствуют данные исследования платформы GetCourse, с которыми ознакомилась газета.ру. По данным исследования, лидерами стали онлайн-курсы по хобби 29%, в эту категорию входят творческие программы от рукоделия и кулинарии до флористики и музыки. На втором месте программы, связанные со здоровьем и фитнесом. Люди доверяют курсам, связанным с весом, физической активностью, изменением образа. В тройку лидеров по доверию также входит обучение профессии, программы, которые помогают получить новую специальность или улучшить компетенции в текущей сфере. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салихова Асиат Темирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!
1: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
2: Ну что, друзья, продолжаем с вами исследовать тему мышления психологии. И сегодня я просто не мог не позвать этого человека на тему целеполагания, на тему выгорания, работы, продуктивности. Это Жексен Васильевич. Жексен Васильевич, скажите, как вас правильно позиционировать?
3: Ну, не знаю, наверное, сказать бизнес-тренер тоже узко, эксперт, ну, наверное, специалист по прокачке бизнеса, по развитию бизнеса, по различной эффективности, потому что я... Вот мне часто говорят, да, вот вопрос такой, как вы берете на менторство, да, вот на менторство. Я никогда не беру на менторство проекты, я беру людей. Я вообще считаю, вот такая традиционная моя фраза, что 98% успеха любого проекта – это первый руководитель. Все. Почему называется курс техники эффективного мышления? Потому что нас обучают всему. Нас обучают маркетингу, финансам, производству. Но нас не учат самому главному – умению думать, принимать решения. И именно все заключается вот в сознании. Мир не такой, какой он есть, мир какой ты есть. И когда ты это четко понимаешь, то все, оказывается, заключается в человеке. И поэтому, когда мне говорят, кто вы, сказать, что да нет, я, наверное, все-таки специалист, который раскачивает мозги.
2: Угу, супер, классно. Ну что, погнали. Первый вопрос. Давайте начнем с того, что давайте исследуем вопрос цели. Как ее правильно ставить? Как понять, что эта цель моя, не моя? Какие есть критерии у цели? И давайте погрузимся в тему цели именно с точки зрения, допустим, заработка. Да, я думаю, это будет ближе всего.
3: Это прям такой фундаментальный вопрос. Вообще, во-первых, спасибо за такое приглашение, спасибо за возможность высказаться. Цель, я вообще считаю, вообще основа всего-всего-всего. Когда люди приходят вот на тренинги, на встречи, то почему они приходят? В чем приходят? Первое, это основная, у них не хватает энергии. То есть, честно вот говорят, тайм-менеджмент, там утром просыпайся в 4, то делай, это делай и так далее. Да нет, я хочу сказать, что вообще дефицита времени не существует. Есть дефицит энергии. Вот если взять ребенка, то у него в день 7 уроков, потом у него обед, потом побежал на скрипку, потом на спорт, потом, значит, прибежал, домашние уроки, еще в интернет-клуб сходил, еще.
2: Энергии хватает
3: и времени. Ну нет же у него дефицита времени.
2: Нет.
3: И так 11 лет, да? Если любому человеку предложу такую работу, пойдешь? Нет. То есть основная причина – это не хватает энергии. Угу. Почему? Почему не хватает энергии? Две основные причины. Первая основная причина – это физика. У тебя что-то болит. У тебя есть какое-то хроническое заболевание, и у тебя вот эту энергию забирают. Физика. Ну, наверное, вторая основная причина – это у тебя нет цели. Вот основная мечта. Основная проблема – у тебя нет мечты.
2: Вот можем сейчас вот здесь вот стопануться,
3: да,
2: и откатиться к теме «не хватает энергии».
3: Да-да-да.
2: Что важно, чтобы вернуть эту энергию? Вот какие есть тут техники, практики? У нас, кстати, подкаст сам очень такой практический, мы то есть иногда останавливаемся и закрепляем практику.
3: Да, хорошо, да, это настолько простые вещи, и все их знают с детства. Но постепенно, став взрослыми, мы начинаем забывать. Первое, это основное, у тебя проблема с физикой тела. То есть с самого раннего детства тебя учат с утра заниматься гимнастикой. Это очень простая вещь. Это вот примерно до 24 лет ты идешь на базар. Примерно с 24 лет ты идешь с базара.
2: Угу.
3: Примерно к 36 годам ты достигаешь такого уровня, когда вот это начинает уравновешиваться. Уходящая и приходящая энергия примерно равняется. Ну а дальше после 50 лет ты природе вообще не нужен. После 50 лет женщина не может сама рожать без экстракорпорального оплодотворения. Не можешь ты в 50 лет иметь кожу даже с ботоксами, с подтяжками, как у 18-летней девушки. И не можешь ты в 50 лет иметь суставы и сосуды, как у 18-летнего человека. Угу. Поэтому первое, когда ты сейчас не занимаешься спортом, и ты ведешь проект, ты берешь энергию в долг из будущего. Это первый основной момент. Причем мы не занимаемся непрофессиональным спортом.
2: Да.
3: Я часто рассказываю. Выполнил норматив Ocean Man – остановись. Пробежал Iron Man или выполнил норматив Iron Man – остановись. Выполнил разряд по боксу или почему-то – остановись. Все. Дальше воркаут, подтяжки и так далее. Спортом нужно заниматься не через день. 5-6 раз в неделю. Регулярно. Это очень важный момент. Второе. Второй очень важный момент. Правильное питание. Все. Всегда говорю. Хороший петух жирным не бывает. Часто употребляем сахар. Быстрые углеводы. Часто это называется дофаминовая ловушка. Дофаминовая ловушка. Кофе и так далее. Чем глубже эта ловушка, то есть вот ты выпил что-то, сахар, кока-колу, ты падаешь, попадаешь в эту ловушку. Чем ниже эта ловушка у тебя, выше ты подпрыгнул энергия, тем глубже будет это падение. Тем труднее тебе будет выходить с этого состояния.
2: Прикольно.
3: Да. Окей. То есть нужно понимать, есть там тело, душа, разум. Но над этим находится воля. Вот воля, она должна тебя остановить и сказать «стоп». Прям потому что это как наркотик, это как алкоголь, это как сигарета, это дофаминовая ловушка, она тебя тащит туда. И только вот эта воля заставляет тебя. Поэтому питание, все, что есть хорошего в жизни, либо аморально, либо противозаконно, либо ведет к ожирению, да? Совсем просто говорить. Поэтому все так построено, что все, что легко дается, это вот поэтому питание, оно всегда бывает невкусным, оно бывает всегда постным. Ну, это, конечно, дело привычки. Поэтому второе – это правильное питание.
2: Okay.
3: Третье – сон. Четкий сон. То есть мне люди часто говорят, а я просыпаюсь там 4, там, потому что магия утра говорит и так далее. Я хочу сказать, что это очень большая иллюзия. Почему? Вот я богатый человек, у меня все хорошо. Почему я должен вставать 4 часа? Это очень многим людям непонятно. На самом деле большинству людей вообще непонятно, зачем мне просыпаться в 4 часа утра. Поэтому большинство людей не могут просыпаться в 4 часа утра. Но если мы сейчас к этому вернемся, это опять связано с целеполаганием. Но самое важное – это ритмы. У каждого свои ритмы.
2: Биоритмы.
3: Биоритмы. У каждого свои. У кого-то ритм – это в 4, у кого-то в 8, а у кого-то в 10. Поэтому у каждого есть свой ритм. Поэтому нельзя взять и всем говорить там. Самое главное, ты должен потихонечку понимать, сколько тебе оптимально спать. Для одного человека достаточно и 3 часа сна, а для кого-то нужна и 8 часов сна. Стандартно. Поэтому четкое понимание ритмов и жить в соответствии со своими ритмами. Это три основные вещи.
2: Все, зафиксируем. Да. Мы прошлись по базе,
3: да.
2: Скажем так, то есть это вот то, что жизненно необходимо, чтобы жить в целом, да? Давайте теперь перейдем к категории уже поднятия высокой жизненной энергии, практики, которые позволят именно вот реально вернуть ее, помимо базы.
3: А, помимо базы. То есть мы не говорим ни про еду, да. Ни про сон и так далее.
2: Вот какие-то, знаете, такие нестандартные
3: вещи. Я хочу сказать, что это настолько тема давно избита, что там что-то новое придумать нельзя. Это как чек-лист. Второй крупный, вот такой крупный блок,
2: да.
3: Это кроме физика тела, вот как ты говоришь, база, еще есть очень важный момент, это психика.
2: Угу.
3: Дело в том, что есть такое понятие, как воры энергии.
2: Что это такое?
3: Что это означает? Вот многие массажисты говорят, что когда некоторые приходят клиентами, с ними поработаешь, ты чувствуешь энергию. А некоторые уходят, они вампиры забирают энергию. То есть, это часто такое говорят, обмен с превышением энергии.
2: Да.
3: В чем суть? У тебя в команде, вот если хочешь быть миллионером, общайся с 6 миллионерами. Хочешь быть мультимиллионером, общайся с 6 мультимиллионерами. Вот если ты хочешь, чтобы у тебя была энергия, тебя должны окружать люди, которые дают тебе с превышением.
2: Угу,
3: понятно?
2: Окей, понятно.
3: Да. Поэтому, отвечая на вопрос, вот конкретную рекомендацию, обязательно нужно проходить всевозможные курсы по психотипам. Разбираться в психотипах. Проходить такие курсы, как коммуникации, нейролингвистическое программирование, ораторское искусство, переговоры. То есть ключевой успех проекта – тебя делают успешными люди. Эти люди могут тебя сделать богатыми, а могут тебя разорить.
2: Это
3: разорить
2: про команду,
3: энергетически.
2: Про команду.
3: Да,
2: ближайшую.
3: Я про команду говорю. Окей. Да, ты должен понимать, что кроме еды, что кроме сна, есть очень базовая вещь, с кем ты общаешься. Это очень важный момент. Поэтому очень многие люди думают, что вот они приходят на работу, поспали, поели, подвигались. Нет, вопрос заключается в том, кто твою энергию заберет. Вот у вас есть люди, которые вас окружают. Вот спросите себя, вот у вас сейчас есть знания об этом человеке, то есть какой-то багаж, представление. Скажите, пожалуйста, вот с этими знаниями, которые у вас сейчас есть, если бы вы встретились бы с этим человеком, вы взяли бы его в свое окружение? Нет? Тогда избавляйтесь.
2: Окей,
3: понятно,
2: хорошо,
3: да?
2: Интересно.
3: Очень простая вещь.
2: Да.
3: Вот, разумеется, ты общаешься, вот спроси себя, вот ты же о нем что-то знаешь? То есть у тебя был бы шанс сейчас вот с этими знаниями, то, что ты знаешь о нем, ты бы хотел бы с ним дальше отношения выстраивать? Сам, или знакомиться, вообще вводить в свое окружение? Нет? Сразу расставайся. Так же, как и проект. Или что ты делаешь. Спроси себя. Вот ты об этом проекте все знаешь. Скажи, пожалуйста, ты знаешь об этом проекте. Если у тебя был бы сейчас шанс начать этот проект сначала, ты взялся бы за него? Нет? Значит, не стоит даже браться. Это очень мощный лайфхак, как избавляться от там, вот этих людей, кто ворует энергию. Следующее. Почему у ребенка вот это и есть энергия? Дело в том, что миссия человека формируется в возрасте примерно до 8 лет.
2: Что значит? То есть
3: что
2: он
3: это
2: понимает,
3: означает?
2: Куда он, в каком направлении пойдет?
3: Да.
2: Прикольно.
3: Как-то такая была история маленькая. Маленькая девочка лет 4-5, у нее родился братишка. Маленький там пупсик годовалый. И вот эта девочка все время подходит к родителям и говорит: оставьте меня, пожалуйста, один на один с этим ребенком, ну, со своим братишкой. Родители напряжены, думают, ну мало ли, может от ревности что-то, какой-то удар нанесет или еще чего-то, опасаются. Но решили оставить. Решили оставить все-таки и там щелочку смотрят. Чем это все закончится? Девочка подходит к этому мальчику и говорит: скажи, пожалуйста, как выглядит Бог? Я начала его забывать. То есть, понятно. То есть дети, они вот эту миссию знают бессознательно. Кто такие бизнесмены? Это выжившие дети. Поэтому...
2: Прикольно.
3: Да, энергию дает мечта. Энергию дает мечта. Вот кроме тех источников энергии или воров энергии, мы должны понимать, что именно источником лени, выгорания является прежде всего ты не понимаешь зачем.
2: А вот можно вопрос тут сразу же? Вот я прям чувствую, как возникает вопрос от зрителей, типа, а что делать, если я не понимаю, что я хочу? Вот бывает такое, я часто вижу такие сообщения тоже. Вот что делать таким людям, допустим?
3: Я хочу сказать следующее. Нужно сделать усилие. Надо сделать усилие.
2: Я вот тут думаю, еще тоже вкину какое-то решение. Я всегда просто таким вещам говорю. Ну, в смысле, при таких обстоятельствах говорю, что важно, наверное, походить и посмотреть, какую-то насмотренность получить. То есть посмотреть на разных людей и просто подумать. А кого образ жизни или проект мне нравится?
3: Супер, супер. Ну, если прям вот такой, ну, это уже, как говорится, твоя подсказка, я просто разовью эту мысль.
2: Да.
3: Нужно просто общаться с людьми. Вот если огурец закинуть в банку с маринованными огурцами, ты тоже станешь маринованным огурцом. Вот то же самое и здесь. То есть общайся с успешными людьми. И самое главное, самое важное, никогда не стесняйтесь просить помощи. Это самый важный момент. Большая ошибка людей – вот это называется эго, гипертрофированное эго. Ты считаешь, что люди будут считать тебя слабым, неуверенным и так далее. Нет, именно проси помощь. Именно проси помощь, как выйти с этой ситуации. Вот есть такой человек, его зовут Рэй Далио. Это такая знаменитая книга, есть «Принципы». Вот этот Рэй Далио входит в 100 самых влиятельных людей на Земле. Его спросили: о чем вы больше всего жалеете вот в своей жизни? Он сказал очень простую вещь. Я жалею, что я очень мало имел консультантов или советников. Вот у тебя есть проблемы с питанием? Возьми консультанта. Есть проблемы со спортом? Возьми себе концу, коуча назови его. Есть проблемы с боксом? Ну, спроси коуча. Ты же боксом решил заниматься. Да. Ну, ты же не самоучителем не занимаешься. Нет. Же. Ну, пошел и спросил. Вот точно так же. Они же не смеются над тобой. Они же не говорят, господи, ты в таком возрасте пришел, ты хочешь заниматься боксом? Нет, ты кто такой? Никому в голову это не приходит.
2: 100%.
3: Четко. Точно так же и здесь.
2: Можно здесь да. практику? Да. Прям да. Давайте прямо сейчас выпишите, вот какую задачу вам нужно сейчас закрыть. И напишите, какой специалист вам теперь нужен. Ну, действительно, вот, ну, хочешь сбросить вес, ну, найми уже нутрициолога, кто тебе подскажет просто, как тебе питаться, как стало просто жить, сколько экспертов появилось, да, вот сколько на канале у нас даже было крутых экспертов, да, ну, то есть элементарно взять консультацию, как-то встретиться, пообщаться, какую-то немножко получить насмотренность. Я вот для примера, сегодня пошел в зал, и у меня сегодня пришел тренер там на замену, чемпион мира. Представьте, я сегодня тренировался с чемпионом мира по боксу. И я понимаю в его движениях, вот он мне говорит, у тебя плечо напряжено, кидай легче руку. И я понимаю, что, ну блин, это же точно на опыте 20 лет, он мне говорит. Да. То есть я просто сжал себе 20 лет.
3: Да.
2: Вот почему нужно брать постоянно обучение, консультации, потому что ты сжимаешь время. Человеку понадобилось 20 лет. Чемпионский, да, там этот выиграть, да, там номинацию какую-то, и он тебе говорит суть, просто делай это, и все, я такой, блин, все, буду так и бить, поэтому это правда.
3: Супер, поэтому, когда у вас возникла какая-то проблема или депрессия, просто обратитесь за помощью к соответствующим людям, они тебя вытащат из этой ямы.
2: Все, обратно, теперь возвращаемся к мечте. Есть ли какая-то техника, как правильно описать свою мечту и разбить ее на цели?
3: Хороший вопрос. Мечту можно только вспомнить. Ее придумать нельзя. Если спросишь о какой-то технике, то это вот, если есть прям такая простая техника, ну, во-первых, психологу. Просто сходи к психологу или коучу. Это люди, которые с тобой сядут и как наставники тебя за 3-4 часа заставят вспомнить, о чем ты мечтал в жизни.
2: Uh-huh.
3: Или почему. Вообще, как бы есть два сценария создания миссии. Первая миссия, вариант, это когда у тебя хорошая семья, ты образованный человек, и ты двигаешься вперед, и ты придумал, вспомнил, это 5-8-летнем возрасте придумал мечту. Вторая миссия бывает, когда протест. У тебя отец был пьяницей, у тебя ты был на улице рос, и ты видел, как другие люди или другие дети живут в лучших условиях, и ты прям боль была, и ты выскочил. Тоже это бывает миссия здесь. И это тоже дает очень сильную энергию. Энергия бывает от позитива, а также энергия бывает от негатива. Поэтому это нужно просто вспомнить. Это вспомнить, что триггернуло тебе в жизни, почему ты выбрал именно этот сценарий. Вот почему нельзя подготовить талантливых и детей, гениальных. Нет программы по подготовке гениальных детей. Потому что он может быть генетически супер, но один сценарий, то есть посмотрел телевизор, встретился с одноклассником, вот как ты только что с олимпийским чемпионом по боксу встретился, вот этот один его совет может вообще поменять всю твою жизнь. И, возможно, ты станешь боксером до сегодняшнего дня. И ничего не помогает. Не то, что ты хорошо учился или ты сейчас работаешь там. Поэтому вот это невозможно. Это можно только вспомнить. Понятно, поэтому нельзя подготовить гениальных детей. Мы отдаем самые дорогие школы, мы приглашаем самых лучших тренеров, учителей, а простой там ребенок из бедной семьи может стать мультимиллионером. Угу. Все, вот причина.
2: Событие какое-то просто,
3: событие?
2: Да,
3: вот это событие
2: судьбоносное,
3: надо, скажем. Вот вспомнить надо, вспомнить, прикольно. Что послужило вот этим толчком.
2: Хорошо. Давайте теперь переведем, наверное, к теме цели. То есть, как правильно ставить цель, как понять, моя ли это цель, как понять, что это не навешанная цель.
3: Да очень просто. Ну как, я не знаю ответа, но ощущения какие. Я вот сегодня рассказывал о том, что просыпаемся в 4 часа утра. И я большинству скажу, что большинству людей через какое-то время или вообще тяжело встать в 4 часа утра. Но я расскажу то же самое. Вот тебе утром нужно улететь на отдых в Дубае. 4 часа в самолет. Ну ты же спокойно встаешь.
2: Угу, да.
3: В чем
2: да,
3: разница?
2: Да.
3: Разница в чем? Ты четко понимаешь, зачем это надо.
2: Зачем?
3: Зачем? Ключевой, то есть основная зачем? Причина это нету, ты не понимаешь, зачем.
2: Вы знаете, вот мне кажется, я тут добавлю, что лени не существует.
3: Да, лень не существует.
2: Это просто непонимание, зачем.
3: Да.
2: Все. То есть, да, когда ты не идешь на спорт, когда тебе что-то неохота делать, ты просто не понимаешь, зачем. Найди зачем, и у тебя исчезнет лень. То есть лень – это просто, по сути, отсутствие понятной цели.
3: Да, вот и все. Ты утром в 4 часа можешь спокойно встать. И ты можешь тяжело встать, потому что мозг отказывается выполнять энергозатратную, непонятную для него вещь.
2: Классно.
3: Все, как только ты знаешь цель, то с этого момента тебе хочется работать по 80 часов в неделю. Вот эти бизнесмены, выжившие дети, почему? Потому что они никогда не забывали свою мечту.
2: А вот давайте про это поговорим. Я думаю, что тут вот я просто, знаете, на самом деле периодически вспоминаю какие-то ваши слова с обучения. Я вот у Жексена Васильевича обучение проходил, и я вспоминаю, мысль там такая была, что бизнес – это чашка кофе, роликс, английский язык, вот что-то такое. Какая-то такая была комбинация, такая фраза. И какие-то больше разговоры, да, то есть именно общение.
3: Ну, это уже уровни бизнеса. Дело в том, что люди, которые приходят на тренинг, они хотят быть бизнесменами. И очень многие люди не понимают, в чем разница между предпринимательством и бизнесом. Дело в том, что предпринимательство – это про деньги, а бизнес – это про смыслы. Смыслы. Что такое смыслы? Если мы понимаем, кто такой Дуров, компанию Telegram, сейчас она такая популярна на слуху, то означает, что он влияет на миллиарды людей. Если взять Facebook, это влияние на миллиардов людей. То есть это смысл. Ты создаешь некий там аналог религии, скажем. Ты люди начинают во что-то верить, верить в твой продукт, они за этим идут и так далее. Поэтому бизнес делается только за чашкой чая. Бизнес – это не про деньги. Бизнес – это когда ты говоришь с человеком, обмениваешься ценностями, и он понимает, зачем это делать. А предпринимательство – это парикмахерское, шашлычное, все хорошо, у меня хорошая машина и так далее. Это нужно? Нужно. Но бизнес – это совсем про другое. Это когда я – это про власть. Власть над сознанием других людей. Когда миллионы людей восхищаются твоим брендом, восхищается твоим именем, восхищается, как ты одеваешься. Хотя вроде ты одеваешься, но на самом деле какая-то есть невидимая аура, которая тебя окружает, и ты становишься вот таким человеком, там, в кавычках, идолом, да, и все хотят быть похожими на тебя, хотят быть вот тобой. Вот это ты даешь вот эту энергию. Вот это про это. И бизнес делается за чашкой чая. Бизнес – это не про деньги. Деньги – это просто показатель, что ты красавчик. Одним из киллеров вашей энергии это ваше все время опасаться, что вы ошиблись. Боязнь ошибок. Это один из киллеров вот этих ошибок.
2: А что делать?
3: Давайте сделаем так. Вот я хочу наших слушателей твоей рубрики задать такой простой вопрос. Прямо на секунду. Вот вы сейчас, дорогие слушатели, остановитесь, пожалуйста, и задайте вопрос. Вот вы сейчас какое-то решение принимаете на работе, в жизни и так далее. Спросите себя, как вы думаете, сколько примерно процентов вы неправильное решение принимаете? Вот тебе тоже такой вопрос, тебе простой. Да. Вот ты сейчас на работе, где-то там работаешь, какие-то решения дома, на работе принимаешь. Как ты думаешь, какой процент решений ты неправильно принимаешь? Или сколько правильных ты принимаешь примерно процент?
2: Блин, сложно сказать.
3: Ну, примерно, вот сколько ты думаешь, вот примерно
2: неправильных процент. Неправильных решений, наверное, процентов 10-15, наверное, так.
3: Так вот, 70. 70% решений вы принимаете неправильные.
2: 70?
3: Примерно, в среднем 70%.
2: Откуда эта информация?
3: Это просто статистика. Ага, есть. Окей. Просто. Мы сейчас не будем сказать энциклопедию.
2: Да, да, да.
3: То есть ты спрашиваешь, сколько примерно решений? Я тебе скажу, большинство решений ты принимаешь неправильно, вовремя встаешь, неправильно кушаешь, спортом не занимаешься. И таких решений миллион штук, миллион. Ты просто их не замечаешь, не обращаешь на это. Если бы ты все решения принимал правильным, мы с тобой тут сейчас давно не разговаривали. Ты сейчас сидел бы, разговаривал бы с Дуровым, да? То есть, грубо говоря, вот простая вещь. То есть, вот эти решения.
2: А то есть, правильное решение равно количество денег?
3: Конечно. Конечно. Я всегда говорю, если бы все, что предписано, мы бы не нарушали, мы были бы святыми людьми. Понятно. То есть, первая основная причина – это то, что вы думаете, что ошибки – это плохо. Ошибки – это хорошо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Кератинском и Цунтинском районах возникли аварийные ситуации, из-за которых были отключены линии электропередач. В результате без электроснабжения остались 24 населенных пункта. По данным МЧС Дагестана, на месте работают две бригады специалистов. По предварительным оценкам, подача электричества будет восстановлена к 18 часам. В Дагестане стартовала посевная кампания зимних зерновых, направленная на сбор урожая в следующем году. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона. Согласно плану, площадь сева должна составить 92,5 тысячи гектаров. На текущий момент аграрии уже засеяли первые 190 гектаров. Дагестанская УФАС выявила нарушения при строительстве Каспийской детской школы искусств из-за несоответствий в документации конкурсу и отсутствия ответов на вопросы. В ходе проверки было обнаружено, что заказчик указал трансформаторную подстанцию, отсутствующую в проектно-сметной документации, при начальной цене контракта 362 миллиона рублей. Действия школы были признаны нарушающими закон о контрактной системе. Выдано предписание об устранении нарушений. Компания Porsche намерена увеличить стоимость своих флагманских моделей примерно на 20%, об этом пишет Financial Times. Отмечается, что решение направлено на повышение прибыльности в условиях роста издержек. В условиях глобальной нестабильности и конфликтов россияне мечтают о мире, здоровье и собственном доме, показало исследование ВЦИОМ. При этом материальные желания все чаще уступают место основным ценностям. 45% россиян надеются на внешние обстоятельства или помощь других людей, чтобы осуществить свои мечты, в то время как 41% рассчитывают на собственные усилия. На стадионе Республиканской детской юношеской спортивной школы Миноборнауки в Махачкале прошла массовая спортивная

0: сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Исследователи Сколтеха и их индийские коллеги научили искусственный интеллект выявлять по снимкам диабетическую ретинопатию. Это повреждение сетчатки при сахарном диабете, которое может приводить к слепоте. Постановка диагноза этой болезни – очень непростая задача. В зависимости от квалификации, врачу требуется от 10 до 40 минут. Сложность диагностики связана с большим количеством мелких деталей на снимках сетчатки. Их нередко упускают даже некоторые врачи. Ученые решили автоматизировать эту работу, доверив ее искусственному интеллекту. Его вначале обучили на большом количестве примеров, а затем провели серию испытаний. Нейросеть продемонстрировала точность более 97% и чувствительность выше 84%. Инновационная технология позволит офтальмологам диагностировать патологии быстрее, точнее и раньше, а более раннее медицинское вмешательство повысит результативность лечения, ведь именно мелкие сосуды часто проявляют первые признаки патологий, связанных с патологией.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Максох – это небольшое селение, расположенное на границе цветущих садов и гор. Название происходит от слова «мукус», что в переводе с аварского означает «удобрение». В книге «История Унцукульского района Ибрагимова Гадже» описывается сказание о том, что сына ханши Бакубике Булача Гамзата велик имаму Шамилю на казнь. Житель селения Максоха Алихан вызвался спасти сына Бахубике. Узнав, что за ними вызволить из плена Гамзата идет Алихан, мюриды бросили Гамзата в бурлящие потоки Кайсу. Алихан отомстил за сына Бахубике, убив всех сподвижников имама. Но в последующем воины Шамиля убили и Алихана. В годы Кавказской войны в селении Максох произошли крупные сражения с большими потерями с обеих сторон. Очень много написано о мужестве и стойкости горцев-защитников Максоха. Активное участие приняли максохцы и в Великой Отечественной войне. 27 молодых ребят осталось на поле брани. Богат Максох учеными-арабистами. Тут известны Мухумизар Гаджи Гассан Дибир и Гамбатов Нургали. Также село является родиной поэта Магомеда Исаева, автора стихотворных сборников «Беспокойная любовь», «Трилистник», «Дыхание земли» и «У чабанских костров».
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: В Дагестане с января по сентябрь поступления от туристического налога увеличились на 30%, достигнув 37 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном Минтуризма. Ведомстве уточнили, что в аналогичном периоде прошлого года показатель составлял 28,5 миллионов рублей. Министерство прогнозирует, что по итогам года общая сумма поступлений от турналога достигнет 58 миллионов рублей. Налог был введен в начале прошлого года и действует на территории 25 муниципалитетов, включая 6 городских округов. По данным ведомства, за первые 8 месяцев этого года в регион прибыло 1,3 миллиона туристов, что на 15% меньше, чем за тот же период прошлого года. Снижение турпотока связано с весенними паводками, которые создали неблагоприятный информационный фон, а также с введением режима чрезвычайной ситуации, пояснили в ведомстве. Также отмечается, что летом республику посетили около 900 тысяч туристов.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: 7 октября 1968 года в Лондоне открылся первый магазин Body Shop. Для покупателей это про косметику, а для бизнеса это яркий кейс, как этика становится конкурентным преимуществом и драйвером роста. Анита Родик начинала с одного небольшого магазина, но сделала ставку не только на продукт, а на ценности против тестирования на животных, за справедливую торговлю сырьем, за прозрачность состава. Такой подход – лояльное сообщество и дал устойчивый рост без агрессивной рекламы. Для бизнеса это урок. Этические принципы могут быть не надстройкой, а частью бизнес-модели. Они помогают выделиться на переполненном рынке и привлекать клиентов, которым важна не только цена и эффект, но и миссия бренда. Кроме того, The Body Shop показал силу локальных историй. Каждый магазин рассказывал про своих поставщиков, про регионы происхождения ингредиентов. Это усиливало доверие и создавало эмоциональную связь. Сегодня ту же логику используют бренды, которые делают упор на локальность, устойчивое производство и честный маркетинг. Так что ценности – это не про благотворительность, а про стратегию. Они помогают строить долгосрочные отношения с клиентами и снижать зависимость от скидок и акций.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет Эхнатон приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет Эхнатон.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Россия не может допустить сценария, когда страна была бы полностью зависима от чужих технологий в сфере искусственного интеллекта, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. В ходе своего выступления на пленарной сессии «Результаты, возможности, перспективы» в рамках форума «Цифровые решения». Мишустин указал на то, что страны, которые претендуют на лидерство в сфере ИИ, ограничивают передачу технологий, закрепляя зависимость других государств от своих решений. Он отметил, что поддержка и создание собственных технологий сегодня определяют национальную конкурентоспособность и цифровой суверенитет страны. Около 40% российских родителей рассказали, что их дети уже сталкивались с интернет-мошенниками. В 3% случаев семьи понесли серьезные финансовые потери. Такие результаты показал опрос маркетплейса «Финуслуги». Главным источником угроз родители считают социальные сети. Их назвали 71% респондентов. Однако ограничивают доступ детей к таким площадкам только 23%. Почти половина опрошенных, 48%, опасаются, что запрет осложнит ребенку общение с друзьями и одноклассниками. Родительский контроль на смартфонах и других устройствах используют 47%. Участников исследования. При этом 11% признались, что дети уже научились обходить установленные ограничения. Главным способом защиты остается личный разговор. Обсуждением правил безопасности ограничиваются 55% родителей. И в завершении выпуска: при выборе имени для питомца важно, чтобы его было легко произносить и часто повторять, рассказала ветеринарный врач Ангелина Сиротина. Она советует не давать животным распространенные в России человеческие имена. На прогулке это поможет избежать неловкости, если на имя собаки откликнется прохожий. Кроме того, кличку лучше выбирать короткую и удобную для произношения. Если ее трудно выговорить, питомцу будет сложнее к ней привыкнуть. Для кошек специалист рекомендует подбирать имена со свистящими или шипящими звуками, например, «С» или «Ш». Такие звуки напоминают привычное обращение «кис-кис», поэтому кошке может быть проще запомнить созвучную кличку. Имя собаки, в свою очередь, не должно напоминать распространенные команды. Из-за тонкого слуха животное различает звуки, однако сходство клички и команды может сбить его с толку. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбеси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире.
1: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Венгрии во время представления, например, в рамках первой деловой встречи, следует обменяться рукопожатиями со всеми присутствующими. При этом важно поддерживать прямой зрительный контакт и не забудьте назвать свою фамилию. С рукопожатия не только начинается, но и заканчивается каждая деловая встреча. Если вас представили женщине, дождитесь, когда она сама протянет вам руку для приветствия. Если она этого не сделает, ограничьтесь легким кивком головы. Мужчины обычно обмениваются рукопожатиями даже на встречах родственников. В венгерской культуре привычным является такой порядок представления. Сначала фамилия, затем имя. Однако иностранный гость должен, представляясь, начать с имени, после чего назвать фамилию. Стиль общения в Венгрии можно в целом охарактеризовать как формальный. Он устанавливается и поддерживается как таковой внутри компании, обязывая сотрудников обращаться друг к другу по фамилии с упоминанием должности или профессиональных квалификаций. Если же люди являются ровесниками и при этом давно вместе работают, уровень формальности в общении заметно ниже, и, естественно, они обращаются друг к другу по имени. Менее формальный тон в целом присущ и молодым сотрудникам. В венгерской деловой практике принято при обращении к тому или иному лицу называть помимо его имени также его должность, профессиональную квалификацию или академическую степень, звание, если таковые имеются. Женщины, которые добились академических степеней и званий, например, доктора или профессора, как правило, после замужества сохраняют свои фамилии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог-ФМ.
1: Меня иногда спрашивают, как мне удается быть настолько работоспособным? Как получается писать 4 книги в год, проводить сотни выступлений, участвовать в коммерческих проектах, заниматься общественной работой, летать по миру? Ответ — моя система организации времени. Как-то во время опроса среди 50 президентов быстрорастущих компаний им задали вопрос, какой системой управления временем вы пользуетесь. И оказалось, что 49 из 50 пользовались обычным блокнотом, в который они записывают все свои задачи.
2: А как же приложение для смартфона? Как же всякий навороченный софт?
1: Нет. Просто накануне вечером они записывают в блокнот все, что нужно сделать, и на утро идут по списку. И это ровно то, что делаю я всю свою жизнь. Это самый мощный инструмент тайм-менеджмента из всех. Он простой, понятный и очень наглядный. Вы добавляете новые задачи, вычеркиваете их по мере выполнения, вы переносите задачи на следующий день, если не успели что-то сделать. Это самый классный инструмент управления временем из всех существующих. Блокнот, ручка и ваше внимание. Каждый день.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог-ФМ.

0: Мысли вслух.
1: Существует тихий, почти незаметный момент, когда жизнь начинает казаться слишком тяжелой. Не из-за больших трагедий или драматических событий, а из-за постоянного накопления мелочей. Вещи, дела, желания, ожидания – все накладывается слой за слоем, пока в уме уже не остается места, чтобы дышать. Генри Дэвид Торо, уединившись в простой хижине на берегу озера Уолден, не просто бежал от общества. Он исследовал нечто гораздо более глубокое. Что происходит с умом, когда мы перестаем жить среди избытка? Он писал: «Я ушел в лес, потому что хотел жить осознанно, сталкиваться только с самыми важными фактами жизни». И это слово «осознанно» несет в себе огромный смысл. Жить осознанно значит делать выбор, а выбор предполагает отказ. То, что понял Торо и что мы часто игнорируем, каждая вещь, которой мы владеем, занимает не только физическое пространство, она занимает внимание, энергию, мысли. Вещь — это не просто вещь. Это тихая ответственность, то, о чем нужно заботиться, что нужно упорядочивать и помнить. А теперь представь это, умноженное на десятки, сотни предметов. Что происходит с твоим умом? Он дробится, когда всего слишком много, внимание рассеивается. Ум начинает перескакивать с одного на другое, постоянно реагируя и редко созерцая. И незаметно ты теряешь способность по-настоящему углубляться в любой опыт. Все становится поверхностным, быстрым, мимолетным. Торо замечал, что большинство людей живет жизнью тихого отчаяния. И это отчаяние рождается не только из больших проблем, но и из неспособности ясно видеть. Перегруженный ум теряет четкость. Он становится мутным, как озеро, взволнованное постоянным ветром. А теперь представь противоположное. Пространство, в котором меньше вещей, меньше отвлекающих факторов, меньше шума. Сначала это может показаться странным, даже неуютным. Как будто чего-то не хватает. Но постепенно начинает появляться нечто иное. Особый вид тишины не пустой, а наполненной присутствием. Именно в этой тишине ум начинает перестраиваться. Когда ничто лишнее не борется за твое внимание, ты начинаешь замечать детали, которые раньше ускользали. Мысль может развиться до конца. Ощущение можно прожить без прерываний. Возникает внутреннее выравнивание, почти само собой. Торо не считал простоту жертвой. Для него это было освобождение. Он говорил: «Упрощайте, упрощайте». Это был не пустой лозунг, а практическое руководство, как вернуть ясность ума. И эта ясность меняет все. Когда ты сокращаешь количество стимулов, ум перестает работать в режиме реакции и становится более созерцательным. Ты уже не просто отвечаешь на мир, а действительно наблюдаешь его. И что еще важнее, наблюдаешь самого себя. Сколько из того, что ты сегодня несешь с собой, действительно необходимо? А сколько просто автоматические привычки, накопленные со временем без всякого осмысления? И что будет, если постепенно начать убирать все лишнее? Речь не только о том, чтобы навести порядок вокруг. Речь о том, чтобы создать пространство внутри. Торо понимал, что человеческий ум естественно тяготеет к простоте. Когда мы убираем лишнее, проявляется что-то главное. Это не новое. Оно всегда было здесь. Просто было скрыто. Возможно, поэтому его опыт в Уолдене он описывал не как утрату, а как приобретение. У него не стало меньше жизни. У него стало больше жизни в каждом моменте. Каждый момент стал более насыщенным, более значимым. И это приводит к неизбежному вопросу. Может ли быть так, что то, что ты называешь «больше», на самом деле отдаляет тебя от более глубокого переживания жизни? Потому что в итоге жить с меньшим – это не про меньшее количество вещей. это про возвращение способности чувствовать и замечать. И когда меняется восприятие, меняется и ум. А когда меняется ум, начинает перестраиваться вся реальность. Когда ты начинаешь убирать лишнее из своей жизни, происходит любопытная вещь. Сначала это кажется внешним процессом. Меньше предметов, меньше отвлекающих факторов, меньше ненужных обязательств. Но постепенно, почти незаметно, изменения перестают быть материальными и становятся внутренними. Как будто, очищая пространство вокруг, ты одновременно очищаешь свое мышление. Тора понимал это очень ясно. Для него современная жизнь создает искусственные потребности, которые сковывают ум. Он замечал, что люди изнуряют себя работой, чтобы поддерживать образ жизни, который на самом деле они не выбирали осознанно. Как будто они застряли в цикле приобретать, поддерживать, накапливать и снова по кругу. И при этом почти никогда не останавливаются, чтобы спросить себя: «Мне это действительно нужно?» И этот вопрос меняет все. Потому что, когда ты начинаешь задаваться вопросом, что действительно важно, ты неизбежно видишь, насколько большая часть твоей жизни была построена без намерения, сколько решений принималось автоматически, сколько желаний было унаследовано, а не выбрано. Тора писал: «Человек богат настолько, насколько он способен отказаться от лишнего». Эта мысль проста, но глубоко неудобно, потому что она полностью переворачивает привычную логику. Вместо того, чтобы измерять жизнь накоплением, он предлагает измерять ее способностью отпускать. Но что происходит в уме, когда ты начинаешь отпускать? Сначала появляется сопротивление. Ум привык к избытку, он опирается на него. Возникает ложное чувство безопасности, в обладании, в наличии выбора, в постоянной стимуляции. Отказ от этого может вызывать тревогу, странную тишину. Пространство, которое сначала кажется слишком пустым, но эта пустота не проблема, это отправная точка. Со временем это пространство начинает заполняться чем-то другим, ясностью. Без постоянных помех мысли перестают все время прерываться. Ты начинаешь замечать внутренние закономерности. Понимать, что действительно важно для тебя. Не то, что должно быть важным, не то, чего от тебя ждут, а то, что действительно откликается. И это редкость. Большинство людей живет, постоянно реагируя на внешнее, почти не останавливаясь, чтобы понаблюдать за собственной работой ума. Тора сделал именно это. Он не просто упростил внешнюю жизнь, но создал условия, чтобы глубоко наблюдать за тем, что происходит внутри него. И это наблюдение имеет последствия. Когда ум становится яснее, некоторые иллюзии начинают исчезать. То, что раньше казалось необходимым, теряет значение. Желания, которые казались срочными, оказываются поверхностными, и одновременно более тонкие аспекты жизни начинают выходить на первый план. Ты начинаешь иначе ценить время. Момент тишины перестает быть пустотой, которую нужно заполнить, и становится полноценным переживанием. И тогда шаг за шагом ты начинаешь беречь это состояние. Ты внимательнее выбираешь, что впускать в свою жизнь. Не только вещи, но и информацию, обязательства, отношения. Все проходит через более осознанный фильтр. И этот фильтр не ограничивает, он освобождает. Потому что, убирая лишнее, ты расширяешь пространство для того, что действительно важно. И в этом пространстве происходит редкое, возникает целостность. Твоя внешняя жизнь начинает отражать внутреннюю. Твои действия выстраиваются в соответствии с твоими ценностями. И это ощущение согласованности дает глубокую устойчивость. Оно не зависит от внешних обстоятельств, оно рождается внутри. А теперь остановись и посмотри. Если убрать избыток не только материальный, но и внутренний, что останется в твоей жизни? Что действительно имеет ценность? И что еще важнее, хватит ли у тебя смелости жить, опираясь на это? Потому что именно в этот момент простота перестает быть идеей и становится реальным выбором.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Бабаюртовском районе будут планово ограничены поставки электроэнергии. Дагэнерго проводит проверку защитных систем высоковольтного оборудования на одной из подстанций. Так, с 10 до 17 часов 8 октября электроснабжение будет приостановлено в селах Уцмиюрт, Хошгильды и Фрунзе. В Дербенте ликвидировали 8 незаконных построек на трех улицах. Снос провели на 2-й Продольной, Генерала Саидова и Садовой. На указанных участках работы по демонтажу еще продолжаются. После завершения освобожденные территории будут приведены в порядок. Послы стран Европейского Союза достигли согласия по 22-му пакету санкций, включающему более 1500 компаний и физлиц, связанных с российской оборонной промышленностью. Об этом ТАСС сообщил европейский источник. Ожидается, что к концу недели Совет ЕС утвердит пакет, после чего он вступит в силу. Телеграм отказывается сотрудничать с российской полицией в борьбе с пропагандой наркотиков. Об этом сообщил начальник главного управления по контролю за оборотом наркотиков Кирилл Смуров. По его словам, мессенджер используется для вовлечения подростков в наркопреступления наравне с Даркнетом. Смуров подчеркнул, что разработчик игнорирует инициативы МВД о взаимодействии, хотя основная коммуникация правонарушителей проходит именно в Телеграме. В России наблюдается острая нехватка швей. В настоящее время доступно около 1800 рабочих мест. За квалифицированных специалистов ведется ожесточенная борьба. Их заработная плата достигает 140 тысяч рублей. Данные были получены в ходе исследования компании «Мегаперсонал». Миллионы детей и подростков по всему миру сталкиваются с проблемой ожирения. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Согласно ее данным, 170 миллионов детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет имеют диагноз ожирения. Из них 70 миллионов – это дети в возрасте от 5 до 9 лет, а 100 миллионов – подростки от 10 до 19 лет. С 1990 года уровень ожирения в этой возрастной группе увеличился в 4 раза. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».

0: Новости спорта.
1: Капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин объявил, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ. 41-летний капитан столичных, проводящий свой 22-й сезон в лиге, признался, что решение было принято еще летом вместе с семьей. Российский форвард Кэпс – лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 шайбами, а с учетом плей-офф на его счету 1006 голов, а до рекорда Уэйна Грецки осталось всего 10. Весь топ-3 западной конференции КХЛ без осечек провел игровой день в регулярном чемпионате. Возглавляющий турнирную таблицу «Локомотив» на выезде обыграл «Акбарс» 2-0. Вровень с ярославцами идет ЦСКА, продливший успешную серию до 9 матчей подряд благодаря домашней победе над Салаватом Юлаевым 3-1. Нижегородская «Торпеда» в Минске по булитам справилась с местным «Динамо» 2-1 и отстает от тандема лидеров на 2 балла. А вот на Востоке возглавляющий таблицу «Металлург» неожиданно дома проиграл «Адмиралу» 2-5. Женская сборная России по волейболу получила право выступить на чемпионате мира в следующем году. Это станет первым случаем с 2022 года, когда российская команда примет участие в крупном международном турнире по одному из ведущих командных видов спорта. Путевку на мировое первенство россиянки обеспечили благодаря 11-му месту в мировом рейтинге, который был заморожен для команды с момента отстранения. Сам турнир пройдет с 20 августа по 5 сентября на площадках США и Канады. Пятую ракетку мира Даниила Медведева дисквалифицировали в полуфинальном матче турнира ATP 500 в Пекине против Новака Джоковича. Во втором сете при счете 7-5-5.

5-3 в пользу серба. Медведев, проиграв розыгрыш в раздражении, ударил мяч в сторону трибуны, снаряд попал в лицо зрителю. Судья и супервайзер после короткого совещания приняли решение остановить матч и присудить Медведеву техническое поражение, а Джокович автоматически вышел в финал. Из-за этого инцидента Данил потеряет все 200 рейтинговых очков, заработанных в Пекине, а также лишится призовых. Это уже третий случай в карьере Медведева, когда он покидает турнир из-за неспортивного поведения и впервые из-за попадания мячом в зрителя. Московский «Спартак» объявил о продлении контракта с 27-летним аргентинским полузащитником Эсикелем Барко. Новое соглашение рассчитано до лета 2030 года. Барко выступает за красно-белых с лета позапрошлого года, перейдя из «Риверплейта» за 14 миллионов евро, и за это время футболист провел 79 матчей, в которых забил 23 мяча и отдал 19 голевых передач. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ухул. Это село в Ахтынском районе Дагестана. Несмотря на официальные данные, в 2010 году Ухул покинули последние жители. Но в 2014 15 семей выходцев из села выразили желание вернуться на свою родину. Аул расположен на боковом хребте Шалбуздага, к западу от самой вершины. Расстояние до районного центра Ахты – 27 километров. Ухул – самое высокогорное село Ахтынского района. 5 июня 2016 года на референдуме все жители Ухула поддержали объединение сельского поселения их села с селом Курукал для образования сельского поселения Сельсовет Ухульский с административным центром в селе Курукал. С начала 16 века по 19 век Ухул входил в Докуспоринское вольное общество. В 1839 году село было присоединено к Российской империи. А в 1929 году Ухул был включен в состав новообразованного Ахтынского района. На фронтах Великой Отечественной войны погибли 33 ухульца. В родное село возвратилось всего 22 человека.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: В половине российских мегаполисов зафиксировано уменьшение количества магазинов, предлагающих товары для дома. Явление может быть вызвано жесткой конкуренцией между офлайн-ритейлом и маркетплейсами, снижением посещаемости торговых центров, а также сокращением расходов потребителей на непродовольственные товары. Директор по стратегическому развитию сети «Магазин магазинов» Вячеслав Кацегоров связывает уменьшение числа точек продаж товаров для дома с падением расходов в этой категории. По его словам, потребители стали тратить на мебель и интерьерные товары на 7% меньше по сравнению с прошлым годом. По данным Сбериндекса, с 28 сентября по 4 октября расходы на товары для дома снизились почти на 6% по сравнению с предыдущей неделей. Аналитики платформы ОФД отмечают, что сейчас покупатели предпочитают тратить деньги на повседневные предметы, которые используют регулярно, но сокращают расходы на декор и товары для хранения. При этом средний чек по всем категориям товаров остается ниже уровня годовой инфляции и составляет от 2 до 6%.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Реклама на Диалог ФМ.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
5: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочная. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Российские власти планируют собирать данные о гаджетах для умного дома, адреса их установки, номера привязанных к ним сим-карт и другие сведения о владельцах появятся в единой системе идентификации и аутентификации. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на законопроект «Антифрод 3.0», опубликованный Минцифры. Если в устройстве используется нестандартная сим-карта, а eSIM, потребуется указывать его идентификационный номер. Операторы, к сетям которых подключаются M2M-гаджеты, должны будут проверять актуальность информации о них и обновить ее в единой системе, говорится в статье. В Минцифры считает, что мера поможет предотвратить использование сим-карт злоумышленниками. Уровень доверия россиян к отечественным фармпроизводителям за последние два года вырос на 9 процентных пунктов, а общий процент положительно оценивающих российские препараты достиг 94%. Об этом свидетельствуют данные исследования группы компаний «Нишфарм» и аналитического центра «НАФИ» «Барометр отношения россиян к своему здоровью». По данным исследования, если ранее на выбор влияли советы близких, рекомендации фармацевтов или желание поддержать отечественного производителя, то сегодня на первый план выходят рациональные факторы. Главные причины доверия к российским препаратам – доступная стоимость, наличие положительного личного опыта использования и стабильность поставок. Половина россиян обращает внимание на страну производства лекарственного препарата, тогда как для второй половины этот фактор не имеет значения. И в завершении выпуска российский актер Юра Борисов поборется за номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за фильм «Искусственный». Такой прогноз дает издание «Variety». В драме, посвященной истории OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, Борисов исполнил роль сооснователя и бывшего главного научного сотрудника компании Суцкевера. Отмечается, что Эндрю Гарфилд, сыгравший главу OpenAI Сэма Альтмана, будет рассматриваться в качестве потенциального номинанта в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Премьера биографического фильма «Искусственный» состоялась 5 октября в Нью-Йорке. Театральный релиз картины запланирован на 25 декабря. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!
1: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Лакская пословица.
1: Адаминан цамах, чан цамар хасар. Мужчине одно слово, коню один удар хватает. Адаминан цамах, чан цамар хасар. Аслан хайван траль пачахри. Лев чужую добычу не ест. Аслан хайван траль пачахри. Алим чу хун нияр. Инсан хун зэхмет сар. Ученым легче стать, чем быть человечным. Алим чу хун нияр. Инсан хун зэхмет сар. Ватан далул аваданшиву, виля аваданшивур. Богатство родины, твое богатство. Ватан далул аваданшиву, виля аваданшивур. Дус шиву цакса духурчан, ватангу цаксар. Если дружба народов крепкая, то и родина сильная. Дус шиву цакса духурчан, ватангу цаксар.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Во время беседы египтяне стоят друг по отношению к другу, как правило, на расстоянии вытянутой руки. Оно может варьироваться в зависимости от того, кто общается. Женщины могут располагаться ближе друг к другу, чем мужчины. Тоже относятся к близким друзьям и знакомым. Представители же противоположных полов предпочитают не сокращать расстояние между ними во время разговора. Физический контакт возможен только между людьми, которые хорошо знают друг друга или являются родственниками. Египтяне эмоциональны и во время общения могут активно жестикулировать, особенно если считают необходимым подчеркнуть ту или иную мысль. Проявление эмоций не принято, особенно во время беседы между представителями противоположных полов. Большое значение в речи имеет контекст и ситуация общения, а также различного рода намеки и сигналы, которыми обмениваются общающиеся и которые всем понятны. Нередко то, как сказано, оказывается важнее того, что сказано. Такого рода общение свойственно многим арабским культурам, в которых главным является установление и поддержание личных отношений. Считается, что многое и так ясная ситуация, поэтому нет необходимости вербализировать сказанное. Египтян отличает вежливый, личностно ориентированный и вместе с тем непрямой стиль общения. Они стараются щадить чувства других людей, что проявляется в отсутствии жестких и излишне откровенных высказываний. Вашему египетскому партнеру, возможно, будет трудно сказать вам «нет» в ответ на ту или иную просьбу. В этом случае его речь, возможно, будет нечеткой и расплывчатой. Вам нужно найти в речи вашего партнера некие подсказки, которые помогли бы вам понять его истинные намерения. Настройтесь на выстраивание личных отношений, прежде чем перейти к созданию совместного бизнеса. Беседы на тему культуры, спорта, хобби и семьи помогут и вам, и вашему партнеру лучше узнать друг друга и будут способствовать развитию доверия между вами. В египетском обществе высоко ценится красноречие, которое является признаком утонченности, образованности и искренности.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог-ФМ.
1: Мы все терпим неудачи в нашей жизни. Но если мы настроены позитивно, мы позволяем этим неудачам стать для нас уроком. Достижение дна – это совсем другое дело. Когда вы сталкиваетесь с полным и абсолютным провалом во всех сферах своей жизни, очень трудно увидеть в этом что-то положительное. Это состояние часто сопровождается тяжелой депрессией, которая действительно бросит вам вызов. Однако пребывание на самом низком возможном уровне может быть в некотором смысле положительным опытом. Это отличная возможность заново изобрести свою жизнь с нуля. Когда хуже уже быть не может, это означает, что все, что вы решите сделать, будет улучшением. Единственный путь – вверх. Но что именно вы должны сделать, чтобы подняться и снова начать контролировать свою жизнь? Вот 4 действия, которые вам в этом помогут. Номер 1. Начните с малого и сосредоточьтесь на чем-то одном за раз. Итак, вы находитесь на низком уровне и понятия не имеете, как выбраться или с чего начать. Некоторые лайф-коучи советуют вам попытаться изменить ситуацию немедленно, решив приложить все усилия, чтобы изменить свою жизнь в эту самую минуту и показать миру чудесное возвращение. Не попадайтесь в эту ловушку. На самом деле, это худшее, что вы можете сделать в этой ситуации. Очень немногие люди способны изменить свою жизнь одним махом. Кстати, именно по этой причине большинство людей терпит неудачу в своих новогодних решениях. Попытка изменить все и сразу может показаться заманчивой и мотивирующей целью. Но вы, скорее всего, выдохнетесь через несколько дней, и это еще глубже погрузит вас в депрессию. Вместо этого сосредоточьтесь на том, чтобы делать маленькие шаги к единственной цели. Когда вы достигли низкого уровня, приветствуется улучшение в любой области вашей жизни. А небольшие успехи помогут вам привыкнуть к достижению чего-то, подготавливая вас к дальнейшему прогрессу. Номер 2. Ставьте достижимые цели. Еще одна часто рекомендуемая тактика – визуализировать свою идеальную жизнь. Якобы визуализация вашего успеха мотивирует вас двигаться вперед и прилагать усилия для его достижения. Хотя в некоторых случаях это может сработать, но это не так, когда вы достигли дна. Представить, как вы едете на Ламборгини, носите часы Rolex и владеете частным островом, будет слишком неприятно, если ваша жизнь слишком далека от этого образа. Это не будет мотивировать вас стараться еще больше. Напротив, подсознательно это будет напоминать вам о том, что любые усилия с вашей стороны обречены. Начинайте с маленьких шагов и постепенно увеличивайте сложность действий. Номер 3. Протяните руку другим людям. Люди, переживающие трудный период в своей жизни, как правило, либо замыкаются в себе и избегают других людей, либо тянут их за собой вниз, заставляя других людей избегать их. Оба подхода одинаково вредны. Если вы испытываете серьезные проблемы в своей жизни, некоторая помощь извне может быть именно тем, что вам нужно. Иногда это даже не прямая помощь, а вдохновение и мотивация, которую вы получаете от общения с людьми, которые принимают активное участие в вашей жизни. Просто убедитесь, что ваша мотивация для общения – принять помощь и поддержку, а не делать других людей такими же несчастными, как вы сейчас. Номер 4. Найдите свою мотивацию. Часто говорят, что если вы не можете чего-то достичь, это означает, что у вас недостаточно веского «почему». Причина для этого. Или «икигай», как это называют японцы, что буквально переводится как «причина вставать по утрам». Какова ваша конечная причина существования? Почему вы должны заставлять себя стараться еще больше? Любые усилия, которые вы прилагаете, чтобы встать на ноги, скорее всего, рано или поздно потеряют свой импульс, если вы не ответите на эти вопросы. Никто из нас не хочет оказаться на дне. Однако, если вы воспринимаете этот период как возможность нажать кнопку перезагрузки и начать все заново, это может стать началом нового, гораздо более мощного периода в вашей жизни. Успехов и развития вам, друзья! Не опускайте руки, не сдавайтесь, и все обязательно наладится.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Личный коуч.
1: Продемонстрируйте ценность продукта. Чтобы убедить клиента совершить покупку, необходимо показать, что ценность продукта выше, чем его цена. Я даю вам конверт и прошу заплатить $20 за то, что находится внутри. О чем вы меня спросите? Что в конверте? Другими словами, что это даст мне? Вы хотите убедиться, что содержимое стоит своей цены. Теперь представьте, что я держу в руках пакет, в котором отчетливо видна 20-долларовая купюра. Если я предложу его вам всего за $1, вы согласитесь? Думаю, да. То же самое касается продаж. Вы должны убедить покупателя, что ценность продукта выше его стоимости. В рекламе вы обещаете изменить мою жизнь к лучшему. Где гарантия, что это сработает? В то же время я не хочу потратить все свои деньги. Как убедить клиента совершить покупку? Предоставьте убедительные доказательства. Цифры, факты, отзывы, исследования, диаграммы, видеоролики. Это должно быть непредвзятое авторитетное мнение.
0: Личный

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В поселке Шемелькова Унцикульского района в вагоне для складирования было обнаружено свыше 20 устройств для майнинга. Аппараты были подключены к электросети без соответствующих договоров, что является нарушением правил потребления электроэнергии. Все оборудование было изъято. С 7 по 10 октября на Черкейском водохранилище проходят ежегодные учения спасателей-водолазов. В рамках мероприятий специалисты отрабатывают как теоретические знания, так и практические навыки. Перед каждым погружением водолазы обязаны пройти медосмотр, инструктаж по технике безопасности и тщательную проверку снаряжения, сообщили в МЧС Дагестана. Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что случай внебольничной пневмонии в Иркутске не представляет опасности для населения. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Отмечается, что в регионе приняты все необходимые профилактические меры. Эпидемиологическая угроза для местных жителей полностью исключена. В России приступили к тестированию спутниковой связи в поездах. Испытания, которые стартовали около месяца назад, проходят успешно. В РЖД рассчитывают, что высокоскоростной интернет будет доступен во всех поездах к 2028 году, если будет получено необходимое оборудование. Это даст пассажирам возможность поддерживать связь на протяжении всего путешествия. Wildberries запускает платформу для госзакупок в соответствии с поручением президента России. Платформа, известная как ЦПЗ, предоставит образовательным учреждениям возможность проводить закупки через инфраструктуру маркетплейса. Об этом сообщил директор по развитию инноваций и экосистемы РВБ Евгений Этин. На платформе будет предложен ассортимент товаров, рекомендованный Минпросвещения и соответствующий всем необходимым требованиям. Финансовые учреждения начали активно интересоваться источниками доходов своих клиентов. Запросы поступают даже при обналичивании значительных сумм. Центробанк ранее рекомендовал банкам усилить надзор за крупными операциями с наличными и требовать подтверждения их происхождения. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 27.

0: панельные дома, Фарух?
1: Я-то знаю, что такое панельные дома, но теперь вопрос у нас будет стоять, насколько это актуально
0: да.
1: в наше время.
0: Да, ведь есть стереотипы. Стереотипы по поводу панельных домов, что это чаще всего некачественно, что это чаще всего холодно, сыро, да и вообще как бы непрезентабельно выглядит. Итак, сегодня у нас в гостях человек, который уже около 10 лет работает на рынке недвижимости. Прошел путь до руководителя отдела продаж строительной компании. Рашид Асхабов. Ассаламу алейкум, Рашид.
2: Ассаламу алейкум.
3: Ва алейкум ассалам.
0: Баракаллах, что принял наше приглашение. Рашид, ну, не будем томить. Давай сразу поближе познакомим тебя с нашей аудиторией. Расскажи немного о своем пути. 10 лет – это немало для рынка недвижимости, в Дагестане тем более. Ты, я так думаю, стал свидетелем интересных событий за эти 10 лет.
2: Да, конечно.
0: Поэтому у нас будет много о чем поговорить сегодня. Тебе слово.
2: Так, о своем пути. Ну, наверное, только в недвижимости, да?
0: Ну.
2: Я у одного моего родственника, застройщика, попал к нему и делал в его многоквартирных домах отопление.
0: С отоплением
2: сложилось. Да, я, в принципе, как и большая часть моего села, могу делать отопление, водоснабжение, канализацию.
0: Так и запишем.
2: Вот. И работая у него в доме, я попал вообще в недвижимость через коммунальную сферу. Он предложил мне быть директором управляющей компании в его сданных уже домах. Мы запустили управляющую компанию, наладили там оплаты и так далее, поставку людям коммунальных услуг. И вот там уже как бы первый раз столкнулся вообще с недвижимостью. Директора управляющей компании – это люди часто, которые знают, кто продает, почем продает, где, что сдается и так далее. И люди проходят и говорят, вот здесь продается квартира? Да, вот такая-то, такая-то. Я это зачастую всю эту информацию знал. И вот там я начал. Первая сделка моя в недвижимости была со сдачей квартиры. Первая и единственная. Больше я никогда к этому не приближался.
0: Почему, кстати, если немного отойти?
2: Слушай, ну, во-первых, даже первый опыт, он был печальный. Объясню. Мы сдали квартиру человеку, но так получилось, что в этом как раз многоквартирном доме он не относился к нашей строительной компании. Отключили газ. А мы человеку сдали квартиру.
1: Зимой.
2: Осень была. Холодно, газ не подключают. Я до сих пор этого человека встречаю, перед ним извиняюсь.
0: Да?
2: Хотя я не был виноват в этом. Ну, газ отключили, многоквартирно. Откуда я мог это знать? Он без договора его подключил, но это были давние-давние времена.
0: Ну,
2: вот. И, в общем, потом уже потихоньку начал более плотнее ознакомиться с застройщиками Каспийска, смотреть, что еще продается, у кого, какие условия. И непосредственно потихоньку входил в недвижимость Каспийска, но потом переехал работать в Махачкалу, в одну крупную строительную компанию, в которой мы в свое время вложили очень много сил и очень хорошо ее раскачали, можно сказать, с моим руководителем и моей, могу назвать ее так, почти старшей сестрой.
0: Это тоже руководящий, да?
2: Это, да, один из руководителей этой строительной компании. Сейчас у этого человека тоже очень, ну, я тебе рассказывал отдельно уже. Сейчас у нее вторая строительная компания. В общем, проработал там много лет недвижимости. Одновременно вел и управляющие компании. То есть коммунальную сферу в какой-то степени я практически не оставлял, всегда был там недалеко, рядом. Вот опять же, недавно, год назад я работал. Но вот предложили мне руководство компании ЖБИ возглавить отдел продаж в их дочерней компании, компании Prime. Ну, собственно, с марта месяца уже работаю руководителем отдела продаж строительной компании Prime.
0: А если немного еще вот углубиться в твою деятельность именно в рамках руководителя отдела продаж, да, вот в чем основной этот был задачи, какие у тебя были основные, что ты привнес, что у тебя получилось, что-то ты, может, новое, какое-то новшество принес.
2: Слушай, наша сфера,
0: которой можно было бы сказать, вот это вот я сделал. Вот благодаря моим усилиям.
2: Ты имеешь в виду сейчас строительная компания Prime?
0: Вот за весь отрезок десятилетний что-то
2: я,
0: было, может,
2: знаешь, такое? Я всегда работал в команде, и что в предыдущей строительной компании, что в этой. Поэтому я, наверное, не смогу сказать, вот это я принес. Я знаю свои сильные стороны, то есть я могу там любую задачу, которую передо мной руководство поставит, довести. Я, в принципе, неплохо разговариваю, не боюсь никогда не боялся камеры. Но такого, что

0: я... Нет, к сожалению, я не могу сказать, что я что-то инновационное принес. Да и вообще я считаю, что наша сфера, сфера маркетинга, она такая, маркетинга именно недвижимости. Mm-hmm. Там, знаешь, там сложно прям быть новатором, что-то такое нереальное, новое привнести. У каждого что-то появляется, оттуда берем, друг у друга заимствуем, что-то лучше делаем, чем наши коллеги. Хотя в свое время в строительной компании, в которой я до этого много лет проработал, я считаю, что мы очень много нового ввели. Mm-hmm. И очень много что за нами, ну, большое количество строительных компаний в Махачкале повторяли. Mm-hmm. И нам это всегда очень, хоть было и как-то вот не очень, но льстило, что за нами повторяют, что мы что-то новое вносим. Да, я считаю, что да, на тот маркетинг, который мы вели в этой строительной компании, на него равнялись.
1: Mm-hmm. А в Каспийске ты в каком количестве проектов участвовал?
0: Как в недвижимости, как роб не участвовал. Mm-hmm. Я там был, скажем так, по продажам, да? Нет. Я был директором управляющей компании, ага, и одновременно был как риэлтор. Ага. Да.
1: Имея доступ просто.
0: Имея, да, доступ к большому количеству домов, другим директорам управляющей компании. Да, это тоже такое свое комьюнити, которое, ну, обменивается, да, как, ну, риэлтора, да, немного. Ну и ты знаешь, вот это время, вообще я прошел, можно сказать, познакомился с рынком недвижимости, познакомился со строительной компанией в 2014 году. Это вот у нас Крым, uh-huh, это у нас пик доллара, люди начали массово скупать недвижку, более, вот только с этим начал знакомиться, а потом 15-й, 16-й, 17-й, вот в 17-м как раз Махачкалу переехал. Это были годы, когда маркетинг вообще не нужен был в недвижимости.
1: Как и риэлтора.
0: Слушай, нет, риэлтора очень даже активно работали, да, да, но маркетинг был не нужен. Ты просто выходишь на рынок, как застройщик,
1: с предложением.
0: Вот у тебя довольно-таки плохие рендеры, угу, планировки, ну, без обозначения чего-либо вообще. И люди ходили массово, брали. Ну и цена квадратного метра была соответствующая. И, скажем так, на тот момент застройщики и горе-застройщики, ну, не было вот этого обмана, не было вот этого, так его назовем грубо, кидалово, и люди верили, вкладывались.
1: И вот думаешь, вообще не было или не было просто в таких масштабах, как вот в последнее время?
0: Ну, это было крайне редко, то есть этот рынок только начал развиваться, угу, туда зашли на тот момент такие крупные застройщики, да, которые на данный момент вообще некоторые из них прям мастодонты, да, со времен динозавров. Поэтому худо ли, бедно ли, плохо строили, да, согласен, плохо. Не было какого-то контроля. Я говорю про Каспийск, в Каспийске, да, еще, да, более-менее, да, да, на тот момент, и можно, наверное, Каспийск, поблагодарить, я не знаю, можно ли тогдашнее руководство Каспийска, ну, в какой-то степени можно, потому что они не разрешили того, что происходило в
1: Махачкале. Массовой застройки не было.
0: Массовой застройки не было, да, у нас был пул из там 5-7 крупных застройщиков, ага, которые, в принципе, Каспийск застроили, и благодаря ним он не такой плотный в какой-то степени, как Махачкала. Ага. Вот.
2: У меня вопрос, вот что тебя заставляет, наверное, спустя столько лет продолжать заниматься этим же делом? Что-то изменилось, понятное дело, много, точнее, чего изменилось, и сейчас, спустя 10 лет, вот ты оборачиваешься и понимаешь, блин, классно, что я все-таки в этой сфере, и вот что тебя мотивирует оставаться в этой сфере?
0: Слушай, я не буду лукавить и рассказывать о том, что вот меня это мотивирует, то, что я там людям помогаю. Угу. Первая мотивация – это деньги. Это деньги, да, в сфере недвижимости мы неплохо зарабатываем. Мы сейчас, конечно, гораздо меньше зарабатываем, чем раньше, но все-таки мотивация – это деньги. Я рад, что я в эту сферу прошел, потому что это то, что у меня как раз-таки получается. Я могу разговаривать, я по образованию юрист, то есть я понимаю юридическую часть вопроса, я проработал, как говорил, да, по отоплению и так далее, или проработал директором управляющей компании, то есть я понимаю техническую часть вопроса. Любому моему клиенту я могу рассказать подробно о системе отопления в этом доме, могу рассказать о каких-то технических характеристиках.
2: В общем, про инженерию,
0: да, про инженерию вполне могу рассказать, про юридическую часть, и могу примерно, исходя из своего опыта, спрогнозировать. Хотя это сейчас, конечно, крайне сложно, но спрогнозировать какой-то рост цены и так далее. Но опять же, все это последние пару лет практически не имеет смысла, я имею в виду последнюю часть, какие-то прогнозы.
1: А к знаниям юридической части тебе часто прибегать приходилось?
0: Да, конечно, всегда.
2: Но это основа?
0: Не всегда, нет, скажу вот так, примерно после 18-19 года, да, мне пришлось сильно углубиться, читать, изучать, всегда подробно спрашивать у наших юристов, это как работает. Те годы первые, конечно, в этом смысла никакого не было. В те годы люди проходили, однушка есть? Есть. Сколько стоит однушка?
1: Да.
0: Никто не спрашивал, какая у тебя квадратура.
1: Концепция проекта.
0: Да, не, близко не было. Однушка есть? Есть. Сколько стоит? Миллион. Все, вот миллион, я пошел.
2: Так, тогда вопрос такой, что сейчас люди больше требуют у застройщиков, либо от застройщиков, что они больше требуют?
0: Наш покупатель в Дагестане сильно вырос. Выросли и застройщики, но покупатель тоже сильно вырос.
1: Как он вырос? В чем он вырос?
0: Во-первых, люди уже интересуются функциональностью планировок. То есть типичная двушка, там 80 квадратов, как было раньше, она людям не нужна. Люди понимают, так, вот это бесполезная площадь. Вот это нужно. Евро-вариант, хорошо, пусть будет евро-комната большая. Где у нас будет кладовка? И так далее. Люди уже конкретно этим интересуются, разбираются.
1: Как вы говорили, клиент стал, покупатель сейчас стал более осведомленным, да, информированным.
0: Информированным, изучает, конечно. Да, человек сам спрашивает, хорошо, ребят, а у вас на дом РФ есть? Ага. Дайте мне посмотрю документы и так далее. Сам не разбирается, обязательно кому-то отправит. Уже на сегодняшний день 90% клиентов кому-либо отправляют разрешение на строительство.
1: Вот этот факт, он усложняет вам работу или упрощает? Как застройщикам, как отделу продаж?
0: Ну, не усложняет. Почему он должен усложнять? Мы можем показать все эти документы, это не проблема.
1: Если не затягивает ли это дистанцию от момента, когда там покупатель заинтересовался, назовем лидом, да, и до момента подписания там договора купли-продажи?
0: Ничего, пусть это будет неделя больше, но я буду уверен, что завтра этот клиент не начнет мне эти вопросы задавать после подписания договора.
1: Да.
0: Мне нет проблемы ему ответить, но я хочу, чтобы мой клиент был уверен в своей покупке, чтобы он не сомневался, что ему он завтра не позвонит, мне не скажет, а мне вот там вот сказали, что у вас нет там разрешения. Нет, он посмотрел, увидел. И такие случаи бывают, когда человек домой приходит, наш клиент, ему кто-то родственников начинает, да,
2: это стандартная история.
0: Да ты не там купил, да ты что, я
1: что
0: вот
1: ты не спросил,
0: у моего же двоюродный брат застройщик, ты что? Вот меня больше радует, когда клиент уверен в своей покупке.
1: Пусть он будет максимально педантичным, дотошным.
0: Да, абсолютно.
1: И спрашивает.
0: Да, мне вот и за время работы меня всегда удивляли менеджеры или риэлторы, которые говорят, такой дотошный, так надоел он этот клиент, что он все спрашивает, миллион вопросов задает. Я всегда рад нормальным вопросам.
1: Ну да.
3: То есть нельзя сказать, что клиент стал более экономный?
0: Экономный? Нет, клиент не стал более экономный, время поменялось, цены сильно выросли, заработки или как доходы людей не выросли, поэтому клиенту приходится экономить, клиент уже раньше, когда скидки люди меньше спрашивали, сейчас вот, ну да вот это, вот здесь можно уступить и так далее, а может быть рассрочку нам растянете, первоначальный взнос поменьше, вот это есть, а вот что экономный стал, нет. Это если клиент видит, что объект стоящий, он его покупает.
1: Ну, это история скорее за то, что человек хочет понимать просто, за что он отдает эти деньги.
0: Конечно.
2: Как раз хотел ответить на это. Сейчас время не экономичное, да, в плане экономить, потому что цены выросли на объекты недвижимости. Сейчас люди, как сказал Рашид, да, они просят скидки дополнительные, какие-то увеличения рассрочек, но, опять же, они понимают за что не переплачивают даже элементарно. Там наполнение дворов, наполнение вообще самих проектов. Поэтому про экономию сейчас вообще, в принципе, наверное, такая речь не идет.
0: И еще одну ремарку я вставлю. Да, все, что мы вот сейчас и ты, и я сказал, оно как бы складывается, но еще есть важный момент. Это очень плохо, что это произошло, это ужасно. Вот, это история с застройщиком, который так уж получилось, кинул большое количество людей. И плохо, что мы вот эти все моменты проходим только эмпирическим путем, то есть путем проб и ошибок. Вот есть,
1: надо обжечься
0: вот обязательно. Есть, да. Да, вот так уж получилось, что 2000-3000 человек обожглись, и только тогда какая-то большая часть нашего общества поняла, что со ценой бежать не стоит. И если тебе где-то предлагают там 40-50 условно, беги оттуда.
1: А не туда.
0: Да, да. Плохо, что мы наступаем на эти грабли, у нас очень больно бьет, и потом мы понимаем, что...
2: Ну, понимаем тоже не всегда, наверное.
0: Ну, на какой-то период понимаем.
1: Потом появляется опять какой-то
0: интересный,
1: усыпляет
2: это замкнутый круг.
0: 5-7 лет проходит, мы опять на эти грабли
1: наступаем. Ну, я думаю, знаешь, как людям вообще нужно понимать, нам, мы же тоже из этого числа, там, которые хотят что-то купить постоянно, да, говоря о недвижимости, что, к огромному сожалению, дешеветь ничего не будет.
0: Нет.
1: Это я подложу к теме об эскроу-счетах, которые сейчас активно внедряются в строительных компаниях, то есть они, так скажем, обеляются, федеральный закон 214. Мы часто об этом говорим, Фарух, и на эфире говорим, и с покупателем нашим говорим, когда задают вопрос, что такое эскроу-счет и почему должен подняться ценовой расчет. Есть такая связь с ценой появления эскроу-счетов, федеральный закон 214. Эскроу-счет — это некая такая, вернее, федеральный закон, некая такая безопасность, хотя для меня лично она, эта безопасность, она как бы, ну, до конца не раскрыта, тема этой безопасности. Вот. Но что очевидно для меня, что посредством этого будет расти цена. Не, мы сейчас даже не говорим о ситуации на рынке там, о строительных материалов, о логистике и так далее, которая тоже дорожает за счет этого. Есть ли прямая привязка к росту цен именно вот от этих двух факторов? ФЗ и эскроу-счет, как ты считаешь?
0: Ну, она стопроцентно есть, потому что мы же понимаем, что застройщики на этом рынке с целью заработать деньги.
1: И, извини, и насколько она обоснована, вот? По-твоему,
0: У нас есть там определенная маржа, которая закладывается. За счет своей маржи застройщик все вот эти проценты банковские, вклады и вот это все. Проценты ведь, кстати, вот люди думают, что процент, возможно, только он платит за, когда в ипотеку берет. Нет, на каждый этап работы застройщик должен брать деньги в кредит у банка. Да, там кредит небольшой, если он хорошо продает. А если он плохо продает, то процент растет. А если он в темп строительства не укладывается, процент растет. И все эти проценты, они, естественно, ложатся на плечи покупателя.
2: То есть все-таки процент за небольшое количество проданных квартир, за наполняемость эскроу-счетов, все-таки процент растет, правильно понимаю?
0: Да, конечно, конечно. Если у тебя плохо идут продажи, соответственно, поступления на эскроу-счета плохие, деньги банку не возвращаются. Они-то понятно, что на эскроу-счета, но они же банка. То есть они в качестве процента ему вернутся потом. Банк повышает свой процент.
2: Я просто почему сейчас уточнил этот вопрос. Я недавно, буквально пару дней назад, как раз по этому вопросу с одним из руководителей агентств у нас был такой...
1: Зовут?
2: Не. Ну, мы обсуждали эту тему, мне утверждали, что нет, не поднимается никакой процент и так далее.
0: Вот мы с тобой разговаривали про моего руководителя Расима Физулевича.
2: Да.
0: Он подробно изучил этот федеральный закон, поэтому ты... К слову, почему тебе все-таки надо его позвать, хотя ты, конечно, хочешь это. Ну, он очень подробно нам рассказывает об этом федеральном законе, как он работает и так далее.
1: Поэтому... Значит, у нас
0: он здесь нужен.
1: Он здесь нужен.
2: У меня вот следующий вопрос.
1: Если ты
0: я что-то хотел добавить, а теперь не помню.
2: Да, я понял, когда начал говорить, и ты... Я не помню. Так, я извиняюсь тогда.
0: Ну, это было об увеличении цены и так далее. А, все, вот, я вспомнил. Когда мы каждую сделку проводим, ну, мы же не будем, да, как-то лукавить или куда-то уходить, у нас в Дагестане король всего – это мал.
1: Да.
0: И когда застройщик вынужден за все получать деньги безналичными, он, соответственно, должен вынужден будет рассчитываться со всеми своими поставщиками тоже безналично. И там тоже есть у нас определенные проценты за банковские переводы, за хранение, за эти кредиты, за, ну, те же самые НДС, НДФЛ, которые за рабочих и так далее. Это все в итоге ложится на плечи покупателя.
2: Ну, конечно, никто со своего кармана не будет просто так платить. Так, чего, на твой взгляд, сегодня не хватает Махачкале в плане качественного жилья?
0: Это сложно, чего не хватает.
1: Понять бы, что такое качественное.
2: Тоже, да. Это мы строительная компания, правильно?
0: Слушай, не хватает девелоперов. Да, не хватает девелоперов, во-первых, самих девелоперов. У нас есть строительные компании, которые переходят из ранга застройщиков в девелоперов сейчас. То есть они уже продают не просто жилье, а какие-то грамотные, грамотно продуманные, интересные, с интересными предложениями, с интересными проектами. Угу. Проекты, когда я говорю, я имею в виду все целостно. То есть это и фасадная часть, и планировки, и какие-то плюшки для собственников, типа парковки, детские зоны и так далее, появляются. И те, которые думают о красивом внешнем виде проекта, о интересном, о том, чтобы он был интересный, появляются. Но сейчас их можно пересчитать по пальцам.
1: Вот, сами проекты имеешь в виду?
0: Сами проекты, да, которые прям вот достойны. Угу. Ну вот, собственно, вот этих людей нам и не хватает пока. Именно тех, кого мы можем назвать девелоперами.
1: Которые приносили бы что-то,
0: да,
1: интересное.
0: Пока, да, пока мы все застройщики. Пока мы все еще застройщики.
1: Есть такое.
2: Интересная мысль.
1: Есть такое. Скажи, вот что тебя, вот, когда пригласили в компанию, в которой ты сейчас работаешь, чем тебя они зацепили? Отбрасываем сейчас там какую-то финансовую составляющую. Как ты сказал, застройщиков много. У каждого какие-то свои идеи есть, мысли. В данном случае именно та компания, в которой ты есть, что тебя привлекло? И есть ли вообще что-то, что вот, сыграло вот эту вот роль, когда ты принял решение, да, я иду туда работать?
0: Слушай, на момент, когда получил это приглашение, наверное, такого не было. На сегодняшний день я очень рад, что я согласился и пошел работать в эту компанию. Мне очень нравится. Мне очень нравится подход руководства к работе, их отношение к качеству строительства. Мне это очень нравится. И то, как глубоко они погружаются в каждый момент. Что в маркетинге, что в строительстве, что в бухгалтерской, юридической части. Мне вот, меня вот это очень сильно понравилось, и я такого...
1: Структура, короче,
0: структура,
1: да?
0: Да, структура, кстати, очень выстроена правильно. Взаимоотношения верхов, низов. Все, вот я вот очень рад, что я согласился у них работать. Хотя, да, по факту говоря, для меня ключевое изначально было это финанс.
1: Ну, правильно, правильно. Фарух,
0: мы же все на работу ходим ради денег.
1: Да, это однозначно, тут как бы вилять.
2: А насчет концепции, я, честно говоря, даже согласен, потому что мы были на встрече первой, как раз на заводе. Мне очень понравилось подход. Понравилась мысль, идея, концепция вашего руководителя, что он вообще хотел и хочет внести в каждую из своих строений.
1: Да, да, да,
2: это, честно говоря, было сильно, и мне это очень сильно откликнулось, и мне очень, знаешь, я болею душой, наверное,
1: он
2: за,
1: знаешь,
2: эти ваши два проекта.
1: Как бы сейчас, пусть не примут эти слова за какое-то там лизоблюдство, но выделяется человек вот своим взглядом и видением на строительство в целом. И тогда, когда мы приехали на первый проект компании «Мечта», и когда я узнал, что это панельный дом, я, честно говоря, очень был удивлен, приятно был удивлен.
0: Это ты имеешь в виду про «Мечта» на той стороне?
1: Да, да. Это настолько красиво все сделано, что я не думал, что можно так...
2: Из панелек сделать такое, да?
1: Да, да. Возвращаясь к основной теме все-таки про панельные дома. Рашид, панельные дома, которые сегодня строятся у нас, в частности, ваши проекты, и панельные дома, которые, ну, скажем, вот стоят с советских времен у нас, и стереотип, который есть у людей, как мы можем его, скажем так, разрушить? Потому что я видел, что это отличная вещь от той, которая была раньше, но я, к сожалению, не владею настолько там техническим языком, чтобы объяснить, в чем существенная разница и почему не стоит списывать со счетов панельные дома. Современные панельные дома, современные, вот, которые мы сегодня строим здесь на территории Махачкалы, Каспийска, Дагестана.
0: Вообще говоря, мы, компания ЖБИ на сегодняшний день панельные дома не строит. Угу. То, что мы сегодня строим, это называется индустриальные дома. И они по способу строительства отличаются от того, что было раньше, от того, что строилось. Мы сейчас, скажем так, панельные дома сильно придвинули к цельномонолитным домам. Сейчас постараюсь уже более понятно объяснить. Раньше были панели, трехслойные панели, которые складывались друг на друга на заводе, и они стояли друг на друге. Понятно, что они сваривались, закладные, армировка, все это происходило. Сейчас здесь немного другой вид работы. Благодаря чему? Благодаря тому, что в советское время был очень узкий круг того, чем можно было облицевать дом. То есть панельный дом в большинстве случаев красили, иногда эти панели, знаешь, маленькие плитки были, иногда они такие шершавые были, я даже не знаю, что это за материал, но я жил в Каспийске в таком доме. Сейчас с развитием технологий появилось очень много разных вариантов облицовки многоквартирного дома. И мы на данный момент выбрали облицовку керамогранитом. За счет чего? Мы можем не делать уже вот эту толстую трехслойную панель. Мы можем сделать 15-сантиметровую монолитную цельную панель. Панели в доме уже не только, уже не друг на друге стоят. Они складываются, обвариваются полностью. То есть у них такие выпуска арматурные, они свариваются между собой. Закладные свариваются между собой. И вот это расстояние между панелями бетонируется. То есть вот эта щель, скажем так, между панелями, я сейчас на вскидку не скажу, она сантиметров 20-30, может быть, она полностью у нас бетонируется.
1: Полностью заполняется бетоном.
0: Да, короче, да, да. И то есть у нас как такового стыка между панелями на сегодняшний день нет.
2: То есть вот эти обвисшие потолки не будут. Обычно, что я имею в виду, они в старых панелях, если смотреть, они идут то ли
1: пузатые,
2: да, либо это, они съезжают это... немножко, то есть ты смотришь на стену, в одном углу с одной стороны комнаты нормальный стык, с другой там как будто он съехал куда-то.
0: Ну это скорее всего дом, наверное, где-то в районе 50-60 года, и он уже свой, да, какой-то срок прошел. И я к этому сейчас чуть-чуть еще назад вернусь. Вот, и за счет того, что у нас получается уже нет стыков, мы, нет стыков, первое. Второе, мы утепляем дом
1: с внешней стороны.
0: С внешней стороны, да, этим минватой, и закрываем еще керамогранитом.
1: За счет чего и красота уже появляется.
0: Да, уже и красота появляется. То есть мы решаем несколько задач. Первое, мы утепляем дом. Второе, на монолитную часть дома вода не попадает абсолютно. То есть керамогранит закрывает полностью. И по сути, с точки зрения тепла, теплоизоляции и гидроизоляции, он от цельномонолитного дома ничем не отличается. Там точно такой же бетон, точно так же внутренняя армированная сетка, которая скрепляется в трех местах, получается, с каждой стороны. И плюс еще закладные. Все. И он, в принципе, по попаданию холода или сырости в дом, от цельномонолитного дома, который также может быть закрыт минватой и керамогранитом, либо стеклофибробетоном, он в этом смысле ничем не отличается. По сейсмике здесь, конечно, чуть-чуть другое. Если надо, могу объяснить.
1: Ну, по сейсмике.
0: Конечно, да. Тут разные технологии строительства. У цельномонолитного дома задача при землетрясении за счет жесткости конструкции, все абсолютно стены дома монолитные, за счет жесткости конструкции выдерживать удар. Выдерживать удар за счет жесткости. То есть он не болтается, он так держит землетрясение. В панельном доме гибкая конструктивная схема. То есть за счет вот этих закладных, арматур и так далее, она принимает удар и
1: распределяет,
0: его за счет своей гибкости и, соответственно, выдерживает землетрясение. На сегодняшний день по СП различным факт, панельные дома спокойно выдерживают 8-бальные землетрясения. И то ли до 14, то ли до 16 этажей в сейсмоактивной зоне 8-бальной при внесении определенных изменений, да, в зависимости от бальности, панельный дом можно строить. Цельномонолитный у нас еще больше, но каркасно-монолитный максимум 12 этажей.
2: Сейсмика, это важно. То есть за счет того, что у нас изменились фасады сейчас, мы решили вопросы панельных домов как раз с сыростью и с плесенью.
0: Сыростью, да, да, с попаданием холода и сыростью.
2: Да, потому что большинство людей как раз таки и жаловались раньше о том, что панельные дома – это сырость, не угловые.
1: И если я не ошибаюсь, очень, нашим языком говоря, неликвидными являются угловые квартиры, являлись.
0: Да, конечно. Старые советские панельки, да, именно там торцевые квартиры были холодные. Мне даже сегодня как раз Расим объяснял, что там чуть ли не стык вот этого старых панельках, он чуть ли не улицей был. Поэтому там, ну тут смотрите, важный момент еще. Часто люди оценивают панельные дома по вот этим домам 50-х, 70-х годов.
1: Ну да, да. Вот я и говорю, стереотип.
0: У нас, вот берем 50-е, 70-е годы, у нас послевоенная огромная 300-миллионная страна, в которой самый тяжелый и важный для руководства страны – это жилищный вопрос. Да,
1: да.
0: То есть, мало того, что война прошла по стране, так и до этого страна была тоже не прям индустриальная. Да. Да, но была, конечно, какая-то центральная часть. Война уничтожила полностью все. И нужно было быстро и дешево расселить людей в огромной стране. В огромной стране, которая 40 лет назад была аграрная. 90% жителей страны, там, в Российской империи, это было село.
1: Да,
0: а
1: да.
0: Тут уже время изменилось.
1: Крестьяне.
0: Да, время изменилось. Индустриализация, развитие и так далее. Урбанизация активная. И перед руководством СССР стояла такая задача. Именно поэтому строились вот эти 50-х, 60-х, 70-х годах дешевые панельные дома.
1: Быстровозводимые.
0: Быстровозводимые, с тонкими стенами в сейсмоактивных зонах. Поэтому вот и этот стереотип, он обоснован, но у него есть свои причины. Даже вот, кстати, о сейсмике мы говорили. Я читал о землетрясении в Ленинакане, в Армении.
1: Да.
0: Не помню, как он сейчас называется. Там, не знаю по какой причине, но какое-то время в этой сейсмоактивной зоне строили панельные дома, не подходящие под сейсмоактивную зону. И за 4 года до землетрясения был построен запущен домостроительный комбинат, который построил около 10 домов, которые должны быть в сейсмоактивной зоне. И вот эти все дома, они отлично выдержали землетрясение. А те, что не предназначались, они, конечно, сложились.
1: Да.
0: И в России у нас есть достаточно немало примеров, когда В 2003 году я читал на Алтае, в 2006 году на Камчатке, когда панельные дома выдержали землетрясение в 6-7 баллов. И последний пример – это Венесуэла, где по заказу правительства Венесуэлы белорусская компания «Мапит» строила большой микрорайон. В основном это монолитные дома высокой этажности, но там были и этажностью 9, 12, 14 панельные дома, которые 7,5 баллов это землетрясение выдержали.
2: Мы не должны забывать, что панельки все-таки они отливаются у нас на заводах по ГОСТам. И поэтому я просто иногда, честно говоря, не понимаю, почему люди ценят новостройки, вот новостройки, которые мы привыкли называть, да, а не панельные дома.
0: Каркасно-монолитные.
2: Да. Хотя, по мне, панельные дома намного больше доверия мне внушают.
1: Ну, дай Аллах нам, конечно, испытать это все.
0: Каждая панель, она... У меня в Инстаграме есть видео, я даже могу показать. Каждая панель, она, когда армировка в форме, бетонируется, уходит на склад. В идеальных для бетона условиях она 28 дней набирает нужную марку, потом ее проверяют и отправляют на стройку. Если вдруг получилось так, что завод нас подвел и нужной марки нет, мы ее утилизируем и выкинем. А что сделает тот, у кого панельный, ну, каркасно-монолитный дом, если вдруг ему нужную марку не дали? Хороший застройщик, конечно, выполнит определенные действия, которые компенсируют эту недостачу. Но тут уже вопрос о совести конкретного застройщика.
2: Ну да.
1: Итак, сегодня ШБИ ведет несколько проектов,
0: да.
1: Строит. Один из них это в районе Северной автостанции Махачкале. Это панельные.
0: Да. Панель, ну, мы говорим есть, панельные, но вообще по правилам это индустриальное строительство
1: будем
0: называется.
1: Индустриальное, да. Будем правильно.
0: Чтобы,
1: называть.
0: Наверное, жители, ну, наши слушатели понимали, наверное, панельные можно и оставить.
1: Да, да. Сейчас, по-моему, пятый блок, да, на стадии.
0: Четвертый, пятый блок. Четвертый блок практически завершили. Там вот мы сейчас кран поменяли, 14 этаж добиваем, а пятом блоке уже, по-моему, 8 этажей.
2: Вот мы когда последний раз были, там был на этапе третьего этажа, по-моему.
1: Да.
2: Два месяца прошло.
0: В месяц два этажа, даже чуть больше мы успеваем собирать.
1: Слушайте, ну давайте зачитаю карточку проекта вашего, который стоит особняком. Если что-то неправильно скажу, поправите. Итак, жилой комплекс «Притяжение», Махачкала, класс «Бизнес», срок ввода 4 квартал 2030 года.
0: Первого блока, скажем так, из комплекса.
1: 204 квартиры, 170 двухкомнатных, 34 трехкомнатных. Где-то так?
0: Да.
1: Да. Окей. Площадь квартир примерно от 45 до 59. Материал стен монолит кирпич.
0: Нет, цельный монолит.
1: Цельный монолитный, вот отлично. Ну и прочее, тут пошла уже проектная декларация. Не будем этими скучными этими зачитывать наших слушателей, отвлекать. Итак, собственное производство ЖБИ. Правильно? Используется там бетон или что
0: да.
1: у вас?
0: Бетон используется собственного производства, да, верно.
1: Отлично.
0: Просто я почему задумался, это не панель, да, это цельномонолитный дом, как, ну, у нас, так как в рамках у нас своего завода железобетонных изделий, у нас свои мощности по производству бетона.
1: Ок. Еще одна справочка. Работает на рынке сам завод, как я понимаю, с 1967 года.
0: Сам завод существует с 1967 года, да.
1: 80 данных объектов.
0: Тут нужно внести ремарку. Много лет завод железобетонных изделий поставлял изделия для очень многих застройщиков. Помнишь, я тебе на статус отвечал?
1: Да.
0: В том числе и этот ЖК. Да, очень много домов в городе Каспийске построено с использованием изделий завода железобетонных изделий.
2: А вот мы далеко не будем идти. Я ездил в Чечню на презентацию.
0: Это сейчас у нас на стадии.
2: Они этот тоже начинают, там, знаешь, завуалированно, не объясняют, что это панельный дом, там это там вот так. Я говорю, давайте, да, ну, открыто. Это же панельные дома потерялось. Я говорю, да, вы не теряетесь, я говорю, даже знаю, у кого вы заказываете, я говорю, съездите к ним на завод, вас они встретят, вам расскажут, это классные, ну, современные панели.
0: Ну, да. Я не знаю, правда, с кем ты разговаривал, но представители у нас несколько раз были.
2: Ну, вот это после уже как раз-таки она мне звонила, уже обратную связь брала, говорит, как вам презентация. Я говорю, слушай, ну, есть у меня замечание, честно говоря. Ну, я говорю, мой совет, съездите на завод. И вам они проведут не просто экскурсию, они покажут вам, из чего они делают, как, чтобы вам не было стыдно, чтобы вы не боялись говорить о том, что это дом панельный, ничего такого нету. То есть, ну, просто я к чему это довел, то, что сама компания, я лично знаю немало строительных компаний, кто у вас закупает их, и за пределами Дагестана.
0: Да, да, завершу. Большая часть, да.
1: Завершу справку. Завершу справочку нашу. Итак, есть рассрочка до 60 месяцев?
0: Чуть больше даже.
1: Даже больше. Если быть точнее, сколько?
0: На данный момент 64. Сокращаем каждый месяц.
1: И первоначальный взнос, если верить этой справке, очень интересный. Это от 500 тысяч рублей.
0: Да.
2: Отлично. Материнский капитал принимаете?
0: Принимаю в полном объеме.
2: Ага. Как первоначалка?
0: Первоначально же только что было звучит. 500 тысяч.
1: Итак. Концепция притяжения. Компания делает акцент на так называемом духовном окружении. Не просто как дом, а как определенную среду. Вот отсюда, пожалуйста, у нас есть 10 минут. Расскажи, пожалуйста, основные моменты о притяжении, чем он выделяется.
0: Вот. А почему акцент на духовное окружение? Мы не можем этого избежать, и мы должны понимать, что наша часть нашей целевой аудитории – это люди, которые хотят купить квартиру, жить в будущем возле духовного центра имени пророка Иса, строящимся напротив нашего микрорайона, скажем так, напротив нашего ЖК. Но в дальнейшем у нас будут там 5-й и 6-й блоки, у которых будет еще и шикарный вид на духовный центр. И там и планировки, кстати, есть поразличнее, от 30 до 80 евро четырехкомнатных квартир. Вот, собственно, поэтому мы говорим о духовном окружении. Достаточно. Так, вот сейчас правильно сказать, это я, исходя из своих личных наблюдений. Вот я, например, не хотел бы жить, прийти к духовному центру. Объясню почему. Все-таки это сильное, важное духовное сооружение, которое у нас будет в Дагестане. Оно будет местом притяжения большим. Есть такое, да, понятие, когда люди прям сильно часто на хадж ездят, у них теряется вот это... адап. Вот я бы тоже хотел так, чтобы я и прийти мог спокойно 5 минут пешком, но и чтобы я впритык не был. Вот в этом смысле мне вот этот наш микрорайон, который мы строим, нравится. То есть и прийти недалеко на намаз и так далее. И там
1: как гулять, отдаленность,
0: да, от самого такая центра. Есть и отдаленность, и в то же время мы рядом находимся. Поэтому в этом смысле мне это очень нравится. Что еще о концепции?
1: Ну вот мы с тобой вчера смотрели, ты показывал мне карту микрорайона, и я тебе вопрос задал по поводу КРТ.
0: ППТ в нашем случае.
1: Вот.
0: Проект планировки территории.
1: Там очень красиво, там и школы, там и спортивные площадки.
0: Этот микрорайон на 4 застройщиков, которые там строятся, совместно разработан, трех застройщиков, разработан проект планировки территории, в рамках которого выделена земля 2,5 гектара под школу.
1: Большая, 1100 мест, по-моему,
0: да? 1100 ученических мест, да, это уже реализованный проект, мы туда посадили, сейчас не вспомню где, но довольно интересно, 4-этажная школа с большим стадионом. Вот проект планировки территории разработан, на 2 слушаниях градостроительного совета принят, ну, высказаны некоторые замечания, не относящиеся конкретно по окружающим инфраструктуре и там по ливневка. Вот сейчас эти замечания устранили, и уже в ближайшее время получаем постановление о принятии и продолжаем дальше двигаться по юридической части. Ну да, вот школа. И еще в сторону 59-й школы, не знаю, у нас там проходит канал, сбросной канал водохранилища, мы делаем через него в сторону 59-й школы большой мост, произведенный также на нашем заводе.
1: Это который съезд, по-моему, да?
0: Нет, это еще не трасса. Это у нас отдельный проект идет. Его мы
2: дальнейшем... Даже у вас уже в проекте дома, по-моему, есть.
0: Мы в дальнейшем перейдем, скажем так, к его реализации. Сейчас мы плотно заняты именно мостом через сторону 59-й школы. Даже, можно сказать, мы уже все сооружения для моста приготовили, они у нас сзади дома лежат, мы сейчас юридической частью занимаемся, и он будет там. Mm-hmm. И это сильно облегчит логистику в район.
2: У меня все равно остался вопрос касаемо, вот ты начал говорить, ливневки. Мы столкнулись с такой проблемой относительно недавно, да, и весь этот район был, мягко сказать, потоплен. Mm-hmm. Люди сейчас в ЖК рядом, который с вами находится, активно многие продают там, или одно время было, по крайней мере, наплыв, что они продавали. Как вопрос этот вообще решается, и решается ли он на уровне, это возложили на вас, или этим занимается уже администрация?
0: Это решается на не уровне администрации, это решается на республиканском уровне. Угу. Да, туда подключились и единый оператор к прокладке ливневок, к прокладке труб, которые помогут, ну, это ливневки, но это скорее такие, это уже больше, чем ливневки, это больше такое уже промышленное по отводу воды, по очистке канала, чтобы такое больше не повторилось. Я, кстати, да, я же работаю на этом микрорайоне уже давно, с 17-го года, в другой строительной компании работал, и с тех пор у нас подобного ничего не было. То есть та часть, которая у нас в сторону Махачкалы, там, где подстанция, да, она часто затапливается, но на нашей части ничего подобного близко никогда не было. Даже эта речка у нас никогда с берегов не выходила. Поэтому тут в этот раз у нас была такая, прям, можно сказать, наверное, в какой-то степени катастрофа. Можно этим словом описать происходящее. Но причин было много. Одна из причин — это вот захламленность самого канала, то есть и трубы, которые по пути были, и камыши, она вся забитая, грязная. Ну, его сейчас расчистили хорошо, убрали где-то не очень благоразумные люди заборы поставили, трубы и так далее, поэтому я думаю, что это первая причина, это будет исключена. А что касается непосредственно нашего комплекса, то полностью весь ЖК мы поднимаем на 50 сантиметров.
2: То есть вы еще даете, наоборот, поднимаете?
0: Да, поднимаем. Более того, у нас же там есть данные дома. Сданный дом. Мы его, дворовую территорию, то есть детскую площадку, полностью снимаем, поднимаем. Конкретно этот дом не поднятый, его тоже окружаем соответствующими средствами защиты. Угу. Поднимаем вокруг него, чтобы больше этого не повторялось. Хотя это в 2020 году еще сданный дом.
2: Ну, это просто я почему этот вопрос вообще затронул, ты сам прекрасно понимаешь, потому что было очень много вопросов.
0: Конечно.
2: Именно к этой ситуации, именно к этому району. Вот мы с Муслимом ездили там, вычищали несколько домов даже, да. Поэтому такой вопрос актуальный, острый, но...
0: Слушай, но этот вопрос по всему городу был.
2: Да.
0: Почему-то именно к нашему району вот такое отношение получилось?
1: Я думаю, что, как ты уже сказал, что он один из самых...
2: востребованных сейчас.
1: Востребованных, во-первых. Во-вторых, на тот момент пострадавших. И это было так очевидно, это же
2: федеральная трасса,
1: да,
2: через федеральную трассу не получалось.
0: Все, что ниже Насрудинова, гораздо дольше было в воде, чем мы.
1: Но тем не менее, на Насрудинова меньше заходили, наверное, в этот момент, понимаешь? А тут, я же говорю, это все на виду, и строится, и это маркетинг каждого застройщика, который говорил о том,
2: просто что... Просто даже элементарно, когда застройщик заходит, наверное, все-таки это не вашу сторону, да, вообще,
0: застройщикам,
2: это просто... нужно было продумывать, и это тоже учитывать этот момент, потому что вы, застройщики, возводите многоэтажки, и не думая о ливневках там элементарных, базовых, вещей, которые должны быть у любого нормального ЖК, то есть, здесь, конечно, мы задаемся вопросами.
0: Я хочу сказать, что и у нас, в нашем доме, и в той строительной компании, которая там еще строится, ливневки есть у каждого. То есть,
1: другие объемы просто рассчитывали,
0: по отводу воды со дворов, все это есть. Ну да, конечно, такие объемы воды одновременно с грязью и илом, ни одна ливневка не исправится. Но то, что сейчас мы, ту работу, которую сейчас проводит единый оператор, совместно, я так понимаю, с правительством Республики Дагестан, вот это уже должно будет в будущем справиться, если вдруг не дало такая ситуация повторится.
2: Иншаллах не повторится.
1: Надеемся.
0: Будем, да.
1: Будем просить Всевышнего. А, наверное, не будет таким вопросом цене. Сколько стоит
0: так,
1: квадратный метр сегодня?
0: Давай еще чуть-чуть назад вернусь. Цельномонолитный дом, ты сказал, но один важный момент упустил. Это двухуровневая подземная парковка.
1: Ну, что и делает его отчасти бизнесом.
0: Да, да. Двухуровневая подземная парковка. Глубина заложения фундамента 8,5 метров. То есть здесь серьезная геология, серьезные работы по защите от воды. Сейчас я вот не хочу соврать, то ли наш проект, наш руководитель отправил, то ли запросил какие-то работы, но он запросил у архитекторов из Екатеринбурга комплекс работ по гидротехнической защите. Екатеринбургские архитекторы в защите от воды считаются в России топами. Потому что у них город на болотах стоит, у них эти потопы, для них это норма жизни. И вот нашу вот эту двухуровневую подземную парковку прорабатывают они. Вот будет эта большая двухуровневая парковка подземная под двором, сзади двора, а непосредственно под домами, дома же цельномонолитные, под домами там парковка не получится, ведут кладовые. Цена на сегодняшний день, средняя цена квадратного метра в ЖК протяжении, это 111 тысяч рублей за квадратный метр.
1: Что скажешь, Варух, эта цена усредненная, какая-то нормальная, доступная на сегодняшний день?
2: Ну, опять же,
1: для микрорайона, до этой локации, до класса дома.
2: Конечно. Абсолютно адекватная цена, есть с чем сравнивать. Это не самая дешевая цена, объективно. Конечно. Это и не самая дорогая цена. Но по наполняемости, по тому проекту, который у них сейчас есть, которого они придерживаются, по наполняемости мне импонирует, как я уже ранее об этом говорил.
0: Я попрошу у вас разрешения чуть-чуть этот, как, повозмущаться.
1: Давай.
0: Да, есть в Махачкале цены дешевле. Но что отличает нашу компанию и множество компаний с высокой ценой за квадратный метр, в том, что мы и крупные махачкалинские компании, у которых цена высокая, мы и они, мы сдавали дома. Мы знаем, что такое полный цикл строительства, то есть от котлована до акта ввода в эксплуатацию. И те, кто сегодня продают по цене на 30% ниже этой, зачастую я смотрю, это ребята, которые только зашли на рынок, они еще не сдавали дома, они не сталкивались с отделкой, сдачей, коммуникациями, заключением о соответствии строительству и много-много, с тем, чтобы двор закончить, детские площадки и так далее. Поэтому я хочу здесь, в этом смысле, в защиту тех, у кого цена от 100 и выше, сказать, это люди, которые имеют реальный опыт сдачи, и цена обоснована тем, что они знают, сколько это реально стоит довести дом до ума.
1: Это при условии, что класс дома заявляется, цена, я имею в виду. У нас есть ниже 100 тысяч рублей, но при этом нельзя сказать, что эти компании как бы что-то упускают из виду на каких-то начальных этапах.
0: Уже, ну,
1: да, давай будем.
0: Я сейчас аналитику рынка, извините, аналитику рынка провожу. По-моему, у нас эконом вообще никто не строит.
1: Нет, речь не об экономе.
2: У нас все строят бизнес.
1: Итак, друзья, попытались сегодня на эфире рассказать вам разницу и разрушить, скажем так, стереотипы о панельных домах. С нами, у нас в гостях, вернее, был Рашид Асхабов, руководитель отдела продаж компании Prime. Рассказали также о жилом комплексе «Притяжение». Поверхностно рассказали. Если вам более подробно хочется получить информацию, обращайтесь к нам, к Фаруху Абдурахману, Муслиму Багарову. Мы вам более детально это все расскажем и поможем приобрести в данном жилом комплексе квартиру. Всем спасибо, всех благ, до новых встреч.
4: Территория сделки. Передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все. Как проверить документы и не попасть в ловушку. На что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги. И как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика. Не верьте на слово. Проверяйте факты. Территория сделки. На Диалог FM.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на улице Кумухской в Махачкале идут работы. Подрядная компания завершила монтаж бордюров, а также укладку асфальтового покрытия на тротуаре. Улица имеет протяженность 1300 метров. На следующем этапе планируется уложить основной слой асфальта. 21 октября пройдет ежегодный диктант на языках народов Дагестана, приуроченный ко Дню дагестанской культуры и языков. В мероприятии примут участие все желающие, которые напишут диктант на 13 языках. Акция направлена на повышение уровня грамотности в письме на родном языке и на привлечение внимания к профессиям филолога и учителя родного языка. Автомобили ушедших из России брендов, везенные из Китая, могут подорожать или исчезнуть после ужесточения китайских экспортных правил со следующего года, так считают опрошенные «Автоньюс»-дилеры. Отмечается, что китайские власти потребуют подтверждения возможности сервисного обслуживания и поставок запчастей за рубежом. Под ограничения могут попасть Audi, BMW, Mercedes, Volkswagen китайского производства, а также Xiaomi и Zeekr. ВТБ осуществил первую операцию с криптоактивами, используя цифровой депозитарий. Брокерские клиенты, представляющие юрлица, провели сделки со стейблкоинами, расчеты по которым были произведены через цифровой депозитарий ВТБ, который зарегистрирован в реестре Банка России и отвечает за учет и хранение цифровых активов и прав. Пилотная сделка прошла 6 октября в российской инфраструктуре. В российских регионах начали приобретать противочумные костюмы. Так, Самарская поликлиника сделала заказ на 8 защитных комплектов «Кварц-1М» на сумму 176 тысяч рублей. Костюмы должны быть доставлены до конца года. В Екатеринбурге 10 октября пройдет бой за временный чемпионский титул Всемирной боксерской ассоциации в первом полусреднем весе. Соперником дагестанского боксера Заура Абдулаева станет россиянин Харитон Агрба. Поединок пройдет в рамках турнира RCC Boxing Promotions. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Венгерская еда, продукты питания, вино составляют предмет гордости венгров. Соответствующие комплиментарные выражения помогут растопить лед в беседе и положить начало развитию личных отношений. После установления отношений спустя какое-то время венгры будут открыты к обсуждению более личных тем. Политические темы являются безусловным табу. Следует избегать любых оценочных суждений, поскольку они могут быть неправильно интерпретированы вашим партнером. Болезненно будут восприняты любые сравнения с соседними государствами, например, с Румынией. Не стоит также путать столицы – Будапешт и Бухарест. Кроме того, следует помнить, что венгры, в отличие, например, от чехов и хорватов, не являются славянами. Критика в адрес венгерской кухни, продуктов питания, вин может обидеть вашего партнера из этой страны. Расстояние комфортного общения в Венгрии обычно составляет длину вытянутой руки или чуть больше. Это обычная зона комфорта говорящих людей в большинстве западноевропейских стран. Физический контакт во время общения не принят в любой из его форм, будь то похлопывание, объятия и другое. Исключение составляет рукопожатие, которым люди обмениваются во время приветствия или прощания. Во время общения важно поддерживать с собеседником зрительный контакт, который в венгерском обществе можно охарактеризовать как прямой и достаточно интенсивный. Важным в венгерской деловой культуре является установление отношений. Вежливая, сдержанная, внимательная, серьезная, искренняя линия поведения будет оценена вашим венгерским коллегой и позволит заложить основы эффективной совместной работы. Деловые встречи проходят, как правило, довольно формально, при этом, однако, не напряженно, а скорее спокойно и даже непринужденно. Для установления доверия в отношениях необходимо время, а также совместное участие в различных социальных мероприятиях. Не позволяйте фамильярности в общении. Формальности в любом случае должны быть соблюдены.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: чтоб истину открыто возглашать.
1: Притчи народов мира.
2: Однажды к учителю пришел богатый господин и сказал: «Вы, наверное, не помните меня, но я всю жизнь помнил ваши уроки. Будьте хозяевами своих чувств, воли, разума, упорства. Пусть они слушаются вас, говорили вы нам. Эти слова помогли мне достичь всего». «Я рад», — улыбнулся учитель. «Но зачем ты снова пришел?» «Помогите мне справиться с одним чувством. Жизнь жестока, и мне часто приходилось лишать своих должников крова и земли. Последнее время воспоминания о них не дают мне спать. Твое сердце не очерствело, если оно слышит голос совести. Этому чувству человек должен служить. Будь хозяином воли и разума, но слугой совести, мой ученик», — произнес учитель.
1: Притчи народов мира.
3: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: В Дагестане с января по сентябрь поступления от туристического налога увеличились на 30%, достигнув 37 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном Минтуризма. В ведомстве уточнили, что в аналогичном периоде прошлого года показатель составлял 28,5 миллионов рублей. Министерство прогнозирует, что по итогам года общая сумма поступлений от турналога достигнет 58 миллионов рублей. Налог был введен в начале прошлого года и действует на территории 25 муниципалитетов, включая 6 городских округов. По данным ведомства, за первые 8 месяцев этого года в регион прибыло 1,3 миллиона туристов, что на 15% меньше, чем за тот же период прошлого года. Снижение турпотока связано с весенними паводками, которые создали неблагоприятный информационный фон, а также с введением режима чрезвычайной ситуации, пояснили в ведомстве. Также отмечается, что летом республику посетили около 900 тысяч туристов.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки «Кикуни» из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. «Кикуни» и «Курага». Вкусно, союз!
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
2: Правительство утвердило концепцию развития математических наук в России до 2030 года и на перспективу до 2036. Предусматриваются изменения в подготовке специалистов, развитии научной инфраструктуры и обеспечении математиков вычислительными ресурсами. Об этом сообщает парламентская газета со ссылкой на соответствующий документ. Главным приоритетом концепции стала материальная поддержка молодых ученых. В документе отмечается, что нынешние стипендии и зарплаты не соответствуют нагрузке, что способствует оттоку кадров. В связи с этим планируется увеличить стипендии аспирантов и студентов математических специальностей до уровня, который позволит им заниматься учебой и исследованиями без подработки вне профессии. Дети младшего школьного возраста, питающиеся в школьных столовых, не склонны досаливать и добавлять сахар в еду. Об этом в интервью РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, у таких детей формируется правильное пищевое поведение. У детей, которые получают качественное горячее питание в школах, наблюдается снижение приверженности к досаливанию и добавлению сахара. Роспотребнадзор старается внедрить принципы правильного питания у всех групп населения. Для информирования россиян о содержании сахара, соли и жиров в том или ином продукте на основании методических рекомендаций, выработанных Роспотребнадзором совместно с Центром питания и биотехнологий, в стране работает система «Светофор». В настоящее время она реализуется еще и через систему «Честный знак», добавила Попова. И в завершении выпуска народный артист России Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр выпустили свой первый музыкальный клип. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе артиста. В клипе принял участие народный артист России Сергей Безруков. В Третьяковской галерее актер зачитал для ролика фрагменты из «Слова о полку Игореве». В клипе знаменитые полотна Виктора Васнецова оживают, а музыканты Московского джазового оркестра наполняют джазом залы Русского музея. Бутман признался, что ему и оркестру хотелось сделать первый музыкальный клип особенным и удивить слушателя. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

в эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Нарезайте пищу аккуратно. Отрезайте по небольшому кусочку. Если подали слишком горячий суп, не дуйте на ложку. Подождите, пока еда немного остынет. Человек, который хочет взять корзинку с хлебом, должен сперва предложить ее соседу слева, затем взять хлеб сам, а после передать корзину направо.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Тикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный?
1: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Рацион с насыщенными жирами увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, подтвердили исследователи. Они также обратили внимание на сливочное масло. С одной стороны, продукт содержит питательные вещества, витамины А и Д, что полезно для иммунитета, кожи, ногтей, волос и нервной системы. С другой стороны, в продукте достаточно насыщенного жира, который в большом количестве плохо влияет на сосуды и сердце. Об этом пишет ProNews.gr со ссылкой на ученых. Вместо бутербродов с маслом на завтрак они порекомендовали использовать растительные масла. Например, врачи советуют разнообразить рацион, включив в первый прием пищи салат с авокадо и яйцом, заправленный ложкой растительного масла. Допустимая порция сливочного масла в день для взрослого человека, если нет жалоб на здоровье, до 30 граммов. Отметим, что ранее врачи отметили, что от сливочного масла лучше отказаться людям с повышенным уровнем холестерина, пациентам с атеросклерозом, а также при остром панкреатите и избыточном весе.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мужество. Без него нельзя жить полноценной жизнью. Все стоящее в жизни можно получить только после хотя бы одного момента смелости. И если вы не готовы рисковать, вы потеряете шанс. Если у вас нет мужества противостоять своим вызовам, вы никогда не преодолеете свои проблемы и останетесь лишь тенью человека, которым могли бы быть. Требуется мужество, чтобы быть самим собой в мире, который ожидает, что вы будете такими, как все. Требуется мужество, чтобы идти за своими мечтами, когда большинство людей ищут безопасности и комфорта. Требуется мужество, чтобы встать, когда жизнь сбивает вас с ног. Требуется мужество, чтобы продолжать идти, когда ваша жизнь разваливается. Требуется мужество, чтобы двигаться дальше после того, как ваша душа была раздавлена. Требуется мужество, чтобы верить, что все получится, даже когда нет никаких признаков, что это случится. Вы должны иметь веру. Требуется мужество, чтобы уметь сказать самому себе: «Я буду продолжать». Вы должны копать глубоко и найти это мужество. Вы должны продолжать идти. И все обязательно наладится. Если у вас нет мужества встать в тот момент, когда это имеет значение, этот момент пройдет мимо вас. Если вы съеживаетесь или бежите от проблем своей жизни, вы никогда не проживете свою жизнь до ее максимального потенциала. Все стоящее в жизни можно получить только после минуты мужества. Требуется мужество, чтобы быть честным в мире, полном лжи и обмана. Требуется мужество, чтобы отстаивать то, что правильно, особенно когда это означает, что вы потеряете некоторых друзей или придете к финансовым трудностям. Требуется мужество, чтобы думать самостоятельно в этот век пропаганды, когда все хотят сказать вам, что, по их мнению, лучше для вас. У вас есть собственный разум. Будьте достаточно смелы, чтобы использовать его. Нельсон Мандела однажды сказал: «Я узнал, что мужество – это не отсутствие страха, а триумф над ним. Храбрый человек – это не тот, кто не чувствует страха, а тот, кто побеждает этот страх». И это действительно так. Чтобы жить большой жизнью, нужно мужество. Пусть мужество никогда не покидает вас, друзья. Живите честно и смело.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Мысли вслух.
1: Большинство людей искренне верят, что богатство принадлежит тем, кто умнее, тем, кто образованнее, тем, кто лучше анализирует, тем, кто способен видеть больше возможностей, чем другие. Это звучит логично, это звучит справедливо. И именно поэтому это почти полностью неверно. Богатство в реальном мире почти никогда не принадлежит самым умным. Оно принадлежит тем, кто стратегически осознан. Никколо Макиавелли понимал это еще в XVI веке. Он видел, как люди с высоким интеллектом разрушали себя сомнениями, в то время как менее одаренные, но более решительные занимали позиции, которые затем приносили власть и деньги. И если ты внимательно посмотришь на реальный мир, ты увидишь то же самое. Люди, которые остаются бедными, часто знают больше, читают больше, думают глубже. А люди, которые богатеют, часто действуют быстрее, проще и грубее. Это не ошибка системы, это и есть система. Макиавелли писал, что удача благоволит не самым достойным, а самым решительным. И это утверждение ломает современную мораль, потому что нас учили иначе. Нас учили, что если ты все сделаешь правильно, мир обязательно вознаградит. Но Макиавелли смотрел не на то, как должно быть, а на то, как есть. И в мире, как он есть, стратегия всегда побеждает интеллект. Интеллект без стратегии превращается в паралич. Человек видит слишком много вариантов, слишком много рисков, слишком много возможных исходов, и в итоге он не делает ничего. Макиавелли бы сказал: «Человек, который видит все опасности, но не действует, уничтожается временем». Большинство бедных людей уничтожено не ошибками, а бездействием. Они слишком долго анализируют, слишком долго ждут идеальных условий, слишком долго хотят быть уверенными. Но уверенность никогда не предшествует действию, она следует за ним. Есть момент, который навсегда меняет восприятие. Когда ты понимаешь, что богатство – это не награда за ум, а результат участия в игре. Если ты не в игре, ты не можешь выиграть. Многие умные люди вообще не входят в игру. Они наблюдают.
0: Комментируют. Критикуют. Но не рискуют. Макиавелли писал, что осторожность без движения – это замаскированный страх. И страх – одна из главных причин бедности. Не страх бедности, а страх ошибки. Страх выглядеть глупо. Страх потерять статус. Страх признать, что ты не знаешь. Именно поэтому часто богатеют те, кто кажется менее умным. Они не застревают в бесконечном анализе. Они спрашивают иначе. Не «а что, если не получится?», а «сможет ли это меня уничтожить?» Если ответ «нет», они действуют. Это мышление Макиавелли. Он не искал идеальных ходов. Он искал допустимые риски. И это ключ. Современное образование учит анализировать, но не учит действовать. Оно выращивает людей, которые блестяще объясняют, почему что-то не сработает, но не могут построить ничего работающего. А богатство всегда следует за теми, кто двигается раньше других, понимая территорию. Ты не обязан быть гением. Ты обязан оставаться в игре достаточно долго. Богатство редко приходит из-за одного удара. Оно приходит из-за способности переживать длинные периоды без результата. Макиавелли понимал это. Он знал, что сила формируется в тишине,
1: что самые опасные игроки – это те, кто может долго действовать без аплодисментов. Большинство людей не выдерживают этого. Им нужно подтверждение. Им нужно признание. Им нужно ощущение прогресса. И когда этого нет, они сходят с дистанции. Вот почему люди с меньшим интеллектом часто выигрывают. Они не обманывают себя сложностью. Они принимают грубую реальность и продолжают двигаться. Макиавелли бы сказал: «Лучше быть слегка наивным, но неостановимым, чем блестяще умным и неподвижным». Есть еще один принцип, который большинство никогда не принимает. Людей судят не по сути, а по проявлениям. По тому, как ты входишь в комнату, как говоришь, как действуешь, как выдерживаешь давление. Это не поверхностность, это психология. Макиавелли писал, что люди видят глазами, а не разумом. И в современном бизнесе это верно как никогда. И здесь появляется вопрос, который стоит задать себе честно. Не достаточно ли я умен, а готов ли я продолжать движение, пока другие сомневаются? Потому что деньги не идут к тем, кто знает больше. Они идут к тем, кто дольше остается в игре. Богатство не растет линейно. Оно приходит скачками после длинных периодов тишины. И человек, который не способен выжить в этой тишине, никогда не увидит взрыв. Макиавелли понимал власть как контроль над временем. Тот, кто контролирует время, контролирует результат. Большинство людей ломаются раньше. Они ищут оправдания. Они меняют направление. Они бросают за шаг до сдвига. А дисциплина – это не просто привычка. Это оружие. И оно работает тихо. Чем больше человек хочет создать нечто значимое, тем дольше он должен действовать без признания. И вот почему так мало людей становятся богатыми. Они не могут выдержать невидимость. Но богатство строится в тишине и проявляется внезапно. И если ты хочешь понять, почему одни остаются бедными, а другие богатеют, нужно перестать смотреть на интеллект и начать смотреть на стратегию, терпение и способность действовать без гарантии.
2: Мысли вслух.

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Бабаюртовском районе будут планово ограничены поставки электроэнергии. Дагэнерго проводит проверку защитных систем высоковольтного оборудования на одной из подстанций. Так, с 10 до 17 часов 8 октября электроснабжение будет приостановлено в селах Уцмиюрт, Хошгильды и Фрунзе. В Дербенте ликвидировали 8 незаконных построек на трех улицах. Снос провели на второй Продольной, генерала Саидова и Садовой. На указанных участках работы по демонтажу еще продолжаются. После завершения освобожденные территории будут приведены в порядок. Послы стран Европейского Союза достигли согласия по 22-му пакету санкций, включающему более 1500 компаний и физлиц, связанных с российской оборонной промышленностью. Об этом ТАСС сообщил европейский источник. Ожидается, что к концу недели Совет ЕС утвердит пакет, после чего он вступит в силу. Телеграм отказывается сотрудничать с российской полицией в борьбе с пропагандой наркотиков. Об этом сообщил начальник главного управления по контролю за оборотом наркотиков Кирилл Смуров. По его словам, мессенджер используется для вовлечения подростков в наркопреступления наравне с Даркнетом. Смуров подчеркнул, что разработчик игнорирует инициативы МВД о взаимодействии, хотя основная коммуникация правонарушителей проходит именно в Телеграме. В России наблюдается острая нехватка швей. В настоящее время доступно около 1800 рабочих мест. За квалифицированных специалистов ведется ожесточенная борьба. Их заработная плата достигает 140 тысяч рублей. Данные были получены в ходе исследования компании «Мегаперсонал». Миллионы детей и подростков по всему миру сталкиваются с проблемой ожирения. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Согласно ее данным, 170 миллионов детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет имеют диагноз ожирения. Из них 70 миллионов – это дети в возрасте от 5 до 9 лет, а 100 миллионов – подростки от 10 до 19 лет. С 1990 года уровень ожирения в этой возрастной группе увеличился в 4 раза. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Колоп. Оно находится в Унцукульском районе на границе с Кунзахским. Основано, предположительно, в средние века переселенцами, которых направил Суракат хан Танусинский на рубеже своих владений для их защиты. Об этом рассказывается в книге «История Унцукульского района» Ибрагимова Гаджи. Стоит отметить, что в Кавказскую войну сельчане приняли имама Шамиля. Многие пали, защищая Ахульго, а во время Великой Отечественной войны колупцы вновь проявили свою отвагу. Многие ушли на фронт добровольцами. Большинство из них не вернулись с войны живыми. Селение Колоп всегда считалось богатым. На горном Дагестане его называли «Маленький Багдад». Несмотря на то, что село не является большим, его владение простирается вплоть до Игали Гумбетовского района. Колопцы в основном занимались земледелием и скотоводством. Также сельчане вели экономические отношения с селами других районов. В советское время там был образован колхоз совместно с соседним селом Иштебури. Известно, что до 60-х годов прошлого века в селении Колоп не было электричества, автомобильных дорог, а также свободных земельных участков для строительства домов. В 1961 году колопцы решили переселиться в поселок Ленинкент. В настоящее время в самом Колобе живет около 10 семей. Туда построена автомобильная дорога и подведена линия электропередач. Потомки восстанавливают свое родное село.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Грузии существует много тонкостей в межличностном и деловом общении. Местный колорит сильно влияет на построение долгосрочных взаимовыгодных отношений. По этой причине иностранцу лучше заранее найти хорошего консультанта, желательно местного, который сможет помочь наладить общение. В деловом общении с грузинами стоит помнить об их недостаточной пунктуальности. Опоздание здесь в порядке вещей, как и более ранний уход с работы. Иногда можно столкнуться и с невыполнением данных обязательств. Со стремлением выдать желаемое за действительное, преподнести ситуацию или человека в более выгодном свете, чем есть на самом деле. Кроме того, данное обещание сделать что-либо через час может быть исполнено через 2, а может и через 24 часа. А завтра иногда трактуется как через месяц. Торговаться с грузинами не только можно, но и нужно. Практика скидок и взаимных уступок здесь очень распространена. В Грузии большое значение имеют знакомства и нужные контакты. После праздников, корпоративных вечеринок грузины возвращаются к работе очень неохотно, поэтому возобновление делового общения лучше отложить на 1-2 дня. Грузины считают делом чести иметь хороший сайт своей компании в интернете. Даже маленькая фирма с минимальными доходами стремится завести страничку в социальных сетях. В Грузии не принято смотреть на подчиненных свысока. В этом случае начальника могут посчитать за деспота и тирана. Если вы выучите пару слов на грузинском языке, то сможете снискать уважение ваших грузинских партнеров.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
3: Притчи народов мира.
4: Падишах и нищий. Сидел у дороги нищий, без шапки, без рубахи, без обуви. Жаркое солнце крепко напекло ему голову, мухи облепили лицо и тело. Он стонал от сильных и болезненных укусов. Мимо проезжал в карете важный падишах в сопровождении большого отряда вооруженной стражи. Увидел падишах нищего и остановился возле него, пожалел горемыку. Надменный и суровый он сказал: «Я сегодня в хорошем настроении. Очень я сегодня добрый. Проси у меня все, что твоей душе угодно. Все сделаю, любую просьбу исполню. Все мне на этом свете подвластно. Все меня боятся». Нищий, изнемогая от назойливых мух и жары, согнулся перед падишахом до земли и простонал, умоляя: «Ради Аллаха, спаси меня от мух! Вели им скорее улететь отсюда, погибаю!» Важный падишах пожал плечами: «Нет, мухи мне не подчиняются, мух отогнать я не смогу». Поехал важный падишах со свитой по дороге дальше. А нищий так и остался сидеть у дороги, облепленный стаями мух с ног до головы. Тут же к нищему сбежались со всех сторон люди. «О, счастливец! Наверное, падишах помог тебе стать богатым человеком!» Нищий поморщился и махнул рукой. «Я не знал, что падишах такой бессильный. Он даже от мух не смог меня избавить. А ведь слабее мух нет на свете созданий».
3: Притчи народов мира.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вы замечали, что нам, современным людям, лень читать книги? Вроде как берешь в руки, приступаешь к чтению, но внимание быстро пропадает, начинаешь отвлекаться и зевать. Да и вообще, люди 21 века не могут долго сконцентрироваться ни на одном деле, будь то медитация или занятия в университете. Почему так происходит и кто сделал нас такими нетерпеливыми? Всему виной клиповое мышление. Что такое клиповое мышление? Это потребность видеть мир через ряды коротких, ярких образов, клипов. Истории в Инстаграм, современные фильмы, сериалы, реклама, музыкальные клипы, ну и, наконец, видео на Ютубе. Все эти вещи формируют клиповое мышление, когда мы не можем сконцентрироваться на чем-то одном больше пары минут. Мы чувствуем зуд срочно проверить новости ВКонтакте, переключить вкладку на браузере или осмотреться вокруг в поисках яркого информационного стимула. Заметьте, современные фильмы и мультфильмы создаются только для клипового зрителя. Сцены в них идут маленькими блоками, часто сменяя друг друга без всякой логической связи. Пресса наполняется короткими текстами, а телевидение показывает новости, которые не связаны между собой. Например, где-то взорвалась бомба, а следующим кадром нам рассказывают о расставании голливудской пары, после чего сразу переключают на рекламу подгузников для детей. В результате человек, не осмыслив одну тему, переходит к потреблению другой, и этот процесс постоянно ускоряется. Но вот что хуже всего. Исследователи выяснили, что клиповое мышление делает людей внушаемыми. Из-за него мы банально не можем отличить истину от лжи. Сознание как бы дробится, и нами становится все легче манипулировать. Снижается способность к анализу, ведь любая информация не задерживается и быстро сменяется новой. Но и это не все. Человек теряет способность к эмпатии, мы перестаем понимать друг друга. Страдания других уже не кажутся нам такими понятными. Так как бороться с этим клиповым мышлением и уберечь себя от этих ужасов? Ведь такими темпами мы все скоро превратимся в зомби. Первое. Чтение художественной литературы. Да, друзья, не посты ВКонтакте, не статьи в интернете и даже не научпоп, а длинные тексты художественной литературы. Посоветую нескольких любимых авторов. Герман Гессе, Виктор Гюго, Толстой, Платон, Гераклит и так далее. Найдите литературу на свой вкус. Второе. Дни отдыха от информации. Это когда вы полностью выключаете все социальные сети, фильмы, сериалы и просто находитесь наедине с собой. Каждый человек нуждается в такой информационной разгрузке хотя бы раз в две недели. Советую проводить такие дни на природе. Третье. Смотрите старые фильмы. В них гораздо больше длинных диалогов, они не так насыщены образами, в них больше смысла и они гораздо более глубокие. Начните с фильма «Судьба человека» и попробуйте сравнить с современными фильмами о войне. Четвертое. Писать текст. Пишите, например, личный дневник. Начните с нескольких предложений в день и увеличивайте количество текста с каждой неделей. Это упражнение развивает системное сознание, формирует мозаичное мышление взамен хаотичному, беспорядочному потоку мыслей, к которому нас приучают. Пятое. Медитация. Поверьте, 10 минут в день, потраченные на медитацию, того стоят. Изначально эта практика дается не всем, но упорный труд всегда приносит свои плоды. Судьба вашего сознания, как и сознание ваших детей, формируется сейчас. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
2: Вы сами сказали, что вообще Иви — это такая история, да, как драматическое вы слово использовали. У вас несколько есть интересных таких кейсов прям в истории компании. Вот, собственно, меня интересуют, наверное, там три из них. Давайте начнем с первого. Значит, я помню одно из ваших выступлений, как раз, собственно, где вы показывали, что у вас доля 44% на рынке, и вы там показываете конкурентов про то, что конкуренция растет и так далее, и так далее, и так далее. И в целом вы были уже достаточно большие на тот момент, это уже был большой бизнес. Там вы, я помню, вы со сцены говорили, что у вас 270 программистов уже в команде на тот момент сидело. И значит, и вы видели, как у вас за спиной образовываются вот эти вот корпоративные гиганты, назовем их так, да, у Яндекса там появляется Кинопоиск, у Ростелекома, я забываю вечно название, Винкс или Винс, как-то у них вот, я забываю, у Сбера Ока, у МТСа Кион, и наверняка я еще кого-то забыл.
3: Ну, премьер еще.
2: Премьер, да-да-да-да-да. Значит, появляется огромное количество сильных проектов, что очень интересно, с, можно сказать, безграничным запасом капитала за спиной. И вы оказываетесь в ситуации, когда вы самые большие, вы впереди, но наступать начинают на пятки. Вопрос простой, с одной стороны. В какой момент вы начали упускать нить лидерства, и почему? Ведь вы же знали, ведь вы же понимали, ведь вы были впереди них, у вас были сильные инвесторы. Я думаю, у вас уже не было, на самом деле, на тот момент проблем, допустим, с привлечением капитала. Но, тем не менее, долю постепенно начали отъедать. Я посмотрел на текущий момент. Понятное дело, что вы сейчас не в компании уже, не управляете компанией, но, тем не менее, на текущий момент Кинопоиск, собственно, вы поменялись местами с Кинопоиском, и такая же доля, как у Иви, как раз вот у Ростелекомовского агрегатора. Почему это произошло? Почему вы, например, не смогли, я не знаю, если это в деньгах был вопрос, почему не взяли больше денег? Или это, не знаю, опять же, может быть, какое-то корпоративное изменение или еще что-то? Объясните, как это в вашей голове.
3: Первое — Яндекс. Яндекс достаточно долгое время злоупотреблял своей позицией на рынке в части вообще медийного контента. И это касалось двух моментов. Первое — того, как развивалось пиратство в России. И второй момент — как Яндекс перекачивал на свои сервисы интерес аудитории к не только к киноконтенту, но даже как, когда он конкретно был связан с запросами на онлайн-видеосервисы, на другие онлайн-видеосервисы.
2: Условно, человек вбивает кино Иви, а ему показывается ему реклама показывается, Кинопоиска.
3: Да, не просто реклама, а пять первых слотов заняты Кинопоиском.
2: Да.
3: Понимаете? И мы выиграли дело в ФАСе. Мы выиграли дело в ФАСе против Яндекса по поводу... по поводу нечистоплотной конкуренции. Они это признали. И это была коалиция мы, Авито, там еще несколько компаний. Это было очень болезненно. Это первый момент. Второй момент... По поводу пиратства. Яндекс как таковой, он достаточно цинично на пиратстве, ну, можно сказать, капитализировался. Да? При этом он говорит, что я не имею к этому отношения никакого. Ну, это был достаточно циничный ответ, потому что понятно, что когда Google вычищал пиратский контент, а Яндекс его показывал, то аудитория шла искать все, что ему нужно было найти, на Яндекс, да, и тем самым выигрывала конкуренцию у Гугла.
2: Угу.
3: А это огромные деньги. Каждый процент выигрыша
2: в доле рынка
3: угу. в поисковой выдаче, это же какие миллиарды в капитализации. Вы понимаете?
2: Да, да, не, я прекрасно понимаю.
3: Вот. Поэтому, когда мы говорили о том, что, ребята, кончайте кормить пиратов, мы строим цивилизованное общество, а, значит, нам как бы, как будто бы непонимающими глазами на нас смотрели, так сказать, какие пираты, так сказать, вы о чем говорите, так сказать, да? Но это смешно. Вот. Ну, это я считаю, что было просто не очень добросовестно. А что касается силы Яндекса, безусловно, когда они объединили в одну подписку все свои медийные сервисы
2: uh-huh.
3: и дали этому весь тот набор инструментов и финансирования, и трафика, который они могли дать для своей подписки, потому что они сделали упор на Яндекс.Плюс.
2: Ну да, там в который входит и музыка, и фильмы.
3: Входит музыка, и кино, и там еще многое чего другое входит, угу. да, и просто Кинопоиск, естественно, вот как бы часть вот этого большого пакета стал набирать вес. Поэтому здесь, ну, не совсем яблоки с яблоками сравниваются. Угу. Здесь яблоки сравниваются со фруктовой корзинкой, если вы понимаете, да?
2: Да-да-да.
3: Вот. Ростелеком – это, ну, тоже это там огромная просто база дистрибуции, где они подключили свою мощь. Но это уже, кстати говоря, случилось после меня.
2: Да, это как раз последние три года,
3: да. Это случилось бы наверняка, если бы я был. Это не то, что, так сказать, там, совершенно не так, что я ушел и там изменилось на uh-huh. рынке. Я вообще считаю, что просто команда наша делает такую великолепную работу. Это моя гордость, что я ушел, и ребята продолжают очень достойно, успешно развивать бизнес.
2: За последние два года я видел, что компания по обороту выросла почти в два раза.
3: Да, да, да, молодцы, просто супер. Супер команда, супер ребята, умнички. И что еще очень важно, что мы поднимали деньги в условиях, когда игра в капитализацию еще имела какой-то смысл. И мы mm-hmm. вообще, напомню, мы в 2021 году должны были сделать IPO на...
2: Это мой следующий вопрос, мы сейчас
3: на
2: дойдем NASDAQ, обязательно.
3: Да, там с капитализацией близкой к миллиарду долларов. И там я отвечу на вопросы, там, с этим связанные, конечно. Но потом все поменялось,
2: uh-huh.
3: и никакой игры в капитализацию просто нету в России. И сейчас совершенно верно ребята тоже делают, что сосредоточились на экономической эффективности бизнеса, и неважно доля рынка, главное, чтобы бизнес был окупаемый, самодостаточный. И это абсолютно правильно. И все, что делается, имеет сейчас большой смысл. Поэтому тогда это был рост доли рынка, капитализация, NASDAQ. Это была своя стратегия, своя игра, которая имела смысл. Сейчас совсем другое. Но ребята молодцы.
2: Почему в какой-то момент у вас не случилось сделки со стратегом? Или вообще такого и не было в планах? Почему не вас купил Яндекс или Ростелеком? Причем, что вроде бы как интересанты-то были?
3: Не было интересного предложения.
2: Угу.
3: Было много разговоров. А предложения, которое бы имело смысл, для нас не было.
2: Угу.
3: У нас были разговоры и с МТСом, и с Ростелекомом, с Яндексом серьезных разговоров не было де-факто после того, как они купили Кинопоиск. Поэтому мы приняли решение, что мы идем на биржу, и это для нас имело смысл, и фактически мы практически реализовали эту стратегию. Как вы знаете, просто в 2021 году нас Ну, за 4 недели.
2: Закон же, законопроект выдвинули.
3: Давайте
2: сразу тогда ко второму вопросу. Значит, эта история тут я понял. Вторая тоже такая, взлет и падение компании. Значит, вы планируете IPO, соответственно, у вас там шикарное время, пандемия, онлайн-кинотеатры растут, все развивается прекрасно. Вы планируете выходить на NASDAQ с оценкой там больше миллиарда долларов или что-то там в районе миллиарда. Соответственно, и появляется законопроект чуть ли вот не под ваши сроки, в котором говорят, что доля иностранных инвесторов в медиакомпании не должна превышать, по-моему, 20%, если
3: точно,
2: не ошибаюсь.
3: Да.
2: Соответственно, вам это блокирует все в моменте. Тем не менее, законопроект остается законопроектом, проходит какое-то время, да, и, соответственно, идея IPO снова возвращается. Или как там было?
3: Да. Идея IPO возвращается, потому что мы сделали... Мы, в принципе, разобрались с теми беспокойствами, которые у них были. И на самом деле, если как-то это все было сделано более разумно и умело, то и не надо было нам изначально IPO по существу
2: блокировать,
3: да, потому что настолько это неумело было сделано за, в буквальном смысле слова, за 4 недели до того, как мы сделали IPO, был в этот брос, да, в Думу. Мы сделали большой раунд
2: на 250 миллионов долларов.
3: Да. Ну, там двух траншей, второй транш так, по-моему, и не пришел. Я это, правда, уже не знаю. Это уже после моего ухода, пришел он или не пришел. Но первый транш пришел, и мы, собственно говоря, планировали, что мы будем продолжать двигаться к IPO. Но потом... Случился 22-й год, февраль.
2: Да, IPO, соответственно, не случилось.
3: И, наверное, уже не случится, по крайней мере, на NASDAQ.
2: Значит, вы оцениваете этот путь. Вы смотрите, вы построили большую компанию, в ней трудится огромное количество людей, компания растет, развивается. Соответственно, вы никогда не раскрывали, какая у вас была доля. Насколько я там знаю, порядка 5% у вас по итогу осталось, плюс был опцион, если я не ошибаюсь, 10. Что-то, вот у меня какие-то такие данные витают. Вы нигде их никогда не подтверждали. Это чисто мои какие-то размышления, доводы. Значит, во-первых, вы не рассказывали, как, что... Я так понимаю, это приватная информация. Вы не рассказываете, как вы вышли из компании?
3: Нет, нет.
2: Окей,
3: Я могу только подтвердить, что я полностью вышел.
2: Полностью вышли из компании.
3: Да.
2: Окей, как ваши внутренние ощущения тогда, сейчас? Вы, вот, к слову про успех, вы, в общем, часто довольно используете слово «успех», да, когда пытаетесь объяснить, ну, как бы, философию какую-то, да, я слышал ваши размышления. Как вы в итоге оцениваете? Это Иви, и вы в Иви. Это успех или это не успех? Что это для вас? Давайте порассуждаем.
3: Ну, для меня однозначно это успех. Это, ну, я считаю, что это... Жизненный успех, потому что мы создали бизнес, который стал таким household name в России, которого знают, ну, практически все у нас там узнаваемость бренда 98%, которым пользуются, ну, 50 миллионов человек заходят на сервис ежемесячно, 23 миллиона смотрят, 5 миллионов или 6 миллионов сейчас платят за этот сервис. Я знаю, что это сейчас прибыльная компания, и как это еще можно назвать? Я считаю, что это большой успех. Я не горделивый человек в том плане, что я вообще как-то вот какие-то достижения, я их ставлю на полочку, так и для себя выстраиваю новую систему координат, а это вот мне приятно полюбоваться, что это у меня было в жизни. Вот. Поэтому мне очень приятно, что это вообще было у меня. И, как я сказал, для меня успех не только... Там, я, по ходу дела, выходил еще, кстати говоря, из бизнеса. Это не то, что я вот последние какие-то проценты свои продал уже. Но не это даже самое... Главное, а вот с 2006 году я создал Digital Access. В 2008 мы выкупили его с Богуславским, в 2010 мы запустили Иви. В 2011 я стал CEO. В 2022 году я покинул позицию CEO. Это большая часть моей жизни, собственно говоря. И она... была связана с этой компанией и с людьми, с которыми я работал. Это было очень здорово.
2: Класс. Если верить интернету, год назад вы начали новую компанию, связанную с AI. Я посмотрел то, что я понял про продукт. Да, это такой некий AI-ассистент для продаж и для такого глубокого консультирования. Вот. Но мне про компанию интересно, но у меня такой, знаете, вот смотрите, сейчас я... Самый важный здесь как бы момент, что вы это, насколько я понимаю, начали в 59 лет.
3: И, да, практически.
2: Да, вот. И как бы вы просто, я помню, говорили, что вот вы начали там Иви в 45, и да, это очень поздно, вы хотели бы раньше, тут вы начинаете новый стартап спустя еще 15 лет. Почему не фонд, например? Очень многие ваши коллеги, друзья, товарищи, партнеры, они в этом возрасте уже, собственно, там переходили от предпринимательства, например, к инвестированию. И я более чем уверен, что вы, имея ваш багаж, нетворка и опыта и так далее, очень легко бы привлекли бы там любой объем денег в любой фонд, который вы захотели бы. Почему не фонд, а почему новая компания?
3: Мне нравится сама идея создание бизнеса. Uh-huh. Больше, чем ходить и смотреть на чужие бизнесы. Вот у меня есть идея, у меня есть видение, у меня есть понимание, мне классно, кайфово от того, что я какую-то поймал пользовательскую потребность и думаю, как ее исправить. Как и в любом бизнесе, это может получиться, может не получиться. Uh-huh. Я понимаю все риски. Если получится, кстати говоря, это может быть более быстрая дорога к деньгам, нежели фонд, потому что фонд это тоже... Фонд это...
4: 5 плюс 3 плюс 3 плюс 2.
3: 5 плюс 3 плюс 2 плюс это 10 лет минимум, да? Поэтому концентрация на каком-то бизнесе имеет какой риск у тебя? Один бизнес, а не портфель бизнесов, да? Вот. Но, может быть, так сказать, там более... Если ты правильно ты схватил там жар-птицу за хвост, значит, ты раньше перо вытащил свое золотое.
2: Сейчас, вот, например, на текущем этапе вы смотрите на эту компанию, на новую, как на то, что нужно чем-то заниматься, и я что-то просто делаю, или вы реально, как бы, это такая новая большая игра, в которую вы...
3: Ну, хочется, чтобы второе было, конечно. Угу. Либо вообще не надо заниматься этим, тогда... Я бы какую-то другую тему придумал себе. Кстати говоря, вот еще один очень важный принцип, о котором я хотел бы сказать, мне кажется, может быть, абсолютно ключевой, это то, что в каждый момент времени, особенно в переломные моменты, у нас открывается новая система координат, и она всегда в точке ноль находится. Uh-huh. И это, на мой взгляд, очень мощный, окрыляющий принцип, потому что что бы с тобой в жизни ни происходило, как хорошего, так и плохого, у тебя всегда есть дорога вверх и вперед в твое развитие, что будет тебя мотивировать и вдохновлять, и держать тебя в позитиве. Потому что если произошло что-то очень плохое, и ты прям находишься, вот, казалось бы, внизу, и если ты будешь... свою систему координат строить от точки, в которой ты был, ты будешь в дикой депрессии.
4: Очень сложно.
3: Ты будешь просто в дикой депрессии, и, может быть, ты никогда из этой депрессии не выйдешь. Потому что, может быть, та точка, в которой ты был, никогда уже тебе не вернется. И, кстати говоря, по объективным или субъективным причинам это может быть и какие-то физические изменения, да, и болезнь. Ты не можешь вернуться, ты не можешь давать те рекорды, которые ты давал в 20 лет, да? В спорте, например, да? Не можешь, да? Или ты... Там, мы же знаем истории очень богатых людей, которые полностью лишались всего, что у них было. Вот. Но это также работает, вот обнуление координаты, да? То есть если ты скажешь, в этой точке зрения, в этой точке ты ноль, в смысле, в этой точке это нулевая точка, вот возьми, что у тебя есть сейчас, угу. Не думай о том, что у тебя было. Возьми то, что у тебя есть сейчас, как базу, как в школе, дано, угу. Требуется найти. Вот дано тебе то, что у тебя есть сейчас, да? Что ты из этой точки можешь делать? Как ты можешь выстроить свою жизнь из этой точки? Не смотри, что было. Из этой точки. Как ты можешь? Какие ты можешь себе поставить цели амбициозные, да? И у тебя опять возникнет какой-то новый смысл жизни. И это работает, я хотел закончить мысль, это работает не только, когда в жизни произошло что-то плохое. Но когда в жизни произошло что-то офигенно хорошее, и ты стал чемпионом мира, и ты стоишь на вершине Эвереста, там, условного Эвереста, да, и, казалось бы, ну все, все награды получены.
4: Дальше начинается новый отрезок.
3: Десятикратный олимпийский чемпион, и куда дальше бежать уже, все, да? Или все деньги заработаны, да? И очень многие люди с этого момента, на самом деле, теряют мотивацию жизненную, да? И поэтому мы знаем так много людей, которые и богатые, и успешные, и знаменитые, которые заканчивают, не знаю, там, наркотики или самоубийство, или еще что-то, да? Не могут найти точку, не могут в этой точке, точке в своего максимального успеха, ее обнулить. И сказать, вот это на самом деле точка ноль. Опять-таки, мне дано вот это, да? Вот из этой точки, где я сейчас нахожусь, что я могу великого сделать еще? И это очень мощно, потому что это опять тебе опять заставляет мобилизовать всю свою как бы энергию и выстроить на новый план своей жизни.
2: Ну, интересно, буквально вчера вечером сидел, читал статью про основателя Майнкрафт игры. Он создал ее там в очень раннем возрасте. И, по-моему, 32 года ему было, когда он продал ее Майкрософту за... Там смешная история была, что он, типа, в какой-то день очень сильно устал, и просто написал в Твиттере, что никто не хочет, может купить компанию. Мы написали Майкрософт и купили буквально там за неделю за 2,5 миллиарда долларов. Да, и он после налогов чистыми деньгами получил 1,6 миллиарда себе в карман. И после этого он купил дом в Калифорнии за 70 миллионов долларов и на много лет свалился в какую-то адскую депрессию и просто не мог ничего делать вообще. И сейчас причем занимается какой-то ересью, насколько я понял, я так почитал, но, в общем, не, так и не нашел ничего нового для себя, хотя ему уже почти 50 лет сейчас.
3: Вот это ровно тот пример, который я сказал. Ты должен сказать себе, окей, все, я в точке ноль. И у меня есть деньги. Что я могу великого такого сделать, чтобы меня мотивировало, чтобы... не знаю, я что-то сделал осмысленное и большое. Ну, просто с этой точки уже.
2: Ну да, это, причем на разном этапе. Кто-то и с нулем долларов не знает, что делать, а кто-то с 2 миллиардами не понимает, что делать. Примерно то же самое, по
3: сути.
2: То есть вопрос, какую новую идею ты для себя нарисуешь на новом этапе твоей жизни.
3: Абсолютно точно. Но вот эта тема обнуления координат, она всегда и дает тебе возможность жить в позитиве и искать новый смысл.
2: Ну да, да, да, потому что тебя начинают, по сути, там, радовать и маленькие новые успехи, маленькие победы, новые маленькие идеи и так далее. Заканчивая про бизнес, вы много занимаетесь творчеством. Я вот то, что меня удивило, что у вас такое начальное музыкальное прошлое, да, что, я так понимаю, отец вас подвигал очень в музыку, и вы продолжаете писать музыку. То есть вы как бы и альбомы выпускаете, и как бы это такое большое творчество. Плюс, помимо этого, там книгу написали, не знаю, есть ли в планах еще что-то, но тем не менее. И я слышал в одном из интервью коротких ваших, что вообще в целом, вы когда там размышляли про детей, про своих, что такая вот творческая составляющая, это мега важная штука в современном мире, и вообще это то, на что как бы обязательно нужно делать акцент. Что для вас ваше творчество? Зачем вы этим занимаетесь? Это хобби или в этом какой-то более высокий сакральный смысл?
3: Не, безусловно, хобби. Я это называю это профессиональное хобби, если мы говорим про музыку. Ну, хобби, потому что все-таки деньги я сделал на другом. А профессиональное, потому что те проекты, которые я делаю со своей музыкой, я делаю с, ну, просто выдающимися музыкантами, с одними из лучших музыкантов, которые можно найти. И, в частности, вот у меня работы в Бразилии, на Кубе, в Италии. И в Бразилии я находил, ну, просто легенд бразильской кубинской музыки, лучших музыкантов, и я просто счастлив, что у нас есть с ними совместные работы. Warner Music, кстати говоря, вот бразильский диск, мало того, что они лицензировали все эти диски, но они последний диск, вот этот бразильский On the Way from Brazil, они его послали на Грэмми. К сожалению, не выиграли, но просто сам факт, что... Вот,
2: уровень.
3: Я сейчас там достаточно скромно про себя говорю, уровень музыкантов, которые там записанные, он очень высокий. И я очень рад. Я очень рад тому, что это мое хобби, а не моя профессия. Объясню, почему. Я не очень высокого мнения о современных музыкальных чартах. топах музыкальных чартах, потому что мне кажется, музыкальности там вообще очень мало. Там в основном топы музыкальных чартов практически любой страны — это рэп, такой вот речитатив. Там музыки становится все меньше и меньше и меньше. Музыки с точки зрения музыкальности и так далее. Вот. А это именно то, что сейчас зарабатывает. То есть вот топы чартов — это то, что приносит большие деньги. И если бы моя финансовая составляющая зависела от попадания в эти чарты, мне наверняка приходилось бы делать то, что, ну, как бы противоречит моему понятию музыкальности. Mm-hmm. Но поскольку это не является моим средством зарабатывания и обеспечения себя, я могу творить все, что я хочу. У меня очень высокие критерии к качеству музыки, к мелодизму, к ритму, аранжировкам. И я очень рад, что я могу вот таким образом выражаться, совершенно не думая о том, на что мы будем жить завтра, потому что там какие-то деньги даже идут, но это не то, что кормит меня, и поэтому я могу заниматься свободным творчеством.
2: Класс. Супер. Финальный блиц. Книга, которая жизнь поменяла.
3: Маленькая книжка Виктора Франкла «Скажи жизни да».
2: Супер. Классная книга. Очень. На ваш взгляд, в следующее десятилетие какой самый важный навык для предпринимателя, который хочет преуспеть в своем деле?
3: Адаптивность к переменам.
2: Зафиксировали. Финальный совет себе 18-летнему.
3: Мечтай. Мечтай и не бойся идти по жизни своей мечты. Я считаю, это вот самое главное. Кто-то бы мне сказал бы, меня бы это сильно раскрепостило.
2: Супер. Спасибо вам большое. Не знаю, как мог еще более приятно пройти нью-йоркский день. На самом деле, еще столько всего, что у меня в голове есть и что можно было бы обсудить, но я боюсь, что наши слушатели просто
3: немножко устали от
2: меня. Не смогут, да, поэтому у меня будет повод прилететь еще раз в Нью-Йорк и позвать вас еще раз в гости. Спасибо большое. На самом деле, что очень ценно, и вообще для меня всегда очень ценно, когда человек, имеющий огромный опыт, рассказывает о нем вот так, как это есть, то, как он это видит, да, не пытаясь приукрасить его, не пытаясь принизить его, а вот показывая ту действительность, и это всегда очень ценно, потому что мы, там, занимаясь бизнесом и там, глядя на людей на экранах или еще где-то, мы всегда их идеализируем, пытаемся, да, как-то подстроиться, а мир, он не совсем такой, как мы видим его на картинке.
3: Надеюсь, я размечал этот идеал.
2: Вот, но очень ценно, очень много полезных мыслей, и на самом деле у вас невероятно интересная история бизнеса и жизни, которая при всем учете и того, что были взлеты и падения, классно вдохновляет и вообще заряжает и наводит на мысли. Спасибо большое.
3: Было очень приятно поговорить. Надеюсь, может быть, кому-то что-то покажется полезным, интересным.
2: Уверен, что так и будет.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В поселке Шемелькова Унцикульского района в вагоне для складирования было обнаружено свыше 20 устройств для майнинга. Аппараты были подключены к электросети без соответствующих договоров, что является нарушением правил потребления электроэнергии. Все оборудование было изъято. С 7 по 10 октября на Черкейском водохранилище проходят ежегодные учения спасателей-водолазов. В рамках мероприятий специалисты отрабатывают как теоретические знания, так и практические навыки. Перед каждым погружением водолазы обязаны пройти медосмотр, инструктаж по технике безопасности и тщательную проверку снаряжения, сообщили в МЧС Дагестана. Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что случай внебольничной пневмонии в Иркутске не представляет опасности для населения. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Отмечается, что в регионе приняты все необходимые профилактические меры. Эпидемиологическая угроза для местных жителей полностью исключена. В России приступили к тестированию спутниковой связи в поездах. Испытания, которые стартовали около месяца назад, проходят успешно. В РЖД рассчитывают, что высокоскоростной интернет будет доступен во всех поездах к 2028 году, если будет получено необходимое оборудование. Это даст пассажирам возможность поддерживать связь на протяжении всего путешествия. Wildberries запускает платформу для госзакупок в соответствии с поручением президента России. Платформа, известная как ЦПЗ, предоставит образовательным учреждениям возможность проводить закупки через инфраструктуру маркетплейса. Об этом сообщил директор по развитию инноваций и экосистемы РВБ Евгений Этин. На платформе будет предложен ассортимент товаров, рекомендованный Минпросвещения и соответствующий всем необходимым требованиям. Финансовые учреждения начали активно интересоваться источниками доходов своих клиентов. Запросы поступают даже при обналичивании значительных сумм. Центробанк ранее рекомендовал банкам усилить надзор за крупными операциями с наличными и требовать подтверждения их происхождения. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: В 90% случаев и риски его применения зачастую могут перевешивать пользу, отмечал ранее Мясников. Кардиолог Вадим Казиев, в свою очередь, рассказывал, что грамотный прием аспирина способен защитить от повторных ишемических инфарктов и инсультов, отмечая, что назначить его прием может только врач, и он должен уметь объяснить пациенту баланс риска и пользы в конкретном случае.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В коммерческих делах с испанцами следует учитывать особенность национального менталитета. Они

0: дружелюбны, открыты к сотрудничеству, но больше интерес проявляют не к товарам и услугам партнера, а к нему самому, как личности. Как и бизнесмены многих других стран, испанцы предпочитают, чтобы переговоры велись между лицами, примерно равными по своему положению в деловом мире и обществе. Испанцы очень душевные люди, поэтому во время делового общения не приемлют холодность. Их темперамент часто можно оценить уже при первой встрече. Несмотря на принятые в этой стране рукопожатия и обмен визитными карточками, испанец может восторженно выражать радость знакомства с новым человеком, хлопая его по плечу. Испанцы любят поговорить, тщательно обсудить все детали. Их речь часто многословна, красноречива и экспрессивна. Учитывая этот факт, стоит отметить, что деловые переговоры, начиная с нейтральных тем – спорта, погоды и достопримечательности – часто затягиваются, отклоняясь от регламента. И беседа может все время прерываться вставками, шутками, неожиданными историями. В неофициальной беседе не стоит касаться личной жизни, политики, а также отрицательного отношения к корриде. Жесткие временные рамки совсем не по душе испанцам. Они непунктуальны, и 15-минутное опоздание является для них практически нормой. Считается, что и в деловых вопросах испанцы не очень любят придерживаться оговоренных сроков.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Это единственная формула стать миллиардером и достичь феноменального успеха. Лично мои дети не получат от меня ни единого цента, когда я умру. Ну и кто из нас настоящий лев? Большинство людей начинают меняться только при одном из двух условий. Либо в тот момент, когда у них присутствует вдохновение, либо в момент отчаяния. Но лично я считаю, что чаще всего это происходит в момент отчаяния. Потому что когда у человека присутствует вдохновение, у него все слишком хорошо, чтобы предпринимать какие-то дополнительные усилия. Ему не хочется работать, ему хочется наслаждаться. В моменты наслаждения человека посещает мысль, что он уже достиг того, что хотел. Но поверьте, в вашей жизни нет ничего лучше, чем ваши завышенные амбиции. Вы никогда не должны быть полностью удовлетворены своим результатом. Вы всегда должны быть голодны к новым достижениям, желать больших перемен, желать лучшей жизни, которую вы только можете себе представить. Вы всегда должны знать, к чему стремитесь. Ведь вы никогда не сможете осуществить свою мечту, если у вас ее нет. Постоянно завышайте свои амбиции, потому что вы никогда не достигнете большего, чем ваши высшие устремления. Если вы хотите миллион, то вы получите миллион, но не 1,5 миллиона. Если вы хотите 10 миллионов, то 100 миллионов вы никогда не получите. Если вы хотите миллиард, то измените миллиард жизней. Это единственная формула стать миллиардером, изменить этот мир и достичь феноменального успеха. Знаете, какое одно из главных качеств, определяющее успех в жизни? Самоуважение. Самоуважение – это ключ к вашему успеху. Как часто мне приходится встречаться с людьми, у которых преобладает одна и та же проблема – полное отсутствие какого-либо уважения к самому себе и низкая самооценка. Это самая главная проблема людей, которая не позволяет им в полной мере раскрыть весь свой потенциал. Конечно, вы можете подумать, что вас это точно не касается, и что у вас с самооценкой все в порядке. Но если мы соберем, например, 10 человек и начнем их подробно расспрашивать про их достижения, то в какой-то момент все они начнут сомневаться в себе. У них в голове сразу же начнут возникать вопросы. А может, мне просто повезло? Может, это всего лишь удача? Лично я сотни раз задавал себе подобные вопросы. А не повезло ли мне? Но каждый раз я с уверенностью отвечал, что нет, мне не повезло. Да, возможно, в первый раз это было везение, но 20, 30, 40 раз подряд – это уже не везение. Поймите одну простую вещь, что все достижения в вашей жизни возникли не из-за удачи и везения, а благодаря вашему тяжелому труду. Но часто мы наблюдаем обратную картину. Что мы видим? Большинство людей не хотят прикладывать каких-то усилий. Они ничего не хотят делать, чтобы хоть как-то приблизиться к своей цели. Они просто хотят быстрых и легких денег. Но так не бывает. Люди не хотят тяжело работать 2 года, чтобы заработать миллион. Они хотят получать по $100 в день прямо здесь и сейчас. Сегодня так легко сэкономить время, и мне тяжело наблюдать за тем, как бездарно люди его тратят. Все мы знаем, что нам необходимо делать, чтобы получить желаемое. Но нам лень. Все мы надеемся на какое-то чудо, на удачу, на лотерею, на наследство от богатого родственника. Лично мои дети не получат от меня ни единого цента, когда я умру. Возможно, ваши родители говорили вам, что когда вы вырастете, вы сможете делать все, что только захотите. Но это неправильно. Нужно говорить своим детям, что они могут делать все, что захотят, только в том случае, если им это действительно нравится. Ведь именно это облегчает нашу жизнь. Именно занятие любимым делом, которое приносит вам настоящее удовольствие, может сделать вас успешным. Поэтому не бойтесь пробовать то, что вам нравится, даже если вы не получаете никакой поддержки со стороны других людей. Не бойтесь пробовать. Если вам и нужно чего-то бояться, так это бедности. Бойтесь ничего не оставить после себя в этом мире. Бойтесь прожить никчемную жизнь. Знаете, какая разница между мной и любым из вас? В отличие от других, я ничего не боюсь. Я не боюсь потерпеть неудачу. Я не боюсь мнения окружающих. Я не боюсь хвататься зубами за предоставленные мне возможности. Смотрите, это вы. Вы стоите в стороне и наблюдаете за тем, как все ваши возможности проходят мимо вас. Вы сидите и все чего-то ждете, ждете и ждете. Вы думаете, а может быть сейчас не самый лучший момент? Может быть в следующий раз? Может все-таки в следующий раз? Да, точно, в следующий раз. И вот появляется кто-то вроде меня. Тот, кто впивается в эту возможность зубами. Возможно, в следующий раз, да? Ну и кто из нас настоящий лев? Но даже если я схватился за эту возможность и у меня ничего не получилось, я не отчаиваюсь. Я понимаю, что без неудач в нашей жизни невозможно. Но все вокруг хотят только успеха. Никто не хочет испытывать на себе неудачу. Вам нужно понять, что ошибки будут всегда. Любая ваша неудача – это бесценный опыт, который рано или поздно приведет вас к успеху. Поэтому прямо сейчас встаньте и начните что-то делать. Начните предпринимать конкретные шаги. Проанализируйте все стороны своей жизни и выявите то, над чем вам нужно работать. Начните, например, со своего окружения. Покажите мне своих друзей, и я покажу вам ваше будущее. Все мы становимся похожи на тех людей, которые оказывают на нас наибольшее влияние. И совсем не важно, сколько семинаров вы посетили и сколько книг перечитали. Вы всегда будете такими, как те, с кем вы больше всего общаетесь. Вы – это средний тех 5 людей, с которыми вы проводите большую часть своего времени. Поэтому не тратьте свое время на людей и вещи, которые не приносят вам никакой пользы, а только тянут вас постоянно вниз. Концентрируйтесь только на важных для вас вещах, а не раскидывайте свое внимание на все подряд. Ставьте перед собой самые высокие цели и стремитесь их достигнуть. Не бойтесь пробовать что-то новое, хвататься за возможности и идти на риск. Поменяйте свое окружение, если чувствуете, что оно удерживает вас на месте. Поднимите свою самооценку и не бойтесь совершать ошибок, ведь благодаря им вы накопите тот ценный опыт, который сделает из вас по-настоящему успешного человека.

Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Притчи народов мира.
1: Допустим, у земледельца есть небольшой пакетик семян, и он их сеет. Потом он собирает плод, наполняет им большой пакет. Если он затем высеет плод из пакета, то когда соберет урожай, наполнит семенами целый мешок. И когда у него станет много семян, и он их высеет, то потом заполнит целый амбар. Но если он будет держать семена в пакетике и не посеет их, то в них заведутся черви. Он должен бросить семена в землю, чтобы они проросли, выросли и дали плод. Хочу сказать, что то же самое происходит и с любовью. Чтобы любовь возрастала, нужно ее отдавать. Человек, который не отдает даже ту немногую любовь, что у него есть, словно держит в руке горсть семян и не хочет их посеять. Такой человек — лукавый раб, который скрыл талант.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке
1: под брендом «Сельбейси».
0: Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Бахерчий чол клонив холив, герой умирает в седле. Бахерчий чол клонив холив.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».
1: Друзья, всем привет. У меня в гостях Дмитрий Данилов, основатель компании «Умскул». Возможно, вы не слышали ничего про компанию, но я вам пару фактов сейчас закину. Значит, во-первых, Дмитрию 26 лет, и к этому времени ему удалось построить компанию, в которой работает порядка 1000 человек, выручка измеряется миллиардами, и более того, это не просто компания, которая накачана инвестиционными деньгами, и которая на самом деле не рентабельна. Это прибыльная компания. Более того, часть этой компании он сумел продать стратегическому партнеру под названием ВК, и, собственно, как это получилось, я пока что сам не понимаю, но сегодня будем разбираться. Спасибо тебе большое, что пришел.
2: Да, слушай. Так обо мне приятно рассказал, что как-то аж захотел спину выпрямить.
1: И первое, знаешь, вот с чего мне хотелось бы начать, тебе 26 лет.
2: Абсолютно так.
1: Я смотрел одно единственное интервью, на котором 300 просмотров в интернете, но тебе там еще 2 или 3 года, 23, мне кажется, тебе там. И ты уже тогда продал долю ВК, у вас уже тогда армия людей, ты там рассказываешь про то, что вот мы переходим от управления стартапом к управлению корпорацией, и меня, честно говоря, в голове не укладывается, как это вообще произошло за столь короткий срок. Ты очень рано начал заниматься предпринимательством.
2: Да.
1: Во сколько лет все случилось?
2: Слушай, вообще случилось изначально, наверное, лет, может быть, в 16, но я тогда занимался чем? Я тогда занимался, по-моему, мылом ручной работы. То есть я закупил мыло ручной работы, типа, я его упаковал, попросил там друга сайт собрать, все это сделал, группа ВК, все очень красиво, отлично. На 5 тысяч закупил товара, на 5 тысяч продал товара. И на этом было закрыто.
1: Как
2: в принципе, оказалось, это все-таки никому не нужно. Я-то думал, что мыло ручной работы — это то, что вообще, блин, взлетит. Но оказывается, нет. А в принципе, предпринимательством хотелось заниматься с детства, потому что, ну, мы жили небогато. Да, есть там самой простой семьи, очень прекрасно, очень классно, ну, типа из простой рядовой там российской семьи. Вот. Жили как-то обычно, и бывали такие моменты, знаешь, типа, что, ну, вот вроде хочется что-то купить, но я уже понимаю, что вообще мы не можем это купить. И то есть я просто четко знаю, я даже особо ничего не просил, а если просил, то это было очень ограниченное что-то, потому что я понимал, что, ну, там, супер всего, ну, ничего особо мы не купим. Вот, и я тогда себе сказал, что, блин, я, возможно, даже сказал это кому-то, а, возможно, просто себе, то, что когда вырасту, никогда не буду считать копейки. Вот эта вот фраза, она въелась тогда. А единственный способ, ну, как бы, по крайней мере, мне так казалось, хотя вообще-то это похоже на правду, это заниматься предпринимательством для того, чтобы зарабатывать какие-то деньги. Поэтому у меня все в этом плане, ну, достаточно тривиально. То есть из простой семьи хотелось денег, поэтому начал заниматься предпринимательством. Пробовал мыло ручной работы, когда-то там с хорошим моим другом сейчас, там, с одноклассником в то время, мы ходили, записывали выписки из роддома. Это я на него работал, это не было мое предпринимательство, это его бизнес был. Вот, и что-то как-то пошло-поехало, попробовал, не получилось, попробовал там мыло, не получилось. А в университете начал заниматься репетиторством. Ну, это естественно, как бы, мне кажется, что многие студенты занимаются репетиторством, я там хорошо сдал ЕГЭ по физике, по математике, ну, по русскому тоже, как бы, и переехал в Казань. Занимался репетиторством частным, ну, был всего один ученик, занимался в группах небольших, у нас была школа, она называлась «Квентин», может, она сейчас тоже существует, но я не знаю. Вот, там я преподавал там для групп из 10 человек, и плюс параллельно я что-то листал там в интернете и случайно наткнулся на то, что требуется преподаватель по физике там в онлайн-школе, пошел. Ну, думаю, ну, попробую, интересно, как бы, да. Тогда только-только зарождались онлайн-школы, в принципе, мне кажется, это была, ну, прям одна из первых. Вот, пошел, поработал, и там со временем судьба сложилась так, что с ассистентом открыли свой бизнес уже, свою школу.
1: Я здесь себя приру, смотри, давай для тех, кто... Я тебе честно скажу, я не так давно узнал про Умскул, потому что самому мне ЕГЭ не очень интересно, а дети у меня пока что еще не доросли.
2: Ну, логично.
1: Да, вот, поэтому я не целевая аудитория, но тем не менее, наверняка нас смотрят много тех, кто тоже не знает про школу. Давай немного про компанию в цифрах на сегодняшний день.
2: Ну, смотри, я считаю выручку, ну, можно считать выручку двумя методами, там, кассовым и по начислению.
1: Да.
2: По начислению, типа, прошлый год, 23-й, это было приблизительно там 2,7 плюс-минус миллиарда.
1: Окей.
2: Okay, это не... вот это факт.
1: Типа. Достойно. Давай еще про цифры. Сколько людей еще в команде работает?
2: Достаточно сложный вопрос, потому что есть те, кто работают на постоянке, есть те, кто работают, ну, как бы, условно, там, помогают ученикам, там, наставники и так далее. Если говорить про тех, кто постоянно работает, я думаю, там, порядка 300 человек. Плюс-минус. Я реально не знаю точных цифр, то есть я тебе так скажу, типа, не супер целевая какая-то цифра моя, об этом тоже можем отдельно потом поговорить, что такое целевая цифра. Вот. А, как бы, если смотреть со всеми наставниками и так далее, кто помогает ученикам, то в пике, наверное, бывает до 2000.
1: Как вы такие молодые, горячие, быстро растущие, но неопытные, начали активно собирать людей? Соответственно, по каким критериям вы вообще... Смотри, у меня такой взгляд, что когда компания быстро развивается, когда это такой стартап определенный, да, энергичный, то и люди нужны определенного тоже склада ума. Я сейчас в большей степени не про преподавателей, а именно про костяк команды. Да, да. Кого вы набирали в команду? С помощью каких людей вы смогли еще ускориться и бустануться?
2: Очень просто. Друзья друзей. То есть, типа, сарафанное радио. То есть, просто какие-то знакомые приходили, работали там, сям, то есть, там, кураторами поработали, кем-то еще поработали, да, там, где-то преподавателями поработали. Потом ты видишь, что человек, как бы, классный, и в нем есть потенциал. И ты там его на какую-то более высокую позицию перетаскиваешь. У нас первые, наверное, 3 или 4 года, ну, я точно сейчас не помню, но у нас вообще не было людей, которые мы, типа, пришли и сказали, нам нужен человек такой-то. И мы в HeadHunter разместили вакансию. Вообще такого не было. То есть все было чисто из своих. И как-то просто двигались. То есть у кого хорошо получается, он там на более высокую позицию встает и все такое. Ну, то есть это вообще все люди изнутри, никого извне, и просто своих двигали вверх, и учили друг друга, и учились. Вот так.
1: А в какой момент ты понял, то, что это все уже переросло вот из такой вот системы, где друзья, товарищи, и мы тут что-то мутим вместе, а все-таки это переросло уже в какой-то бизнес, где уже есть понятная какая-то система, уже появились какие-то цели, ориентиры и так далее?
2: Там в один момент становится ясно, что все-таки компетенции изнутри не хватает. Причем первым об этом начал сигналить вот как раз Миша, партнер. Я еще этому сопротивлялся долгое время и был против того, чтобы мы брали кого-то со стороны. А потом просто стало ясно, что мы не можем так дальше. То есть не хватает людей изнутри для того, чтобы выполнять те сложные задачи, которые перед ними стоят. И это первый момент, а второй момент у нас была сделка с ФК, и это супер важная часть нашего развития компании, так сказать. Потому что до появления ВК в структуре и после, это, можно сказать, вообще разные компании. Потому что для того, чтобы... нас могли купить для того, чтобы, ну, там, была капитализация какая-то у нас, мы должны были все привести в систему, мы должны были все привести в нормальный вид. И вот это было важным ключевым шагом, который мы бы сделали, наверное, намного позже, если бы нас не поджимала сделка с ВК. Вот. То есть сделка с ВК очень сильно повлияла. И какое-то постепенное осознание просто.
1: Давай, прежде чем пойдем дальше, такой немножко философский...
2: Слушай, а можно я вот еще чуть-чуть добавлю? Вот есть еще один важный момент по поводу людей изнутри и извне. У меня есть такая позиция, что на самом деле... Об этом говорил Тинькофф, и мне это очень понравилось на тот момент, что когда человек не имеет опыта работы в сфере, задачи, которые ты перед ним ставишь, они кажутся ему всегда выполнимыми. И более сложные задачи он способен выполнять. А когда человек пришел уже с каким-то бэкграундом, ну, для него задача априори либо выполнима, либо нет. И у него уже стоят какие-то блокеры. И вот очень большое преимущество людей изнутри и людей без опыта работы, это как бы то, что они готовы браться за все, и у них это получается.
1: Угу. Здесь, кстати, очень интересную тему затронул. Мне кажется, это касается и предпринимателей тоже. И во многом, мне кажется, это и твой, и ваш кейс тоже, что вы как бы начали строить, вы попали, оно начало расти, и так как вы еще были не обременены большим предпринимательским опытом провалов и так далее, да, вы такие, ну, в целом можно, полетели, побежали, там, через 2 года сделка с ВК, или там через 3, почему нет, как бы, да? То есть вот это вот, мне кажется, обременение опытом, оно как раз во многом часто блокирует и ставит под сомнение.
2: 100%. Это очень хорошая история, не иметь опыта в этом плане. Это правда очень хорошая история. И сотрудников брать без опыта порой тоже очень классная история. Но не всегда. Но сейчас до сих пор тяжело найти людей, правда. То есть найти компетентных людей, которые вольются в коллектив и которые будут реально нормально работать, то есть выполнять те задачи, которые просто на них лежат, ну, это прям... Ну, ты, наверное, знаешь, насколько это тяжелая задача.
1: Слушай, а вот смотри, когда вы как бы достаточно бурно, опять же, росли, и вот когда ты не имел до этого еще какого-то бэкграунда, когда у тебя что-то уже там, какие-то более-менее там проекты были, и когда у вас происходил такой рост, когда приходили новые люди, когда все вот это случалось, ты вообще как бы задавался какими-то вопросами, я не знаю, там, были у тебя какие-то переживания, или вы вот просто на вот этой энергии, инициативе перли и все?
2: Просто вперед. Ну, правда. Ничего не было вообще.
1: Прикольно. Пока мы не ушли дальше про ВК и так далее, смотри, у тебя очень интересный вот этот вот роудмап, что ты, собственно, там сам преподавал физику, что как бы ты занимался, я так понимаю, довольно неплохо разбираешься в предмете. На твой взгляд, вот это вот фундаментальные какие-то науки, что ли, которые нам дают там в школе, которые дают в университете, они помогают тебе сейчас каким-то образом в бизнесе? Почему спрашиваю? Потому что зачастую говорят, знаешь, как говорят, что все, что учили в школе, забудьте перед университетом, все, что учили в университете, забудьте, потому что в жизни и в бизнесе это не пригодится. Твое мнение?
2: Критически важны. те предметы, которые дают в школе, и те предметы, то, что дают в университете. Это мое видение, мой взгляд, и я часто сталкиваюсь типа с тотальным несогласием, но это критически важно. Объясню, почему. То есть, в принципе, весь мой склад ума и все мое мышление, оно создано типа школьными предметами. Ну, это как бы естественно. И то, что я учил математику, и то, что мне довелось попасть в хорошую школу, где хорошо учили математики, где хорошо учили физики, дало мне возможность нормально анализировать происходящее, нормально строить логические цепочки, понимать, что из чего следует. Это вроде кажется так банально сейчас для меня, но на самом деле нужен очень серьезный фундамент для того, чтобы уметь моделировать, уметь мыслить, уметь как-то строить какие-то формулы. Ну, вот ты знаешь, вот эти вот дурацкие формулы, которые надо было выводить там как-то и так далее в школе. Это офигеть как важно сейчас. И сейчас, когда мне нужно что-то оценить, что-то проанализировать, я же сижу и пишу математическую модель, типа, сам с нуля. Если я это не могу писать, если я не владею, типа, этим навыком, то как я могу управлять бизнесом вообще? То есть, на мой взгляд, управление бизнесом без какой-то базового школьного знания математики, это вообще невозможно. А физика в этом плане — это потрясающая наука, которая заставила очень хорошо моделировать все. То есть смотреть, что, как, почему работает, как-то все, это очень классно. И сейчас я чувствую, на самом деле, буквально вот 3 дня назад мы шли там с Мишей, разговаривали, гуляли, делились опытом обучения в школе и тем, как эти навыки пригодились в жизни. И вот есть ребята у нас в компании, ну, понятно, они работают в аналитике, которые там какие-то для анализа каких-то данных и для моделирования чего-то, какие-то такие невероятные штуки, приемы используют математические, там из матанализа, из Тервьера, что-то такое, что я вообще не понимаю, что они делают. И я чувствую, что я, ну, вот я прям тупой по сравнению с ними. То есть вот они могут это все понять, они могут сделать выводы из текущего там плацдарма, а я не могу. И приходит понимание того, что когда в школе меня, не в школе, там, в универе, меня заставляли там условно учить матанализ, меня там заставляли учить Тервьер, который я не учил, потому что я работал, ну и у меня был влом, они давали мне возможность, по сути, бесплатно, за счет как бы государства, получить офигенные знания и навыки, которые капец как помогут мне заниматься бизнесом. И не только бизнес это касается, на самом деле. Это касается, мне кажется, в принципе, всей жизни. Биология, химия, да, которые дают там в школе, насколько это пригождается сейчас, когда я там анализирую свое здоровье, условно говоря, и когда там я пытаюсь понять, как устроено все. Ну и так можно говорить про каждый предмет. То есть каждый предмет, который в школе дают, это часть очень серьезного фундаментального образования, без которого человек мыслящим, на мой вкус, не становится. И важно его получать.
1: Да, соглашусь с тобой, непопулярное мнение в сегодняшнем мире ты высказываешь.
2: Ну вот я так считаю.
1: Да, нет, это интересно, потому что, знаешь же, есть же сейчас такое деление там на всякие, на софт-скиллы, на хард-скиллы, и то, что вообще есть такая, как бы, большая идея о том, что вот все хардовые навыки, ну и скоро машины, как бы, закроют, да, и так далее, то, что человек, он должен, как бы, на ранних стадиях, в раннем возрасте больше времени уделять именно там коммуникативным навыкам, каким-то еще подобным вещам, а все остальное доверить, как бы, машинам. Вот, твоя идея, она, как бы, про такое построение логики. Я, кстати, соглашусь здесь с тобой, что мне кажется, вот школьная математика, и там, я не знаю, я вот помню, мне очень геометрия нравилась, именно потому что геометрия, она позволяла мне увидеть в объеме картинку, знаешь, то есть я всегда смотрел, и вот я сейчас до сих пор, когда, знаешь, у меня какие-нибудь углы там снятся, я помню реально, как вот это как будто создает тебе, знаешь, ты пространство понимать лучше начинаешь при помощи вот этой вот, казалось бы, там, школьного предмета. Так что, ладно, здесь еще немножко затронем.
2: Но подожди, по поводу ИИшки и то, что она заменит, здесь же фундаментальная штука, это ты должен уметь мыслить. ИИшка, она же не решит за тебя, что ей надо сделать.
1: Да-да.
2: Она же должна понять, что ей надо
1: сделать.
2: Задачу
1: нужно поставить.
2: Да, и для того, чтобы правильно ставить задачи, это получается, смотри, какая история. Извини, что...
1: Давай-давай-давай, давай, конечно.
2: Тема для меня очень интересна. Я недавно был на обучении, год назад или два, кстати, уже давно было. Называется «Практикум» в Сколково.
1: Да-да, знаю эту программу.
2: Офигенная программа, если не был там, надо. Но это ладно. Короче, расслоение такое общество получается. Смотри, сейчас, ну, я разделяю условно, хотя, по сути, он, в принципе, так и делится. Есть там какой-то базовый физический труд, есть базовый интеллектуальный труд. Базовый интеллектуальный труд — это условно, ну, я не знаю, пойти и там собрать какую-то таблицу. То есть не сказать, что он требует от тебя мышления прям. Сказать, что просто это как физический труд, просто ты его делаешь умом. Он базовый, он простой, и его ИИшка легко заменяет. И получается... прослойка как бы условно работников, что ли, которые занимаются простым базовым умственным трудом, ее ИИшка заменяет. Потом есть посложнее уровень. Это там менеджмент, управление какое-то, да? Его яички уже сложнее заменить, но возможно. Есть еще выше там уровень, да? Это, ну, мышление — это когда ты способен понимать, как, зачем и что ты делаешь, и правильно простраивать, как бы, в принципе, ну, условно говоря, ставить не ту же задачу, а какие-то стратегии там, и яички, и команде, и всем. И получается, что верхние две линейки, самая верхняя, она вообще типа неуязвима, потому что без этого ничего невозможно. Вторая линейка там какого-то более сложного умственного труда, в том числе творческого. То есть там не только менеджмент, это я из того, что помню, просто говорю. Есть вот такая прослойка, которой сложно будет заменить яички, а есть прослойка, которой легко. И я бы сказал, что наоборот, растет необходимость в том, чтобы уметь мыслить. И яичко скорее наоборот говорит о том, что теперь человеку нужно быть еще умнее, чтобы понимать происходящие процессы и более четко и правильно ставить задачи и так далее. То есть я бы сказал, что требования к образованию, они растут, они падают из-за появления яички.
1: Ну, это, вот кстати, это очень хорошая мысль.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на улице Кумухской в Махачкале идут работы. Подрядная компания завершила монтаж бордюров, а также укладку асфальтового покрытия на тротуаре. Улица имеет протяженность 1300 метров. На следующем этапе планируется уложить основной слой асфальта. 21 октября пройдет ежегодный диктант на языках народов Дагестана, приуроченный ко Дню дагестанской культуры и языков. В мероприятии примут участие все желающие, которые напишут диктант на 13 языках. Акция направлена на повышение уровня грамотности в письме на родном языке и на привлечение внимания к профессиям филолога и учителя родного языка. Автомобили ушедших из России брендов, ввезенные из Китая, могут подорожать или исчезнуть после ужесточения китайских экспортных правил со следующего года, так считают опрошенные автоньюс-дилеры. Отмечается, что китайские власти потребуют подтверждения возможности сервисного обслуживания и поставок запчастей за рубежом. Под ограничения могут попасть Audi, BMW, Mercedes, Volkswagen китайского производства, а также Xiaomi и Zeekr. ВТБ осуществил первую операцию с криптоактивами, используя цифровой депозитарий. Брокерские клиенты, представляющие юрлица, провели сделки со стейблкоинами, расчеты по которым были произведены через цифровой депозитарий ВТБ, который зарегистрирован в реестре Банка России и отвечает за учет и хранение цифровых активов и прав. Пилотная сделка прошла 6 октября в российской инфраструктуре. В российских регионах начали приобретать противочумные костюмы. Так, Самарская поликлиника сделала заказ на 8 защитных комплектов «Кварц-1М» на сумму 176 тысяч рублей. Костюмы должны быть доставлены до конца года. В Екатеринбурге 10 октября пройдет бой за временный чемпионский титул Всемирной боксерской ассоциации в первом полусреднем весе. Соперником дагестанского боксера Заура Абдуллаева станет россиянин Харитон Агрба. Поединок пройдет в рамках турнира RCC Boxing Promotions. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Упражнения в воде помогают худеть без диет. Об этом написала в своем телеграм-канале врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова. В числе полезных активностей она назвала акваэробику, а также йогу, зумбу и бег в воде. Эти активности позволяют эффективно сбрасывать вес, снижая риск травм и не нагружая лишний раз коленные и голеностопные суставы, которые обычно и так ослабляются.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: И просто вот 23-й год была плохая коллекция.
2: Да.
1: Ты сделала выводы, поменяла команду.
2: Я сделала выводы, поменяла команду. И сейчас 24-й год мы...
1: А сколько раз ты ошибки себе такие можешь позволить? Ну, например, одна коллекция, вторая, пропустила, зима плохая, весна плохая.
2: Не-не-не, там вот надо быстро реагировать. Я на самом деле даже немножко ругаю себя, что не настолько быстро отреагировала. Ну, просто у тебя получается...
1: Ну, а тебе не было страшно, у меня 23-й мимо, у тебя там стоки, цифры, и вот...
2: Мне было очень страшно.
1: А если 24-й пошел бы опять не так?
2: Оскар, мне было очень страшно, но я же предприниматель. И вся моя жизнь, она построена на риске. И просто надо реагировать быстрее. Ну, это единственное, что я должна делать, это реагировать быстрее. Единственный вывод, который я делала из этого, вот что ты говоришь, вот не так, Алиса, что реагировать надо быстрее.
1: А какой у тебя стратегический запас ресурсов, чтобы вот быть готовым?
2: Ну, не знаю, стратегический запас, ну, не больше года, конечно, при таких, ну, при ошибках. Но ты не должен допускать, что у тебя были ошибки больше,
1: это чем... Это вот для многих вопрос, они... Был хороший год, они все себе выплатили дивидендами, а потом следующий год...
2: Обязательно должна быть подушка безопасности, да. Подушка
1: вот безопасности, вот как определить размер подушки безопасности? Фот умножить на 12 или...
2: Я не знаю, вот это я просто считаю, когда я считаю P&L, мы прикидываем, я считаю пессимистично
1: 80%. 80% хуже.
2: Нет, что я сделаю не 100% плана, а 80%.
1: Да.
2: И под эти 80% я считаю ДДС. Прохожу, не прохожу. Вот, что я
1: делаю. Это неплохо, да. Такой худший сценарий, и даже при этом худшем сценарии нам средств хватает, чтобы и пройти, и еще запустить следующий цикл. Мне кажется, вот это как раз следствие... Причина банкротства огромного количества, потому что фэшн все равно
2: считают,
1: цикличный.
2: Все считают, что думают, что только
1: все
2: будет всегда.
1: Всегда будет вот так, да.
2: Да, 100 не будет всегда, но будет год, когда будет больше 100, если ты сделаешь классную коллекцию и удачный маркетинговое продвижение, то будет больше 100. Ну, то есть главное вот из своих ошибок делать выводы, превращать их в опыт, использовать его для того, чтобы
1: таким образом
2: дальше.
1: Ты учишься, и твоя команда учится. Но ты вот на команде сфокусирована. Хорошо. Какую правду про людей ты знаешь, которую большинство других не знают?
2: Не знаю. Я вообще на самом деле людьми очень очаровываюсь. Это моя, наверное, одна из моих ошибок. Я очаровываюсь сильно. Потом разочаровываюсь.
1: Ну и что?
2: Но при этом...
1: Видимо, в этом есть сила.
2: В этом есть сила, да. Я...
1: Какая в этом? Вот я такой же, как ты.
2: Одну книжку интересную мне посоветовал мой коуч «К себе нежно». И там было такое задание, надо было позвонить людям, которые тебя любят, и спросить, в чем твоя суперсила. И мы все знаем, да, что нас больше всего в других людях бесит свои собственные недостатки.
1: Да.
2: Но тут я узнала обратную сторону, что, оказывается, я обзвонила своих детей, там, своих друзей, и мне, когда говорили про в чем моя суперсила, все назвали совершенно разное, но каждый сказал то качество, которое есть у него. То есть нас бесят в других собственные недостатки, но и восхищают собственные же достоинства в других
1: как
2: людях.
1: Интересно.
2: Это интересно. Вот это про это я нигде никогда не читала, это чисто мое наблюдение за жизнью. Да, и мне один из сыновей сказал, что моя суперсила в том, что я безумно доверяю людям. И люди, они... чувствуют это, их это настолько вдохновляет, что они стараются это доверие не обмануть, не оправдать это доверие, и выкладываются больше, чем в обычных обстоятельствах. И что это моя суперсила. Я стараюсь доверять людям до последнего, до тех пор, пока я уже не поняла, что все. До свидания.
1: И, конечно, человек, когда получает вот такую веру в себя, обычно проявляет очень сильное желание проявить лучшую версию себя.
2: Да.
1: Лучшую. Вот. Конечно, есть хронические люди, которые воспользуются этим доверием, но их мало.
2: С ними надо расставаться. Надо вот в том-то и дело, надо вовремя расставаться с
1: людьми.
2: Вот
1: как вовремя, да, вот как не прожить в этих иллюзиях долго.
2: Ну, чем я становлюсь старше, тем я быстрее расстаюсь и легче. Я в какой-то момент услышала фразу, что вся жизнь состоит из встреч и расставаний, и не надо вот цепляться. И я сейчас расстаюсь гораздо быстрее, легче и...
1: Ну, в какой момент для тебя знак, что твои иллюзии не и реальность не совпадают?
2: Ну, нет, там, слушай, нет такого, вот, вот этот знак, и вот мы побежали. Всякий раз это все разное. И понимаешь, что, ну, все, с этим человеком надо расстаться. Ну, я же его не в тюрьму отправляю, в конце концов.
1: Вот это большая дилемма, потому что очень многие люди мне вот постоянно объясняют, 7 раз проверяй, там надо жесткий контроль, постоянные аудиты. И даже человек, когда доверяет, у меня есть знакомые, они даже когда доверяют, сразу же приходит внутренний аудит и начинает там...
2: Ну и все, человек не будет выкладываться при такой раскладе. Я, да, вот я ошибаюсь. Вот у меня, я говорю, 23-й год была ужасно, ну, в моем понимании, ужасная, не такая коллекция, как хотелось бы, да, и продажи это показали. Но если бы я не доверяла этим людям, да, я бы, ну, если бы я не доверяла людям, вообще бы никакого бизнеса не построила, никакого. То есть, да, у тебя бывают провалы, когда ты доверился не тем. Но, значит, потом будет взлет, когда ты доверился тем. Главное просто...
1: Ну да, это просто неизбежное...
2: Относиться,
1: потому что если
2: этому,
1: у тебя
2: к игре.
1: Концепция полного контроля, ты упираешься очень рано в потолок, ты, значит, не можешь открываться в других городах, ты, значит, не можешь делать вот это. Ты, вообще у тебя сразу уже
2: ты не можешь
1: очень
2: делать
1: низкий.
2: Что-то, что больше, чем 16 часов твоего времени. Все. Это потолок. Потолок 16 часов в день. Выше не прыгнешь.
1: Можно меньше спать чуть-чуть.
2: Ну, скорее, кушать.
1: Быстрее спать. Кушать во время встречи. Зум-встречи для чего сделаны?
2: Ага.
1: Для еды.
2: Для еды, понятно.
1: Да, это получается, ты говоришь, что ну, не, это неизбежное
2: это
1: просто
2: неизбежно,
1: последствие.
2: Да, то есть неизбежно у тебя будут взлеты и падения, просто у каждого, ну, кто-то гиперконтролит, я нет, я отпускаю, я доверяю. Ну, и...
1: Я тоже, я постоянно влюбляюсь в людей, вот постоянно встречаюсь, вдохновляюсь, и мне прям... Я очень часто чувствую вот это притяжение для инвестиций, да, как бы, что вот мне очень хочется в этой миссии поучаствовать, и мне даже рядом нужен кто-то, кто будет меня тормозить чуть-чуть, да, потому что я...
2: Очевидно,
1: вот...
2: это твоя жена.
1: Моя первая реакция, какой классный человек, ну, вот такая базовая, я очень много аванса даю. Ну, и поэтому мне все люди постоянно объясняют, что так нельзя, там есть много плохих людей, ты можешь награбить. Ну, вот это вся история.
2: Ну, рядом с тобой должен быть кто-то, кто более трезвым взглядом, но если не влюбляться в людей, по крайней мере, в твоей профессии,
1: ты,
2: да,
1: ничего не
2: сделаешь. Ты вообще ничего не сделаешь, просто абсолютно ничего. Это...
1: Я знаю таких людей аналитического склада ума, они, да, классно аналитики, ну, они в итоге ничего не делают. Ну,
2: да.
1: В итоге... Классно.
2: Ты должен ошибаться. Ты должен ошибаться, иначе это не бизнес, а это,
1: да,
2: непонятно что.
1: И иногда даже бизнесы с ошибками. Вот меня сейчас удивила просто эта история. Carvana в Америке, компания оценивалась 50 миллиард, и она упала в 100 раз до уровня 500 миллионов. При этом там у них денег на счетах был миллиард долларов, и их там выявили две схемы воровства. Они... сток продавали своей же компании соседней, где они его потом реализовывали, и часть плохих кредитов выводили, чтобы показала компания лучше казалась, чем она на самом деле была перед IPO, чтобы... В общем, это прям...
2: Скандал.
1: Это скандал был. Но они каким-то образом смогли пройти, и я вчера смотрю, капитализация вернулась в 46 миллиард, и они... отыграли и сделали. И получается не то, что там все истории успеха прям такие чистые, чистейшие. Люди делают ошибки, ну, как бы выводы какие-то, да. Там серые зоны, вот Adidas, ты рассказывала, как они сильно, ну, как бы... Получается, это не то, что все истории успеха в мире были сделаны, где все было идеально.
2: Я не знаю ни одной. Назови мне хоть одну историю успеха, которая была идеальной. Я просто ни одной не знаю. Может быть, ты расскажешь нам идеальную историю успеха?
1: Возможно, да, это нереально. Получается, да, окей, вот я тоже расстраиваюсь, вот воровство меня бесит. Ну, вот просто воровство меня даже не бесит, оно убивает мою веру в человечество.
2: Оно тебя вытасывает энергию.
1: Да, да.
2: Я когда-то давно, очень, когда я была молоденькая, я ходила, училась у Тарасова. Была такая таллинская бизнес-школа, Владимир Константинович Тарасов, и он читал лекции, и потом можно было задавать вопросы. Я, значит, ему написала вопрос, и думаю, сейчас он мой вопрос не прочитает, потому что на него нет ответа. Вопрос был, как бороться с воровством? А у меня был уже склад, там были какие-то колдовщики, которые что-то воровали, пытались воровать, еще что-то. И он ответил. Когда он был молодой, он работал в пекарне. И он сначала работал в одной пекарне, там было принято, каждый берет хлеба, сколько ему надо, а в конце месяца делит недостачу на всех. Ну и каждый старался, конечно, вынести побольше. А в другой было принято, забрал булку, положить сразу там 20 копеек, сколько она стоила. Не надо задавать тенденцию к воровству. Нельзя. Если нет тенденции, то нет воровства. Вот я могу сказать, я много сотрудников посадила, которые пытались воровать. Но у нас в компанию не устраиваются уже те, кто пришел воровать, потому что у меня есть имидж, что я буду сажать тех, кто ворует. Соответственно, если ты хочешь воровать, ты пойдешь, наверное, куда-то в другое место, где более мягкий и добрый собственник.
1: К инстабрендам.
2: А?
1: К инстабрендам.
2: Не знаю, куда, в общем, но не ко мне. Вот. У меня работают честные сотрудники.
1: Но все равно есть серая зона всегда, я уверен.
2: Ну, ее надо контролить, и вот тут надо быть жестким, однозначно быть жестким, потому что, как сказал Глеб Жеглов, не из твоего детства, наверное, вор должен сидеть.
1: Да.
2: Да.
1: И делать это своей задачей, да, чтобы так было.
2: Ну, задача не задача, но, по крайней мере, не задавать тенденцию к тому, это, что в твоей компании
1: Бог
2: можно...
1: Бог тебе судья, я просто организую встречу.
2: Воровать нельзя.
1: Да, это 10 заповедей. Ты на самом деле создаешь несправедливость, потому что более честные люди начинают проигрывать.
2: Да, и ну начинают, то есть вот там как первая история с первой пекарней, да, вот начинают все брать побольше, ну, чтобы потом да. не платить за других.
1: Да, и говорят просто... Я когда приехал в Россию работать, и я все делал в белую, и потом я сидел на встречах, где мне другие предприниматели говорили: «Оскар, серые схемы всегда будут побеждать белые схемы. Всегда».
2: Где они сейчас?
1: Я ощущал несправедливость. Кстати, одна из таких компаний была Wildberries.
2: Ну, Wildberries — это по факту серая схема, там же все дробят бизнес, но сейчас вышел закон.
1: Ну, там и много другого было.
2: Вышел закон о том, что нельзя дробить бизнес, и я знаю, что много предпринимателей, таких вот сейлеров, у которых обороты там по миллиарду, в срочном порядке объединяются, потому что боятся уголовной ответственности.
1: Ну, это очевидно, все это легко прослеживается и так далее. Я просто про несправедливость, то, образ говоря, когда ты создаешь систему, где люди внутри твоей компании будут говорить честным. Ну, кто берет 3 килограмма хлеба каждый день, объясняет другому, ну, ты дурак, ну, как бы, да. Здесь это получается, ты, когда ты строгая, ты создаешь справедливость.
2: Yeah.
1: Кому-то делаешь больно, кто ну, заслужил, но создаешь справедливость. Я понял твою логику.
2: Uh-huh.
1: Какие еще тебе жесткие вещи надо делать?
2: Увольнять людей, с которыми ты проработал много-много лет, потому что они стали тормозить развитие.
1: Ну, вот и днем вот кого-то посадила, потом кого-то уволила, потом приехала домой к своим детям. И такая чуть-чуть, да? Как это работает?
2: Посадила я вора, уволила я человека, тоже уволила, я живу не...
1: Но все равно это же это тяжело, же... эмоционально. Честно.
2: Это эмоционально тяжело, но у нас сейчас такая отрицательная безработица, ты просто выходишь из одной двери, и тут же тебя берут в другое место, какие проблемы. Сейчас нет безработицы.
1: Сейчас легче стало увольнять, потому что ты знаешь, что этот человек сразу найдет работу.
2: А мне кажется, что в нашей стране, я не припомню, там, может быть, были какие-то редкие короткие периоды, когда сложно было найти работу, но, в принципе, безработица всегда на достаточно низком уровне была. За исключением там 90-х, да, когда все развалилось.
1: Почему нет такой платформы репутации? Вот есть репутация работодателя. Почему, ну, почему нет платформы, где можно посмотреть, вот, кучу людей, которые воровали, приходят в другие компании, в другие.
2: Почему же? Ну, все всегда звонят. Мне вот буквально, ну, у меня еженедельно кто-то пишет из знакомых, вот, сотрудник у тебя работал, порекомендуй. Мне кажется, ну, просто все сотрудники, которые уходят, они должны понимать, что обязательно в тот момент, когда он выходит куда-то на собеседование, у меня раздается звонок, и мне задают вопрос. И причем иногда до смешного, то есть ты сотрудника уже 10 лет не видел, а тебе все еще спрашивают про него.
1: Это называется reference call. Такая. Но в основном это делают профессиональные компании, а кто это не делает, это в основном маленькие компании, которые... И они уже радуются, что кого-то нашли, и получается, селекцию получают самую худшую.
2: Mm-hmm.
1: Все, кто в хороших компаниях, уже работать не может. Вот, ну, хорошо. Вот сейчас молодые разные предприниматели смотрят, может быть, в рынке, не в рынке. Сейчас огромное количество людей хотят войти в этот рынок или не знают, что делать. Вот очень много вот этих людей, у которых цифры стали плохими. Какая твоя рекомендация вообще вот для участников?
2: Мне кажется, что сейчас, когда деньги можно положить в банки на 22% годовых,
1: А ты почему это не делаешь?
2: Так я уже в игре. Я уже все, уже куда деться? Я уже плыву в этой лодке. Я уже прохожу этот барьерный риф. Поэтому те, кто уже плывет этот рафтинг, да, те уже плывут. А вот те, кто сейчас с деньгами, они, по-моему, никто не торопится не входить ни в какие бизнесы.
1: Кстати, денег юридических лиц в депозитах больше, чем от физических лиц. Получается, юридические лица тоже говорят, ну...
2: При таком раскладе,
1: да, конечно. Зачем нам покупать там следующую коллекцию, давай мы просто положим в депозиты то же самое.
2: Но с точки зрения сейлеров на ВБ, это однозначно выигрышная стратегия, точно, потому что они могут выйти в любой момент. Ты не можешь выйти, у тебя команда, у тебя магазины, у тебя, ну, у тебя бренд, у тебя бизнес. А вот те, кто может выйти, они сейчас выходят. Они факт выходят и несут деньги в банк. Другое дело, что если ставка опустится, они оттуда их заберут, что будет? И в этой связи, не знаю, все говорят, что заморозят их банки, эти деньги, и дадут их забрать. Потому что если их дадут забрать, то это будет полная...
1: Это будет следующая гигантская волна инфляции.
2: Это будет Армагеддон.
1: Ну, их, я не думаю, что их прям заморозят, но будут делать очень плавные движения, чтобы вот этот выход этой массы денег был плавный.
2: Угу.
1: Потому что однозначно товаров нет. Соответственно, если они будут выходить, инфляция пойдет. Опять то, что пытались остановить, опять пойдет. И инвестиционных продуктов тоже недостаточное количество. Получается, опять все пойдет либо в недвижимость, опять будет волна инфляции в недвижимости, и люди будет недоступная. Ну, в общем... Очень сложный.
2: Сейчас время, да, мне удивляют люди, которые берут под там 37%.
1: Это в основном, кстати, селлеры.
2: Ипотеки?
1: Ну, не, ипотеку мало кто берет, но селлеры...
2: Ну, есть такие кейсы, когда берут, я вот меня вот это удивляет.
1: Под какой процент берут?
2: Под 37.
1: Ну, это нереально.
2: Нереально,
1: абсолютно. Зачем тебе брать ипотеку под 37?
2: Я не знаю, это же, я просто не знаю этих людей. Я знаю, что эти кейсы есть, мне бы самой было интересно.
1: Но это только может быть, если человек верит, что через 2 года будет обесценен рубль, и он сможет продать одну кожаную куртку и вернуть эти деньги, ну, образно говоря.
2: Ну,
1: что это будут просто фантики-бантики.
2: Ну, в общем, ситуация сейчас интересная, как обычно в нашей стране.
1: Хорошо, но все-таки, если бы, образно говоря, тебя сейчас лишили всего, у тебя ничего нет.
2: Угу.
1: Ты знаешь очень хорошо фэшн-рынок. Какие ты видишь возможности для входа?
2: Не знаю, мне очень нравится мой сегмент. Я...
1: Это...
2: Средний плюс.
1: Средний плюс.
2: Качественная премиум. Одежда премиального... Ну, то есть премиальное качество по средней цене. Вот так бы я сказала.
1: У нас... Такой рациональный сегмент.
2: Да, мы поэтому очень хорошо продавались в Германии. У нас
1: а все же всегда говорят, продажи. Что самый худший – это средний сегмент.
2: Да, он худший,
1: потому что лакшери, там, LVMH всегда в топе.
2: Надо же... Вопрос, кроме того, чтобы выбрать лучший сегмент, надо делать то, что тебе нравится, то, что ты любишь, то, к чему у тебя лежит душа. Если я... Мы пытались...
1: Кто клиент? Есть ли эти клиенты этого среднего сегмента? Потому что Есть богатые люди, у которых вот они становятся еще богаче, и они
2: ну,
1: вот.
2: Ну как же, очень много. Ну, это и топ-менеджеры, и менеджеры среднего звена, это и молодые предприниматели. Это и вот сейчас рабочие профессии очень много зарабатывают. Я тут услышала, что то ли крановщик, то ли сварщик под 1 000 000 зарабатывает рублей в месяц.
1: Угу.
2: Вот.
1: Окей, ты вошла бы опять в сегмент, где у тебя качество топ.
2: Да, и среднее.
1: Кстати, качество, оно уже растет, но потом просто цена растет дальше, а качество уже, ну, образ, если у тебя лучшие ткани, дальше
2: у тебя
1: образ, какой-нибудь пиджак.
2: Лен, хлопок, он и лен, и хлопок.
1: Да, да.
2: Да.
1: И тебя устраивает, тебя устраивает вот это высшее качество, ну, умножаешь ты не на 100, как какие-то самые-самые дорогие бренды.
2: Да. Мне нравится.
1: И ты бы вот в этом сегменте делала что? Если с нуля сейчас.
2: Одежду. Одежду. Мы сейчас начали выпускать обувь, производить, но в ней я пока что чувствую себя неуверенно. А одежда, да. Мне единственное, что сейчас мы начинаем производить спортивную одежду. Мне очень интересен этот сегмент, потому что я сама занимаюсь спортом, ну, можно сказать, 7... Ну, не могу сказать 7 дней в неделю, а могу сказать, что я занимаюсь спортом 7 часов в неделю минимум, да? Это если я в Москве, а это если...
1: Это самый минимум 7
2: самый
1: часов.
2: Самый минимум, да, у меня 7 часов в неделю. Вот сейчас проходит турнир, проходил международный по падлу, Финфлэйр выступил партнером. Мы одеваем спортсменов топовых, кто падла финфлэровать вот в нашу новую коллекцию. Мы брендируем корты, мы выступали партнерами сквош-турнира и продолжаем быть партнерами сквош.
1: Какие спонсорские штуки. Это вообще работает спонсорство? Многие не любят делать спонсорство, потому что ну, есть перформанс-маркетинг, ты точно знаешь, вот я заплатил, вот трафик, вот конверсия. И есть вот такие спонсорские штуки.
2: Ну, я маркетинговым директором работаю 1-2 месяца. 1-3 месяца. Поэтому я расскажу тебе в следующий раз, через 4 года, что работает, а что нет. И мы смотрим. Но если ты хочешь зайти в новый бизнес, а спортивная одежда для Финфлэйр – это забытый старый, но опять новый. Да, это в 70-х годах, это был спортивный бренд. Мы заходим опять заново. И нам нужно заявить о себе. Поэтому мы являемся партнерами соревнований там, по сквошу, по падлу, и мы одеваем спортсмена.
1: Да. Ну, я смотрю, сейчас среди единорогов очень много новых спортивных брендов появилось. В целом вообще сегмент растет, и появляются новые бренды. И те, которых какие-то селебрити продвинули достаточно далеко, и вообще новые какие-то функциональные, просто лучше делают что-то, и
2: да,
1: опять...
2: Да-да-да. Тут очень важно чувствовать, а поскольку я сама занимаюсь много спортом, я чувствую, что надо, что должно быть. Мне это интересно. Я вообще заметила, что... Единственный магазин, в который я люблю ездить, у нас там, я в Испании когда бываю, рядом аутлет большой, огромный. И вот с какими пакетами я оттуда уезжаю? Under Armour, Nike, Asics, Hoka. Да. Вот. Ну вот это то, что я люблю покупать, то где я трачу свои деньги.
1: Это сейчас вообще тренд такой, это в Нью-Йорке, везде, где я сейчас бываю, там они утром сходили на пилатес или куда-нибудь, а одежду, в которой они тренировались, снимают, видимо, в 4 часа дня. Они потом в кафе в этой одежде идут, дальше за ноутбуком там и получается вот этот лук, им очень нравится, они его носят, ну, вот вообще, это, во-первых, ну, это красиво действительно, да, вот этот лук. А в Берлине сейчас везде эти клубы, где бегают, они...
2: Мы сейчас купили на Авито все старые костюмы 70-х, 80-х годов Финфлэйр и делаем ретро-капсулу. Очень
1: повторяете эти вещи, которые...
2: Да,
1: ну,
2: да,
1: это такая традицию показать, такой мостик сделать.
2: Мостик сделать, потому что Финфлэйр был очень-очень спортивный бренд. Мы работали с Коха, мы работали... Ну, у нас были продажи и в Германии, и в Америке, и в Норвегии, и, в общем, по всему миру именно, и в Россию, в СССР Финфлэйр заходил через спортивную одежду. Поэтому мне очень хочется этот мостик перекинуть.
1: Ну да, там это достаточно технологично, потому что
2: технологично.
1: Сейчас...
2: Технологично. У нас вся одежда технологичная, даже
1: материалы,
2: простые какие-то куртки.
1: Действительно сейчас большая разница. Ну вот я тоже очень много спортом занимаюсь.
2: У нас, например, просто пуховики, у нас подкладка дышит. Я думаю, что на нашем рынке подкладка дышит только у нас и у очень жесткого люкса. Потому что она стоит 2,5 раза дороже. У нас есть айлики для вывода пота, у нас есть всякие штучки, чтобы прикрепить подтяжки, там, чтобы такие специально для пуховиков по торговому центру ходить, чтобы он сзади был. Капюшон там отстегивается, пристегивается, вот эти всякие вот такие мелочи. Флис внутри карманов. То есть это все технологии, которые используют люкс, мы используем для производства нашей одежды.
1: Да. Хорошо, последний вопрос, Леня. Все твои путешествия, когда у тебя в конце жизни все хуже и хуже будет память, какие 3 путешествия ты забудешь последними?
2: Ну, самое яркое путешествие, которое у меня есть, это было в Северную Корею. Оно было уже лет, наверное, 15 назад. Я не знаю, может, оно с тех пор изменилось. Мы приехали 2 девчонки. У нас сопровождающий был водитель, КГБшник и гид. Я так понимаю, что водители и гид тоже КГБшники. Нас никуда не отпускали. Это ощущение полностью, что ты приехал на экскурсию в тюрьму. Мы пошли на день рождения Ким Чен Ира. Оно отмечалось на стадионе. 100 тысяч актеров. Одновременно на сцене на стадионе 10 тысяч, например, детей одного роста, примерно 8 лет. И они делают живые картины. И ни один не споткнется. У меня первый раз в жизни, последний, наверное, встали волосы дыбом. Я думала, что это фигура речи. Это была жуть. И я улетала оттуда. Я даже последнюю ночь не спала. Я боялась пропустить самолет, просто вот на свободу вырваться. Это было самое яркое впечатление из всех моих путешествий. Мне очень понравилась Новая Зеландия. Она необыкновенно красивая, то есть она вроде маленькая, но там как будто вот как Россия, там есть и ледники, и да, как больше, чем Россия, там есть рейнфорест, там есть море, там есть баджи-джампинг, чего там только нету, там нереальная страна. Вот, и не знаю, вот, наверное, в Уганду я недавно ездила, ну, год назад уже прошел больше года. Там тоже там гориллы, ты идешь по джунглям, тебе мачете прорубают дорогу гориллам, ну и много-много всего другого. Мне очень понравилась Уганда. Казалось бы, страна прям в топ 10-15 снизу, но при этом люди веселые, улыбаются, а на заправках такие чистые туалеты, каких я в Англии никогда в жизни не видела.
1: Спасибо тебе огромное, что делишься.
2: Да.
1: Что продолжаешь делать дело своей жизни. Очень круто за тобой наблюдать.
2: Спасибо.
1: Будем ждать. Буду теперь тоже везде замечать твою мечту. Профист.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ботлихский район, селение Ботлих. Название аула происходит от слов «войско» и «остановка». Буквально «место привала войск». Существует и другая версия о происхождении названия, связанная с расположением аула на краю оврага, наиболее выгодным для фотографирования местности. В период арабских завоеваний в 7-8 веках ботлихцы остаются вне влияния арабов. Сами ботлихцы распространение ислама связывают с именем Абу Муслима и его потомками. Период 7 по 14 века усиливается процесс христианизации миссионерами из Грузии. Принятию христианства способствовало также наличие в Аварии сильного централизованного государства Сирир. Правитель Сирира был в династических связях с царями Грузии и Алании. Ботлих с самого возникновения был расположен на открытой, незащищенной естественными преградами местности. Поэтому ботлихцы большое внимание уделяли оборонному фактору. Селение было укреплено боевыми башнями, число которых доходило до 8. Поначалу они принадлежали отдельным тухумам, но и в целом считались общественным достоянием.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: В обыкновенной деревне жил обыкновенный старик. Правда, жил он необыкновенно долго. В стрессовой ситуации он всегда перебирал свои старые потертые четки. Шарики воздействуют на акупунктурные точки на кончиках пальцев, и это благотворно воздействует на нервные клетки. Лекторским тоном объяснял любопытствующим продвинутый правнук долгожителя. Его не менее продвинутый сын не соглашался с родителем. Монотонный перестук костяных шариков настраивает ментальные тела деда, и это поддерживает его здоровье. Не выдержав, дед рассмеялся. «Просто, когда я был мальчишкой, мой дед заставил меня собственноручно вытащить эти четки. И каждый раз, когда я сталкиваюсь с проблемой, я достаю их и думаю, если сопливым мальчишкой, практически без инструментов и представления, как это делается, смог совладать с задачей, то, будучи старым и опытным, уж точно решу любую».
1: Притчи народов мира.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Сотни лет назад, когда мы сражались с дикими животными, если бы мы покинули свое стадо, нас бы убили и съели. В каком бы году это ни было, а мы все еще слишком напуганы, чтобы думать иначе. Мы все еще слишком напуганы, чтобы говорить своим собственным голосом. Мы все еще слишком напуганы, чтобы преследовать свою мечту. Мы все еще слишком напуганы, чтобы жить по нашим ценностям, а не по ценностям наших родителей или нашего соседа, или ценностям общества. Я устал от того, что люди не начинают жить своей жизнью по одной очень простой причине. Они беспокоятся о том, что подумают другие люди. Будто их мама, их друзья и, что хуже всего, грёбаные комментарии в социальных сетях. Я имею в виду, что это просто какой-то детский сад. Неужели ты действительно не собираешься жить своей жизнью из-за чьей-то анонимной обратной связи, которую ты получаешь? Не имеет значения, что они думают. Разожги страсть в своем сердце и беги с ней, делай что-нибудь. Потому что единственное, что тебя сдерживает, это то, что ты беспокоишься о том, что скажут другие люди. Оставь это дерьмо в детском саду. Пора уходить. Жизнь испытывает больших мечтателей, страстных революционеров. Только сильные и лучшие получают возможность жить своей сердечной песней. А знаете что? Если бы было легко добраться до мирового класса и экстраординарного, все бы это делали. Страх парализует и очень мешает вывести свою жизнь на более высокий уровень. Можно бояться идти в тренажерный зал, думая о том, что скажут другие люди, и оставаться в плохой форме и со слабым иммунитетом. Можно бояться сменить нелюбимую работу из-за страха неизвестности. Можно бояться начинать инвестировать свои накопленные деньги и смотреть на то, как их постепенно съедает инфляция. По инвестициям есть грамотный телеграм-канал, читая который можно научиться управлять своими накоплениями, сохранять и приумножать их. Подписывайтесь по ссылке в описании этого видео. Делать то, что боишься, это единственный способ избавиться от страха. Делая это, ты почувствуешь облегчение и гордость за самого себя. Каждая мечта начинается с малого, но ты хочешь начать и продвигать ее вперед каждый день. И пока все остальные смеются над тобой и критикуют тебя, не обращай на них внимания, продолжай продвигать свою мечту вперед. Потому что есть что-то волшебное в том, чтобы придерживаться своей мечты, даже если в тебя никто не верит и говорят, что у тебя не получится. Проделай внутреннюю работу, необходимую для того, чтобы выйти на уровень, где негативные мнения и болтающие голоса циников не сбивают тебя с твоих амбиций. Ты должен быть настолько сильным в своей собственной шкуре, что когда люди отвергают твои идеи или не понимают их, или смеются над тобой, ты просто продолжаешь идти вперед. Если ты принял решение, не останавливайся, пока не выиграешь. Просыпаешься утром, встаешь и начинаешь вкалывать. Ты начал ходить в тренажерный зал? Не останавливайся, продолжай. Ты начал этот бизнес? Продолжай. Твой ум должен быть непоколебимым, несмотря ни на что. Потому что чемпионы никогда не сдаются.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 23 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В поселке Шамилькала Унцукульского района в вагоне для складирования было обнаружено свыше 20 устройств для майнинга. Аппараты были подключены к электросети без соответствующих договоров, что является нарушением правил потребления электроэнергии. Все оборудование было изъято. С 7 по 10 октября на Черкейском водохранилище проходят ежегодные учения спасателей-водолазов. В рамках мероприятий специалисты отрабатывают как теоретические знания, так и практические навыки. Перед каждым погружением водолазы обязаны пройти медосмотр, инструктаж по технике безопасности и тщательную проверку снаряжения, сообщили в МЧС Дагестана. Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что случай внебольничной пневмонии в Иркутске не представляет опасности для населения. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Отмечается, что в регионе приняты все необходимые профилактические меры. Эпидемиологическая угроза для местных жителей полностью исключена. В России приступили к тестированию спутниковой связи в поездах. Испытания, которые стартовали около месяца назад, проходят успешно. В РЖД рассчитывают, что высокоскоростной интернет будет доступен во всех поездах к 2028 году, если будет получено необходимое оборудование. Это даст пассажирам возможность поддерживать связь на протяжении всего путешествия. Wildberries запускает платформу для госзакупок в соответствии с поручением президента России. Платформа, известная как ЦПЗ, предоставит образовательным учреждениям возможность проводить закупки через инфраструктуру маркетплейса. Об этом сообщил директор по развитию инноваций и экосистемы РВБ Евгений Этин. На платформе будет предложен ассортимент товаров, рекомендованный Минпросвещения и соответствующий всем необходимым требованиям. Финансовые учреждения начали активно интересоваться источниками доходов своих клиентов. Запросы поступают даже при обналичивании значительных сумм. Центробанк ранее рекомендовал банкам усилить надзор за крупными операциями с наличными и требовать подтверждения их происхождения. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете «Диалог FM». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко».
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Особое время дня для всех испанцев – сиеста. Это время отдыха, поэтому с 13:30 до 16:30 не принято назначать какие-либо деловые встречи, равно как и беспокоить кого-либо деловыми телефонными звонками. Тем не менее, испанец может предложить провести деловую встречу и во время завтрака, традиционно начинающегося в 13:30. Не стоит принимать это предложение сразу, так как это скорее формальность, требование этикета. Если же предложение озвучено им во второй и третий раз, то можно с уверенностью соглашаться. Видимо, он искренне рад общению и готов поговорить о делах во время

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Пару лет назад друг рассказал мне о своей идее. Это была крутая концепция, написание которой нужно было много времени, о чем он знал. В его защиту стоит сказать, что он очень серьезно работал первые несколько дней, но, как вы уже догадались, мотивация быстро ослабела, и он прекратил работать над книгой. Мы не хотели, чтобы он забивал на проекты, и когда это произошло, предложили ему сначала разбить большой проект на несколько маленьких, возможно, написать короткую историю или пост в блоге, в общем, что-то, что заставило бы его писать регулярно. Он ответил, что хочет заниматься только своим великим делом и не будет тратить время на небольшие проекты. Такое происходит часто. Когда люди ставят перед собой большие цели, им не хочется идти в обход своего видения ради меньших задач. Этот образ мышления, целеустремленный и решительный, как может показаться, является одной из главных причин, почему люди не могут достичь больших целей. Я бы назвал эти обходные пути промежуточными целями. Они необходимы для того, чтобы вы смогли набрать нужные навыки, которые помогут выполнить крупный проект. По сути, какая бы ни была цель, вы должны видеть постоянный и ощутимый прогресс, иначе мотивация будет ослабевать, и вы перестанете работать над главным проектом. Чтобы доказать это, я хочу поделиться несколькими примерами. Начнем с одного из моих любимых авторов в мире, Нила Стивенсона. Он пишет огромные сложные романы, как правило, в жанре научной фантастики. В одной из его книг «Лавина», которую я очень люблю, фактически был придуман термин «аватар», по крайней мере в контексте виртуальной реальности и видеоигр. Если вы изучите еще такие работы Стивенсона, как «Криптономикон» или «Ртуть», вы начнете понимать, у этого парня до смешного широкий спектр знаний и есть эта сверхъестественная способность сочетать сложные темы, типа шумерской мифологии с действительно странными сюжетными линиями и с участием фехтовальщика,

0: владеющего катаной, который доставляет пиццу мафии, и это почему-то работает. Стивенсон является одним из титанов жанра. Он пользуется уважением и за пределами литературных кругов. Делил сцену университета штата Аризона с такими людьми, как Нил Деграсс, Тайсон, Билл Най, Брайан Грин. Даже работал советником аэрокосмической компании Джеффа Безоса Blue Origin. Вас, наверное, удивит, что первый роман Стивенсона The Big U не пользовался успехом. На самом деле, он и сам особо не гордился им, заявив, что The Big U такой, как есть. Первый роман, написанный в спешке юношей давным-давно. И долгое время после публикации в 1984-м книгу было почти невозможно найти. Позже успех Стивенсона убедил издательство переиздать роман. Если посмотреть обзоры книги на сайтах типа Goodreads, можно заметить, что большинство людей не считает ее плохой. Космических баллов не ставят, но и ужасно не считают. В этом весь смысл. Вы ожидали увидеть в его ранней работе неких слонов. Слонов? Некоторые основы, усовершенствованные в успешных работах, но ключевым моментом является то, что Стивенсон не гордится этой книгой и все же опубликовал. Затем вышла вторая книга «Зодиак», которая тоже не подняла волну. С каждой опубликованной книгой Стивенсон оттачивал свое дело, а потом опубликовал «Лавину». Это был безумный успех, и с тех пор он продолжает писать грандиозные истории. Учитывая это, позвольте мне сказать так. Если вы знаете, что относитесь к тем немногим гениям, если вы спокойно трудились над своим шедевром в перерыве от занятий и недооцененных смен в качестве поверов в забегаловке, то не обращайте на меня внимания. Обоснованные аргументы кого-то в интернете никогда не смогут затмить вашу убежденность, но если вы чувствуете в себе одинокого гения, которому не стоит избегать великого видения, вы должны признаться, что работаете регулярно над проектом. С другой стороны, если грандиозность амбициозного проекта сложнее, чем когда-либо, и вы замечаете, что работаете неравномерно, забиваете на проект на несколько месяцев, возвращаетесь домой после занятий или работы и решаете, что заслуживаете перерыва, садитесь за Overwatch вместо того, чтобы поработать еще часа 4, тогда вы похожи на меня и большинство других людей. Просто у вас нет бешеного уровня фокуса и решимости работать долгие годы в забвении, без какого-либо фидбэка, признания или даже удовлетворения от законченного проекта. Честно говоря, это нормально. Есть причина, по которой мы запираемся в чулане на 6 лет. Большинство из нас справляется лучше с задачей, которая расширяет возможности до определенной степени, но не настолько далеко, чтобы нельзя было увидеть прогресс от проектов. Вот вам одна идея. Когда ставите цель, ограничьте временной отрезок и спросите себя, что можно сделать за неделю или даже день. Если хотите делать видеоигры, бросьте себе вызов сделать одну игру за неделю, даже если речь идет о красном прыгающем блоке. Или, может, вы хотите научиться готовить, найдите блюдо, в котором используется несколько простых ингредиентов, и сделайте его вечером. А на следующей неделе приготовьте что-то более амбициозное. Часто бывает так, что ваше великое дело полно вызовов и трудностей, о которых вы даже не подозреваете. Это называется некомпетентностью второго порядка. Вы буквально не знаете того, что не знаете, но выполняя небольшие проекты, каждый из которых расширяет ваши возможности, вы начинаете строить эту базу знаний, которая позволит вам когда-нибудь выполнить эту грандиозную цель.
1: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Однажды к старому учителю китайских боевых искусств пришел ученик-европеец и спросил: «Учитель, я чемпион своей страны по боксу и французской борьбе. Чему еще вы могли бы научить меня?» Старый мастер помолчал некоторое время, улыбнулся и сказал: «Представь себе, что, гуляя по городу, ты случайно забредаешь на улицу, где тебя поджидают несколько громил, желающих ограбить и переломать тебе ребра. Так вот, я научу тебя не гулять по таким улицам».
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Курение вейпов и сигарет ускоряет истощение запаса яйцеклеток у женщин, что приводит к раннему климаксу. Об этом заявил судебно-медицинский эксперт и ассистент кафедры анатомии человека Пироговского университета Алексей Решетун. По его словам, курение в любом виде в некотором смысле опаснее для женщин, чем для мужчин. Так, мужские половые клетки, сперматозоиды, образуются у мужчины в течение всей взрослой жизни с нуля. А вот половые клетки женщины рождаются вместе с ней и на протяжении всей жизни новых уже не появляется. Вредные привычки действуют на яйцеклетки, способствуют их старению, говорит эксперт. Вейп, например, из-за содержания никотина вызывает длительный сосудистый спазм, который ведет к ишемии, а также гипоксии яйцеклеток. И даже если женщина перестанет употреблять какие-то вещества, яйцеклетки уже могут быть изменены, заключил Решетун.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Ауырлыкны ер көтерит, кыйынлыкны эл көтерит. Тяжесть земля поднимет, трудности народ. Ауырлыкны ер көтерит, кыйынлыкны эл көтерит. Юламайган яшка эмчек бермес, не плачущему ребенку грудь не дают. Юламайган яшка эмчек бермес. Кепекне аямаган манат этмес. Кто копейку не сберег, тот рубль не сделает. Кепекне аямаган манат этмес. Апуимик гень авузлар тавула, тек капулар авуздан тынч явула. Встречаются рты широкие, как ворота. Однако ворота легче закрываются, чем рты. Апуимик гень авузлар тавула, тек капулар авуздан тынч явула. Артны сөзү, хақыллыны гөзү, слова старца, глаза мудреца. Артны сөзү, хақыллыны гөзү.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салиха Васиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживает энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, одна из самых популярных профессий в последнее время – это профессия коуча. Когда открываешь интернет и набираешь «коуч», получаешь огромное количество фотографий молодых девушек в купальниках с пляжа, которые сейчас научат вас жизни, и огромное количество людей, которые говорят про успешный успех, как стать миллионером в один день, миллиардером в два. Ну а потом мы, как психотерапевты, получаем огромное количество разочаровавшихся в жизни и невротизированных людей, которым не удалось ни самим, ни с помощью молодых, красивых коучей стать миллионерами в день и миллиардерами в два. Но, к счастью, на рынке есть профессионалы, несмотря на возраст. В общем, оказывается, что достаточно молодые люди могут сделать невероятную карьеру в профессии коуча. Я об этом сейчас много думаю, потому что я вхожу в комиссию при правительстве по сертификации коучей. Наверное, действительно назрело время навести порядок на этом рынке, ну просто чтобы не создавать миллионы невротизированных людей. Но вот у меня в гостях как раз представитель совершенно другого клана. Действительно профессионал, это самый молодой коуч, самой высокой квалификации коучей MCC, International Federation of Coaching.
2: Okay.
1: IFC, человек, который входит в пятерку ведущих коучей России по версии газеты «Независимая газета». И она независимая. Значит, это правда. Да, Юр. У меня в гостях, вы уже узнали, очень популярный блогер, коуч, специалист, сооснователь Академии профессионального коучинга, автор большого количества авторских курсов, и совсем недавно мы с ним встретились на очень приятном событии. Я писал предисловие, поэтому мы не случайно вместе сейчас находимся, потому что как раз мне посчастливилось, когда читал книгу одним из первых, чтобы написать к ней предисловие, то есть до ее издания, замечательную книгу «Думать как коуч», которую Юра написал с удивительным специалистом. Повезло тебе, конечно, дружище, с автором. Оля Рыбиной, очень глубоким и умным человеком. Вот она-то как раз дополнила здесь жизненный опыт, да? Солидность.
2: Да, как, да,
1: ты
2: да.
1: Ты правильно
2: да,
1: нашел себе партнера, чтобы никто бы не обвинил, что эх ты, молодой,
2: конечно.
1: Чего ты будешь нас учить. Ты поворачиваешь и, в общем, стыдливо, намекая на возраст, замечательной, красивой женщине Оле предлагаешь вступить в роль. Вопрос назрел сам по себе, Юрочка. Спасибо, во-первых, что пришел. Юр, вопрос, он возникает, в общем, совершенно автоматически. Угу. Думать как коуч. Ты-то сам когда начал думать как коуч, скажи мне?
2: Книга, ты зашел дальше. «Думай как коуч» – это курс для профессионалов, да? А у нас книга «Делай как коуч». Мы начали делать как коуч. Я начал думать как коуч, на самом деле, с самого детства. Я был достаточно закрытый ребенок. У меня в 10 лет погиб брат, и он погиб так достаточно неприятной смертью, потому что врачи не открывали дверь в клинику. То есть его привезли на скорой, а врачи в это время сказали, пускай проходит через другой вход. И пока искали другой вход друзья, он уже умер. Ну и понятно, большая травма у родителей, много событий происходило после этого. И я, так как изначально очень закрытый человек, то есть я никогда не гулял, не выходил во двор, то есть меня даже водили в школу, я нормально общался, но у меня никогда не было желания ни с кем общаться, то есть у меня никогда не было друзей. И плюс это событие, которое меня еще увело назад к себе, И первый раз, и уже родители не понимают, что делать, потому что я все хорошо, но я ни с кем не общаюсь. То есть тотально я в себе. И в 13 лет я параллельно знакомлюсь с двумя людьми, со своим преподавателем по йоге. Мне уже решили дать какого-то наставника, да, хоть как-то меня расшевелить. И я встречаю своего психолога Людмилу Александровну. И пишу научную работу, первую научную работу. Она думала, как же меня завлечь, привлечь. И первая моя научная работа была репрезентативной системы в процессе обучения школьников в 13 лет. Я изучал репрезентативные системы. Да, в 15 лет я уже прошел все возможные курсы, которые только существовали на этот счет. Рецензию к этой работе, как раз благодаря которой лауреатом стал, Татьяна Владимировна написала, Черниговская, то есть сказала, выдающаяся работа молодого человека. Ну, это детская, ну, не детская, такая конференция тысячи, где студентов, абитуриентов, школьников выступают. И моя секция была педагогика и психология. И я первый раз помню, как я вышел со своей методичкой. Я уже тогда разработал методичку для преподавателей, как включать разные каналы восприятия у детей, для того, чтобы их педагоги наконец-то начали говорить на языке детей, а дети понимали...
1: Я знаю, что преподаватели подумали. Вот нахал вообще.
2: Ну, я педагог в третьем поколении, мне можно. Хорошо. У меня бабушка, мама, я знаю все про это. И я вышел, помню, первый раз тогда, большой зал, человек 300 нас было, самая большая секция, педагогика и психология была, комиссия очень уважаемая. Я читаю, и мне говорят, вау, такого мы не слышали. Такого мы не видели, это классно, ты начал изучать психолингвистику. Я начал изучать, да, как лингвистика влияет на психику. И в этот момент мне очень
1: не
2: понравилось.
1: Не зря все-таки мы с моими двумя друзьями когда-то привезли НЛП в эту страну.
2: Да. Первый мой Плигин, Герасимов, 13, мне 14 лет, они уже принимали экзамен у меня. И я попал в свою стезю, в психологи, психоаналитики, психотерапевты, и пошел по этой стезе. Я общался сразу, мне было 13, я общался с 30-35-летними людьми, я научился разговаривать на их языке. Я, в принципе, только другого языка я и не знал. Потом моя вторая работа, тоже научная, после которой я там министерскую грамоту получил, это профориентация. И большая проблема профориентации была, особенно у нас в лице, у нас Мурманский политехнический лицей, где я учился, там классы гуманитарные, физико-математические. И очень интересная корреляция, что дети, выбирая, или их родители, выбирая профиль, так или иначе обучение, потом ребенок сталкивался, что ему он не интересен. И вот я занимался этой проблематикой, как сделать так, чтобы минимизировать эти колебания у ребенка, и либо он использовал свое предназначение, наверное, по максимуму. Интересная работа у меня получилась. Я там уже соединил ее с соционикой. То есть если в первом варианте я изучал НЛП, репрезентативные системы, это даже не НЛП, это модальности восприятия. Это базовая психология, если мы рассмотрим. Это модальности восприятия. А потом соционику.
1: Ну, в НЛП просто очень красиво это упаковали.
2: Да, а это базовая психология.
1: Прикладная психология началась в России как раз, в Советском Союзе как раз. Вот когда мы в 89-м приехали от Гриндера, то реально прикладных-то методов не было.
2: Потому не
1: что
2: было.
1: Психоанализ не развивался, потому что это было не очень по-коммунистически. Практически инструментов-то не было. Поэтому для профессиональной, педагогической, медицинской, психиатрической, психотерапевтической среды это был просто как глоток свежего воздуха. Мы ездили по стране, тогда проводились семинары. Я провел 74 двухнедельных марафона с 89 по 93 год. И действительно, народ ломился за этими знаниями. И около 10 тысяч человек тогда мы обучили. Потом мне Гриндер, когда мы его привезли в Москву, сказал, Леш, ты сделал то, что нам не удалось сделать в Америке. Что все знают НЛП,
2: все
1: да,
2: знают.
1: И все увлечены смотрением, куда двигаются глаза. Вот, интересная эта история. Но скажи, пожалуйста, все-таки коучинг – это про смыслы,
2: да.
1: Про цели, про стратегии.
2: Да.
1: Сейчас с высоты опыта и жизненного, я не знаю ни одного человека, который прожил бы прожил вот из тех, с кем я за руку здороваюсь, кто прожил более там сложную жизнь, чем я. Но я не знаю ни одного человека, который прожил более интересную жизнь, чем я. Но именно с высоты вот этого огромного количества событий, дел, книг, проектов, учеников, учителей, потерь. Я когда сейчас работаю, я себя чувствую, в общем, практически твоим сверстником. Ну, понятно, что мне по паспорту больше немного. Но, ну, именно за счет там, вот этого жизненного опыта. И я, когда работаю с клиентами, то у меня есть некое внутреннее ощущение, что он понимает, почему я позволяю себе с ним рассуждать на эти темы, потому что он понимает, что я это сам прошел. У меня иногда возникает, даже по поводу клиентов, которые меня старше на 10-20 лет, возникает вот эта искринка, типа совсем мальчишка, он еще не знает жизни. И говорю я про человека, который старше меня намного. А вот, но я вошел в коучинг чуть позже, я вошел, вот все-таки 27 лет мне было, когда я вот в эту нишу вошел, но я уже был там профессиональный нейрофизиолог, у меня за спиной была написана, там, не стал ее защищать, потому что наука остановилась, и было стыдно защищать, когда в мире уже были другие методики, а мы о них не знали по нейрофизиологии, по серотониновой, дофаминовой и норадреналиновой системе мозга в Институте цитологии и генетики Сибирского отделения Академии наук я ее писал. И все-таки я начал сначала заниматься преподаванием того, что я хорошо глубоко понимал, глубже, чем там многие психологи, ну, потому что я нейрофизиолог, я 5 лет резал мозги, я очень хорошо понимаю, что это такое. И, ну, не в 14 лет я начал учить педагогов педагогики. А вот как ты себя ощущаешь, когда напротив тебя, как у коуча, сидит человек, который старше тебя? Ну, расскажи, просто очень интересно. Это, я думаю, что и зрителям
2: шикарный
1: тоже.
2: Шикарный вопрос, на самом деле, шикарный вопрос. И у меня никогда не было этих проблем. Объясню, почему. Я всегда общался с людьми старше себя. Сейчас мне 35, вот скоро 36 лет. В 14 лет я стал общаться только с людьми старше 30 лет. Сразу с теми людьми, кто и доктор наук, кандидат наук.
1: Ты мне чем-то напоминаешь Макрона.
2: Не знаю, я не разбираюсь вообще в политике, я не знаю даже, это президент Франции, я понимаю, вот, но больше я не знаю, узнать я его не узнаю.
1: Ну, просто он с практически школьных лет общался с своей преподавательницей.
2: Мне со сверстниками просто было никогда не интересно, просто потому что мне всегда было интересно с собой. Мне с собой было интереснее, чем со сверстниками. То есть я спокойно мог поиграть в игрушки сам, мне не нужны для этого люди. А со взрослыми было очень интересно, потому что они мне показывали область незнания. То есть я с ними понимал, что я чего-то не знаю. И чуть-чуть долго буду отвечать, если можно. Ну так.
1: Давай, выводи куда-нибудь, потому что сейчас, пока ты рассказываешь диагноз аутиста.
2: Да, у меня есть этот спектр, да, у меня он есть, это четкий, я его даже не скрываю. Аутический спектр, конечно.
1: Вот, блин, хотел пошутить.
2: Нет, это не шутка, аутический спектр, да, дислексия, да, когда дети писали... Я расскажу свою историю, очень просто. Я не только не общался с детьми, я еще и не мог читать. До третьего класса всем давали диктанты писать, да, а мне давали книжку списывать. И примерно в каждом слове 3-4 ошибки. В каждом слове. Я не мог эмоционально, адекватно реагировать на критику. У меня начиналась истерика. То есть из-за этого развился нейродермит, бронхит. Очень много проблем началось, и родители понимали, что какая-то проблема в голове, плюс, ну, есть ситуации в семье, которые действительно этому могли способствовать.
1: Теперь я понял секрет, как быстро стать коучем. Коучем становится ребенок, который писать научился раньше, чем читать.
2: Писать научился раньше, чем читать. А так и есть. И я встречаю моя мама у нее 2 высших красный диплом, папа, 2 высших, бабушка, математик, преподаватель. То есть семья суперинтеллектуальная. Все, кто меня окружает. И они не понимали, что со мной происходит. То есть непонятно, в кого я. И мы начали, и ко мне начали использовать разные совершенно инновационные методы. Например, школьный психолог, и я стал развиваться благодаря научным работам. Потому что один из инновационных методов, когда ребенку нужно создать контролируемую трудность. Что мы делаем в коучинге? Мы в коучинге создаем контролируемую трудность.
1: Это называется провокация.
2: Абсолютно, да. Как Леонтьев говорил, личность развивается под прессингом дела, которое выбирает человек. И мои родители вместе с психологом как раз разработали эту модель. Она абсолютно новая была 20 лет назад. Не применялась она в педагогике тогда, создать ту самую контролируемую трудность, которая бы была на стыке моих интересов и способностей. Да? Или, как говорил у нас основатель выготской педагогики, зону потенциального развития, да? Вот зона возможного развития. Это как это вот это первый коучинг.
1: Как миология называется, акме-пространство.
2: Акме-пространство, да. То есть это уже чистый коучинг. Дальше. Я встретил Ольгу Сергеевну, совершенно потрясающего педагога, которая посмотрела на меня, и она снимала детей с учета. К ней приводили как раз с аутическим спектром, с диагнозом дебил. А она смотрит на детей и говорит, да он нормальный, просто подход к нему другой. И я был в этой группе, я ходил в центр детского творчества, не помню как, по-моему, Грибоедова у нас в Мурманске он назывался. У меня есть единственная такая черта правильная, я очень дисциплинированный человек. То есть если я договорился ходить 3 раза в неделю и пообещал, то я буду ходить 3 раза в неделю, несмотря ни на что. Вот. И это мне повезло. И я начал изучать стенографию, скорочтение, развитие памяти и начал решать IQ-задачки. Я делал это 2 года. Через 2 года я стал читать в месяц 3-4 книги. Я сдал ЕГЭ на 95%, потому что помимо того, что я ходил к Ольге Сергеевне, я еще ходил к Наталье Юрьевне, которая учила меня русскому языку и литературе, потому что я не мог сложить 2 слова вместе. Моя речь была костлявая, страшная, невыразительная, я не мог выражать вообще свои идеи, и они были, как правило, негативно окрашены всегда. То есть я настолько сильно боялся высказываться. И я видел, то есть меня всегда окружали наставники. Я не могу сказать, вот я такой тут родился. Нет. Есть конкретные совершенно люди, которым я благодарен по сей день, которые сделали меня мной. И я понимаю, и Людмила Александровна, мне уже 20 лет было, 21, я уже салоны красоты имею, бизнесмен. Я с Людмилой Александровной продолжал общаться, и она говорит, Юра, у меня новая тема, коучинг. Я хочу поработать с тобой как с кейсом. И тут Людмила Александровна работала со мной в теме коучинга со салоном красоты. Я ей, бац, и получил первый результат как клиент. Именно в теме коучинга. Я удивился от того, что это так быстро, так легко. Мне показалось тогда, что это для меня легко. То есть в голове что-то перещелкнуло, и на уровне действий это сразу отразилось. Для меня это магия была. Ну, для 21-летнего магия была даже с моим всем опытом. И потом в 23 года, 24, мы с ней плотно общались. Говорит, Юр, ну иди на коуча, учись, уже хватит. И я вот начал изучать, наверное, сколько лет? Порядка 10 лет назад коучинг. И если я вернусь к... Меня зацепил момент, когда ты говорил, что ты приходишь к клиенту, и у тебя есть призма своего опыта. Я почему выбрал коучинг? Честно, почему? Потому что там не нужен опыт. Там нужен профессионализм и профессиональный подход. И чем отличается, хоть я и сейчас в магистратуре учусь, психология, магистратура, но я не собираюсь быть психологом. И никогда не хотел им быть, но хотя фундаментальная психология, считаю, очень важна. Я выбрал коучинг, потому что это технология раскрытия потенциала. И технология движения к цели. И наша идея в том, что будущее исцеляет проблемы твоего настоящего. Чаще мы в психотерапии ищем тот триггер, который заставляет тебя сегодня ошибаться или страдать. Для этого действительно очень много компетенций нужно, для того, чтобы диагноз поставить. Очень много компетенций необходимо, и это большая ответственность. Для того, чтобы диагноз поставить, предложить метод лечения, предложить методику даже. Для меня было очень безопасно выбрать коучинг, что здесь сам человек выбирает свой путь реализации. Второе, я не беру людей с отклонениями, ни с какими, ни с эмоциональными, ни с психическими. Я беру людей, которым нужна цель. И сопровождаю людей к цели. Если у них возникает психологическая проблема, я их отправляю к специалисту. И таким образом я оказался, занял очень честную позицию по отношению к своим клиентам. А коучинг – это тот способ мышления. Я прививаю своим клиентам определенный способ мышления по отношению к себе и по отношению к задаче. И именно это стало таким интересным и актуальным для нас сейчас, и таким актуальным стало порядка 20 лет назад в мире, ну, в частности, в Америке. Потому что сейчас такой объем информации, мы все знаем. Вбиваешь в Ютубе ролик, как сделать что-то, продиагностировать себя, все что угодно можно сделать, все что угодно можно найти. А вот как эти знания применить, имплицировать свою жизнь, пропустить через свой опыт, не опыт даже наставника, а как осознать, что я действительно двигаюсь к цели, к будущей, это субъектная позиция. И для меня коучинг – это как раз возвращение субъектной позиции, когда человек возвращает свое право создавать свою жизнь.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: В Дагестане полночь.
0: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
4: Владельцы офлайн-магазинов и региональных торговых центров направили в правительство запрос о введении более строгого налогового контроля над маркетплейсами. В аппарате правительства подтвердили получение обращения. В письме предлагается ограничить использование упрощенной системы налогообложения и агентских схем при онлайн-продаже товаров, если эти методы применяются для уклонения от налоговых обязательств. Также предлагается обязать пункты выдачи заказов выплачивать дополнительный сбор пропорциональный объему выданных товаров. Wildberries опроверг утверждение о том, что агентская модель позволяет снижать налоговую нагрузку. Компания уточнила, что продавец платит налоги за реализацию товара, а платформа – за свои услуги. Эксперты считают, что для отрасли важнее не вводить дополнительные сборы для участников рынка электронной коммерции, а усилить контроль за уплатой налогов субъектами малого и среднего предпринимательства. Также предлагается рассмотреть возможность предоставления льгот по налогу на имущество и земельному налогу для собственников торговых центров.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Традиционный казахский этикет берет свое начало в архаичной восточной культуре этой страны. В переводе с древнего турецкого языка слово «казах» означает «свободный и независимый кочевник». Веками Казахстан был страной кочевников и скотоводов, что во многом отразилось на национальной культуре общения этого народа. Сегодня же Казахстан, как независимое государство, развивает международные отношения, стремясь к значимости на мировой бизнес-арене, что заставляет его становиться более европейским государством в вопросах этикета, нежели азиатским. Чаще всего казахи используют для приветствия довольно мягкое рукопожатие, иногда с использованием обеих рук, которое сопровождается улыбкой и зрительным контактом. Более близкие друзья, но одного пола, могут заключить друг друга в крепкие объятия. Большая часть жителей Казахстана исповедуют ислам, поэтому основной формулой приветствия для казахов, как и для всех других народов, исповедующих ислам, является «Ассаламу алейкум» от арабского «Мир вам» с ответом «Ва алейкум ассалам» от арабского «Тебе того же желаю». При встрече казахи четко соблюдают принцип очередности приветствия, берущий свое начало много веков назад. Младший должен приветствовать старшего. Причем это касается как возраста, как и социального статуса. Мальчик приветствует старика, а служащий – начальника. В целом принцип старшинства соблюдается казахами в настоящее время почти во всех этикетных ситуациях. Молодые люди должны оказывать уважение старшему и быть всегда готовыми в случае необходимости оказать ему помощь.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Акушинский район, аул Гапшима, в переводе с даргинского означает «из трех селений». Очевидно, аул заложили выходцы из трех населенных пунктов, покинутых по неизвестным нам причинам. Раньше аул располагался на двух отвесных скалах, у подножия которых жители возвели ворота, наглухо закрываемые по ночам. Аул Гапшима – родина главного дагестанского историка, профессора Расула Магомедовича Магомедова. Именно он, не побоявшись репрессий в 50-е годы прошлого столетия, отстаивал для истории потомков имя и дела борца за свободу и независимость имама Шамиля.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Умный наматрасник. 8Sleep представила Pod 6, систему, которая позволяет охладить или нагреть кровать во время сна. Главный блок устройства стал на 50% короче предыдущей версии, поэтому теперь его проще спрятать под кроватью. При этом система стала мощнее и быстрее меняет температуру. В новой модели в 9 раз больше датчиков с каждой стороны кровати. Они следят за человеком, даже когда тот ворочается во сне. А система использует ИИ для анализа данных. Благодаря этому Pod 6 должен точнее определять, как человек спит и в каком положении находится. Главная идея Pod 6 — избавить владельца от необходимости каждый раз вручную менять настройки. Система сама отслеживает сон и управляет температурой, а у двух местных версий каждый человек может выбрать свой режим. Например, один может спать в прохладе, пока другому нужна более теплая сторона кровати. Есть также вариант для одного человека. Умное кольцо от Сбер. Умное кольцо Сбер получило поддержку функции бесконтактной оплаты покупок, работающей благодаря интеграции с технологией Вжух. Это первое подобное российское устройство с такой возможностью. Для оплаты достаточно привязать любой счет Сбера в приложении кольца. Чтобы заплатить, нужно поднять руку меткой кольца вверх, дважды быстро и сильно тапнуть по устройству, а затем в течение 10 секунд поднести его к терминалу и удерживать 2-3 секунды. После привязки счета на кольцо загружаются 10 платежных токенов, каждый из которых действует неделю. После 10 оплат или по истечению срока действия токенов устройство нужно синхронизировать в мобильном приложении, чтобы получить новый набор. Оплата кольцом работает по всей России на терминалах Сбера с поддержкой бесконтактных платежей, а также на устройствах партнеров, где доступен сервис Вжух. Лимит одной операции составляет 30 тысяч рублей, но при необходимости его можно уменьшить в приложении. Все списания отображаются в банковском приложении так же, как обычные операции по карте. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Трудности будут всегда. С самого детства до сегодняшнего дня я сталкивался с различными трудностями в жизни. Чего уж таить. Скажу по чесноку, в детстве так вообще были моменты, когда нечего было есть. В холодные времена приходилось мерзнуть. Проживать такое было такое себе. И уже тогда я начал мыслить по-иному. Все это двигало меня начать зарабатывать. В свои 12 лет, будучи еще мальчишкой, я заработал свои первые деньги, работая тогда помощником в ларьке. Затем в 13 грузчиком в супермаркете, далее развозил хлеб, лепешки на тележке, а потом и на велике. Постепенно официантом, подсобником на стройках квартир и домов, обучился малярному делу и ремонту квартир, чтобы уже и самому брать объекты и работать. Прелесть этого в том, что я не забрасывал учебу, везде успевал, я любил учиться, в школе был круглым отличником. Хочу отметить, что я не хвастаюсь, это просто факты. Так, идем дальше. Еще тогда, смотря на своих сверстников, которые тратили деньги своих родителей, мне было приятно осознавать, как я мог позволить сам купить что-то новое на свои деньги. Да, было сложно. Было даже обидно поначалу, что я трачу свои юные годы на работу и зарабатывание денег, когда другие наслаждались детством. Но потом я понял, что все это, наоборот, закаляет меня и делает мудрее для создания лучшего будущего. Трудно было всегда. Травмы, предательство, обнуление. Я даже застал войну. Да, проживал и такое тоже. Жизнь – это сложная штука, но одновременно с этим она прекрасна. Да и без сложности человек не поймет, на что он способен на самом деле. И знаете, благодаря трудностям я стал больше ценить жизнь. Во время всего этого важно ни в коем случае не бросать себя, не сдаваться и не перекладывать ответственность на других. Я понял, что когда я брал ответственность на себя, только после этого были изменения. И еще я благодарен за эти трудности. Именно они привели меня туда, где я сейчас, сделали меня тем, кем я являюсь. И все это в том числе и по воле Всевышнего. Запомните, трудности будут всегда, но именно они делают нас сильнее и мудрее. Каждое препятствие – это возможность вырасти и преодолеть себя. Не бойтесь испытаний, они только укрепят вашу волю и научат быть сильнее. Помните, что победа над трудностями делает нас лучше и помогает достичь новых вершин. Ребят, стремитесь к своим целям, несмотря ни на что, и всегда верьте в себя. Стройте себя. Хочу, чтобы у вас все получилось.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Братцы и сестры, я очень счастлив, потому что сегодня у нас не брокаст, а сестракаст. Мы делаем брофист. Со мной сегодня Ксения, просто прекрасная основательница, владельца Финфлер. Но кроме этого, мать-героиня. Мать четверо детей. Сегодня вечером будет диджей. И 120 стран в мире уже посетила. Ну, не просто посетила, а изучила. О всем этом мы поговорим сегодня. Первый мой вопрос. Какая у тебя сейчас мечта?
2: Мечта у меня очень-очень давно одна и та же. Я хочу каждый божий день встречать на улице людей в одежде Финфлер.
1: Каждый день?
2: Каждый день.
1: И ты вот смотришь и изучаешь.
2: Я смотрю, и вот сейчас я еще пока что встречаю не каждый день, а моя мечта каждый день встречать людей в одежде Финфлер.
1: Как давно у тебя эта мечта?
2: Мне кажется, эта мечта у меня с тех самых пор, как я начала заниматься Финфлер. Я начала с ними вместе работать с 1997 года.
1: Это прям мечта, да, вот такая?
2: Сейчас она ярко сформировалась.
1: Что это значит?
2: Это значит, что люди оценили, значит, людям нравится то, что я делаю, людям нравится то, чему посвятила свою жизнь.
1: Тебе прям вставляет это, да? Ты можешь назвать это делом своей жизни?
2: Да, я могу назвать это делом своей жизни.
1: Ты думаешь, что когда-нибудь еще будет другое дело?
2: Я думаю, нет. Оскар, мы с тобой очень разные. У меня одно дело в жизни. Я никуда не металась.
1: Хотелось сказать, что у меня много бизнесов, одна жена, а у тебя один бизнес.
2: Ну... Три бывших мужа. Подколол так подколол, да. Ну, знаешь, где энергия, там и результат.
1: Не, ну это здорово, слушай. Знаешь, я думаю вообще, когда человек думает о чем-то, как дело своей жизни, все меняется. Вот просто мозг по-другому думает. Каждое решение, кого ты нанимаешь, как ты мотивируешь.
2: Но я не могу сказать, что так было всегда, потому что все-таки главное дело моей жизни как женщины – это мои дети. Сейчас они подросли, и сейчас на первый план вышел бизнес, потому что до сих пор бизнес был все-таки на втором плане после детей.
1: Ну, ты уходила в такой, в том числе, лайфстайл, да, там боль менее была вовлечена в бизнес.
2: Я была гораздо менее вовлечена в бизнес.
1: Я вот постоянно говорю, рассказываю, что вот люди, которые выходили из операционки и так далее, очень часто потом приходят, возвращаются.
2: И приходится пахать так, как я не пахала никогда.
1: Ну вот тебя потянуло обратно в операционку за счет... Тебе просто нравится это как стиль жизни? Или там была прям необходимость?
2: Нет, была необходимость. Я в прошлом году летом 23-го года уволила одновременно четверых топ-менеджеров, но одного я сразу меняла, я изначально готовилась, а троих я просто уволила, и поскольку я еще была генеральным директором, то есть я встала одна за четверых.
1: Угу.
2: Вот сейчас потихонечку я
1: раздаю. Ты была генеральный директор, при этом была не вовлечена, да?
2: Ну, я не была так вовлечена, да, как надо.
1: У тебя в основном все решало там правление.
2: Ну, да. Там...
1: Но ты не отдавала роль генерального директора.
2: Нет, никогда не отдавала.
1: И
2: не
1: даже когда ты занималась путешествиями и дети, и у тебя был такой... Сколько часов ты тратила на компанию?
2: Ну, всегда я тратила часов 8, наверное, на компанию. Даже в путешествиях, да. А сейчас я трачу все 16.
1: Для тебя такой релакс-режим, это было 8 часов в день?
2: Ну, 6-8, да, это вообще релакс-режим.
1: А сейчас вернулась в хардкор. Founders mode это называется.
2: Да. Под взглядом хозяина кони жиреют. Старая кубанская поговорка.
1: Ну, знаешь, я даже считаю, что у одной компании может быть несколько как оснований. Да? Она как когда ты пересборку делаешь заново.
2: На самом сейчас деле я третий владелец Финфлер. То есть второй владелец выкупал у первого, когда компания пришла к банкротству. Он выкупал из одной финскую марку. И я выкупала тоже, ну, выкупала и начинала с ним бизнес тоже не от хорошей жизни. То есть после распада СССР он потерял бизнес, да, основной части.
1: Получается, это уже было три реоснования, и да, сейчас ты решила вот пересборку опять сделать. И теперь ты в одном лице генеральный директор, и какие роли ты занимаешь?
2: Сейчас у меня осталось генеральный директор по маркетингу, коммерческий директор у меня вышел, директор по логистике, и сразу я меняла. И директор по продукту, там тоже у меня пошла пересборка, то есть я уже не директор по продукту. Я директор по маркетингу и генеральный директор. У меня сейчас две функции.
1: Угу. Остались, да?
2: Остались.
1: А почему ты с таким, я вот ты когда говоришь про операционку, у тебя улыбка, почему с таким энтузиазмом вернулась в 16-часовой день обратно?
2: Ну, не знаю, я вернулась в стартап, это весело, молодо, азартно, это амбициозно.
1: Это самое интересное, что можно в жизни делать? Что с этим вообще в принципе может конкурировать?
2: Мне всегда больше всего вставляло самые большие эмоции – это дети, особенно когда они маленькие. Ну, для меня это всегда было самое важное, самое да. ценное, и бизнес отпускался, и понятно было, что бизнес ну, не растет. Но у меня был другой приоритет.
1: Ты прямо осознанно делала выбор, пусть бизнес не растет,
2: да.
1: но я работаю 8 часов в день или
2: да,
1: меньше.
2: Да, да, меньше. Дети
1: запали клиники, ну, все, что там,
2: все,
1: 1500
2: положено,
1: действий,
2: да.
1: которые надо делать.
2: Да.
1: Когда 12 лет назад основал свою первую стипендиальную программу, мы сделали массовую рекламу в социальных сетях, ну, просто сотни миллионов. Типа, если ты... студенты хочешь стать предпринимателями, вот стипендиальная программа.
2: Uh-huh.
1: И уже на входе анкеты были 90% мальчики.
2: Uh-huh.
1: Уже на входе, до отбора, до чего-либо.
2: Да, да.
1: 90%. И сейчас мы это видим везде. Вот я только что открыл бизнес в Германии. Мы выкупаем бизнесы у владельцев, которые уходят на пенсию, и передаем им новым лидерам. И мы сделали тоже рекламу. Кто хочет, вместо того, чтобы стартовать бизнес с нуля, кто хочет стать генеральным директором и за 10 лет полным владельцем бизнеса? 90% анкет
2: мужчин.
1: Мужики.
2: Да. Ну вот я прихожу выступать на конференции, там, не Forbes, а Amacom. Я единственная женщина-спикер.
1: Вот. Это же проблема, это же огромная доля человеческого потенциала.
2: У нас был такой очень сложный разговор на подкасте с Александром Соколовским. Он считает, что женщина, она должна быть женой, матерью
1: да,
2: и не лезть в бизнес. Вот, а мое понимание, что жена и мать, ну,
1: нет,
2: даже особенно мать...
1: Женщина больше, чем мама.
2: Должна обязательно лезть в бизнес, потому что, в моем понимании, женщина должна рожать столько детей, сколько она готова вырастить сама. Потому что мужчина, там, начиная с древних времен, когда его саблезубый тигр съедал, ну, сейчас можно в аварию попасть, еще что-то. Нет
1: да.
2: кормильца. Дальше что? Ты должна рассчитывать только на себя. То есть, рожая четвертого ребенка, должна понимать, что если что, ты всех четверых воспитаешь. И мало у кого хватает мощи.
1: Ну, я с Александром здесь не согласен. Я считаю, что женщина намного больше, чем мама. И счастье требует. Да, это очень важно, но для счастья нужна еще какая-то реализация, самореализация. Ну, я вижу, что мало идет женщин в предпринимательство. И из-за этого очень многие сегменты женских проблем не имеют решения.
2: Ну, начнем с того, что весь бизнес делается на риске. Изначально у нас с вами разная генетика.
1: Да.
2: Мужчина склонен к риску, женщина не склонна к риску.
1: Угу.
2: В принципе.
1: Это невозможно поменять, это природа.
2: Это генетика. И тут именно с этим и связано 90% того, что мужчины идут в бизнес, и только 10% девушек, наверное, таких же ненормальных, как я, у которых заниженный порог стресса, адаптат.
1: Ну, что в тебе такого особенного? Это в детстве было видно?
2: Да, это в детстве. У меня характер такой непростой. Я всегда открывала дневник в школе, когда четверть заканчивалась. Я смотрела только одну оценку. Будут пороть или нет, выяснялось, не ут по поведению или ут. Если не ут, будут пороть. Если ут, ну, нормально пронесло в этот раз. У меня дурной характер, я работала на кого-то в своей жизни один раз. Я вышла замуж за дипломата, 19 лет мы улетели во Вьетнам. И я оказалась вот секретарем в генконсульстве на входе. Настолько был омерзительный человек генконсул, что еще у него была ужасная жена, которая устраивала субботники на их вилле, чаепития, женсоветы. И я для себя тогда решила, что я буду вот пустую воду пить, хлеб пустой есть, но я больше никогда ни на кого работать не буду. То есть у меня вот, ну просто у меня тяжелый характер, я бы так сказала. Я не умею прогибаться.
1: Какой же крутой вот такой вывод, да? Вот у тебя, я готова, пусть бизнес не растет, но я буду с ребенком. Стратегический выбор. Да, как бы это получается жертва. Ты жертвуешь чем-то.
2: Это не жертва, это удовольствие.
1: Да, удовольствие ради...
2: Нет, ты просто должен понять, что тебе приносит удовольствие больше.
1: Да.
2: Если тебе дети приносят удовольствие больше, чем бизнес с его ростом, ты просто идешь и проводишь время с детьми. Если тебе приносит больше удовольствия бизнес, чем дети, там, или, не знаю, походы к косметологу, значит, ты идешь и да. делаешь это. Каждый человек выбирает...
1: От чего получает удовольствие.
2: Да, то, что ему нравится.
1: Ну, ты сказала, я готова пустой хлеб и воду пить, ну, откажусь от вот этих гарантированных денег, но я буду работать сама на себя. Вот это ключевой момент.
2: Ну, это мой дурной характер.
1: Сейчас тебе выпал шанс. Все иностранные бренды ушли. Рынок фэшн в полном пересборке. Да?
2: У нас багровейший океан сейчас, да. Потому что все абсолютно полезли, все считают, что это очень простой бизнес.
1: Да, и очень большое количество предпринимателей сейчас про это думают, да.
2: Да, это сейчас, мне кажется, самый-самый конкурентный рынок, который на моей памяти никогда
1: не был. Смотри, в авторынке китайские машины заменили все быстро, да, там раз, рынок переделался вот просто всего лишь за 2 года.
2: Я сама езжу на китайской машине.
1: Да, как будто так всегда и было. Как, что сейчас в фэшн-рынке происходит? Говоришь, кровавый рынок. Очень много
2: маленьких брендов, инстабрендов. И очень много, ну, то есть, очень агрессивно идет развитие.
1: Но эти инстабренды, они играют какую-то роль реально?
2: Конечно,
1: потом?
2: Конечно. Они забирают площадки, они забирают деньги из кошельков. Их очень много. Их очень много, они разные, на разный вкус, они с разной стратегией.
1: Вот я помню, когда я 15 лет назад фэшн занимался, там всегда были вот эти богатые жены, богатых, которые делали эти бренды, их не, каждый год создавалось 2000.
2: Вот мы когда делали, у нас было упор на франчайзинг, мы никогда не связывались с богатыми женами, ну что, с женами богатых мужчин, потому что это однозначно ничем хорошим не закончится. У них же все равно деньги есть, а для них это игрушка, это не бизнес. А я говорю про молодых ребят. Вот мы сейчас, я сижу, свитер, да, это манекен-бренд, у нас коллаб, мы будем вечером пилить с основателем манекен-бренда, вечеринку для блогеров устраиваем. Молодые ребята, мужчины, ну и женщины, и они, у них нету денег, они голодные, они агрессивные, у них агрессивный маркетинг, у них агрессивные продажи, нет там вообще никаких нету денег.
1: И вот есть
2: мужа.
1: Огромное количество вот этих инстабрендов.
2: Их, они маленькие, но их очень много.
1: Сколько их, так ты думаешь?
2: Тысячи. Я не знаю, если не сотни тысяч. Очень много. И они все хотят получить площадки в лучших торговых центрах, они все хотят...
1: Они хотят в офлайн выйти. Еще есть продавцы на Wildberries, которые
2: это там... вообще отдельно.
1: Они тоже все делают какой-то бренд, да, там у них у всех.
2: Они тоже делают бренд, и они делают большие деньги, и очень многие из них сейчас обанкротятся, потому что они плохо считают...
1: Подожди, ты говоришь, они делают большие деньги и обанкротятся, это противоречие.
2: Нет, а кто-то делает большие деньги с прибылью.
1: Это оборот.
2: Оборот. А кто-то...
1: Ты говоришь, делать большие деньги – это обороты, да?
2: Обороты, да. Ну, то есть очень много-много разных компаний.
1: А почему они банкротятся?
2: Плохо считают. Не все.
1: Объясни, вот самая распространенная ошибка.
2: Ну, самая распространенная ошибка, когда тебе дают входящую комиссию 13%, а потом она превращается в 46-50% на самом деле, например, на Озоне.
1: Вот путь банкротства, как он выглядит? Вот...
2: Ты делаешь
1: я
2: выручку,
1: селлер.
2: Не думая о прибыли. Там надо очень-очень внимательно...
1: Я делаю выручку 10 миллионов рублей в месяц.
2: Да, месяц, но ты не считаешь...
1: Они еще выплачивают себе дивиденды каждый месяц, да, как бы...
2: Кто они?
1: Ну, вот эти владельцы, ну, селлеры. Они же на эти деньги живут, они говорят, у нас норма прибыли 20%, поэтому я себе плачу дивиденды.
2: Ну, как бы вот...
1: И в какой момент происходит банкротство?
2: В тот момент, когда они перестают считать, как следует косты. Когда косты их догоняют.
1: Да.
2: Они же не сразу...
1: Там есть отсроченные платежи.
2: Да, там с тебя, тут тебя штраф сняли, тут с тебе добавили денег за то, что у тебя локализация складов не устроила там маркетплейс. И вот это все, и ты потом получаешь
1: возвраты.
2: Косты. Возвраты. Ну, то есть все по мелочи набегает очень большая история. То есть вот мы конкретно просчитали, у нас получился озон 46, а то и 50% косты, и мы просто ушли. Мы просто
1: 50%
2: ушли.
1: Это стоимость дистрибуции.
2: Ну, то есть мы продали на 1 500 000
1: с нас. Просто идет в озон.
2: Уйдет в озон, да. А поскольку озон...
1: И вы ушли?
2: Мы ушли с озона полностью, да. Потому что бизнес с убытком, я не знаю, зачем.
1: Я всем всегда рекомендую прочитать книжку Shoe Dog, основатель Nike. Как он первые 100 страниц книги, он беспрерывно растет, и у него всегда нет кеша.
2: Ага, да.
1: Вообще, он всегда на нулях.
2: Мне в этой книжке больше всего понравилось то, как его жестко гасил Adidas. Я про себя подумала, что, ну, раньше была какая-то иллюзия до этой книги, что вот у нас так жестко, а там вот все так культурно и интеллигентно. Нет, ничего культурного, интеллигентного там не было, там была жесткая конкурентная борьба без правил.
1: Да, конечно, все то же самое. Просто выбирают Джет, смотри, что с Эллен Маском происходит. Его выбирают, и потом находят 100 причин его судить. И потом судят. Со всех сторон. Это не то, что там человек делает преступление, его судят. Нет, они уже выбрали, кого будут судить. Ну вот смотри, дети не умеют читать, открывают, становятся селлером, да, там какой-то успех, какой-то оборот, а потом их догоняют косты, отложенные платежи, и они банкротятся.
2: Ну, не все же банкротятся, кто-то хорошо считает.
1: Да, это просто сейчас сотни тысяч людей, поэтому это очень важно. Селлеров стало сотни тысяч компаний, которые все борются. Это вот самый Красный океан, и маркетплейсы повышают комиссии так или иначе, всеми способами, да, и когда они превращаются в 50%.
2: Вопрос даже не в том, что они повышают комиссии, вопрос в том, что они сводят скрытые комиссии. И надо быть очень внимательным. Да. В любом бизнесе надо быть очень внимательным, но в этом бизнесе надо быть особо внимательным.
1: Так на глазок не получится.
2: На глазок не получится, точно.
1: Надо делать экселовскую таблицу.
2: Да. И не только экселовскую таблицу. Я вот на Амконф выступаю достаточно регулярно. И у меня есть такая картинка в презентации. Самолет Ил-86, да, мы летали все челноки на полном забитом челноками Ил-86. И я вот сейчас знаю там буквально меня и еще там пару человек, кто действительно остался в бизнесе, кто что-то построил. Почему? Вот где был этот гап? И, на мой взгляд, этот гап был в том, что мы написали сразу программу компьютерную. Она была элементарная, примитивная, где велся учет, где можно было посмотреть оборачиваемость, где ты, по крайней мере, видел, что что-то плохо продавалось, что-то не продавалось вообще, и как-то на это реагировал. В тетрадочке это вот было невозможно. А люди, которые вели свой учет в тетрадочке, они остались там, да. В этом Ил-86.
1: Да. Вот оборачиваемость не считает, потом дедсток растет, а в какой-то момент его нужно переоценивать в реальную стоимость, и те деньги, которые ты думал, что у тебя есть, их нет. Ну, знаешь, еще интересный тренд за последние 2 года, банкротятся все эти лакшери-игроки. Вот первый, самый большой, конечно, история провала – это Farfetch. Farfetch оценивался в 25 миллиард долларов и просто улетел не в ноль, а им пришлось еще докладывать 500 миллионов, чтобы хотя бы кто-то это забрал. Они делали доставку из бутиков, лакшери брендов, да, они создали marketplace, чтобы любые владельцы бутиков, у которых часто эксклюзивные...
2: И они, кстати, спасли многих владельцев бутиков во время ковида от банкротства.
1: Да, и это была компания, которую все считали, что она уже давно прошла, и просто не справились с управлением или что там. Но в целом, когда спрос пошел чуть-чуть вниз, их косты догнали и не смогли. И потом, естественно, это вот вся история вокруг Yoox, Net-a-Porter тоже. И Yoox была большая компания, тоже в лакшери-сегменте. И Net-a-Porter были один. И вот этот весь Yoox, Net-a-Porter, сейчас вообще они аукцион проводили, кто дешевле купит, тот заберет. Удивительно. Самых 2 больших онлайн-игрока в лакшери, в фэшн.
2: Ну, я так понимаю, что у Zalando дела не очень в Германии.
1: Ну, они все-таки такой, ну, средний сегмент, у них средний чек,
2: да,
1: там,
2: но у
1: 100
2: них
1: евро.
2: Дела тоже пошли хуже, чем были. Очень сильно ковид им помогал, когда люди не ходили в магазины. А сейчас открылись магазины, и все-таки офлайн-розница, она бессмертна.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Личный коуч.
1: Мастерство в обычной жизни. С детства нас приучили к одержимости целями и результатами. Из-за этого мы находимся в постоянных бегах от одной задачи к другой. Быстрее, выше, сильнее. А когда наслаждаться жизнью? Достигаторство украло бесчисленное количество часов нашей жизни. Мы просыпаемся утром и торопимся одеться. Время на диване не считается. Мы торопимся позавтракать, чтобы быстрее отправиться на работу. Время на завтрак не в счет. Мы торопимся по дороге на работу. Время на дорогу равно время простое. Как будто все, что мы делаем в промежутках между важными делами, не считается. Будто это просто препятствия, с которыми нужно поскорее расправиться. Если задуматься, то большая часть жизни проходит в перерывах между суетой. В сутках 24 часа, а в году 8760. В среднем фактическое игровое время футболиста НФЛ составляет 16 часов в год. Значит ли это, что оставшиеся 8700 часов – пустая трата времени? Бытовые дела не должны восприниматься как занятие, между прочим. Они также важны. Это тот образ мышления, который мы должны усвоить на пути к мастерству. Так что в следующий раз, когда будете мыть посуду, наслаждайтесь процессом. Не нужно мысленно перепрыгивать к следующей задаче. Будьте в моменте. Любовь к своему делу, желание трудиться даже при отсутствии видимых наград и есть самый верный залог мастерства.

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: С начала года в России было зафиксировано значительное снижение объема инвестиций в коммерческую и жилую недвижимость. За первые 9 месяцев года показатель уменьшился на треть и составил 565 миллиардов рублей. Основные причины такого падения включают высокие процентные ставки по кредитам, дефицит качественных объектов и более привлекательные условия по банковским депозитам. Инвесторы особенно сократили активность в сегменте складов, опасаясь потерь имущества и увеличения расходов на страхование из-за участившихся атак беспилотников. Аналитики ожидают, что к концу текущего года общий объем инвестиций в недвижимость достигнет от 850 до 900 миллиардов рублей, что значительно меньше, чем в прошлом году, когда показатель составлял 1,2 триллиона рублей. Директор по развитию инвестиционной компании «Кама Капитал» Евгений Трушин отмечает, что в настоящее время инвесторы предпочитают размещать средства на банковских депозитах, где доходность выше, чем от вложений в недвижимость. Средний срок окупаемости проектов в сфере недвижимости также увеличился с 9 до 12-15 лет.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Мы часто заменяем обычный сахар на искусственные подсластители, ведь это позволяет не отказываться от десертов, но уменьшить калорийность съедаемой пищи. Однако, как выяснили ученые, низкокалорийные подсластители негативно влияют на работу мозга. Если употреблять их регулярно, снижается память и другие когнитивные функции. Эксперимент провели ученые из Бразилии. Они проанализировали, как влияют низкокалорийные подсластители на когнитивные функции в рамках национального исследования здоровья взрослых. Ученые выяснили, что у участников моложе 60 лет, постоянно заменявших сахар подсластителями, быстрее снижалась вербальная беглость, то есть способность быстро подбирать слова на определенную тему. Отметим, что по этому критерию оценивают слаженную работу мозга, его способность к быстрой обработке информации, а также другие когнитивные функции. Причем оказалось, что на память и способность быстро и ясно мыслить, принимать решения влияло

0: память и вербальную беглость. Впрочем, авторы не считают свои выводы окончательными. Они подчеркнули необходимость дальнейших исследований. Но, тем не менее, ученые призвали учесть возможные долгосрочные риски при частом использовании таких добавок.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодняшняя тема, я думаю, что она коснется очень многих, потому что я в том числе, кстати, тема целей. Куда мы идем? Зачем? Вообще глобально, зачем мы делаем то, что делаем? И сегодня я позвал Айгерим. Айгерим – это профессиональный коуч.
2: Спасибо, Арман. На самом деле, вначале хотелось бы выразить благодарность тебе. Спасибо тебе за приглашение. Я очень рада быть сегодня здесь. И то, что я сегодня здесь, то, что эта поездка случилась, это все произошло благодаря моим родителям, поддержке моих родителей, моего супруга. Спасибо тебе, что даешь ценность этому миру.
1: Супер.
2: Что касается меня, меня зовут Айгерим Буланаева, я коуч международной сертификации ICF. ICF – это мировая федерация коучинга, аккредитованная в 144 странах мира. Я являюсь выпускницей Global Coaching University и также по первому образованию

0: Ваню, я вообще юрист национального права. Окончила 10 лет назад КазГИУ в городе Астана. Сейчас занимаюсь коучингом уже 5 лет. И также полтора года назад создала свою авторскую коучинговую игру «Your Big Why» – «Твое большое зачем». Основала сообщество ведущих этой игры. Нас сейчас более 50 экспертов-ведущих в таких странах, как Казахстан, Турция, Англия, США и еще 5 стран мира.
1: Супер. Насчет коучинга. Коуч – это человек, кто помогает достигать цели, да, если вкратце?
0: Если вкратце, то можно сказать так. И есть на самом деле еще такая вот метафора интересная. Мне ее клиент поделился со мной этой метафорой. Она говорила о том, что, Айгерим, когда я прихожу на коучинг, у меня такое ощущение, что в моей голове много разных-разных пазликов. Какие-то я сама в своей жизни создаю, какие-то я беру из различных курсов какие-то знания, какие-то убеждения создаю, беру от родителей, от общества. То есть очень много разных пазлов, и их на самом деле так много, что уже какой-то как будто бы беспорядок в голове.
1: Да.
0: И я не понимаю, что мне взять из этих пазликов, какую картину создать. И как будто бы после коучинга ты, во-первых, понимаешь, какую картину ты хочешь создать в своей жизни и какие пазлы тебе на самом деле нужны.
1: Я сегодня предлагаю взять мои зрительские вот эти пазлы и вместе вот так сложить. Потому что самое главное, что у нас может быть, я считаю, что это цели. Uh-huh. Потому что человек без цели – это просто какое-то тело. Ну, и, знаете, я такой всегда простой привожу пример, что это вот доказывает, что человек – духовное существо. Вот вспомните момент, когда вы там ничего не ели, не пили перед этим энергетиков кофе, и просто вспомнили о своей цели, мечте, и вдруг в вашем теле появилось столько энергии, что вас было просто не остановить. Вот эти ночи, да, когда ты начинаешь о чем-то мечтать, и ты просто не можешь уснуть, разгоняешься, да, то есть это же, это прекрасно. Поэтому я предлагаю сегодня пойти в ваши цели, мои цели, и понять, собрать вот этот пазл, вот эту вот картину. Я расскажу и поделюсь, наверное, сейчас своей историей. Вообще для меня цели – это то, что постоянно меняется. Я помню себя, когда я снимал вайны, и мы тогда очень сильно, я увлекался темой видео, юмористическим, я мог сценарий просто там за ночь 20 штук придумать, на следующий день уже 5 штук отснять, я этим сильно горел, и у нас там произошли большие классные результаты, благодаря мне, команде, всем нашим усилиям, потом что-то раз меняется внутри, и что-то хочется другое делать. Потом ты начинаешь это искать, смотришь, тот этот делает, другой там кино снимает, этот бизнесом занимается, ты думаешь, блин, а что мое, пробуешь, что-то получается, что-то нет. И в этих поисках я нахожусь всю свою жизнь. И на самом деле, мне кажется, находиться в поисках цели постоянно это нормально, или как?
0: Вообще, да, нормально, потому что с годами, с различными этапами нашей жизни, развития нашей личности у нас, конечно же, меняются в первую очередь ценности, меняются взгляды на мир, меняются видение того вообще, что мы хотим в своей жизни реализовывать, и поэтому абсолютно нормально менять цели, абсолютно нормально, что то, что нас увлекало ранее, возможно, сейчас уже не так зажигает, и мы постоянно находимся в поиске, то есть на самом деле это такой путь длиной в жизнь, и в этом, я думаю, что самый кайф.
1: Я недавно где-то статистику такую услышал, что типа человек может за свою жизнь там 4-5 раз глобально даже свою профессию поменять в нынешнее время, и это, то есть, абсолютная норма. А, вот все, вот за финальный такой первый, да, смысл. Постоянно менять цели – это нормально. То есть, цели, они откуда идут вообще, исходя из чего?
0: Цели вообще основываются на наших ценностях и на наших потребностях. То есть это два самых важных понятия, которые важно учитывать, когда мы ставим цели. Для того, чтобы потом в тот момент, когда мы будем реализовывать цель в процессе достижения цели, получать наслаждение от самого пути и не разочароваться по итогу, нам очень важно изначально ставить цели из своих ценностей и осознавая свои ведущие потребности.
1: О, окей. Какие есть потребности основные?
0: Если говорить про потребности, то есть три основных потребности. Первое – это потребность безопасности. Это может касаться и физической безопасности, и финансовой безопасности, ментальной безопасности. Второе – это потребность развития. То есть, когда нам хочется роста, хочется постоянно себя реализовывать, я, допустим, всегда вот исхожу из этой потребности, потому что для меня это важно, и я вижу, что в том числе и для тебя это важно, да, наблюдая за твоим контентом, поэтому абсолютно нормально, когда мы базируемся на потребности развития, и поэтому нам хочется реализовывать как можно больше разных интересных проектов. И есть еще третья важная потребность – это потребность ощущать свое место в мире. Место в мире, место в своей семье, место в обществе, то есть потребность осознания, кто я. И причем эта потребность с годами, она может несколько раз появляться у нас и требовать каких-то кардинальных перемен в жизни, как раз-таки кардинального поиска себя.
1: Окей, супер, хорошо. Как правильно поставить свою цель? Вот как это делается? Какая тут методология есть? Какие шаги?
0: К цели можно подходить по-разному. То есть первый вариант – это просто спросить себя, что меня сейчас больше всего смущает в моей жизни. И уже исходя из этого ответа, перевернуть ответ в идеальную ситуацию. А как я хочу, чтобы было?
1: А можно сейчас, вот, когда наши зрители будут одновременно это делать, то есть сделаем как? Будем на мне, я вот тут беру на себя роль подопытного кролика, так сказать, буду реально говорить, как есть, все свои мысли, и вы в этот момент для себя тоже фиксируете, как всегда, в блокнотах, заметках, неважно где, потому что наши подкасты, они как бы этими кайфовы, что они практические, да? Вот, погнали. Что в жизни сейчас не устраивает, да?
0: Что больше всего смущает в твоей жизни сейчас?
1: Меня смущает постоянный кипиш, суета. То есть я очень много работаю, очень много делаю действий, и я хочу это сократить.
0: И теперь, исходя из твоего ответа, как бы выглядела идеальная ситуация?
1: Я бы хотел иметь проекты, где их действия делает команда, вот коллектив крутой, а от меня нужно только vision, вот это самое главное. И я вот сейчас к этому потихоньку иду. Вы сейчас параллельно отвечаете на свои вопросы, это тоже, это вообще супер.
0: И здесь есть еще один важный вопрос. Скажи, пожалуйста, а зачем тебе это нужно?
1: Это нужно, чтобы я, наверное, выжил в первую очередь, потому что я понимаю, что в таком темпе, когда постоянно, допустим, вот у меня съемки, какие-то обучения, что-то еще, я нахожусь в непрерывном стрессе. И это нужно, чтобы в первую очередь я выжил в целом. Второе, это нужно, чтобы я жил. Потому что если я буду жить, у меня будет возможность иметь свободное время, то я буду заниматься своим саморазвитием, я буду постоянно улучшать наши продукты, и долгосрочно я буду здоровее и счастливее. Вот для чего это нужно.
0: Если представить, что ты уже реализовал эту цель, то как меняется твоя жизнь?
1: Блин, кайфово. Я чувствую себя спокойнее.
0: Можешь ли описать, что для тебя значит спокойствие?
1: Спокойствие – это когда у тебя есть понимание, что у тебя есть какой-то стабильный заработок, который не зависит от твоего прямого влияния. То есть оно зависит в любом случае, ты всегда можешь усилить, уменьшить, но в целом все идет и работает как бы и без тебя.
0: И здесь снова вопрос. Ради чего большего ты хочешь это реализовать?
1: Ого. Ради чего большего? Я хочу через наши продукты, товары разные, для наибольшего количества людей сделать наибольшее количество блага. То есть через эти товары сделать так, чтобы их жизни становились лучше наших клиентов. Вот.
0: Как тебе с этой картинкой?
1: Ну, мне она очень нравится, да. Приятно.
0: И здесь такой, да, произошел момент, когда ты осознаешь, во-первых, фокус внимания на своей цели, то есть что сейчас для тебя важно, и начинаешь понимать, зачем. То есть вот это вот состояние, когда ты говоришь спокойствие, ты уже увидел эту картинку.
1: Да.
0: И, в принципе, это уже такое погружение в твое большое зачем ближайшее.
1: Окей.
0: И вот это состояние, его тоже важно запоминать, даже сейчас, когда зрители будут отвечать на вопрос, зачем им реализовывать эту цель, ради чего большего, и доходить как раз до той картинки и даже чувствовать, что у них меняется состояние эмоционально. Как сейчас у тебя, когда ты сказал спокойствие, ты как будто так выдохнул.
1: Да, да, да.
0: Почувствовалась эта энергия. И когда ты ощущаешь уже это состояние, из этого состояния проще двигаться. Это вот как раз-таки рождает внутреннюю мотивацию, с которой ты уже делаешь действия, меньше сталкиваешься с сопротивлением. И наша задача, помимо того, чтобы знать свои цели, знать еще, зачем они нужны, и погружать себя в это состояние, в эту картинку, в видение того, что я получу, как моя жизнь изменится, когда я это реализую. Это нам помогает уже по пути, в процессе действий для своей цели.
1: Как вот... Как эту энергию поддерживать, когда иногда реальность просто вшатывает конкретно? Вот, ну, говорю как есть, вот у меня в жизни на данный момент есть определенный ряд проблем, которые меня плотно так держат. И как вот оставаться на позитиве, держать энергию, вот, допустим, есть ли тут какие-то практически классные упражнения, которые эффективно очень работают?
0: Да, есть одно мое самое любимое упражнение, оно как раз-таки про выявление ценностей, и это нужно для поддержания нашей энергии.
1: Так.
0: И эти ценности, то есть действия, которые в этой практике выносятся через ценности, их важно выполнять регулярно. Что делать? Первый шаг. Нужно вспомнить 10 своих самых ярких событий в жизни, точнее тех событий, в которых вы прям чувствовали себя максимально счастливым, максимально наполненным. 10 событий с момента рождения, да, с детства по сегодняшний день. Любые 10 событий, которые первыми приходят в голову.
1: Супер, и... так, дальше.
0: То есть важно прописать эти 10 событий, прям что происходило, как процесс. Не просто рождение ребенка, либо поступил в универ, а прям процесс, что происходило в эту самую минуту. Как только вы это сделаете, важно рядом прописать, какую энергию вы от этого чувствуете, от этого события. Допустим, я чувствую, что здесь что-то воздушное, либо наоборот, я чувствую здесь какую-то силу. И прямо прописать, что вы чувствуете от каждого этого события. Когда вы это пропишете, вы увидите, что некоторые события схожи, как будто бы по вот этим ощущениям. Где-то что-то воздушное, где-то что-то сильное, где-то наоборот. Вы будете чувствовать, что есть схожие по ощущениям события.
1: Так.
0: И важно разделить эти 10 событий на 3 группы по ощущениям.
1: Типа, это было очень классно, позитивно, это было заряжено, это было там вдохновляюще, условно. Для себя какие-то придумать 3 группы. Тут нету каких-то стандартов, правильно?
0: Да-да-да, просто по ощущениям. И уже эти группы вы можете как-то назвать. Важно называть своими словами.
1: Круто.
0: Слово либо словосочетание. И как раз-таки это будут 3 важные ценности для вас на данный момент.
1: О, прикольно. Давайте сейчас практически, можно я так примерно напишу? Вот я, может быть, тут штук 6 назову сейчас. Первое – это кайф от съемок каких-то легендарных видео, которые мы делали. Второе – это рождение детей всех. Это вот, ну, момент такой... Дыхание, захватывающее ощущение. Третье – это какая-то большая победа или большой какой-то прорыв в проектах, в каких-то моментах, когда я резко вырастал. Это просто что-то типа какой-то взрыв, короче. Четвертое – это кайф от именно результатов клиентов, студентов, довольных, счастливых, похудевших, заработавших, короче, всех людей, с кем ты соприкасаешься и какую-то пользу им приносишь, это просто, наверное, из серии «Кайф, вот ради чего, типа, живу», да, вот этот момент. И еще это из серии «Мгновения», типа, когда ты вот ловишь моменты, типа… Вау, это прекрасно, там, ты сидишь у речки, просто тебе хорошо, вот примерно у меня вот такие категории, легендарный движ, второе это какие-то победы, и третье это классные моменты, вот у меня вот так, 3 категории.
0: Супер, очень интересные получились названия, и как раз-таки эти ценности ты можешь для себя отметить, и на них важно опираться, важно их воспроизводить, поэтому следующие вопросы. Что тебе важно делать раз в неделю, раз в месяц и один раз в день, каждый день, для того, чтобы воспроизводить эти ощущения?
1: Супер. Один раз в день я могу классные моменты проживать. Ну, типа, прям вырывать себя там на природу или просто, допустим, там создавать условия, где я проживаю классные ощущения. Легендарный движ раз в месяц можно создавать какой-то, я не знаю, там, типа, что-то запустить, что-то, какое-то мероприятие провести, ну, что-то такое. И какие-то победы, ну, это такое сложное, не всегда поддается графику. Ну, вот раз в месяц, я думаю, да.
0: Здесь можно выбрать такие действия, их важно на постоянной основе совершать, можно выбрать действия, не обязательно связанные с прям конкретно с победой, а вот что-то похожее, похожее ощущение, от какого действия ты получаешь.
1: А, типа, допустим, победа, и там пойти в зал, потренироваться и получить победу в спорте, да? Типа, вот этот пример. А, окей, что-то косвенное. Классный момент – это прогуляться, могу каждый день гулять. Второе – получить победу, могу ходить на спорт, достижения спортивные, пробежаться где-то вот просто, или там в зал сходить моменты. Легендарный движ – это, наверное, придумать какие-то классные новые идеи, да.
0: Здорово. И на самом деле важно эти действия себе вписывать в график, но я думаю, они у тебя и так вписаны. Однако сейчас с осознанием своих ценностей, что это действительно те ведущие ценности, которые для тебя важны, ты будешь еще с большим вдохновением, да, такой мотивацией выполнять эти действия. И причем, когда ты с таким осознанием их делаешь, ты чувствуешь, что у тебя тоже поднимается энергия. И таким образом ты можешь поддерживать свое состояние. Именно когда еще включаешь эту осознанность, что вообще-то я сейчас исхожу из своих ценностей, я реализовываю свою ценность в жизни.
1: Супер, классно, эту практику зафиксировали.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковный абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.

Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в советское время органы власти республики уделяли большое внимание развитию физической культуры и спорта? Так, 30 ноября 1955 года Бюро Дагестанского обкома КПСС приняло постановление, обязывающее органы власти городов республики предпринять усилия по расширению сети детских спортивных учреждений. Также предлагалось расширить существующую махачкалинскую детскую спортивную школу, доведя контингент занимающихся до 250 человек, и одновременно поставить вопрос перед Всесоюзным комитетом по делам физкультуры и спорта при Совете министров Советского Союза об открытии детских спортивных школ в таких городах, как Буйнакск, Дербент, Хасавюрт, оборудовав их соответствующим инвентарем до 1 марта 1956 года. В результате совместной согласованной работы всех заинтересованных ведомств в 1949 году в городах республики появились первые мастера спорта Советского Союза.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я не рос в изобилии денег. Наша семья не была богата, и я знал, что я не пойду учиться в колледж. По определению, не пойду. И это не потому, что это было финансово непосильно. Я не хотел идти учиться в колледж. Единственная вещь, в которой я был абсолютно уверен, это то, чем я действительно хотел заниматься. С юношества я мечтал связать свою жизнь с бойцовским спортом, и люди, окружающие меня, уже тогда считали меня сумасшедшим. Я работал в Бостоне у причала Роузворд, в пятизвездочном отеле Бостон Харбор. В возрасте 19 лет я заработал неплохо денег, будучи в гостинице носильщиком. Вы знаете, обычно такие ребята довольствуются малым, становясь пожизненными заключенными престижных заведений по типу этого отеля, мечтая работать здесь вечно. Да пожалуйста, это не такая уж и плохая профессия, не худший вариант работы, пожалуй. Но это было не мое. Однажды, как обычно расположившись в лобби, я про себя начал возмущаться. Какого черта я здесь делаю? Ведь это было не то, чего я хотел от жизни. Я не был там, где мечтал быть. Я подошел к парадной двери, и мой друг, он, кстати, до сих пор мой верный товарищ, последовал за мной и сказал: «Что ты делаешь? Что происходит?» Я ответил ему коротко: «Я смываюсь». Каждое утро, когда вы встаете с кровати, прямо в тот самый момент, как вы поднимаетесь из своего ложа, жизнь уже тут как тут, чтобы нанести вам свой удар в лицо. Готовы? Курок уже на взводе. Потому что каждое утро, когда вы просыпаетесь, вас ждут неудачи, а не тут как тут, чтобы заставить вас сдаться. Забудьте о своей работе, личной жизни, других вещах. Пора стартовать, ведь жизнь уже приготовила новый урок. Запомните, каждое утро вы должны быть готовы к жизненным трудностям, и вы должны бороться с ними до конца. Вы обязаны. Всю дрянь, что судьба преподносит вам на блюдечке с голубой каемочкой, будьте готовы преодолеть. И вот когда вы будете готовы к новым подаркам судьбы, с которыми следует сражаться день за днем, добавится еще работа, ваш бизнес со своим букетом сюрпризов, с которым вы просто обязаны справиться без отговорок. Поэтому вставайте и деритесь за свое место под солнцем каждый день. Как вы можете заметить, мечта – важный двигатель к успеху. Люди, мечтающие о чем-то, уже имеют какую-то цель, а затем начинают движение к ней. Мечтаете ли вы о чем-то? Давайте поделимся с друг другом мыслями и желаниями. Признаюсь честно, моя мечта, чтобы каждый из нас добился успеха. И я искренне надеюсь, что вы к этому идете. Вы уже давно в подсознании установили для себя, что вы занимаетесь не тем и находитесь не в положенном для себя месте. Например, я не могу спокойно выдержать трехдневный выходной. Я ненавижу выходные, но я чертовски жду наступления понедельника. Это все потому, что я люблю то, что я делаю. Если это не о вас, и вы мечтаете о выходных, а от мысли о понедельнике у вас дергается глаз, то пора остановиться. Немедленно сворачивайтесь с неправильного пути. Вы не на том месте, пора менять работу, потому что нынешняя профессия не просто не приносит вам удовольствия, но и губит вашу жизнь. В конце дня важно осознавать, что небольшой жизненный этап сегодня пройден. Вы должны любить то, чем вы занимаетесь. Это ваше увлекательное путешествие с массой положительных эмоций и достижений. А люди, с которыми вы все это делаете, это ваша команда, компания, партнеры. Это ваша опора. Вас всех объединяет общая цель – стремление к будущим победам. Держитесь за это вдохновляющее чувство. Это очень важное ощущение для успешных людей. Верьте мне, потому что я был там, где большинство из вас было и пребывает в данный момент. Я работал на сложной, изнуряющей работе. Я знаю, что такое зарабатывать только ту сумму, что позволяет покрывать счета и сводить концы с концами. Вы несчастны из-за того, что и у вас единственная потребность – заработать деньги себе на проживание, на погашение регулярных платежей, и только однажды вы перешагнете все это и станете свободным от правил, открыв для себя то, что по праву любите всей душой. Вы отыщете дело, которое будет вас вдохновлять на новые достижения. Вы поймете, как здорово наслаждаться каждым днем своей жизни. Если я обернусь и посмотрю назад на череду событий и пережитых дней, то я увижу, что все, что со мной происходило, было связано напрямую с планированием своего времени, расчету своих возможностей. Все зависит от времени, количества затраченных часов, дней, недель. И я верю, что вам удастся спланировать свой собственный путь к успеху с ключевыми событиями, прогрессом, любовью к своему делу. Что самое худшее может произойти, если вы наконец решитесь попробовать? Тот день, день, когда я покинул отель с мыслью о большем, чем я рисковал? Если бы ничего не вышло, то я бы дальше продолжил работать носильщиком в Бостоне, да? Вы сможете вернуться обратно к исходному, вот и все. Худшее, что может произойти, это никогда не попробовать, не решиться сделать первый шаг. Однажды ты будешь благодарен за то, что это ушло из твоей жизни именно сейчас. Все, что происходит, происходит к лучшему для тебя. Скоро ты в этом убедишься. Улыбнись, все идет так, как надо.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Перед наступлением холодов россияне все чаще обращаются за услугами по консервации загородных домов. По данным Профи.ру, спрос на эти услуги в сентябре увеличился на 8% по сравнению с прошлым годом. Однако пик обращений традиционно приходится на октябрь. Особенно востребованы работы по сантехнике. Стоимость вызова мастера в среднем составляет 5-7 тысяч рублей. По данным Авито.Услуг, в августе спрос на установку водоснабжения вырос на 83% по сравнению с прошлым годом, а на монтаж отопительных систем на 54%. Подготовка дома к зиме не исключает зимних рисков, поэтому многие россияне не только утепляют свои дачи, но и оформляют на них страховые полисы. Опытные владельцы дач заключают годовые договоры страхования, которые затем продлевают следующей осенью. В этот период количество проданных полисов увеличивается на 20%. Самые распространенные страховые риски – это пожары, противоправные действия третьих лиц и стихийные бедствия, отметил руководитель общества по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Один богатый человек решил раздать милостыню так, чтобы об этом никто не знал. Вышел он ночью на улицу, встретил женщину и дал ей деньги. Утром, узнав, что это была очень плохая женщина, он расстроился. Следующей ночью он тоже вышел и отдал деньги бедному на вид человеку. Утром, услышав, что тот оказался богачом, снова расстроился. Третий раз он вышел в надежде встретить, наконец, действительно нуждающегося человека и дал деньги одному мужчине. Утром услышал в селе разговоры о том, что кто-то дал деньги вору. Злой на себя и расстроенный, он обращается ко Всевышнему. «Я хотел раздать деньги нуждающимся, чтобы никто об этом не знал, но дал тем, кто не нуждался и не был их достоин». Ночью во сне к нему пришел человек красивой наружности и произнес: «Не расстраивайся, добрый человек, Всевышний принял твой благой поступок, видя твое намерение, и деньги твои пошли на пользу всем, кому достались. Плохая женщина раскаялась в своих поступках. Богач, который был очень жадным, получив твои деньги, почувствовал стыд за свою скаридность, раскаялся и стал раздавать средства нуждающимся. Вор перестал воровать. Доброе намерение приносит только пользу».
1: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Участники деловых встреч из Казахстана неизменно выбирают одежду согласно западному стилю. На деловые переговоры не опаздывают. Но не стоит ожидать от них, что деловая встреча закончится ровно к назначенному сроку. Казахи любят вести дела не спеша, уделяют внимание мелочам, чтобы быть уверенными в надежности своих партнеров. Поэтому переговоры в Казахстане – это длительный процесс, требующий терпения в ожидании и выдержки. На протяжении веков у казахского народа сформировалась коллективистская культура. Поэтому казахи почти с равнодушием относятся к жесткой конкуренции, приписывая большую ценность сотрудничеству, компромиссам, гармонии, сохранению и развитию отношений, личным качествам человека и личным отношениям. Они умеют утонченно вести бизнес. Говорят не прямолинейно, а обобщенно, используя дипломатические приемы общения. Казахи стараются избегать прямых вопросов, стремятся тщательно перепроверять любую информацию. В то же время казах может и повысить голос во время переговоров, чтобы отстоять свою точку зрения. Такое проявление жесткости говорит больше о стремлении казаха постоять за себя в любой ситуации, чем о проявлении агрессивности.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Боб Проктор. Хочу поделиться с вами одной идеей, за которой и вагона золота было бы мало. Надо только ее изучить. Я узнал о ней уже давно. Впервые услышал об этом в далеком 1961 году и до сих пор под впечатлением. Представьте-ка себе вот что. Примерно 3% населения действительно суперуспешны, а остальные 97% нет. А ведь люди всю жизнь проводят в борьбе. За заработок они стремятся заработать больше. За здоровье. Пытаются найти работу получше. Пытаются улучшить свой бизнес. Каков же главный компонент всего этого успеха? Это отношение к жизни. Отношение. Задумайтесь-ка об этом. Что такое отношение к жизни? Это ведь не тот предмет, который преподают повсеместно. Я учу отношения уже давно и усердно работаю над тем, чтобы и мое отношение к жизни оставалось правильным. Если бы вас спросили, что это, что бы вы ответили? А между прочим, это очень важное понятие. Пересмотрите-ка это видео еще 1000 раз. Впечатайте эту мысль в ваше сознание, а затем начните обращать внимание на тех, с кем ежедневно пересекаетесь, и просто задумайтесь, а какое у них отношение? Давайте-ка я объясню, покажу кое-что, чем давно пользуюсь. Узнал я это много-много лет назад от одного хорошего друга, доктора Харри Родера, и его единомышленника Лила Вала Ван де Волла. Оба были моими наставниками, и они говорили, что никто никогда не видел сознание. В Сан-Антонио, в Техасе, в 1934 году один доктор Турман Флит также сказал, что никто никогда не видел сознание. Сознание — это движение, это не физический предмет. Многие считают сознание мозг, но это не так. Доктор Флит сказал, сейчас я нарисую сознание, и, нарисовав круг, сказал, пусть это будет тело. А сознание давайте разделим на две части и назовем эту часть сознанием, а эту часть подсознанием. В наше сознание поступает мощная энергия, и эта энергия не плохая, не хорошая, не положительная, не отрицательная, она просто есть. Когда эта энергия поступает сюда, она просто есть, а у нашего сознания есть способность управлять тем, куда эту силу направлять. Иными словами, здесь мы думаем, и мышление — функция сознания. Да, это так. Это происходит благодаря рассуждениям, благодаря индуктивному фактору логического мышления, если выражаться терминами. Мы можем думать обо всем, что угодно, и вот здесь, в активном сознании, мы выстраиваем идеи. Эти идеи могут быть как негативными, так и позитивными, но о чем бы мы ни думали, мы посылаем эти идеи во Вселенную. Да, это так. Это энергия, который мы посылаем во Вселенную. Можно уловить мысли другого. Можно сказать, что мысли — это космические волны, проникающие сквозь время и пространство. Здесь также то, что мы называем нашим эмоциональным сознанием. И когда мы внушаем идею этой части сознания, она начнет контролировать вибрацию вот этой штуки, которую мы называем своим телом. Предположим, какое-то умозаключение пришло к вам здесь. И это заключение негативно. Мы начинаем излучать негатив. А это позитивная идея, и мы переходим в позитивную вибрацию. Теперь мы передаем во Вселенную вибрацию и чувства. И эти чувства, проходя через тело, заставляют нас действовать сообразно вибрациям того, как мы думаем. В итоге вы получаете результаты, соответствующие вашим действиям. Отношение к жизни лучше всего описано у Эрла Найтингейла. По его словам, наше мнение или точка зрения — это сочетание мыслей, чувств и действий. Мысли, чувства и действия — совокупность всех трех факторов. Давайте подумаем вот над чем. Можно думать негативные мысли и посылать позитивные чувства. Можно сознательно думать о негативных вещах и при этом не участвовать в них эмоционально. Можно быть эмоционально погруженным во что-то очень приятное, так, что даже негативные мысли не помешают излучать положительные вибрации. Тогда и тело будет ощущать себя очень положительно. Но, предположим, вы эмоционально находитесь во власти негативной идеи. Тогда вы будете совершать негативные поступки и посылать негативную вибрацию. Поэтому, как видите, ваше отношение к жизни — это ваши мысли, чувства и действия. Вообще-то у нас есть способность видеть положительное во всем. Кто видит положительное, тот и победит. Кто видит только то, что идет не так, тот проиграет. Люди с позитивным отношением к жизни оказываются на вершине естественным образом. Дело не столько в таланте, сколько в отношении. Можно встретить совершенно гениальных людей с паршивейшим отношением, но есть и те, чье отношение просто замечательно. С позитивным отношением вы всегда будете успешны. Что это такое? Это наши мысли, чувства и действия. Важно понять и запомнить, у вас есть сознание, а живете вы в теле. Есть сознание, подсознание и тело. В сознании происходит мышление, в подсознании у вас чувства, а тело — это инструмент сознания. Сделайте ваше отношение к жизни правильным, и вы всегда будете в выигрыше. С вами был Боб Проктор. Спасибо.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Сагратель, Гунибский район. Точная дата возникновения аула достоверно не определена. В Вестнике Кавказа за 1873 год опубликована статья, где говорится, что арабы, прибывшие в Сагратель через Кази-Кумух, не тронули сагратлинцев, оставили структуру андалалского общества с центром в Сагратле. В первом томе эпиграфических памятников Северного Кавказа отмечается, что на некоторых мечетях лакских сел есть камни с надписью 10-11 веков на арабском языке. Вряд ли потребовалось бы 5-6 веков, чтобы добраться из Кази-Кумуха до Сагратля. Это религия, это 10-20 километров. Можно предположить, что это было в 11-12 веках. По имеющимся историческим данным, задолго до нашествия Надиршаха Сагратель был крупным торговым центром не только горной части Дагестана, но и с определенных регионов. На Сагратель часто делали набеги соседи, поэтому круглосуточная охрана всегда имела возле себя сухие дрова. Как только показывались идущие грабители, охрана зажигала костер. Другой форпост бил в барабан. Как только усиливался звук барабана, мужчины вооружались, а женщины седлали лошадей. Грабителей встречали во всеоружии. А в Сагратле было большое общественное медресе, где обучались не только сагратлинцы, но и приезжие из Дагестана и других мест. Кроме этого, было несколько медресе, основанных известными учеными-теологами, где обучалось более 200 человек. Много ученых-сагратлинцев работало кадиями не только в аварских селах, но и у лакцев, кумыков, в Балкарии и закатальных селах. В Сагратле была специальная комиссия, которая принимала экзамены на право занятия должности кадия с выдачей удостоверения. Такие удостоверения имели 60 сагратлинцев. Кадий должен был обладать знанием всех шариатских законов, так как в его функцию входили и судебные вопросы. Сюда приезжали многие дагестанцы для сдачи экзамена на получение статуса имама мечети. Выдающийся шейх Магомед Иракский и Джамалудин Кази-Кумухский учились у Шапи Гаджи Сагратлинского. Очень большую роль сыграли сагратлинцы в разгроме полчищ Надиршаха. Организатором и руководителем этого грандиозного события были старейшины Андалалского вольного общества, совет которых возглавлял кадий Пир Магомед. Сагратель с давних времен славился мастерами-ювелирами. Были здесь знаменитые каменщики, известные далеко за пределами. Здесь родились удивительные мастера самородки. Среди них мастер на все руки Мусаев Халил, слесарь Ганипалов Гамзат, известный далеко за пределами села лекарь Алиев Бутай, Муртузалиев Магомед, скульптор, известный на весь Дагестан. Сагратлинцы первыми в Дагестане установили за счет колхоза пенсию пожилым сельчанам.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет. Сегодня у меня в гостях Ксения Рясова, президент и владелец компании FinFlare. Ксения, огромное вам спасибо. Во-первых, за то, что пришли. Во-вторых, моя аудитория будет просто ликовать, потому что меня очень давно просили позвать женщину-предпринимателя. Это, на самом деле, оказалось не так просто найти человека с интересной историей, с интересным бизнесом. Так что просто гигантское вам спасибо за то, что нашли время для нас. Давайте, для тех, кто не знает, я думаю, что многие видели, как минимум, логотипы вашей компании и слышали про нее, потому что компания с большой историей. Тем не менее, хочу начать просто с базовых цифр для того, чтобы у людей сложилась картинка. Что на текущий момент из себя представляет компания? Потому что про компанию очень мало информации в интернете, особенно актуальной. Есть примерные цифры выручки, примерное количество людей. Давайте срез какой-то сделаем.
2: Это моя ошибка. Я только сейчас начинаю заниматься пиаром. Мне всю жизнь казалось, что товар наш настолько хорош, что он будет продаваться без пиара. Не прошло. Сейчас поэтому я и присутствую здесь, что с 1 по-моему, или с июля я являюсь не только генеральным директором, да, SEO-компании, но и директором по маркетингу. Вот здесь я присутствую как человек от маркетинга. Нашла время, выкроила на интервью. Компания FinFlare была... Это была фабрика в городе Сало, финском. В 1960 году... Первый собственник основал компанию вместе с своей хорошей подругой, модельером. И в 1965 году они зарегистрировали бренд FinFlare. Flare, если посмотреть в английском толковом словаре, имеет три страницы различных вариаций. Я обожаю это слово. То есть это и креатив, и вспышка, и много-много разных интересных значений этого слова. Финский креатив – достаточно так, финская вспышка – будем называть. И в 69 году компания подошла к банкротству. Ее выкупил их менеджер Райм Алтанин за одну финскую марку. И очень бодро пошел, то есть он заключил контракты с Коха, он продавался в Америке, в Канаде, в Германии, в Финляндии, естественно. И в 1972 году на выставке CPD в Дюссельдорфе он познакомился с разным экспортом, с их менеджерами. Первый же заказ был на 100 тысяч единиц. Заказ постепенно рос. Цифры были очень впечатляющие. И Райму расслабился и сконцентрировался на основном своем заказчике в лице разноэкспорта Советского Союза. В 70-80-х годах те, кто постарше или помнят, были костюмы спортивные, они продавались исключительно в «Березке», в закрытой секции ГУМа. Это было очень-очень круто быть владельцем такого костюма или там пальто. Мы сейчас скупаем на Авито эти старые костюмы для того, чтобы создать музей FinFlare. Может быть, что-то еще придумаем, какую-нибудь инициативу. Это очень интересно. И люди, которые старшего поколения, мне в Facebook написал мужчина, он говорит, почему же вы не повторите, не сделаете эти замечательные спортивные костюмы? И говорю, вы знаете, мы сейчас немножко другие, более casual. Я говорю, вы зайдите, посмотрите, у нас что-то, может быть, другое что-то приобретете. Он говорит, да нет, я так-то Зенью ношу. Но костюм FinFlare я бы обязательно купил. Поэтому мы сейчас обязательно для таких людей, и просто сейчас очень модно у молодого поколения носить не то, что было модно у родителей, а то, что было модно у бабушек и дедушек. Это такой тренд идет интересный. В моде, в фэшне, и мы обязательно хотим его использовать. Компания почти 60 лет, как зарегистрирована, и мне кажется, что это очень классно. Да, и когда случился коллапс в 91 году, СССР перестал существовать, Райма потерял все. Компания была второй раз на грани банкротства. Я с ним познакомилась в 97 году на выставке CPD, том же самом. Это уже была маленькая совсем компания, торгующая только в Финляндии. Мы с ним договорились, что я закупаю часть коллекции у него, а часть произвожу под брендом FinFlare самостоятельно. Моя часть росла гораздо быстрее, чем его. И в 2003 году мы договорились, я выкупила его долю. Сейчас я единственный владелец марки финской. Но марка осталась финская, потому что нельзя быть бывшим серберонаром, понимаете?
1: Это факт. А какие цифры у компании сейчас? Сколько у вас работает людей в команде? Сколько магазинов? Какая выручка? Что из этого можете рассказать? Расскажите.
2: Ну, магазинов чуть больше 100, из них 85, по-моему, или 88 своих, остальные франчайзинговые. Мы, магазины у нас в России и в Казахстане. Угу. Мы хорошо, активно развивались в Германии онлайн, но вот эти вот определенные события наши планы нарушили. Сейчас мы вынуждены были уйти с немецких маркетплейсов. Ну, развиваем Россию и Казахстан.
1: У вас порядка 1500 человек в компании работает, да?
2: 1400, по-моему, где-то так.
1: Угу. Супер, все, такое средство. Выручку вы не раскрываете. В 2018 году я видел что-то порядка 6,5 миллиардов.
2: Ну, больше сейчас стало. Ну, да, не люблю я про выручку. Она туда-сюда, непонятно, эти курсы, валют.
1: Понятно. Окей. Все, здесь зафиксировались. Теперь мы с вами переместимся вообще в другую часть. К этому мы немножко вернемся. Но я когда читал вообще про вас, я был поражен несколькими вещами. Помимо того, что у вас достаточно большая компания, у вас четверо детей, а еще в зависимости там, в разных интервью вы говорили по-разному, то ли в 106, то ли в 115 странах вы были. Сколько у вас на текущий момент стран?
2: 119.
1: 119 стран уже, да. В общем, невероятная цифра. Отсюда у меня возникает вопрос. Каким образом вы... вообще совмещаете все это? Каким образом можно было построить компанию, родить четверых детей, воспитать их каким-то образом еще при всем этом, занимаясь бизнесом, и еще посетить 119 стран?
2: На самом деле бизнес у меня растет медленно. Гораздо медленнее, чем у моих друзей и конкурентов. А я дружу со всеми конкурентами почти. Мужчин. Потому что они действительно сконцентрированы на бизнесе, и это их приоритет номер один. У меня всегда приоритетом номер один были дети, естественно. Очень много внимания я также уделяла своим путешествиям, и бизнес был приоритетом номер три. Поэтому сейчас у нас там порядка, ну, скажем так, 7,5 миллиарда выручка всего-навсего. Могла бы быть гораздо больше, если бы это было моим приоритетом номер один. Ну, вот я гедонист, наслаждаюсь жизнью, и я понимаю, что детей нам посылают свыше, не просто так поиграться, да, и насладиться, а воспитать достойных людей, которые оставят так же, как и мы, след на этой планете, положительный, хороший, и дальше продолжат тоже свои семьи и дальше развиваться. Поэтому приоритет был такой. Сейчас маленький только один, поэтому я, наверное, буду больше времени уделять бизнесу.
1: Вы сказали, бизнес — третий приоритет. А вообще, на самом деле, у вас там интересная достаточно такая картина того, как вы вообще начали заниматься бизнесом, потому что я помню, вы рассказывали где-то, что вообще начали как бы этим заниматься, потому что нужны были деньги, там нужна была квартира, и это такой основной мотив был. Вот на текущий момент что для вас бизнес?
2: Бизнес для меня уже последние много лет — это хобби. Мое любимое хобби, то есть хобби, которое заполняет все свободное от детей время. Я его просто люблю очень этим заниматься. Вот, если меня оставить в покое, да, и дать мне 3 часа, я буду заниматься бизнесом.
1: Очень интересно, особенно учитывая то, что, как, да, так, по крайней мере, картинка рисуется, и там большинство там, моих знакомых и так далее, все, кто занимается бизнесом, это всегда бизнес, наоборот, на первом месте, а все остальное, оно идет по остаточному принципу. Я первый раз встречаю человека, у которого как бы бизнес на третьей позиции, при этом компания успешна. Потому что там лично у меня есть ощущение, что если как бы у тебя на первом приоритете что-то другое, то как бы у тебя в критических ситуациях все равно перевес идет. Ну, условно, у тебя там, не знаю, заболел ребенок или коллапс какой-то в бизнесе, то ты, безусловно, должен вроде бы как в бизнес идти и решать эту проблему. Вот что вы в такой ситуации делаете? Что-то дома и что-то в бизнесе. И там,
2: слушай,
1: и там вы нужны.
2: Мне прекрасно рассказал историю. Я училась в Стэнфорде. Design thinking, значит, я забыла, как его зовут. Очень старый дедушка классный. И его помощник, продолжатель. Вот, что у него была сдача какой-то работы, книги, еще чего-то, и времени не было вообще. То есть он говорит, я спал по 4 часа, и это был полный коллапс. И его 3-летняя дочка разбила стол и разрезала руку. Он говорит, я спокойно сижу 4 часа в приемной больнице. Время нашлось. Вопрос приоритета исключительно.
1: Ну...
2: И, конечно, естественно, любой нормальный родитель бросит бизнес и пойдет в больницу к ребенку, если с ребенком что-то случилось.
1: Интересно, очень интересно. Я, безусловно, я просто слышал много размышлений на эту тему, но у вас такой прям очень классный, удачный кейс. Я недавно читал буквально статью где-то Татьяны Бакальчук, вы, по-моему, знакомы.
2: Да, мы дружим.
1: Вот, да, и она там как раз рассказывала, да, что вот говорят, что нужно вначале там вырастить бизнес, а потом уже все остальное. Говорит, я там с этим не согласна, да, то, что...
2: Абсолютно. Татьяна, тоже... у нее 7 детей.
1: Да.
2: И она прекрасная мать, вот, и я ее вижу в семье, я ее исключительно вижу в семье, я не вижу ее в бизнесе, и, ну, это мать в первую очередь.
1: Вот сейчас, мне кажется, такой тренд определенный. Я, кстати, слышал, вы, по-моему, нам выступали и говорили, что у вас такая одна из идей сейчас – это продвигать идею женского бизнеса, да, женского предпринимательства и как бы развивать вообще это движение. И мне кажется, я все чаще замечаю, что и у меня там знакомые девушки и там, я не знаю, жены моих друзей все больше интересуются вообще предпринимательством и хотят что-то создать и что-то начинают и так далее. Но очень многих возникает как раз вопрос. Допустим, если там мужчина занимается бизнесом или просто занят где-то там постоянно на работе, у женщины возникает вопрос. Так, как поставить вот этот приоритет? Вначале семья и дети, а потом бизнес? Или как-то параллельно? Или вначале бизнес, а потом семья и дети? Как вот вы ответите на этот вопрос?
2: Ну, я хочу сказать, что у женщин-предпринимателей обычно больше детей, чем у женщин-менеджеров. Обратите внимание. Потому что предпринимательство дает тебе возможность сдвигать время, угу. То есть поработать вечерние часы, когда дети спят. То есть ты можешь двигать свой график, и поэтому ты можешь себе позволить больше детей, чем женщина-менеджер. Вот наглядный пример. У меня 4 детей, у Татьяны вообще 7, да, других не знаю. Поэтому все равно у женщины семья на первом месте. Другое дело, что бизнес тоже можно строить. Вот, ну, я и Татьяна наглядный пример этого, что все возможно.
1: Пока что мне такое... Пока что мне просто интересно, я пытаюсь ловить, потому что у меня... Я вот, например, работаю, я понимаю, что у меня как бы... Я очень четко себе даю отчет в этом, что у меня есть там один день в неделю для детей, и как бы я вот в этот день конкретно понимаю, что вот я с детьми, чтобы у меня с ними был коннект. Все остальное время у меня на 100% голова загружена делами, работой и так далее. А у вас каким образом это, по крайней мере, не знаю, сейчас и тогда, как вы вообще переключались? То есть это постоянный параллельный процесс, или вы каким-то образом выстраивали и выстраиваете жизнь таким образом, что, я не знаю, утром дети, потом работа, потом дети?
2: Как вы вообще балансируете? Это постоянный параллельный процесс, который подстраивается под детей. То есть ребенок заболел, соответственно, все. Вот. Ребенок здоров, пошел в школу, в детский сад, ты прекрасно бежишь на работу. Я помню, первый раз я с первым ребенком 2 была одна, ну, то есть был муж, но он не участвовал, да, то есть я one-to-one на ручках первые 2 и просто без мамы, без няни, без какой-то поддержки. Когда я его первый раз привела в детский сад в 2, по-моему, часа на 2 или на 3 первый раз я его сдала, я вышла из детского сада, вот ощущение было, как из тюрьмы вышел, и просто солнце такое яркое, небо такое голубое, и как эти 3 бесценные потратить?
1: Целая жизнь освободилась, да, такой просто выход в другую вселенную.
2: Выход в другую вселенную, абсолютно.
1: А что для вас вообще семья и дети?
2: Ну, дети – это мои корни, это основное, что меня драйвит. Я хочу, чтобы они гордились своей мамой, я хочу, чтобы они получили хорошее образование, чтобы они были здоровые, спортивные.
1: А вот мотивация заниматься бизнесом, она каким-то образом связана с семьей, с детьми, или это личное исключительно?
2: Да, я же рассказывала, что нам негде было жить. Угу. Поэтому мне пришлось заняться бизнесом, чтобы заработать на квартиру. А потом я увлеклась.
1: Ладно, давайте тогда вернемся к началу. У вас, начнем с самого начала, что вы там в буквальном смысле челночили и занимались вот такой вот работой. Мне очень интересно, как вы принимали решение о том, чтобы заняться этим. Потому что в те времена, я понимаю, что это было такое все равно, как бы, выходящее за среднестатистические рамки действия.
2: Я вообще выхожу за среднестатистические рамки по многим параметрам. У меня первый муж был дипломатом, мы жили во Вьетнаме. Вот. И я как бы надеялась на то, что его зарплаты хватит на покупку какого-то там кооператива. Оказалось, что нет. И у меня был дипломатический паспорт на первое время. Меня очень стыдили таможенники, что я нехорошим делом занимаюсь. Вот. Потом поменяла на обычный. И, ну, просто негде было жить. А я была во Вьетнаме, я видела, что там можно купить какие-то футболки, поло, куртки, привезти их. Вот я торговать не умею. У меня вот одна единственная проблема – торговать я сама лично не умею. Ну, каких-то людей находила на доверии. Просто подъезжаешь к Лужникам с кучей мешков, раздаешь людям, которые вообще, ну, тебе по знакомым, там, знакомые знакомых, то есть ты их не знаешь. Вот. А вечером ждешь, что они тебе принесут деньги. И меня ни разу в жизни не обманули, вообще ни разу. А может, я просто везучая такая.
1: А вот когда вы тогда принимали решение, смотрите, вы смотрите по сторонам на своих там знакомых и вообще на, вот, на большинство женщин, окружающих вас в тот момент, и меньшая часть из них занимается какой-то коммерческой вот такой вот деятельностью, каким-то предпринимательством. Большинство, скорее всего, работало на работе какой-то, да, там получали зарплату. Почему вы решили вот этим заняться, а не пойти куда-то просто работать стабильно, как все?
2: Я же говорю, нам негде было жить.
1: Ну, это как бы... Нет, это же, наоборот, еще большее количество рисков как бы на себя как бы возваливает.
2: Ну, у меня характер такой немножко бунтарский. Я за всю свою жизнь работала на кого-то. Вот в этом консульстве в Вьетнаме там месяца 3-4, и все. Я не могу на кого-то работать. Я вот для себя тогда решила, у нас был совершенно неадекватный генконсул, что я лучше буду пустой хлеб есть и водой запивать, но работать я ни на кого больше не пойду.
1: А не было страха такого, что ну просто не получится банально?
2: Вообще никакого страха не было. Абсолютно никакого страха не было. Страшно было с деньгами заходить в темный обменник. Вот, или в подъезд было страшно заходить, очень прям такой холодок по спине, потому что бандитские времена были. Вот это было страшно. А что не получится, нет, абсолютно такого страха не было.
1: И вы рассказывали при этом, что вы как бы не умели сами продавать, но зато классно людей умели находить правильных. Каким образом? У вас на тот момент не было, я так понимаю, не было образования какого-то специального под это? Ну и вообще в целом не было, например, высшего образования?
2: Ну, незаконченное высшее было, я уехала после третьего курса.
1: Не было каких-то, там, не знаю, профессиональных навыков, не было опыта работы. Каким образом вообще, не знаю, начинали искать людей, как вообще все это организовывалось?
2: Просто звонила каким-то знакомым, которых у меня было мало. Они рассказывали, что у него есть знакомый. Вот мой сотрудник, которому со мной 28 лет, Анатолий Иванович Кузнецов, он крестный отец моего третьего сына. А мне сказали, вот он будет там тебя ждать, он в казаках и в бандане. Вот, я, значит, вижу мужика в казаках и в бандане, выдаю ему, значит, этот мешок, вот, и вечером он мне отдал деньги. Я не помню даже, через какие там третьи руки мне сказали ему, ну, то есть ему нужны тоже, он с двумя высшими образованиями, человеку нужны были деньги. Но это время такое было, когда люди, которые готовы были меняться, они нормально все у них прошло, а многие людей же сильно сломала эта перестройка. Кто не был готов меняться. Я всегда готова меняться.
1: А вот эта вот гибкость и готовность меняться, мне кажется, в текущих реалиях, кстати, тоже очень актуальна.
2: Она, вот знаете, вот сколько лет я живу, столько лет в нашей стране готовность меняться является приоритетным качеством.
1: Я вот от вас слышал, что вы как бы много учитесь, там и языки учите, и на разные там курсы, и Стэнфорд, и дизайн, и так далее, и так далее. Вот это вот желание и готовность меняться, вы его как-то развиваете, или это просто врожденное? Типа, я готова перестроиться.
2: Это врожденное. Я очень люблю меняться. Мне как раз вот становится скучно какая-то рутина. И момент какой-то, когда я бизнес просто, ну, повесила на менеджера, сама занималась детьми, и мне думаю, какой я скучный бизнес попала. Вообще, вот, ну, могла бы оказаться в другом месте. А я вот в этом одежном бизнесе, так все неинтересно. И вдруг так мимо меня раз резко взлетает компания из ничего 12 Stories. Я думаю, так это не бизнес скучный, это я скучная. Вот, я вернулась в бизнес так вот основательно года два назад. А сейчас я очень сильно вовлечена в бизнес, и результаты будут через пару лет однозначно видно.
1: Здорово, Ваня у меня три раза был, Хохлов. Давайте немножко тогда еще. Смотрите, у вас вот эту часть я понял, про что начали. И дальше я вот знаю часть про то, как вы уже оказались на выставке и стали условно партнером, там, не знаю, франчайзи, как правильно назвать, в России, Финфлэр. А что между этим-то было вообще?
2: А между этим был челночный бизнес. Ну, вот он был. Плюс я... Ну, это в то же время, когда я с Раем познакомилась. Я вообще ездила по выставкам. Я хотела... Ну, уже тогда была компания «Спортмастер», ну, стать чьим-то дистрибьютором. Я была дистрибьютором «Газ Джинс», «Мёрфи Найс», «Суперга», там много что. Я уже подписывала контракт с «Дизелем», но Я просто... Это уже было после Финфлэра. Я поняла, что на Финфлэре я зарабатываю гораздо больше, а на вот этом итальянском всем я только теряю. Но я им безумно благодарна, потому что я увидела построение больших бизнесов, как все выглядит изнутри, и просто сконцентрировалась на Финфлэр.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: в Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Владельцы офлайн-магазинов и региональных торговых центров направили в правительство запрос о введении более строгого налогового контроля над маркетплейсами. В аппарате правительства подтвердили получение обращения. В письме предлагается ограничить использование упрощенной системы налогообложения и агентских схем при онлайн-продаже товаров, если эти методы применяются для уклонения от налоговых обязательств. Также предлагается обязать пункты выдачи заказов выплачивать дополнительный сбор пропорционально